наш немец. Очень люблю читать письма о людей, о том, как они пришли к Богу. И решила написать о себе. За свою долгую жизнь пережила и голодовку, и коллективизацию, и войну. Родилась на Украине в многодетной семье, где было 8 детей, и я самая старшая. Папа был убежденный коммунист, мама – малограмотная крестьянка. Папа все время работал на руководящих партийных работах по организации колхозов. Конечно, атеист. Он сам, для примера, первым в поселке сдал свое имущество в колхоз. Лошадь, корову, свинью, кур 100 штук, дом с хозяйственными постройками и 2 гектара земли. До коллективизации мы жили неплохо, а после сдачи имущества жизнь резко изменилась. Мама горько плакала. Теперь надо было скитаться по квартирам. Кто уж захочет пустить такую семью на квартиру? Помню, как мама нас уговаривала, чтобы мы осторожно ходили по узеньким тропинкам и ничего не трогали у хозяев в огороде. О Боге никаких разговоров не было. И помню, когда на Пасху мама просила папу разрешить и нам испечь, так как мы видели на улице у детей пасхальные гостинцы, то папа категорически запрещал: «Пеки только булку». Перед войной в 1941 году папа работал преподавателем математики в инвалидном городке, который находился в зданиях бывшего монастыря в поселке Хорошево. Перед самым вступлением фашистов партийная организация перевела его на должность председателя сельсовета, зная его преданность коммунизму. На всех митингах он всегда был на трибуне. Получалось, что коммунисты все эвакуировались, то есть удрали, а папу оставили на верную гибель. Он действительно был предан партии и правительству. Даже меня позвал и сказал: «Ты, как дочь коммуниста, бери саперную лопату и иди рыть окопы на окраине поселка». Я ничего не сказала, а сама подумала: «Хорошо, если убьют, а если останусь калекой на всю жизнь?» И пошла ночевать к богатой подруге. А там произошел такой инцидент. Утром встала и тороплюсь домой, так как уже бои идут в нашем поселке. Выхожу и вижу, возле маленького столика сидит папа моей подруги и православный священник в рясе. Налили по стакану водки, и священник говорит: «Давайте выпьем за то, чтобы наши враги не вернулись». Я, услышав такой тост, была поражена, и хотя никогда не читала Библию, но где-то слышала и сказала: «Что же вы говорите? Какие это враги? Ведь в Писании написано: любите врагов ваших. А вы же священник». Сама удивляюсь, что так сказала, ведь была очень стеснительной. После моих слов они поставили стаканы, и когда я дошла до двери, священник спросил хозяина: «Кто это такая?» А он говорит: «Дочь председателя сельсовета». И священник сказал: «Не иначе как игуменьей будет». Игуменьей я не стала, но искренне уверовала в Господа и благодарю Его за все пережитые чудеса. Продолжаю. Пришла домой, а мама и говорит: «Мне люди говорят: Васильевна, что же вы ждете?
Вас же первых будут казнить. Уедьте хоть с наших глаз». И тогда мама упросила папу, чтобы он вывез нас хоть куда-нибудь. Надо сказать, что папа был исключительно честен. Как-то я нашла рубль, и он сказал: «Повесь на калитке объявление, кто потерял рубль». Не пил, не курил, не ругался. Самое плохое слово было «подлец». «Жалкая мещанка» — это я. И вот папа взял в колхозе лошадь, и мы погрузили свои пожитки. Папа в первую очередь старался забрать книги, которых был большой книжный шкаф и большой сундук, и исключительно все политические – марксизм, ленинизм, капитализм и другие измы. Забрали кровати, тумбочку, посуду и полванны картошки и переехали за 6 километров от поселка в бывший панский сад и поселились в большом одноэтажном доме, где жил лесничий. Перед началом войны к нам приезжал папин папа. Он заболел и перед самой смертью позвал всех нас, а папы не было дома, и сказал: «Дети, а Бог есть», и умер. Мне уже было 20 лет. Я окончила Харьковское педучилище и часто задумывалась о смысле жизни, о том, кто создал мир. И вот за день до прихода фашистов папа уселся перед книжным шкафом и стал рассматривать книги. Уже были слышны взрывы, и страшно было подумать, что нас ожидает. Я подошла к книжному шкафу, а в самом нижнем отделении торчал пожелтевший листочек, и я с интересом выдернула его и стала читать. К моему великому удивлению, это оказался листочек из Евангелия, и как раз Нагорная проповедь, 5 глава Евангелия от Матфея. Папа заметил и с тревогой спрашивает: «Где ты взяла этот листочек?» Я показала и говорю: «Вот тут, среди книг». Он забеспокоился, вырвать листочек из рук, думая, ему не позволила его культура. И он сказал: «Я окончил церковно-приходскую школу и знаю все заповеди. И знаешь, что там написано? Если тебя ударят в одну щеку, оберни и другую. Слышишь, стреляют. Так что, нам подставлять и другую щеку?» Да, вопрос был для меня очень трудным, но почему-то мне очень хотелось оправдать это высказывание, но я боялась папу. Все же набралась храбрости и сказала себе: «Ну, говори». И сказала так, как и сейчас, когда Библию прочла не один раз. Здесь же написано повеление всем людям. Значит, если бы все эту заповедь соблюдали, то никто бы не воевал. А выходит, идут безбожники против худших безбожников. Папа очень рассердился. Даже в гневе стукнул кулаком по столу. Я поспешно вышла во двор. А дальше события разворачивались так. Утром фашисты оцепили наш дом и забрали папу. А нам приказали за 24 часа переселиться в поселок. Мама тут же пошла в Хорошево искать квартиру и лошадь для переселения. Это тоже была нелегкая задача. Кто пустит семью в 9 человек? Отца, которого забрали на расстрел. Но, слава Богу, мама нашла квартиру и лошадь. Когда мы ждали маму, вдруг в двери постучали.
Открыла дверь, вижу, стоят два немецких офицера и спрашивают. «Здесь живет коммунист, комиссар и партизан». Я ответила, «Коммунист верно, а остальное нет». Они зашли, увидели нашу нищету и кучу детей, самому маленькому было 9 месяцев. Они велели мне выйти, и на пригорке против реки и селения сказали, «Укажи нам, у кого есть свинья, овца или пасека». Я сказала, «Я не знаю». Во-первых, я действительно не знала. А во-вторых, я решила никогда ни на кого не доносить. «А мы и вам дадим», — сказали они мне. А я говорю, «Все равно не знаю». Тогда они меня отпустили, а сами ушли. И примерно через час возвратились и принесли рамку меда, отрезали кусок и положили на тарелочку самому маленькому, который уже учился ходить. Один немец ушел, а второй остался и спрашивает, «А где ваша мама?» Трудно было объяснить ему, не зная немецкого языка. Но при помощи учебника немецкого языка за 5-й класс объяснила наше положение. И в эту минуту появилась мама с лошадью. Ходить разрешалось до 5 часов вечера, иначе расстрел. А уже было 4 часа. Мама и брат лихорадно стали все выносить на подводу. А в эту минуту мне этот немец говорит, «Пойдем со мной и скажи маме, что все будет гуд». Что тут можно понять? Мы с немцем ушли, а мама, конечно, испугалась, что забирают меня. Мы с немцем прошли, наверное, с 5 километра и зашли в избу, где, оказалось, находился его начальник. Он разрешил нас сопровождать. Вернулись назад. Когда мы пришли, мама носила картошку из ванной, и я схватила ведро и хотела помочь. Но наш удивительный немец начал бегом сам носить картошку. Теперь я уверена, что нас хранил Бог. Когда все погрузили, был уже 6-й час, а ехать 6 километров. Был декабрь, холодно. Я понесла 9-месячного братика в ватном одеяле, а он все время сползал вниз. Тогда немец его забрал и нес все 6 километров. Когда наш табор въехал в поселок, там была мертвая тишина. На заборах везде было написано, что кто будет идти после 5 часов – расстрел. В поселке были очень крутые подъемы. И когда нам надо было подниматься в гору, мы увидели 3 полицейских с белыми повязками на рукавах, которые замерли, увидев нас. Кто мог ехать на верную смерть? Наш немец отдал мне братика, а сам взял лошадь под узду и громко закричал «Ну, ну!» Очевидно, вроде нашего «но». Но и полицейские, наверное, в недоумении выстроились в ряд, вытянув вперед правую руку, и прокричали «Хайль Гитлер!». Когда мы приехали на квартиру и стали выгружаться, немец мне и говорит «Давайте отведем лошадь хозяину, а то вы же без меня не сможете». Взял лошадь под уздечку, и мы пошли. Хозяин лошади тоже был в недоумении. Когда мы вернулись к нашей квартире, и немец уходил, мне очень хотелось его поблагодарить, сказать много добрых слов, но я только спросила, «Как вас зовут?» «Отто Шрам». «Данке шен», — сказала я, так как больше ничего не умела сказать по-немецки. Он ушел навсегда, а я ежедневно молюсь о нем
и о его покаянии. Папу расстреляли, а мы сбежали в Сумскую область, где жили до конца войны. Очень много было трагических событий, так как меня вербовали 6 раз в Германию, а брата в армию. Но Господь нас хранил, посылая удивительных людей. Может, кое-что еще напишу, но в следующий уж раз. Екатерина Воронкина, Украина.

наедине с Библией, хранить и возделывать виноградник. Для назидания в Слове Божьем почитаем притчу о злых виноградарях. И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибившие его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибивши и обругавши, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранивши, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего, возлюбленного, может быть, увидевши его, постыдятся?» Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Луки 20:9-16. Эта притча служит предостережением для нас. После воскресения и вознесения Христа настало время Нового Завета. Господь наказал неверных израильских виноградарей и по своему обетованию излил от Духа Своего на всякую плоть и на язычников тоже. Таким образом, виноградник был отдан другим людям из всякого народа под небесами. Итак, нам, по милости Божией, доверено возделывать и хранить виноградник Господень, как Адаму и Еве некогда был доверен Едемский сад. Но как Адам и Израиль оказались неверными, так это и нам служит предостережением. Ведь Господь призвал нас в свой виноградник для того, чтобы мы в нем трудились и приносили плоды. Поэтому не забудем, что в случае нашей неверности Богу и наши благословения могут быть отданы другим. Живя под благодатью Христовой в винограднике Его, мы в нем имеем все, чтобы служить Господу тем даром, который от Него получили. Ибо у нас нет ничего, чего бы мы не получили, но всякий дар совершенно исходит от Отца Светов. Притом, сколько бы мы не получили талантов, 5, 2 или 1, это и есть то, за что мы дадим отчет Богу. Но сатана, прельстивший Адама и Еву, внушает человеку гордость и сомнение и говорит: «Вы еще не все имеете, вы даже не можете распознать добро и зло». Так, видимо, и злые виноградари в нашей притче прельстились тем, что хотели присвоить себе то, что им не принадлежало. Господь же говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Чтобы и нам не оказаться злыми виноградарями в винограднике Христовом, будем дорожить временем и непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляя имя Его. И не только словом, но и делом, ибо вера без дел мертва, а во Христе имеет силу вера, действующая любовью. Поэтому будем любить Господа и ближних, принося плоды добрых дел, за которыми Господин виноградника к нам посылает своих слуг. Да прославится имя Господа Иисуса Христа в нашей жизни, чтобы и мы в пришествии Его услышали от Него: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Якоб Виби.

и небо дало дождь. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Захария 10.1. Была в нашем краю во многих областях длительная засуха. К нам в церковь приезжали гости из Молдавии. Они рассказали, что дождь не выпадал у них с февраля. Все высохло, в селах режут животных, которым нечего есть. В нашем Закарпатье дождя не было только около месяца, но последствия проявились сразу. Трава пожелтела и высохла, подскочили цены на продукты. В квартирах невыносимая жара, здесь мало кто имеет кондиционеры. И на улицу выйдешь — еще хуже. Ночью почти невозможно заснуть, а днем очень тяжело что-то делать, даже двигаться. Вода почти не утоляет жажду, но вдыхаешь горячий воздух, и хочется опять пить и пить. Конечно, мы молились, прося Бога о дожде, поодиночке и вместе, с верой в Его милость и благоговением перед Его святой волей. И дождь, наконец, пошел. Долгий, обильный. Господь щедро открыл для нас свои неисчерпаемые запасы. Через раскрытое окно в комнату вливается приятная прохлада. Слышно, как колеса автомобилей с шумом рассекают лужи. С намокшей от дождя веточки алычевого дерева свисают крупные, сверкающие, как бриллианты, капли воды. Омытые дождевой влагой листья и ягоды сверкают первозданной чистотой. А дождь все идет и идет, напояя иссохшую за долгие безводные дни землю. Все взращающий обильно поливает посеянное и посаженное слабой человеческой рукой, благости своей желая удовлетворить наши насущные нужды. В других областях долгожданного дождя все еще нет. Зато повсюду, без исключения, Господь щедро посылает другой дождь, дождь своих духовных благословений, спасения только в Иисусе Христе. По всему миру дети Божьи старательно насаждают живое семя Господнего Слова в сухие, черствые, гордые человеческие сердца, молясь о том, чтобы Бог произрастил эти посевы. И в ответ небо посылает дожди Божьих благословений, чтобы смягчить и удобрить людские души. В своей непостижимой любви ко всему творению Господь еще продлевает время благодати. Насколько, к сожалению, черепки из черепков земных все еще продолжают спорить со своим Создателем. Как мало сокрушенных и смиренных духом, всем сердцем желающих жить по воле Бога. Как много званых, но как мало избранных, то есть откликнувшийся на его зов. Но вот шум дождя за моим окном утих, последние капли упали на мокрую землю, и небесное окно закрылось. Заканчивается и Господнее лето благодати, скоро прекратится и его дождь благословений во Христе. Блаженны те, кто успеют принести Господу достойный плод покаяния. Это будут дожди благословения. Иезекия 34:26. Дождя, едва дыша, земля вздыхала. Дождя, молился каждый куст и лист, и каждая травиночка сухая молила Господа: дождя пошли. И дождь полил так щедро и внезапно, что вздрогнула поникшая листва. Под чистыми небесными слезами воспрянули деревья и трава. О Господи, излей в сердца людские живую воду, мертвых оживи. Мы все родились в этот мир плохими. Очисть нас дождиком своей любви. Сердец жестоких, черствых и упрямых
в своей любви безмерной не отринь и тех, кто на Христа свой взгляд направил, дождем благословений озари. Светлана Тимохина, Украина.

0: впервые в алтаре. Песня славы звучит над землею.
1: Я стала недавно подписчицей газеты «Забытый алтарь». Очень радует, что мы, дети Божии, можем в простоте наших сердец собираться вокруг Слова Божьего на страницах забытого алтаря, прославлять и благодарить нашего Господа и свидетельствовать о Его милости к нам. Как хорошо, что мы можем нести бремена друг друга, радоваться с радующимися и плакать с плачущими, а также на руках молитвы нести наших немощных и больных. Слава Богу за эту чудную возможность! Шлю свои стихи. Татьяна Хаупт.
2: Хочу тебе служить. Хочу к ногам твоим, Иисус, припасть губами, слезами покаяния оросить. И как Мария, осушить их волосами и сердце пред тобою преклонить. Хочу разбить сосуд с целебным миром и голову твою, Иисус, полить. И во свидетельство пред целым миром тем помазанием погребение предварить. Хочу к груди твоей, Иисус, прильнуть душою, как Иоанн, главу на ней склонить, и радоваться миру и покою, и сердце пред тобою преклонить. Хочу у ног твоих сидеть, Учитель, словам твоим божественным внимать, и как Мария слушать, мой Спаситель, благую часть не может мир отнять. Как самарянка из колодца дать тебе напиться и быть напоенной твоей живой водой, кувшин оставив, к людям в город торопиться, о чудной встрече рассказать с тобой. Хочу стоять безмолвно у распятия, твою победу на Голгофе созерцать, как спас ты мир от вечного проклятия, твои слова «Прости им, Отче!» услыхать, как Магдалина прибежать к гробнице рано и миру возвестить, его здесь нет, пусть видит изумленная охрана, сквозь камни проникает Божий свет. Хочу с тобой душой и духом слиться, и лишь тебе, Иисус, хочу служить, и к святости всей жизнью стремиться, и в вечности с тобой хочу прибыть.

все говорит о Боге. Голубая земля, словно шарик в тумане кружится, к бесконечным просторам спутник в небе стрелой летит, и как мана с небес снег на грешную землю ложится, и о милости Божией он нам говорит. Но проходит зима, и весна и на смену стремится, только лето пришло, а уж осень у двери стоит. Эта смена времен не придет и не прекратится, и о верности Божией она нам говорит. Дождь идет, и земля в ожидании рассвета томится, утром солнце опять ярким шаром пылая горит. В небе радуга всеми цветами сияет и нежно искрится, и о Божьем завете она нам говорит. Голубой небосвод сквозь туман огоньками мерцает, и в таинственном блеске луна над землею светит, и весь мир это чудо творенье его восхищает, и о мудрости Божией оно нам говорит. На высоком холме, где смоковница листья пускает, к небесам возвышаясь, крест Голгофский стоит, и к подножью креста кровь струею спасенья стекает, и о Божьей любви она нам говорит. Все, что вижу вокруг, все, чем сердце мое наполняется, и мелодия вечности, песни славы над миром звучит, искра Божьей любви, что в душе, как костер разгорается, все о Боге лишь нам говорит. Смысл жизни. На дорогах нелегкой судьбы, мой Господь, я тебя повстречала, руку помощи подал мне ты, чтоб могла я начать все сначала. Ты меня от рождения избрал, от грехов и от смерти избавил, ты любовь и прощение мне дал, и на камень спасения поставил. И мне страшно подумать о том, что могла бы тебя я не встретить, и остался пустым бы мой дом, и душа б умерла навеки. На дорогах нелегкой судьбы, мой Господь, я тебя повстречала, смыслом жизни моей стал ты, я навеки твоею стала.

осень жизни. Увядает торжественно осень и роняет листву на поля. На висках моих светится просить. Осень жизни коснулась меня. И, листая памяти страницы, дней прошедших подвожу итог. И мелькают города и лица, жизнь моя, оторванный листок. От ствола могучего оторван, ветром унесенный в никуда. Он летел, кружился весь оборван и не знал, откуда и куда. Так и я, как тот листок беспечный, не имея почвы под собой, в этой жизни краткой, быстротечной, заблудилась, не найдя пути домой. Жизнь меня то била, то ласкала, и судьба являла свой каприз, то как птицу в небо поднимала, то безжалостно бросала вниз. И когда вершин я достигала, радовалась только краткий миг, мне всегда чего-то не хватало, чей-то затмевался лик. Но с годами, становясь мудрее и не видя в мире этом свет, духом я томилась все сильнее, смыслу жизни не найдя ответ. И в душе, не ведая покоя и под тяжестью прожитых лет, плакала, как ива над рекою, и сгибалась, как надломленная ветвь. И в слезах к Иисусу я воззвала и молила Его в жизнь мою прийти. О Спасителе когда-то я слыхала, хочет Он всех грешников спасти. И была я сильной рукою, выхвачена из земных страстей, куплена ценою дорогою и от ложных спасена путей. Жизнь моя с тех пор переменилась, я пришла к небесному Отцу, песни хвалы из уст моих полилась Богу, всемогущему Творцу. И теперь я знаю, без сомнения, ничего важнее в жизни этой нет. В Иисусе вечное спасение, остальное — суета, сует.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org. Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в программе «Евангельские истины». Желаем вам благословения при размышлении над божественными истинами. Вначале предлагаем вашему вниманию песню.

Дорогие друзья, наверное, каждый из вас уже слышал о книге Библии. Но знаете ли вы, что она является сокровищем для тех, кто ею пользуется? Найденное сокровище — так называется рассказ, который вы сейчас услышите.

0: В один жаркий солнечный день усталый путешественник подошел к двери старого дома и попросил стакан воды. Хозяйка, окруженная тремя бедно одетыми детьми, принесла ему просимое. Взгляд на эту семью открыл перед взором путника печальную картину. Нищета, беспорядок и запущенность. Если бы эти бедные люди знали, какое сокровище сокрыто в их доме, сказал он в полголоса, удаляясь. Женщина некоторое время стояла, как окаменевшая, задумчиво смотря уходящему незнакомцу вслед. «Не могла ты спросить, где сокровище находится?» — упрекал ее муж, когда она рассказала ему эту историю. «Я уж его найду», — ответила обиженно она. Она его искала весь вечер и мечтала о нем во сне, а утром, с рассветом, она снова принялась за поиски. Когда ее муж пришел домой на обед, еда еще не была приготовлена. С руганью и бранью он вернулся к себе на работу. В один день, когда она вытаскивала из верхней полки шкафа старые вещи, оттуда выпала большая книга. При падении она открылась. Это была Библия, на которой ее мать написала свое имя и под ним слова «Дороже золота». Это происшествие пробудило в ней множество воспоминаний прошлого. Она вспомнила о своей счастливой юности и о хороших днях, которые она прожила со своей матерью. А теперь все стало по-другому. Ничего не осталось от былого счастья, кроме грязи, невыразимой нищеты и ссор в семье. Почему это так? При этих размышлениях ее молниеносно осенила мысль. Из этой книги мать моя черпала свое счастье. Вот оно, сокровище, вот оно. Ее охватило глубокое чувство стыда при виде беспорядка, в котором она в своей ленности и вялости так долго жила. В то же время ее охватило предчувствие, что все еще может измениться к лучшему. Это двойное чувство, негодование на себя и надежда на улучшение было для нее ободряющей, как поток свежего воздуха, и помогло ей сразу же сделать первый шаг – выбраться из старой привычной халатности. И она принялась наводить во всем доме порядок. Когда ее муж вернулся домой, ужин уже был приготовлен, дети были чисто одеты, и она приветливо встретила своего мужа. «Она нашла сокровище», — подумал он про себя. Но, несмотря на свое удивление, не сказал ни слова. Когда он и дети были уже в постели, жена принесла старую Библию и читала. А потом молилась, чтобы Бог простил ей проявленное до сих пор легкомыслие и дал ей силу для новой жизни. Проходили день за днем в усердной работе. Видя огромную перемену в своей жене и во всем доме, удивление мужа все больше росло, пока, наконец, жена не раскрыла пред ним найденное сокровище. В таком сокровище и он нуждался, и вскоре он тоже стал другим человеком. Вследствие этого в доме все изменилось. Беднота уступила место маленькому достатку, исчезло недовольство, а вместо ссор теперь был мир в доме. Вся эта перемена произошла благодаря найденному сокровищу всех сокровищ — Библии.
1: Псалмопевец Давид говорит о Божьем Слове. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Дорогой радиослушатель, может быть, и в вашем доме где-нибудь небрежно хранится Библия, о ценности которой вы не подозреваете. Начните же ее читать и практиковать в жизни.

В прошлый раз мы закончили разбор шестой главы Евангелия от Луки. Сегодня мы начинаем седьмую главу, с 1 по 10 стихи. Перед тем, как Иван Петерс приступит к разбору, послушайте один куплет песни.

Уважаемые слушатели, для сегодняшнего разбора я прошу вас открыть 7 главу Евангелия от Луки. Мы прочтем сначала сегодняшний текст с 1 по 10 стихи. В них говорится о том, как Иисус исцелил слугу римского сотника. Мы назовем этот отрывок «Авторитет Христа над болезнью и вера человека». Прочтем теперь эти стихи. Когда Он, то есть Христос, окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен, при смерти. Услышав о Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого я не почел достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я тоже подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле я не нашел такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. До сих пор наш сегодняшний текст. Окончив свою проповедь на горе, Иисус спустился вниз и пошел в город Капернаум. Он часто был в этом городе, творил там чудеса, и предполагается, что он был постоянным местом жительства Христа. В первом стихе 9 главы Евангелия от Матфея мы читаем: «Тогда он, войдя в лодку, переправился и вошел в свой город». Из контекста мы узнаем, что это был Капернаум. Особую важность этому городу придавал торговый путь, который проходил здесь из Иерусалима в Дамаск. И поэтому, как и во всех стратегически важных местах, римляне имели здесь свои войска, чтобы не дать воспламениться народному восстанию. Сотник назывался в римской армии Центурио. Под его командованием находилось 100 солдат. Это была 1/60 часть римского легиона, в котором насчитывалось 6000 воинов. Весть о целительной силе Иисуса быстро распространялась. В 37 стихе 4 главы Евангелия от Луки сказано: «И разнесся слух о нем по всем окрестным местам». Этот слух дошел и до сотника в Капернауме. И он посылает иудейских старейшин, чтобы те попросили Христа исцелить его слугу. Почему же он не послал воинов или сам пошел к Иисусу? Я думаю, что этот сотник очень хорошо знал обычаи глубоко религиозных евреев. Они никогда не входили в дом язычника и не имели с ними никакого общения. Поэтому сотник не решался сам пойти к Иисусу, а попросил иудейских старейшин, чтобы те понесли его нужду к Иисусу. Он симпатизировал евреям и имел с ними хорошие отношения. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Рассмотрим теперь несколько качеств, которые мы находим в поведении сотника. Первое, что мы видим, это смирение. В то время, как он говорит Христу: «Я недостоин», иудейские старейшины свидетельствуют, что он достоин. Но все же в этих выражениях есть разница. Евреи сказали Христу, что сотник достоин исцеления его слуги, потому что он построил им синагогу. А выражение сотника показывает, что он не надеялся ни на какие дела, а только на милость Господа Иисуса.
Это, возлюбленные, хороший пример правильного отношения к Господу. Нам следует постоянно помнить, что пред Богом мы никогда не оправдываемся никакими делами. Наш духовный успех и вся духовная жизнь – только милость Господа и ничто иное. А наши дела – это только результат того, что мы приняли Христа. Второе, что я хочу подчеркнуть в поведении сотника, это его вера. Он не считал себя достойным, чтобы Христос вошел под кров его дома. Но вместо этого Христос почел его достойным принять Христа в сердце. Это я заключаю из глубокой веры сотника, которую он выражает словами «Себя самого я не почел достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Это вселение Христа в сердце сотника в тысячу раз важнее, чем вход в его дом. Во многих домах был Иисус, даже у фарисеев, но их сердца были для него закрыты. А сердце сотника было наполнено верой в Иисуса. Интересно то, что всегда, когда в Новом Завете говорится о римских сотниках, то о них говорится положительное. Так, например, о сотнике Корнилии, мы читаем в первых стихах 10 главы книги Деяний апостолов. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. У креста при распятии Иисуса тоже стоял сотник. И в 54 стихе 27 главы Евангелия от Матфея мы читаем: «Сотник же и те, которые вместе с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину он был Сын Божий». И в нашем тексте Христос хвалит сотника. В 9 и 10 стихах мы читаем: «Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: сказываю вам, что в Израиле я не нашел такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Иисус удивился. Это мы читаем только два раза во всем Новом Завете. Здесь он удивился вере язычника, а в другом месте он удивился неверию евреев, своих соотечественников. Об этом мы читаем в 6 главе Евангелия от Марка. Здесь в 6 стихе сказано: «И дивился неверию их». Дорогие друзья, в заключении этого разбора проверим себя и откроем Господу наши сердца, чтобы вера наша укрепилась. Вера в силу Господа, которая может разрешить все наши трудности и приблизить нас к нашему Спасителю, Иисусу Христу. Аминь.

Вы только что прослушали беседу Ивана Петерса в передаче «Евангельские истины». Божьих благословений желают вам дикторы Виталий Кливер и Виктория Фаст. До свидания.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Б. События после вечери Господней. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 38 стих. 1. Иисус омывает ноги своим ученикам. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 17 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 5 стихи. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их, и во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде, Симонову, Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан.
0: С этой главы Иоанн переходит к новой теме в изложении своего Евангелия. До этого Иисус призывал людей к покаянию, однако Его слова «свет светит во тьме, и тьма не разумеет Его» сбылись на них. Можно ли в этом случае утверждать, что Иисус потерпел неудачу? Никак нет. В большинстве своем народ не принимал Его. Но Господь все же избрал тех, кто был готов покаяться, и включил в их число своих учеников. Из следующих глав мы узнаем, как Иисус обращался со своими избранными, как жених обращается со своей невестой. Он принадлежит им, так же, как и они ему. Божья любовь становится ключевым понятием и темой этих речей. Эта любовь восходит не к эгоистичным желаниям и потребностям человека, а к призыву подвязаться на служение Богу. В библейском понимании любовь включает в себя посвящение на служение обездоленным и по земным меркам недостойным людям. В последующих словах Иисус открывает ученикам самое главное свое качество, являя им свою любовь в образе слуги, готового не просто жить, но умереть и воскреснуть ради них. Иисус предсказывал, что Он умрет до наступления праздника Пасхи. Он хотел вернуться к Своему Отцу. Является ли это и нашим желанием? Живя на земле, Иисус взирал на Своего Отца. Отец давал Ему силу и мудрость в обращении с грешными людьми. Пребывая в общении с Богом, Иисус также знал, что один из Его учеников под внушением сатаны собирался предать Его. Иуды постепенно овладели жадность, гордость и ненависть. Христос, однако, не возненавидел своего будущего предателя, а возлюбил его вечной любовью. Иисус, отдавая себя в руки предающего, подчинялся не случайному стечению обстоятельств. Его судьбу решал на самом деле не Иуда, не Каиафа, не Ирод, не Пилат или представители иудейской власти. Он выполнял волю своего Отца, сознательно смиряя себя и подчиняясь Ему, зная, что Отец передал все живущее в Его руки. Христос добровольно стал Божьим агнцем, обреченным на заклание, предопределив таким образом исход всех событий. Несмотря на их мрачность, Он не терял из вида свою цель, сохраняя силу и надежду, необходимые для ее достижения. Воистину, Иисус есть Господь, направляющий и меняющий курс истории. Иисус желал вернуться к Богу не сразу. Сначала Он собрал Своих учеников для того, чтобы вместе с ними еще раз прибыть в общение с Отцом. Он учил их смирению, являя Божью любовь на практике. Тем самым Он предстал перед ними в образе слуги, взяв воду и склонившись, чтобы омыть им ноги. Христос сделался слугой, чтобы показать ученикам, что Бог заботится о людях. Он не превозносит себя, равнодушно отстраняясь от них, а склоняется перед ними, омывая их ноги и преображая их в свой образ кротости и доброты. Иисус — совершенный пример для нас. Когда же мы, наконец, склонимся перед Ним и прославим Его? Когда изменимся и подчинимся Ему мы, Его непослушные дети? Дорогой брат, до тех пор, пока ты не переступишь через себя и не станешь служить окружающим, любить врагов и помогать больным и обездоленным, ты не истинный христианин. Проверь себя, кто ты, слуга или господин? Помни о том, что Иисус служит всему человечеству. Он склоняется и к тебе. Примешь ли ты Его заботу или, считая себя лучше других, надменно отвергнешь Божью помощь?
1: Евангелие от Иоанна, 13 глава, стихи с 6 по 11. «Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: „Господи, тебе ли умывать мои ноги?“ Иисус сказал ему в ответ: „Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после“. Петр говорит ему: „Не умоешь ног моих вовек“. Иисус отвечал ему: „Если не умою тебя, не имеешь части со мною“. Симон Петр говорит ему: „Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову“. Иисус говорит ему: „А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: „Не все вы чисты“».
0: Ученики были смущены тем, что Иисус стал омывать им ноги. Если бы они знали, что произойдет после вечери Господней, то сами бы сделали это. Их учитель не только установил новый завет между ними и Богом, но и показал им на деле его смысл и значение. Он дал им наглядный пример любви и служения делом. Петр был самым горячим и ревностным из учеников. Он не желал того, чтобы Иисус послужил ему, и поэтому попытался остановить его, не внимая словам своего Господа. Иисус же разъяснил тайну омовения ног всем присутствующим на вечере, так же, как и нам. «Без омовения вы не имеете части со Мною в Царстве, и без прощения грехов не можете пребывать во Мне». Омовение кровью Христа обязательно, и этот процесс, процесс очищения, непрерывен. Именно Он дарует очищение, оберегает нас Своей благодатью и помогает пребывать в общении с Ним. После этих слов разум Петра озарило. Он увидел свои руки, сделавшие много зла, и, наконец, понял все, о чем говорил Иисус. Он устыдился себя самого и попросил Христа омыть его всего. Иисус ответил на это: «Всякий, приходящий ко Мне, верою в Меня, очищается от грехов своих». Таким образом, нам не нужны ритуальные очищения или дополнительные освящения, потому что кровь Иисуса Христа избавляет нас от всякого греха. Нет ничего совершеннее и лучше, чем прощение грехов через жертву Его крови. Молясь молитвой «Отче наш», мы просим Господа простить нам долги наши, то есть очистить нас от какого-то одного греха, так как, ходя по земле на наших ногах, собирается пыль, в то время как неверующим в Него требуется полное очищение. Иисус посмотрел на Своих учеников и сказал: «Вы чисты». Он предложил им вступить в завет с Богом. Агнец Божий умер за всех учеников, чтобы они могли иметь общение с Всевышним. Никто из нас не чист сам по себе. Только Его кровью мы омываемся и очищаемся от грехов. К сожалению, не все последователи Христа чисты и святы, и это актуально и в наши дни. Некоторые вроде бы исповедуют его словами и принимают его очищение и даже ведут себя соответственно христианам. Однако Дух Святой не живет в них. Дух сатаны продолжает оставаться в их сердце, наполняя его завистью, гордостью, ненавистью и похотью. Вот почему иногда среди верующих можно встретить тех, кто связан с заботами мира сего. Иисус желает омывать ваши ноги каждый день. Он хочет очищать вашу душу, приготовляя ее к общению с Богом. Проверьте свое сердце и ответьте на вопрос, кем вы являетесь, слугой или господином? Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил свою славу и спустился к нам на эту грешную землю. Ты склонился, чтобы омыть ноги ученикам и очистить наши сердца от греха. Мы славим Тебя за это и просим продолжать работать в нас, чтобы мы могли смирять себя и служить другим. Помоги нам стать наименьшими из всех и с полной отдачей служить Тебе в своей семье и своей церкви. Вопрос 85. Что означает омовение ног учеников Христом?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Покой. А. Скрабко. Окончание. Начало в предыдущем номере. Как же быть с Диотрефом? Диотреф запрещал верным членам церкви делать добро. К счастью, Священное Писание четко описывает порядок действия рядовых членов церкви при возникновении такой ситуации. Проблема только в том, что он почти никогда не соблюдается, и причины могут быть разные. То ли люди не знают Писания, то ли не хотят повиноваться Слову Божью, потому что не нравится его требование. Поэтому, прежде чем мы начнем рассуждение на эту тему, я бы попросил вас прямо сейчас взять Библию и освежить в памяти третье послание апостола Иоанна, состоящее всего из 15 стихов.
2: «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я очень обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною, свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствует тебя друзья! Приветствуй друзей поименно! Аминь!
1: Сразу хочу предупредить, что мы будем поднимать много разных вопросов, и на некоторые из них, может, даже не найдем ответа. Но я глубоко верю, что даже неотвеченный вопрос может оказаться хорошим уроком для внимательного слушателя. Итак, первое, на что хотелось бы обратить внимание, это слова Иоанна в 10 стихе.
2: «Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви».
1: Вопрос следующий. Почему у Иоанна такой мягкий и неопределенный план действия? Во-первых, «если я приду». Что значит «если»? Это неуверенность и неопределенность. Иоанн даже не знает точно, придет он или нет. Неужели такая ситуация в церкви не требует незамедлительного вмешательства со стороны апостола? Мне кажется, требует. Может, его смущали обстоятельства того времени, связанные с путешествием? Трудность, длительность, опасность? Я думаю, нет. В книге «Деяния святых апостолов» мы видим Павла, который собрался посетить братьев просто ради ободрения, не зная ничего о состоянии их церквей. Деяния 15:36. В этом заключался один из аспектов труда апостола. Он же знал до деталей, что происходит в церкви с Диотрефом, и вместо того, чтобы сказать «когда я приду», он говорит «если я приду». Почему? Это один из вопросов, на который у меня нет четкого ответа, но из него я извлекаю для себя урок. Если апостол Господень не торопился наказывать Диотрефа, значит, и мне надо запастись терпением. Второй вопрос возникает в связи с планом действий Иоанна. Если он придет, напомню о делах, которые он делает. Напомню. Разве этого достаточно будет для Диотрефа? Неужели проблема его поведения заключается в забывчивости собственных деяний? Не применить ли к нему повеление Павла, данное коринфянам по поводу живущего в блуде члена церкви? «Извергните развращенного из среды вас» 1 Коринфянам 5:13. Или Иоанн думал, что одного напоминания будет достаточно, чтобы Диотреф исправился? Почему? Может, потому, что грех Диотрефа не квалифицировался как разврат, каким является блуд? Я не знаю, но даже не имея четкого ответа на свой вопрос, я извлекаю для себя урок. Если апостол Господень собирался всего лишь напомнить о злых делах, имею ли я право поносить Диотрефа злыми словами, становясь похожим на него? Конечно, нет. Третий вопрос. Если сам Иоанн не мог прийти, почему он не послал совет в письме Гаю, как справиться с Диотрефом? Судя по посланию, ясно видно, что Гай больше подходил на должность пресвитера, чем Диотреф. Иоанн мог бы написать письмо к церкви через Гая с призывом свергнуть Диотрефа. Более того, он мог бы не только от себя это письмо написать, но и заверить его подписями братьев, которые лично были изгнаны Диотрефом. Иоанн мог бы в этом письме порекомендовать церкви самого Гая. Ясно, что Диотреф не дал бы ему прочитать это письмо перед всей церковью, но Гай мог бы посетить членов по домам и таким образом организовать Диотрефу серьезную оппозицию. И если Иоанн почему-то не додумался до такого решения, почему подобная идея не посетила самого Гая после получения письма от Иоанна? Давайте попробуем понять, почему. Как видно из послания, Диотреф противился власти апостолов. 9 стих. Более того, он их злословил. 10 стих. А о таких Павел говорит:
2: «Противящийся власти противится Божью установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение».
1: Римлянам 13:2. И если этот принцип работает по отношению к государственной власти, то тем более он действует и в духовной иерархии. И если кому-то недостаточно отрицательного примера Корея, Дафана и Аверона, Авесолома, Савея и Гафолии, то предлагаю положительный пример апостола Павла. Когда при допросе в Синедрионе его ударили по приказу допрашивающего, то он сказал ему такие слова:
2: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня?»
1: Деяния 23:3. Заметьте, что Павел был абсолютно прав, имея Бога на своей стороне и намекнув на слова Христа о фарисеях, гробы окрашенные. Но узнав, что перед ним первосвященник, пусть даже и нечестивый, он извинился, сказав:
2: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь».
1: Деяния 23:5. А разве это злословие, скажем мы, это сущая правда? Но Павел так не думал, это факт. Вот почему Иоанн даже не намекнул Гаю о свержении Диотрефа. Я не утверждаю, что диотрефство не приносит вреда церкви в целом. Вред бесспорно есть. Именно потому Иоанн и упомянул об этой проблеме в своем послании. Да и Петр запрещает господствовать над стадом. 1 Петра 5:3. Но все-таки факт остается фактом, что в Писании нигде нету повеления отдельным членам церкви организовывать восстание против Диотрефа, но право на усмирение его дается выше него стоящему служителю, как видно из послания Иоанна. Скорее всего, потому что попытки снять Диотрефа, исходящие снизу, зачастую порождают второго Диотрефа, желающего занять место первого. И таким образом проблема диотрефства вместо того, чтобы решиться, усугубляется вдвойне. Хуже того, такие действия свидетельствуют о полном отсутствии доверия Богу. Своим ропотом, недовольством и злословием бунтарь говорит: «Бог не видит, Бог не знает, Бог не слышит и Бог не может, поэтому за дело берусь я». Каковы же правильные действия христианина в такой ситуации? Хотелось бы вернуться к посланию Иоанна и обратить внимание на 5-8 стихи.
2: «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине».
1: Отсюда видно, что Гай принимал не только братьев, но и странников, полностью игнорируя запреты Диотрефа. Но у него это прекрасно получалось по двум причинам. Во-первых, это было праведное дело, угодное Богу. И во-вторых, Диотреф не имел никакой власти в доме Гая. Лучшее средство против неправды – не вопить о неправде на весь свет, а творить правду. В этом пример для нас. Если видишь неправду, обличи, если хочешь, а лучше займись добрым делом и не ной о том, что тебя не пускают за кафедру. Любой, даже кажущийся незначительным труд, отодвигает все обиды на второй план, и они забываются. Другое место в этом же послании, на которое хотелось бы обратить внимание, это третий стих, где Иоанн говорит Гаю:
2: «Ибо я очень обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине».
1: Оказывается, и в этом Диотреф не может помешать, и не может помешать пресвитер или кто-то другой в церкви читать Библию, молиться, свидетельствовать погибающим о Христе, любить жену и детей, наставлять их в учении Господнем. Конечно, нет. Подводя итог всему сказанному, хочется вспомнить Давида, жизнью которого мы все восхищаемся, в частности, отношение к гонящему его Саулу. Сколько раз казалось, что сам Бог предает Саула Давиду в руки, а он все равно отказывается его уничтожить. Почему? Саул уже давно отступил от Господа, тем более Давид знал, что он сам является помазанником Божиим. Потому что не перед Саулом Давид благоговел, а перед помазанием Божиим. Как можно снести голову, на которую сам Бог рукою Самуила изливал елей? Перед этим помазанием Давид благоговел даже после смерти Саула. Вспомним его действия. Первое. Убил амаликитянина, хвалившегося тем, что он уничтожил Саула. Вторая книга царств, 1 глава, 14-15 стихи.
3: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
1: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
2: Глава 5.
3: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
4: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей,

0: землею, потому что она подножие ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
1: Глава 6.
0: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
1: Глава 7.
0: Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое.
2: И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
1: Глава восьмая.
2: Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал:
3: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
2: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
0: «Хочу, очистись».
2: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
0: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».
2: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его:
4: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает».
2: Иисус говорит ему:
0: «Я приду и исцелю его».
2: Сотник же, отвечая, сказал:
4: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но и имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
2: Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним:
0: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
2: И сказал Иисус сотнику:
0: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
2: И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
5: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
2: Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему:
6: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
2: И говорит ему Иисус:
0: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
2: Другой же из учеников его сказал ему:
7: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
2: Но Иисус сказал ему:
0: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
2: И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали:
8: «Господи, спаси нас! Погибаем!»
2: И говорит им:
0: «Что вы так боязливы, маловерные?»
2: Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: Кто это, что и ветры, и море повинуются ему? И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали.
9: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!»
2: Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его.
9: «Если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней!»
2: И он сказал им.
0: «Идите!»
2: И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
1: Глава 9.
2: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
0: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
2: При сём некоторые из книжников сказали сами в себе:
10: «Он богохульствует».
2: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
0: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
2: Тогда говорит расслабленным:
0: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
2: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
0: «Следуй за мною».
2: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
11: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
2: Иисус же, услышав это, сказал им:
0: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
2: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
12: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
2: И сказал им Иисус:
0: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
2: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
13: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
2: И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе:
14: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
2: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
0: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».
2: женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
0: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
2: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сём по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
15: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
2: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
0: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
2: Они говорят ему:
8: «Ей, Господи!»
2: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
0: «По вере вашей, да будет вам!»
2: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
0: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
2: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
16: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
2: А фарисеи говорили:
10: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
2: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
0: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея, и сегодня мы еще поразмышляем о Нагорной проповеди Иисуса Христа. Эта проповедь охватывает с 5 по 7 главы Евангелия от Матфея, и сегодня мы закончим чтение 7 главы. В предыдущих передачах мы говорили, что исполнить заповеди Нагорной проповеди не под силу человеку, как не под силу было израильтянам исполнить закон Моисея. Но невозможное людям возможно Богу. И если человек является гражданином Царства Небесного, то Бог живет в нем и совершает чудные дела Своею силою. Но как стать гражданином Царства Божьего? В Нагорной проповеди об этом ничего не говорится, потому что она была обращена к ученикам, которые уже были гражданами Царства. Однако из других отрывков Писания, в частности из 3 главы Евангелия от Иоанна, мы узнаем, что вход в Царство Небесное – возможен только через рождение свыше. По этому поводу возник вопрос у нашего слушателя из города Калуги. Он пишет: «Меня зовут Дмитрий, мне 19 лет, и я давно слушаю ваши программы». Суть духовного возрождения Дмитрий формулирует таким определением: «Прежнее греховное «я» умирает, новое безгрешное рождается». И далее следует вопрос: какая польза будет от этого рождения человеку, если его индивидуальное «я» вдруг перестанет существовать, уступив место иной личности? Ведь это уже не он будет жить в этой жизни и в вечности, а совершенно другой человек. Спасибо, Дмитрий, за ваш вопрос, и сейчас мы попытаемся в этом разобраться. Вы правильно подметили, что в процессе рождения свыше умирает грешное «я», то есть та часть личности, которая испорчена грехом, говоря аллегорически, действительно умирает, она уже больше не властвует над человеком. Духовное возрождение происходит тогда, когда человек признает безнадежную испорченность своей греховной натуры, подчиняет себя Богу и позволяет Ему руководить всей своей жизнью. При этом он остается совершенно самостоятельной личностью, способной делать выбор и принимать решения. То, что характеризует человека как личность, его чувства, воля, особенности его характера, его разум, жизненный опыт, не замещаются другими, а только изменяют свою ориентацию. Вместо того, чтобы служить греху, человек служит Богу. Об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, в частности, в 6 главе. Более подробно мы будем касаться этих вопросов в дальнейшем, когда будем читать послание апостола Павла. А пока давайте приступим к изучению Евангелия от Матфея вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжим изучение 7 главы. В прошлый раз мы остановились на том, что Иисус призывал не давать святыни псам, то есть не позволять насмехаться над тем, что свято. Это записано в 6 стихе. В следующих двух стихах он объясняет нам, как нам следует поступать. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Как относиться к людям этого мира? Это одна из серьезнейших проблем для детей Божьих. Каждый день мы встречаемся с принцами и нищими, с джентльменами и скандалистами, настоящими и ложными учителями. Некоторым людям нужна наша помощь и дружба, и мы нуждаемся в них, и тогда нам следует приблизиться к ним всем своим сердцем. Другие – сущие мошенники, которые будут пытаться причинить нам вред, и нам нужно держаться от них подальше. Но как нам распознать их? Просить, искать и стучать. Это прошение как раз и относится к данной проблеме. Эти стихи можно применить и к другим ситуациям, но здесь они отлично подходят. В течение 21 года я служил пастором в центре Лос-Анджелеса, и в нашей церкви были самые разные люди. Я жил в получасе езды от церкви, и за это время я говорил Господу, что встречусь с новыми людьми, а потому спрашивал Его, как мне реагировать на каждого из них. Кому-то из них нужна была моя помощь, но другие готовы были обвести меня вокруг пальца. Из Библии мы узнаем о случае с апостолом Петром. Интересно, что он сразу понял, что Анания и Сапфира пытались обмануть его. Смотрите книгу Деяния, 5 глава, с 1 по 11 стихи. «Я же никогда не могу определить, когда человек лжет, а когда говорит правду. У меня нет дара развлечения, которым обладали в ранней церкви. Но я верю, что этим даром сегодня обладают лишь немногие, и об этом даре стоит молиться. Когда вы встречаетесь с новыми людьми, вы просите Бога показать вам, как к ним нужно относиться. Я понял, что об этом нужно просить всегда». В следующих стихах говорится, что Бог готов помочь вам и в этом вопросе. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Далее идет так называемое золотое правило. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Итак, когда вы встречаетесь с новым человеком, как вы будете к нему относиться? Вы не знаете, вы не можете судить. Но если это не добрый человек, вам бы лучше знать об этом заранее. Вам следует также знать о существовании большого количества подделок. Ну что же делать? Молитесь об этом. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Это тот принцип, которым вы должны руководствоваться. В этом золотом правиле самым важным словом является «итак». Оно связывает золотое правило с предыдущим стихом. То есть это правило само основано на молитве. Они неотделимы друг от друга. Не выбирайте золотое правило из контекста и не говорите, что вы живете по нему. Поймите то, что говорит Господь. Мы можем жить в соответствии с золотым правилом, только если мы просим, ищем и стучим в наших молитвах. В следующих стихах Господь нас знакомит с двумя разными путями в жизни. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Позвольте вам предложить несколько необычное толкование этого текста. Я думаю, что здесь речь идет не о выборе, который предоставлен людям. Это не два варианта пути, один из которых широкий и светлый путь со множеством развлечений и веселья, а другой представляет собой темную, узкую и неприглядную дорогу. На самом деле, то, о чем Иисус здесь говорит, можно сравнить с воронкой. Если вы попадаете в воронку, то есть в жизнь, в ее широком конце, она будет стремительно сужаться до тех пор, пока не приведет вас к смерти, разрушению и к преисподней. Но вы можете войти в эту воронку с узкой ее части. Там находится Христос, Он есть путь и истина, и жизнь. В Евангелии от Иоанна, 10 глава, 2 часть 10 стиха, Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И чем дальше вы будете идти с Ним, тем шире будет дорога». Вспомните пророчество Иезекииля в 47 главе, где он рассказывает о реке, начинающейся с Божьего престола. Эта река начиналась с маленького ручейка и расширялась до тех пор, пока не превратилась в великую реку. Этот образ реки отражает жизнь Божьего чада. Она становится лучше с каждым днем. Именно об этом и говорит наш Господь. В следующих стихах Иисус предупреждает нас. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» Бог предупредил Израиль о лжепророках, а церковь о лжеучителях. Но эти враги придут в овечьих шкурах. Давайте сравним эти слова со вторым посланием Петра, 2 глава, 1 стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергая искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Мы должны распознавать пророков и учителей по их плодам. В их жизни мы должны увидеть плоды. Еще одно предупреждение в 21 стихе. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Человек может рассказывать всем, что он живет в соответствии с золотым правилом, но вопрос заключается в другом. Выполняете ли вы волю Отца Небесного? Если выполняете, то вы придете ко Христу, признав свою потребность в Спасителе. И далее Господь продолжает. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им. «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающий беззаконие». Совершенно очевидно, что эти стихи не относятся к верующим сегодняшнего дня. Каждый верующий, жив он или уже умер, встретится с Господом на облаках в Его пришествии. Никто не услышит от Него горьких слов «отойдите от меня». Этот отрывок имеет отношение ко временам великой скорби и тысячелетнему правлению Христа на земле. Благодаря этому стиху мы можем предполагать, что Нагорная проповедь имеет особое значение для тех, кто останется на земле во времена великой скорби. Кроме того, здесь кроется предупреждение для членов церкви, фактически для всех верующих. Люди сегодня с энтузиазмом обсуждают так называемых чудотворцев и говорят мне, «Они же упоминают имя Бога, имя Христа на устах многих из тех, кто занимается оккультизмом». Простое упоминание имени Христа и Библии не является доказательством того, что их учение истинно. Дело не во внешних проявлениях, но во внутреннем отношении к распятому, но живому Спасителю. И это самое главное. Далее Иисус говорит о двух основаниях нашей веры. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Если вы пришли ко Христу, Он и есть истинное основание. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, 11 стих, мы читаем, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Когда вы пребываете во Христе, вы можете строить на этом основании. Подчиняясь Духу Святому, вы можете построить жизнь, которую Библия приравнивает к золотому, серебряному и драгоценному камням. Однако следующие два стиха рассказывают нам о другого рода построениях. «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Что подразумевается под песком в этом стихе? Это человеческие добрые дела и усилия. Это ветхая и немощная плоть. Мой друг, должен сказать, что вам нужно нечто более основательное, чем то, что может предложить вам плоть. В заключение этой темы Матфей говорит: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Наш Господь Иисус был великим учителем. Он учил с властью. Он не просто повторял то, что прочитал. Нам с вами следует понять, что нам нечего будет сказать, если только мы не будем говорить авторитетное Слово Божье и не начнем верить, что это Слово от Бога. Я не буду слушать человека, который захочет поделиться со мной различными теориями, которые он на себе не испытывал и о которых на самом деле ничего не знает. Мы же на сегодня можем делиться Евангелием, вестью о спасении. Мы знаем, что оно работает, потому что оно сработало в нашей жизни. Мы видим, что эти истины работают и в жизни других людей, которые пришли ко Христу. Мой друг, Нагорная проповедь – это одна из чудеснейших страниц Священного Писания. Не обходите ее вниманием. Если вы будете читать ее с пониманием, она приведет вас к Иисусу Христу. Она показывает, насколько все мы несовершенны. Она показывает, что мы все виновны и немощны. Она заставляет плакать и просить о милости. Она приводит ко Христу за спасением. Когда вы примете Христа как своего Спасителя, Он даст вам Духа Святого, который обеспечит вас силой жить по Божьим высоким нормам. Теперь, когда мы завершили исследование Нагорной проповеди, мне бы хотелось взглянуть на нее как бы со стороны и рассмотреть ее в перспективе. Потому что многие мои комментарии могут вам показаться новыми и необычными. Очень многие люди полагают, что Нагорная проповедь устанавливает образец жизни для верующих в современном обществе. То есть, другими словами, люди считают, что Нагорная проповедь дана для церкви. Однако, если мы отступим назад и взглянем на Слово Божье как на целое, мы увидим, что Бог дал человечеству три великие системы учения, которыми люди должны были руководствоваться в своей жизни. Первое учение – это закон Моисея. Как вы знаете, в начале книги Бытие, в 7 главе, рассказывается о том, что Богу пришлось уничтожить всю человеческую расу, кроме Ноя и его семьи. Дело в том, что вся земля растлилась пред лицем Божьим и наполнилась земля злодеяниями. Люди отошли от Бога, и ему пришлось судить землю. Из всей человеческой семьи он мог спасти только одного Ноя с семьей. Начиная с Ноя, Бог произвел новое поколение, в котором должен был появиться Авраам. А Аврааму Бог предназначил стать отцом множества народов и свидетелем ему. Бог собирался дать Израилю землю и сделать его великой нацией, бесчисленной нацией, которая бы стала благословением миру. Бог хотел охватить весь мир через Израиль. Он дал этому народу закон через Моисея. И в этом законе важное место занимала система жертвоприношений. В книге «Исход» мы можем найти подробности этой системы и обнаружить, что средоточием этой системы являлся жертвенник всесожжений, на котором сжигались кровные жертвы. Этот жертвенник является символом креста, на котором был распят Господь Иисус Христос. Следует помнить, что Бог никогда не прощал грех без принесения за него жертвы. Потому что, как видите, закон не спасал человека. Он только лишь показывал человеку, что тот был грешником. Итак, система закона стала системой осуждения, а не спасения. Поэтому на протяжении всего Ветхого Завета жертвы всесожжения указывали на грядущее пришествие Спасителя, Господа Иисуса Христа. Затем пришел Иисус и представил себя в качестве царя в исполнении ветхозаветных пророчеств. Однако его народ отверг его. Евангелие от Матфея представляет его как царя. По моему личному убеждению, все в этом Евангелии должно подниматься в свете того, что Иисус есть царь. В Евангелии от Матфея, как мы уже говорили, он был рожден царем, жил как царь, умер царем, а затем восстал из мертвых в качестве царя. Он вновь вернется на землю тоже в качестве царя. Одной из его функций на земле во время его земного служения стало установление нового закона, который существенно отличался от закона Моисея. Этот закон, так называемая Нагорная проповедь, которая представлена в 5, 6 и 7 главах Евангелия от Матфея. Отрывки из этого закона можно найти и в других Евангелиях, но у Матфея они представлены наиболее полным образом. Как я уже упоминал, я уверен, что эта проповедь Иисуса представляет собой сокращенный вариант оригинальной проповеди, и свидетельством тому может послужить тот факт, что Иисус взял только две заповеди из закона Моисеева и возвел их на более высокий уровень. Например, он сказал, что «если вы гневаетесь на брата, вы виновны в грехе убийства». В Ветхом Завете нет ничего подобного. Он также сказал, что «если вы смотрите на женщину с вожделением, то вы уже совершили в сердце своем грех прелюбодеяния, а потому вы виновны в нем». Нагорная проповедь поднимает закон на большую высоту. Меня могут спросить, но разве мы не должны жить по законам этой проповеди уже сегодня? Нет, этот закон был дан для грядущего царства на земле. В то время мы, возможно, уже будем иметь полное, а не сокращенное издание Нагорной проповеди. Она станет законом царства, которое Христос установит в будущем. В нем заложены для нас великие принципы. Однако нам была дана другая система. Мы с вами живем в так называемый век благодати или эпоху Святого Духа. Это время, когда Бог спасает по благодати, а не на основании выполнения закона. Мы не спасаемся тем, что делаем. Честно говоря, мой друг, вы не становитесь христианином до тех пор, пока не поверите в определенные истины. Эти истины изложены в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 3 и 4 стихи, о том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Это и есть Евангелие. Именно оно вас спасает. После того, как вы обрели спасение, Бог предлагает вам путь жизни. И этот путь не заключается в выполнении закона Моисея или 10 заповедей. Предположим, вы выполняете все 10 заповедей, что на самом деле невозможно. Но это никак не спасет вас, потому что спасти может только вера в Господа Иисуса Христа. Поэтому закон не спасает. Закон также не может быть образом жизни. Это не христианский образ жизни. Но меня же тут могут спросить, не значит ли это, что я могу нарушать закон? Конечно, все сказанное никак не дает вам права нарушать закон. Оно просто значит, что наш образ жизни намного более высок, чем 10 заповедей. Но, можете возразить вы только что сказали, что Нагорная проповедь поднимает закон на более высокую ступень, поэтому он должен стать нашим образом жизни. Нет, это не так. Вы когда-нибудь задумывались над тем, а в состоянии ли вы выполнять заповеди Нагорной проповеди? Вы готовы к некоторым необычным заявлениям? Во-первых, Нагорная проповедь произвела в церкви намного большее количество лицемеров, чем что-либо другое. Я уже рассказывал вам историю одного человека, который был членом церкви и высокопоставленным чиновником, но ругался как извозчик, хотя считал себя христианином. Когда я открыл для него свет Нагорной проповеди, я понял, что он только лишь называл себя сторонником этой проповеди, он просто одобрял ее. Он не исполнял ее повелений, он не мог жить этими повелениями, и никто не сможет. Видите ли, они использовали Нагорную проповедь в качестве внешнего проявления своего вероисповедания. К чему прибегают многие люди, когда их сердца не меняются? Но Библия говорит о том, что именно сердце человека должно измениться. В этом заключается суть тех изменений, которые происходят в жизни человека, когда он становится христианином. Мы продолжим изучение Евангелия от Матфея в следующей передаче.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Анне опасна для жизни. Внимание!
1: Возмездие за грех – смерть.
2: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова. Сегодня в гостях в нашей студии Александр Гусев из Минской церкви. Воистину, пути Господни неисповедимы. Человек, который несколько лет назад делал свой выбор, который делает каждый из нас, может быть, в жизни, стал за короткое время благословением для миллионов людей. Как это случилось в его жизни? Он расскажет нам сегодня.
4: Меня зовут Саша. Я родился в 66-м году. Я уже здесь давал интервью о том, как протекала моя молодость. Естественно, это, как у всех, связано где-то было и с криминалом, где-то было связано с людьми, с друзьями, которые сидели. Я меня тоже не миновал такой участи. И Бог постучался ко мне после достаточно серьезного размышления в течение 8 лет. И вот эти 8 лет, которые я провел там, они повлияли на то, что будет со мной дальше. Я уже рассказывал, что я узнал, что есть жизнь после смерти. Я увидел, что моя душа, она оказалась однажды отдельно от тела. Я размышлял над смыслом жизни, если есть смерть. Если смерть есть, для меня жизнь тогда показалась бессмысленной. Слава Богу, что Бог показал мне вот через разные переживания, и в первую очередь вот этот случай, когда я лежал в реанимации, что я могу жить вечно, что душа моя – это нечто большее, чем тело. И в 92-м году, 19 июля, я принял Иисуса Христа в свою жизнь. Долгий был путь, было около полутора лет размышлений, чтения разной литературы, прихода в разные церкви. Самое главное, что человек, который перевел меня к Богу, он сказал такую простую вещь. Бог будет действовать в твоей жизни только тогда, когда ты посвятишь Ему жизнь свою не на 99 даже процентов, а только на все 100. И поразмышляв о своей жизни, я понял, что нет ничего, нет в жизни у меня за что бы держаться, чтобы я не мог доверить Богу. Потому что Бог показывал мне, Он отвечал мне на молитвы, я увидел, что Он добрый, что Он благой, что Он мудрее меня. И если Он будет строить мою жизнь, если Он будет строить мой путь, то это самое лучшее, что можно выбрать. Я сделал этот выбор, и с 92-го года я рожденный свыше христианин. Многое в жизни моей было. Но сейчас, вот уже 9-й год, я несу служение, которое так называется «Поющий проповедник». Однажды Бог мне это доверил. Доверил, чтобы я шел, рассказывал другим, шел в те же тюрьмы, общался с теми же ребятами, с которыми мы дружили или вместе были. И потихонечку начали рождаться песни, может быть, песни даже раньше начали рождаться об этом. Пришло время, Господь дал возможность их записать, через совершенно случайно, как бы все в жизни моей, как бы случайно, вся моя жизнь – это цепь счастливых случайностей. И многие люди, которые не верят в Бога, они говорят, это у тебя просто повезло, у тебя просто все хорошо. Ну, конечно, у меня счастливая семья, у меня сейчас 5 детей, у меня прекрасная жена, у меня замечательная квартира большая, все, что нужно в моей жизни, у меня есть. Я посещаю много стран. Вот сейчас пригласили 4-й раз в Португалию, там звонили из Лондона, песни мои знают где-то совершенно в разных, там и в Австралии, и в Америке, и в Финляндию ездим, там, в Сибири сегодня, в этом году 4 поездки было, больших 4 поездки. 200 дней я, в общем, провел в этом году вне своего дома, и радуюсь, что это творчество, и тем более слово свидетельства или проповеди, оно результативно, оно помогает каким-то людям, я могу с ними беседовать, делиться. Я доволен своей жизнью и радуюсь, что это сделал в моей жизни Бог.
3: Александр, а песни были мечтой или это Божья идея?
4: Ну, я начал писать песни, самую первую песню написал 9 лет. И до сих пор ее помню, но ничего там не произошло особенного. В 17 лет я пел в группе, уже в техникуме, и там тоже писал песни. Потом был другой период.

0: когда вместе с этим криминальным миром, тоже когда я пребывал там, в этих местах, то там я тоже писал песни. Такое было время до уверования в 91-м году в Беларуси. Я стал, ну, я вошел в финал конкурса «Лидер 91», тоже со своей песней. Потом было время уже после уверования, я почему-то так принял, что мне нужно что-то добиться в жизни, а потом уже с этой позиции какого-то морального или другого авторитета проповедовать Евангелие, рассказывать о Боге, я полез в шоу-бизнес, то есть мы познакомились очень хорошо с Александром Ивановичем Кальяновым. Я взял себе псевдоним Александр Домничев. Если вы посмотрите на диски некоторых исполнителей, там Гера Грач, покойная Катя Огонек, «Божья коровка» Инна Анзорова мне купила одну песню. Наверное, песни 4 записал Кальянов. И где-то там еще в интервью называет, что мой приятель Александр Домничев, он так говорит, что я, ну, то есть мы хорошо очень. И можно было двигаться дальше. Я просто увидел, что шоу-бизнес – это не для христианина. И мне пришлось просто это свернуть и прекратить любое творчество. И я, в общем-то, это творчество пожертвовал Богу и сказал, если ты, Бог, Господь, не сделаешь и не покажешь мне, что я должен дальше этим заниматься даже для тебя, просто вижу, что это уводит, это делает какую-то, знаете, гордыню питает. Тем более, если брать шоу-бизнес, это постоянное общение с людьми, далекими от Бога, наоборот, противниками Божьими. И искушения, которые есть в шоу-бизнесе, вряд ли. Если бы апостол Павел там вращался, он бы не был апостолом. Поэтому мне пришлось из шоу-бизнеса бежать, как в свое время Иосиф бежал, оставив там одежду в руках женщины, так мне пришлось бежать из шоу-бизнеса. И я просто пришел в церковь, и я понял, что мне нужно жить как-то вообще по-другому.
1: То есть, что касается таланта, в жизни конкретно было разделение на после и до, вот, творчества?
0: Да, то есть, всегда творчество, оно не сразу смешивалось с христианством. Не сразу. И я как-то отдельно осознавал себя как творческая личность, и отдельно, что я христианин. В то время как однажды надо понять, сначала стать надо хорошим христианином, сначала надо научиться быть терпеливым, быть светом, определиться, для чего Бог тебя спас, а потом, ну, с Божьей помощью применять какие-то свои способности для этого служения. Сегодня мое мнение, что в центре жизни человека его главной целью является служение Богу. Писание говорит, что мы живем не для себя, но для умершего за нас и воскресшего. Если человек может сказать, я живу не для себя, а для Христа, если эта жизнь его свидетельствует, то тогда все в его жизни открыто в служении Богу. Если нет, если у человека есть, я говорю, что, к сожалению, у нас об этом не проповедуют, многие, может быть, служители даже не стараются провести ту правильную резкую границу между грехом, грех не обязательно прелюбодеяние или наркотики, просто непослушание Богу или не отсутствие желания исполнять волю Божию, искать эту волю Божию, это тоже является грех. Грех – это в переводе промах. То есть, это промах, и человек промахивается, может промахиваться всю свою жизнь. Я встретил одного человека, он сказал, я 23 года назад спасенный, и я был в тоже местах лишения свободы, и Бог меня спас, и я спросил у него, а ты какое сейчас служение несешь? Что ты сейчас делаешь для Бога? Ну, какое? Я там кормлю свою семью, живу честно, хожу в церковь. Если, говорю, Бог тебя за 23 года не признал верным и не определил на служение, у тебя непорядок в отношении с Богом. Потому что Павел говорит, благодарю Бога, давшего мне силу, Иисуса Христа, что Он признал меня верным и определил на служение. И с тех пор я могу сказать, что однажды Бог признал меня верным. И я увидел этот сон, видел явный сон, где было ларец, и меня подвели к этому ларцу, и там было 3 отделения изумруды, рубины, бриллианты. Я видел эти драгоценные камни и по пригоршне взял себе. Потом я понял, что это петь, писать песни и проповедовать. И Бог доверил мне однажды это служение, я радуюсь, потому что на самом деле радость христианина, весь его успех, все, что может быть счастливо в жизни христианина, только на пути явного конкретного служения в призвании Божьем. В противном случае это будут несчастные христиане, недохристиане, псевдохристиане, околохристиане. И я сомневаюсь даже в том, что люди эти дойдут до спасения, особенно если их вот бездействие продолжается 10 лет и больше.
1: Александр, мне очень ценно было в твоем именно случае услышать, что талант — это не самоцель, а все то, что получил от Бога, что нужно подчинить Ему же. Спасибо. И сейчас время, музыкальная пауза у нас, и мы услышим одну из песен Александра Гусева.
0: Я предлагаю послушать песню из моего последнего альбома «Слушай, душа». Песня называется «Подними меня к себе».

0: Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Я напоминаю, в студии в гостях Александр Гусев, поэт, композитор и просто христианин. Сегодняшний день. Чем занимаешься ты сегодняшний день?
1: Сегодняшний день. Я стараюсь писать песни не только для себя, а для людей, которые уже участвуют в каком-то служении. Я пишу песни для Геннадия Никутева, это бывший вор-карманник, который сейчас уже живет в Соединенных Штатах, но постоянно ездит по всему миру и проповедует в местах лишения свободы. Вот прямо сегодня, скорее всего, он в Якутии. Вот, и в церквях, в местах лишения свободы я таким людям пишу песни. Несколько песен я написал для Жени, для Евгения Гудухина. Сейчас такой Игорь Хлебников тоже занимается тюремным служением, он хочет записать музыкальный альбом. То есть я стараюсь писать песни не только для себя, на это, правда, маловато у меня времени, постоянно езжу. Я радуюсь, что моя семья, повторю, у меня 5 детей, младшие 6 месяцев, доченьки. У меня 3 дочек, 2 сыновей. И они переживают, что ли, такое участие в служении. Они молятся у меня, они поддерживают. Моя жена имеет откровение, что то, что она остается одна, и вот там справляется с детками, со всем там хозяйством, с квартирой, что надо убирать и все такое, что это ее служение, что она помощница в этом служении. Я радуюсь, что эта же помощница стала моя дорогая теща Наталья Анатольевна. И она тоже верующая. И многие братья и сестры, они просто как бы помогают в данном случае, чтобы в моем доме, ну, по крайней мере, был порядок в этом смысле. Я знаю, что жена очень часто говорит с детками о служении. И мне нравится, что многие такие вопросы, когда мы с детьми обсуждаем, они говорят, я хочу быть как папа, я хочу быть как папа. И мне бы хотелось, чтобы мои дети стали служителями, что они начали служение Богу. Это очень радостное. Это для меня самое дорогое. Я не ставлю, мне кто-то говорил, может, служение является твоим идолом. Я говорю, нет. Мне просто нравится пребывать в Боге. Когда ты служишь, когда ты проповедуешь, на тебя сходит помазание, ты чувствуешь вдохновение. Это очень счастливое переживание.
0: И как самое лучшее, ты это хотел бы передать детям?
1: Да. Я хотел бы, чтобы детки тоже... У меня очень талантливые дети.
0: Сколько старшему? Они старше?
1: 12 лет.
0: То есть дети все маленькие еще?
1: Да. В принципе, все маленькие. То есть 7,5, 5,5, 4 и вот полгодика. И вот сегодня моя миссия – это рассказывать об Иисусе, говорить о каких-то вещах, потому что Бог открывает много из таких тем проповеди. Я записываю не только музыку, записываю проповеди. Сейчас выходит второй диск уже с проповедями. Например, то, что сейчас хочет Бог в последнее время. Сегодня мы точно понимаем, что это последнее время. И даже если бы оно не было последним, то Бог обращается к Коринфянам, больше 1900 лет назад, он говорит, время коротко. Христиане, извините, расслабились. Христиане думают, что время еще есть, а время коротко каждый день. Каждый день дьявол крадет тысячи душ, они идут в ад. А сидящие на диване христиане считают, что проповедовать или служить Богу должен диакон, пастор, 3,5 человека в церкви, а 2,5 тысячи должны заниматься своими только делами и в воскресенье показаться на служении. Знаете, Бог против таких вообще вещей и пониманий. Однажды он просто выгнал Иерусалимскую церковь с насиженных мест, и написано, рассеявшиеся проповедовали слово, и там все проповедовали, и малые, и великие, с образованием, без образования, красноречивые, некрасноречивые, поющие, все. И вот этот момент, если мы, как христиане, Бог нас любит, если мы сами не пойдем, однажды нас выгонят на проповедь Евангелия, выгонят в эти страны, куда мы не хотим идти, выгонят в эти горячие точки, куда не затащишь, на Аркане христиан сегодня, то лучше пойти самому, я избрал пойти самому первым. То есть лучше, чем Бог меня выгонит, лучше я это буду сам делать.
0: Александр, а как ты для себя сам решил, как ты разделил проповедовать внутри церкви для верующих или для неверующих?
1: Вы знаете, все зависит от того, на какое служение приглашают. На, вот то, что касается тюрем или то, что касается наркоманов, алкоголиков, это где-то треть только моего служения. Потому что очень есть просто концерты, как проповедь Евангелия. И ты еще, предположим, треть. А треть, вот я, допустим, мне приглашаю сейчас в Португалию, в Портимао, чтобы я просто провел 7 дней, я каждый день веду разбор слова. И я, допустим, в Эссене провел конференцию «Возьми свой крест».
0: Еще раз уточни, с кем ты провел, чтобы эти дни?
1: Просто с верующими разбирал слово. Допустим, говорю, что была конференция, я 3 дня проповедовал о кресте. Что такое крест? И нам нужно взять свой крест и следовать за ним. Это достаточно глубокая тема. И кто не берет своего креста и все-таки следует за Христом, Писание говорит, такой человек недостоин Христа. Надо мир признать распятым для меня, мир распятый, я для мира, надо умереть. И вот этот момент смерти очень болезненный. Вот. Христианин бы, конечно, хотел бы жить комфортно. Многие, большинство людей приходят из-за проблем в церковь. То есть у него проблема, идет к Богу, потому что больше не к кому. И когда Бог решает какую-то проблему, человек привыкает и думает, что вот, я нашел способ решать свои проблемы. Вот для чего Бог решает мои проблемы. На самом деле это совсем по-другому. Я прихожу в церковь, чтобы решать Божьи проблемы. Бог хочет, чтобы его творение вернулось в послушание ему и исполнило его волю. Вот что есть, в общем-то, путь спасения. И как в книгу жизни записывают при покаянии, то Писание говорит, что не изглажу только одну категорию людей из этой книги – побеждающих. То есть тех людей, которые двигаются и делают, и побеждают. И многие люди, которые приняли водное крещение и покаяние, которые считают, что они в завете с Богом, многие имена уже изглажены из книги жизни. И они, многие удивятся, придут и скажут, «Ну, я был там записан». На что ангел может ответить, ну, ты оттуда так же, как записан, ты и изглажен из этой книги.
0: То есть ты считаешь, объективно у Бога уже есть люди записанные и уже есть люди изглаженные?
1: На сегодняшний день кто-то пересекает границу вечности, и Бог определяет, победивший он или нет, стремящийся он к победе или нет. И в данный момент что-то происходит. Я думаю, что на небесах бухгалтерия живая постоянно. Там записывают, изглаживают, записывают, изглаживают.
0: На самом деле тема смерти, она интересна для всех. Как для верующих, так и не для верующих. Не всех она ужасает, но всех она интересует. Ну а сейчас я все равно хотела бы, чтобы ты больше сказал об этой своей трети служения. Ты сказал, только треть служения может быть для людей зависимых, для тюрем. Как это в твоей жизни проходит?
1: Ну, я прихожу к молодым, ну, это бывает малолетки, это бывают спецучилища, это бывают тюрьмы. Я просто проповедую, я делюсь своей жизнью, я рассказываю какие-то случаи, я пою песни, потому что в основном много сказано просто в песнях. Я пою истории, я пою какие-то обращения к людям. Вот. Потом бывает много общений в реабилитационных центрах. Я совсем вот недавно из города Хмельницка, есть там прекрасная церковь и есть реабилитцентр. Мы подружились, и я общаюсь с этими ребятами. То есть ты просто приходишь, ты поешь, ты даешь им какую-то пищу, плюс ты говоришь, Бог может поднять, Бог может освободить, хотя я никогда не был зависим от алкоголя или наркотиков, или сигареты, не был зависим. Но почему-то мне очень близко это, почему-то я это понимаю, и я могу разговаривать с этими людьми, и эти разговоры, они приносят какой-то плод. Поэтому я часто бываю в реабилитационных центрах, как правило, эти меня приглашают церковь, это обязательно еду куда-то в церковь, в тюрьмы, и обязательно еду в реп-центры, ну и, конечно, провожу какое-то богослужение.
0: В тюрьмах тоже бываешь?
1: Конечно.
0: Александр, я хотела вот что спросить. Ты очень много вращаешься в сфере музыки. Наверное, будет грубо сказать, шоу, может быть, такого христианского шоу-музыки. Что ты скажешь, что в этих сферах сейчас происходит, какие есть предпочтения и какие твои личные предпочтения? Что бы ты хотел менять?
1: Знаете, христианство не должно быть шоу. Вот это мое личное мнение. Первое, что сначала человек христианин, а потом он певец. Не наоборот. Тот же Женя Гудухин говорит, лучше бы я 5 лет посидел на задней скамейке в церкви, я избежал бы многих духовных проблем. Вот. И я с ним совершенно согласен. Потому что люди почему-то стремятся в этом мире. Ну, это чисто плотское стремление к славе, к тому подобному. Недавно в Киеве снимали, по-моему, киевское CNL. Там парень снимал интервью со мной. И он, значит, говорит, вот видишь, смотри, сколько афиш, там, наверное, 8 афиш, ну, из таких стендов, там афиши разных исполнителей, вот ты бы не хотел, чтобы концерты и твои афиши здесь висели? И я говорю, давайте спросим у прохожих. Вот спрашивался у прохожих, знают ли они этих людей, и о чем они поют, что это за люди. Знаете, спрашивали много людей. В лучшем случае называли имя, говорили «знаю». О чем поет – не знаю. Кто он за человек – не знаю. То есть люди затрачивают деньги, унижаются, пролазят в этом шоу-бизнесе разными путями, столько подлости, столько низости, чтобы только сказали «ну, знаю Сидорова». И о чем поет – не знаю. И позор просто. Я не хочу быть таким исполнителем. Ни в коем случае. Мне эти неинтересны эти афиши. Что придет 1000 человек и похлопает мне. Это все на самом деле, видимо, это неинтересно. Другой вопрос. Когда человек думает, что это его профессия, ну, послушай внимательно, если ты сейчас творческая личность. Бог как-то сам выдвинул меня и говорю, что я практически не приложил никаких усилий, кроме усилий искать Царство Божие, искать святости своей жизни. Вот больших усилий я не прикладывал, чтобы где-то ездить или записывать. Это все пришло. Это человек пришел, принес деньги на запись. И другой пришел, говорит, у меня есть студия. Третий пришел, я могу сделать то-то. И это все произошло, знаете, совершенно по волне. И я только искал Бога, вот и все. Это я искал служить Ему, я искал смиряться, изменять свое сердце, и это Бог сам сделал. Люди, которые идут в шоу-бизнес и пытаются даже достигнуть, добиться чего-то, говорят, мы должны продвигать христианство. Послушай, как интересно. Я, конечно, понимаю, если есть спонсор, у которого 2, 3, 5 миллионов долларов, и он хочет их просто как бы похоронить, и, ну, в каком смысле, просто потратить на Евангелие и купить эфир, согласен. Но ты никогда не заработаешь на христианской музыке. Никогда. Все площадки, которые ты знаешь, там киноконцертный зал «Октябрь», там концертный зал «Россия», телевизионные каналы, все, что есть, это территория дьявола. Это территория, которая... Почему она территория дьявола? Потому что большинство людей, которые платят деньги за концерты, за записи, широкий пространен путь, ведущий в погибель, и многие эти люди идут им, и они не будут тратить деньги на твое христианское творчество, обличающее, на самом деле служащее Богу, а не так. О Боге одно слово из 30 куплетов. Если ты, конечно, не будешь служить Богу и будешь просто так, то тогда твое творчество, на самом деле, Бог скажет, лукавый, ленивый раб, ты ничего хорошего не сделал, это я не знаю тебя. А если ты будешь говорить о грехе, о правде, о суде, о чем и должен петь или говорить христианин, ты за это деньги не получишь, толпы на тебя не пойдут. Так как узок путь, ведущий в жизнь, пойми это. И мало людей идут этим путем. И все продюсеры, и все клипмейкеры, и все администраторы абсолютно, они это понимают лучше тебя. Когда я приехал в Москву и несколько христианских песен предложил в свое время, знаете, было такое время, то мне сказали, кого ты здесь пришел учить? Нужно, чтобы это покупали, надо писать вот так и так и так. Я попытался писать просто о любви, а потом не просто о любви, и пошел на этом поводу, и купили у меня песни. Купили песни, но результат какой? Я не увидел, что это служение Богу, что я могу вообще однажды забыть о Боге, если пойду по этому пути. Да, будут деньги и слава, но не будет спасения. Мне спасение важнее.
0: То есть ты увидел, ты убежден, что в христианстве столкнулись шоу-бизнес и истинные песни для Бога?
1: Я думаю, что внутри каждого творческого человека, имеющего талант от Бога, вот идет такое разделение и столкновение внутри. И с одной стороны, хочет быть признанным и кормить свою семью, а с другой стороны, он хочет сохранить отношения с Богом. И как кто эту проблему решит? Вопрос. Другой скажет, нет, Бог, если ты хочешь... Да, я готов остаться, я пойду работать слесарем, я готов остаться в забвении, я готов, если тебе надо. Когда я пришел в 99-м году, я приехал из Москвы, просто все сбросил, как Кальянов сказал, Домничев ушел в церковь. Да, я ушел в церковь, я просто взял две сумки себе песен, которые не славили Бога, они славили все, что угодно, но не Бога, я просто их сжег. Включая все записи, все аранжировки, все пленки, все, что у меня было. Я начал молиться, взял пост и сказал, Господи, если ты это двинешь, если тебе это надо, делай. Мне этого не надо ничего, я все отдаю тебе. Решай все сам, да будет воля твоя, в конце концов. И, знаете, в течение года-полтора происходило какое-то движение, Бог проверял меня. Я пошел работать совершенно не связанный с музыкой. Я начал смиряться, знаете, не такие непрестижные какие-то работы делал. И при этом я еще женился, то есть, совсем недавно состоялась семья, и надо было как-то кормить, и моя жена, она поддерживала меня. Самое главное, чтобы я служил Богу, самое главное, чтобы я проповедовал, самое главное, чтобы у нас были правильные отношения с Господом, чтобы мы были на молитвенных собраниях, чтобы мы спасали людей, мы свидетели. Вот это самое было главное. И Бог просто это увидел и однажды дал свое добро. И однажды Бог стал моим продюсером, спонсором и тому подобное. И до сих пор так происходит. И я лучшего просто не знаю. Большому сожалению, люди, которые двигаются в шоу-бизнесе, не рано или поздно отступают от Бога.
0: То есть во всей этой суете, о которой ты сейчас рассказал, ты четко знал, куда тебе нужно двигаться?
1: Надо двигаться к Царству Божьему.
0: И я уверена, что всякого ищущего Бог наставит. А сейчас музыкальная пауза. Что бы ты хотел, чтобы наши слушатели услышали?
1: Я хочу предложить вам песню, которая является иллюстрацией тюремному служению. Песня «В кафе» – это живая история о живом человеке. Так происходит обычно проповедь Евангелия для лиц криминального мира. Песня «В кафе».

не дождавшись до утра, погудевшая братва разъезжалась. После слов и

0: В эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». Напоминаю, наш гость Александр Гусев. Итак, Александр, ты считаешь, не только у людей, погрязших или зависимых, есть необходимость в выборе. У христианина, наделенного талантом, тоже есть необходимость выбирать, что гоже, а что не гоже.
1: Ну, безусловно, человек ответственен за то, что ему дал Бог.
0: Ты сжег сумку того, как ты говоришь, что не славило Бога, и начал жизнь сначала с чистого
1: листа. Совершенно верно.
0: И как она пошла дальше?
1: А дальше она пошла, я просто выбрал людей, которым могу постоянно свидетельствовать, это были мои друзья, я их посещал специально, каждую неделю одну семью, то есть 5 семей, каждый день по одной семье. Я находил причины, зачем я туда приду, повод. Потом я начал посещать деревню, где надо было вести служение, там люди покаялись. Потом начал помогать этому региональному пастору. И начал ходить в зону свидетельствовать и уже вести какие-то уроки. Я пошел в хор, кстати, в котором и научился петь нормально. Мне пытались поставить голос. И, вы знаете, Сергей Митрофанович Поляков, наш регент, он говорил, вот говорит, послушай, вот так надо, вот потом махнул рукой, положил на меня руку, сказал, Господи, поставь ты ему голос как-нибудь. Ну, примерно такая была молитва, и на завтра я ощутил, начал чувствовать горло, как чувствуют пальцы, и я смог петь. То есть, было совершенно чудесным образом. И дальше прошел где-то год-полтора, я участвовал в концертах, я участвовал просто в христианских именно рождественских концертах, я пел где-то как солист хора, одну там две песни спел из того, что Бог начал давать мне песни, и вдруг один человек с другой совершенно церкви сказал, Саша, я хочу тебя, чтобы ты записался, сколько это стоит, вот такие суммы у меня есть, давай, потом это деньги он мне простил. Я говорю, а где записаться? Достаточно небольшая сумма. Следующий человек приходит. Просто случайно мы пересекаемся. Тут вот одна студия открывается, и человек хочет немножко раскрутиться, сделать какой-нибудь проект, чтобы показывать, как результат работы. Он очень дешево готов записать. Я как раз попал первым, может быть, даже как бы клиентом в эту студию. И так вышел первый музыкальный альбом. Этот первый музыкальный альбом неожиданно быстро разошелся, потому что я вдруг в одну церковь, меня там приглашают, он на конференцию. Все как-то услышали, одно за другое цеплялось. И вот так называемая бытовая раскрутка, то есть просто по звуку его услышали. Потом мне замепископа предложил, говорит, вот ты хочешь, мы занимаемся тюремным служением, я туда, вот туда, хотел бы ты посвидетельствовать там. Я согласился. И она начала просто двигаться потихонечку.
0: То есть ты ничего не прикладывал сам к этому?
1: Особенно
0: так
1: ничего.
0: Так называешь это в своей жизни цепь случайностей?
1: Ну да.
0: А вот если были какие-нибудь, ну так мягко скажем, может, завистники, которые говорили, что это у тебя случайно?
1: Ну, вы знаете, однажды, получив это серьезное откровение от Бога, ты успокаиваешься.
0: И не реагируешь на такие.
1: Ну, просто ты знаешь, что с тобой Бог. Тебе нужно, когда человек сам и боится что-то потерять, и он зависит от какого-то мнения, тогда у него есть волнение внутри.
0: А ты был уверен, да, что это Бог ведет?
1: Да. То есть, на самом деле, я просто наблюдал, как развиваются события. В многих ситуациях, вот то, что Бог сейчас, пастора моего Николая Михайловича, он просто свое время взял в удел, я благодарен Богу и благодарен моему пастору, что вот у него было такое вдохновение, Саша, давай мы там сделаем служение, давай я пошлю тебя туда. Просто как-то, так оно неожиданно все было. И я просто шел по волне. И дальше я благодарен Богу, что сейчас есть, знаете, поле такое, где можно сеять, где всегда примут, где всегда приглашают. И когда-то мне говорят, там, мы хотим снять клип и по христианским телеканалам. Я говорю, ну, если только за ваши деньги. Почему? Потому что мне реклама особенно-то не нужна. Мне и так работы вот. Если еще кто-то будет приглашать, придется, ну, я не могу вообще.
0: Или плохо что-то делать, да, или что-то оставлять.
1: Или оставлять, или кому-то отказывать. Мне нравится, знаете, еще есть возможность, пока еще есть возможность ездить по маленьким церквям. Есть возможность, где кто-то жертвует или там покупает диск, или как-то восполняет нужды моей семьи, где-то я продаю права. А есть просто надо приехать туда, где ничего не окупится, и нужно просто это служение для маленькой церкви. И пока у меня это есть возможность, не знаю, сколько это продлится, потому что все время это укрупняется, хочется, конечно, стрелять, как говорится, более крупным калибром, чтобы был какой-то результат.
0: Слава Богу, что для тебя привилегия идти в маленькие для церкви, а не на большие арены выходить. И я несколько раз услышала сейчас во время твоего свидетельства, вот что хочет Бог, вот что хочет Бог, ты говоришь. А как узнать, что Он хочет среднестатистическому христианину?
1: Я знаю точно, что Бог живой. Я знаю точно, что Бог отвечает. Стучащему отворит, ищущий находит. Надо полагать жертвы. Одна из первых таких простых вещей – это пост. Регулярный пост, то есть постишься за конкретный вопрос, за конкретную нужду. И говоришь: «Боже, ответь! Боже, скажи! Боже, сделай!» Тому надо быть внимательным, какая информация приходит. Кто тебе что сказал? Что тебе приснилось? Какую ты прочитал статью? Почему ты остановил взгляд на том или на другом? Надо быть внимательным. И потом замечать. Не один раз, если Бог говорит, Он не один раз говорит. Это происходит такая, знаете, цепь случайных подтверждений в одну и ту же строчку. Иногда даже я удивляюсь, я хочу сказать такой пример. Я однажды удивился присутствию Божьему, незримому, невидимому и явному. Знаете, я приехал в город Гагарин, и на завтра нужно было служить, проповедовать. И я задумался: Господи, так, а что мне проповедовать? И мне такая пришла тема — мудрость. О мудрости. И я так решил: а с чего начать? А что такое мудрость? Вот я так сижу, думаю, у меня такая мысль приходит. Мудрость – это способность познавать истину. Я думаю: о, какая интересная мысль, какое интересное вот изречение. Я взял себе, записал, так. На завтра я прихожу, выхожу к кафедре, ну, и первый вопрос у меня был в зал: как вы думаете, что такое мудрость? Вы представьте себе, что о мудрости много очень изречений. А такое, которое я сказал, я нигде не слышал. Просто не слышал. Что мудрость – это способность познавать истину. И я выхожу в зал небольшой церкви и говорю: что такое мудрость, братья и сестры? С задних рядов стоит человек и говорит: по-моему, мудрость – это способность познавать истину. Я чуть не упал с этой кафедры. Почему? Откуда он это знает? Я потом спрашивал у того человека: а почему ты так сказал? Он говорит: ну, это вдруг пришло мне в голову. Вдруг. Это говорится о том, что Бог руководит абсолютно всем. Он проникает в разум человека. И он может делать такие движения. И если ты будешь внимателен, он будет говорить и говорить и говорить тебе. Потому что он незримо присутствует. И он присутствует одновременно везде. И он может тебе говорить. Моя жена говорит: Саша, у меня что-то сегодня заело педаль сцепления. Слушай, что такое в духовном смысле сцепление? И я говорю: скорее всего, молитва. Она берет Библию, открывает, просто вот так наугад, раз, и там как раз стих о молитве. Она говорит: так, нам нужна молитва о том-то, о том-то. Бог так тоже может говорить.
0: Бог готов говорить с нами.
1: 100%.
0: Только наша способность, она навыком каким-то, да, приобретается.
1: Надо стараться. И через какое-то время ты начнешь. Если ты будешь на это употреблять усилия, ты обязательно услышишь. Ты обязательно увидишь, ты поймешь. И самое главное, надо понять, Бог никогда не опаздывает. Если тебе сегодня нужно куда-то бежать, или тебе Бог запланировал, что тебе надо что-то сделать, в первую очередь понимаешь, что это не ты должен что-то сделать. Это Бог хочет через тебя сделать. И Он никуда не опоздает. И если ты что-то не сделаешь, вернее, как бы Он тебе не откроет и не двинет, то не беспокойся, успокойся. Если тебе за это не предназначена награда, то ну, не старайся ее получить. То есть занимайся только тем, что он тебе, что он делает. Вот. И если нужно сегодня бежать, значит, ангел придет. Что-то будет, что-то будет. В моей жизни очень много было сверхъестественных переживаний. Очень я голос слышал, и как ангел говорит, поэтому я радуюсь, что это не может быть не часто. Чаще вот так, как я вам сказал, вот, какие-то события, какое-то. Я иногда приезжаю в церковь, думаю, что мне проповедовать? Я говорю: Господи, покажи мне тему, у меня 20 тем, 30 тем, что мне сейчас нужно сделать? И вдруг в голову приходит какой-то стих, я его начинаю искать в Библии, и тут встает регент и говорит: давайте споем такой-то псалом. И, например, первая строчка как раз из этого стиха, который я ищу по Библии. Я сразу понимаю связь, что Бог подсказывает мне, что я должен с этого стиха начать свою проповедь. Вы знаете, если так внимательно быть, то проповеди всегда помазанные, всегда результативные. Единственный минус, что ты их не всегда помнишь, о чем ты проповедовал, и хочешь сам послушать себя, если есть запись.
0: А человек, поднявшийся на более высокую ступеньку, наверное, более нуждается в ведении, потому что и пользу он больше может принести, а также и ошибки его виднее будут.
1: Я думаю, что человек, который Бог поднимает на какую-то ступеньку или чувствует какую-то ответственность, он в первую очередь заниматься своим собой и плодами Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, вера, милосердие, благость. То есть, если человек будет обращать внимание на себя, не возгордился ли он, умеет ли он смиряться, научился он не обижаться. Вот если он над этим будет работать, над этим, потому что все, что, если не будет этих плодов, будет очень много помех служению, человек может заблудиться и обольститься куда угодно. Надо заниматься своим характером, своей плотью, смирять, и чтобы духовное проявлялось, чтобы человек больше становился духовно правильным человеком, праведным, святым, освященным. Вот если он этим будет заниматься, то тогда он никогда не промахнется. Вот многие говорят, а как? Как вот не упустить время? Как там, а вдруг пришествие там через 3,5 дня? А вдруг кто-то? А вдруг я пропустил уже какое-то? Занимайся сегодня служением Богу, своим личным освящением. Никогда не пропустишь ни день восхищения, и прочее. Ты просто делай то, что угодно Богу. А угодных Богу Он будет и возносить, и поднимать, и предупреждать, и проводить через препятствия, потому что Он Отец.
0: И мы всегда должны быть готовы ко встрече с Ним.
1: Думаю, да, конечно.
0: Александр, огромное спасибо. Я уверена, что наша встреча здесь, в студии, не последняя. Я хотела бы, чтобы ты попрощался с нашими слушателями, и попрощаюсь я.
1: Ну, всего вам хорошего, дорогие, любимые братья и сестры. Хотел бы, чтобы у вас было все гораздо лучше, чем у меня. Я счастливый человек, я знаю, что в моей жизни есть какие-то трудности, но, тем не менее, до сих пор, вот до сего момента, я вижу руку Божию везде, во всем. Хотел бы, чтобы у вас было лучше. Я благословляю, пускай у вас будет помазание вдвое, втрое, в 10 раз. Пускай вы будете самыми лучшими евангелистами, пророками, учителями и тому подобное. Я желаю вам только всего лучшего. И хочется, чтобы мы вместе были на небесах и славили там Бога. Кто неверующий человек? Ну, мне очень трудно сказать. Я думаю, что человек, неверующий в Бога, это человек, который всерьез этой проблемой возникновения мира, кто я в этом мире, никто всерьез не занимался. Извините, но по Писанию там познать Бога мешает только два недостатка. Это глупость и лень. Человек либо глупый, либо умный, но ленивый. Поэтому я хотел бы, чтобы ни лень, ни глупость не помешала вам узнать, что вы Божье творение, и чтобы ваша душа была на небесах. Аминь.
0: Спасибо всем, кто слушал сегодня нас. Спасибо Александру, который нашел 1 час между перелетом и концертом, который будет сегодня вечером. Спасибо огромное всем. А наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях, напоминаю, был Александр Гусев, композитор, поэт, христианин. Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.

0: и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов». Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
1: Сказав сие, Иисус возгласил:
0: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную».

0: а праведники — в жизнь вечную.
1: Глава 26.
2: Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:
0: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».
2: Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили:
3: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе».
2: Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили:
4: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим».
2: Но Иисус, уразумев сие, сказал им:
0: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
2: Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал:
4: «Что вы дадите мне, и я вам предам его».
2: Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему:
5: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?»
2: Он сказал:
0: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими».
2: Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и, когда они ели, сказал:
0: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
2: Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них:
5: «Не я ли, Господи?»
2: Он же сказал в ответ:
0: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться».
2: При сём и Иуда, предающий его, сказал:
4: «Не я ли, Рави?»
2: Иисус говорит ему:
0: «Ты сказал».
2: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
0: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
2: И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
0: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».
2: И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус:
0: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее».
2: Петр сказал ему в ответ:
3: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь».
2: Иисус сказал ему:
0: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
2: Говорит ему Петр:
3: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
2: Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
0: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там».
2: И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус:
0: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною».
2: И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил:
0: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
2: И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру:
0: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
2: Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря:
0: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя».
2: И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им:
0: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
2: И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав:
4: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его».
2: И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал:
4: «Радуйся, рави!»
2: И поцеловал его. И Иисус же сказал ему:
0: «Друг, для чего ты пришел?»
2: Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус:
0: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?»
2: В тот час сказал Иисус народу:
0: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков».
2: Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали:
6: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его».
2: И, встав, первосвященник сказал ему:
3: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
2: Иисус молчал. И первосвященник сказал ему:
3: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?»
2: Иисус говорит ему:
0: «Ты сказал? Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
2: Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:
3: Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?
2: Они же сказали в ответ:
7: «Повинен в смерти!»
2: Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили:
8: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?»
2: Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала:
9: «И ты был с Иисусом Галилеянином?»
2: Но он отрекся перед всеми, сказав:
3: «Не знаю, что ты говоришь».
2: Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там:
1: «И этот был с Иисусом Назареем».
2: И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру:
10: «Точный ты из них, ибо речь твоя обличает тебя».
2: Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
0: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
2: И, выйдя вон, плакал горько.
1: Глава 27.
2: Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря:
4: «Согрешил я, предав кровь невинную».
2: Они же сказали ему:
8: «Что нам до того, смотри сам».
2: И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали:
8: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови».
2: Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сегодня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
11: «И взяли 30 сребреников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь».
2: Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель:
12: «Ты царь иудейский?»
2: Иисус сказал ему:
12: «Ты говоришь».
2: И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат:
12: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?»
2: И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат:
12: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?»
2: Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать:
9: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него».
2: Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их:
12: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?»
2: Они сказали:
7: «Варавву!»
2: Пилат говорит им:
12: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?»
2: Говорят ему все:
7: «Да будет казнен!»
2: Правитель сказал:
12: «Какое же зло сделал он!»
2: Но они еще сильнее кричали:
7: «Да будет казнен!»
2: Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал:
12: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!»
2: И, отвечая, весь народ сказал:
7: «Кровь его на нас и от детях наших!»
2: Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря:
13: «Разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста».
2: Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили:
14: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: «Я Божий сын».
2: Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом:
15: «Или, или, лама савахфани!»
2: То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили:
15: «Илию зовет он!»
2: И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили:
13: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его!»
2: Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим.
16: Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили:
17: «Воистину, он был Сын Божий!»
2: Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили:
8: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого».
2: Пилат сказал им:
12: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете».
2: Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
9: Глава 28.
2: По прошествии же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал:
18: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам».
16: И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се, Иисус встретил их и сказал:
19: «Радуйтесь».
16: И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус:
19: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня».
16: Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали:
8: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим».
2: Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им:
19: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века.
2: Аминь. Евангелие от Марка.
9: Глава первая.
20: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
11: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
20: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
21: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
20: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
11: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
20: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
19: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
20: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
19: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
20: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
22: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
20: Но Иисус запретил ему, говоря:
19: «Замолчи и выйди из него».
20: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
23: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
20: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
24: «Все ищут тебя».
20: Он говорит им:
19: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
20: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
3: «Если хочешь, можешь меня очистить».
20: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
19: «Хочу, очистись».
20: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
19: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
20: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
9: Глава вторая.
20: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
19: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
20: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
5: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
20: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
19: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
20: Говорит расслабленному:
19: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
20: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
6: «Никогда ничего такого мы не видали».
20: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
19: «Следуй за мною».
20: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
14: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
20: Услышав сие, Иисус говорит им:
19: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
20: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
10: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
20: И сказал им Иисус:
19: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые».
20: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
5: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
20: Он сказал им:
19: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре ел хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним.
20: И сказал им:
19: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: В эфире программа «Вечная истина». У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Продолжая обзор книг Ветхого Завета, мы подошли к первой исторической книге, книге Иисуса Навина. На нашем последнем занятии мы немного рассмотрели историю еврейского народа, почему важно изучать еврейскую историю и зачем вообще изучать историю. И сейчас, перед тем, как мы начнем обзор первой исторической книги, мы хотели бы рассмотреть основные характеристики этой первой исторической книги, книги Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина в какой-то мере противоположна книге чисел. В книге чисел дается одна большая иллюстрация неверия. Книга чисел рассказывает нам, что еврейский народ не вошел в землю обетованную, благословленную Богом, потому что у них не было веры. Книга чисел не только рассказала нам, но и проиллюстрировала неверие в жизни верующего и то, каким ужасным последствиям может привести недостаток веры. Веры людей из книги чисел было достаточно, чтобы освободиться от рабства в Египте, но недостаточно, чтобы войти в землю обетованную, полную Божьих благословений. Такую же картину можно увидеть и в жизни многих верующих в наше время. Их веры достаточно, чтобы иметь спасение от грехов и от духовного рабства, но у них нет той веры, которая перевела бы их через реку Иордан в землю Ханаан, где у них были бы Божьи благословения. У них нет той веры, которая достаточно велика, чтобы просить и получить все, что у Бога есть для них. Тема или духовное послание книги Иисуса Навина такова: «Пользуйся тем духовным, что имеешь». Автор книги, конечно же, Иисус Навин. Иисус Навин является помощником или подопечным великого человека Божьего, Моисея. У Моисея хорошо получилось подготовить себе преемника, и благодаря этому народ под руководством Иисуса Навина одерживает победу. Моисей прекрасно подготовил Иисуса Навина и таким образом приумножил свою жизнь. О принципе приумножения своей жизни написано во всем Писании. Илия подготавливал Елисея, у Иеремии были ученики среди других пророков. Когда мы дойдем до Нового Завета, мы увидим, как Иисус приумножал свою жизнь, подготавливая 12 апостолов. У апостола Павла был Тимофей. Мы видим этот принцип в действии во всей Библии, от книги Исход до книги Откровения. Когда этот принцип не используется, нам не избежать ужасных последствий. Но все же в начале исторических книг этот принцип используется. Когда мы переходим от книг закона к историческим книгам, мы переходим от руководителя Моисея к руководителю Иисусу Навину. У Иисуса Навина и Иисуса Христа были одинаковые имена. Нам известно, что имя Иисус означает «Спаситель» или «Иегова спасает», то есть своим именем Иисус Навин, великий лидер, напоминает нам Иисуса Христа. Он также напоминает нам Христа своим служением. Я верю, что Моисей, великий освободитель, рисует нам картину Иисуса Христа, великого освободителя с большой буквы. Но Иисус Навин рисует нам Христа, Господа, который не только спасает нас, как наш Спаситель или Освободитель, но и ведет нас в землю обетованную, полную духовных благословений. Кажется, что ключевое слово в процессе спасения или освобождения от духовного рабства – это слово «вера». Ключевым словом для вхождения в землю обетованную, полную духовных благословений, является слово «послушание». В каком-то смысле мы говорим о вере, когда мы говорим о послушании. Слово «вера» значит «посвящение», такое посвящение, которое ведет к послушанию. Во время исхода Иисусу Навину было 40 лет. Помните, что Иисус Навин и Халев были единственными людьми, которые выжили после хождения по пустыне, потому что они дали положительный отчет о Ханаане, когда вернулись со осмотра этой земли. Бог посчитал, что их вера, так же как и вера Авраама, стоила того, чтобы оставить им жизнь. Иисусу Навину было уже 80 лет, когда ему было дано поручение вести народ в землю Ханаан и одержать победу над семью нациями, которые охраняли эту землю и которые были сильнее израильтян. Иисус Навин умер, когда ему было 110 лет. Он проявил сильный характер и верность, был великим лидером и сильным военным руководителем, но превыше всего у него была огромная вера. Ему было дано задание не так, как Моисею при горящем кусте. Он получил его не прямо от Бога. Ему было дано задание от пожилого человека, который знал Бога и знал Иисуса Навина. И этим человеком, конечно же, был Моисей. Мы видим некоторые изменения в стиле руководства, на которые стоит обратить внимание при рассмотрении Иисуса Навина как руководителя. Моисею открылось Слово Божье на горе Синай, прямо от Бога, и задание ему было дано прямо от Бога у горящего куста. Но здесь нам говорят, что Иисусу Навину было сказано рассуждать о написанном Слове Бога, о том Слове, которое было дано Моисею от Бога. Так же, как и цари израильские, которые должны были прийти после Иисуса Навина, он должен был проводить время в Слове и рассуждать над ним день и ночь. Помните, что в 20 главе книги Второзакония Моисей четко сказал, что все цари должны следовать этому постановлению. Но цари не послушались этого. Первым, кто послушался, был Иисус Навин. Иисуса Навина научили, что чтобы быть великим лидером, ему необходимо исполнять заповеди Божьи. Он должен был рассуждать над этими заповедями Божьими каждый день и каждую ночь. Как мы и говорили, послание книги Иисуса Навина можно выразить так: «Используй те духовные благословения, которые тебе даны». Перед тем, как Бог отдал землю Ханаанскую детям Израиля, Он пообещал отдать эту землю их предкам – Аврааму, Исааку и Иакову. Он отдал землю Ханаанскую им во владение безо всяких условий. Бог безвозмездно дал им эту землю. Но то, завладеют ли они этой землей и воспользуются ли ей, зависело от них. Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы можем применять послание книги Иисуса Навина, когда рассматриваем вопрос духовных благословений верующих. Бог дает нам все необходимые духовные благословения, когда мы приходим к вере во Христа. Бог не ставит нам никаких условий, когда дает нам эти духовные благословения. Но пользуемся ли мы этими духовными благословениями, применяем ли мы их, полностью зависит от нас. Этот принцип мы узнаем из ключевого стиха книги Иисуса Навина. Третий стих первой главы книги Иисуса Навина является основным стихом всей книги Иисуса Навина. Все книги Библии имеют определенный стих или целую главу, которые как бы раскрывают нам то, о чем говорит вся книга. И вот тот ключевой или определяющий стих всей книги Иисуса Навина. Прямо перед тем, как они собирались перейти реку Иордан и вторгнуться в Ханаан, им было сказано: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Видите ли, вся земля была отдана им, и у них было право владеть ею, но то, как они этим воспользуются, зависело только от них. «Я даю вам каждый квадратный метр земли Ханаанской, на которую ступят стопы ног ваших, говорит Господь, ни больше, ни меньше». Мы можем этот принцип применять при рассмотрении наших духовных благословений. У нас есть такие духовные благословения, как молитва, само Писание, общение с верующими, прославление, радослужение, а также то, что мы можем являться частью Божьей великой работы, которую Он делает через своих людей. У нас есть много различных духовных благословений. Бог дает все эти благословения каждому верующему, но некоторые верующие пользуются этими духовными благословениями, а некоторые нет. Решение этой проблемы очень практично. Нам нужно ступить ногами на эти благословения. Вы используете молитву, когда молитесь, прославление, когда прославляете, вы пользуетесь Писанием, когда читаете его, понимаете то, что там написано, и применяете это. Вы используете то, что вам дано Богом, то есть ваши духовные благословения, как только ваши ноги ступают на них шаг за шагом. Много людей считает, что содержание книги Иисуса Навина настолько связано с первыми пятью книгами Библии, что книгу Иисуса Навина всегда следует изучать вместе с первыми пятью книгами Библии. Первые пять книг Библии называются Пятикнижие, потому что в них входят пять книг закона. Но некоторые люди считают, что так как книги закона много говорят о том, как они шли в землю обетованную, а книга Иисуса Навина рассказывает о том, как они вошли в эту землю, то по своему содержанию книга Иисуса Навина относится к Пятикнижию. Все это чудесным образом представляет нам символизм спасения. В Бытие раскрываются корни или источники спасения. В Исходе описывается освобождение от наказания или силы греха через кровь пасхального агнца с помощью силы Бога, который может творить чудеса. Книга Левит раскрывает непосредственную цель спасения – прославлять Бога, который спасает и освобождает вас. Книга Второзакония наполнена увещеваниями. Она призывает нас перейти реку Иордан и войти в землю обетованную. Когда вы войдете в землю обетованную, вы должны пользоваться всем тем духовным, что вам дано, познавать каждое духовное благословение, которым Бог благословил вас. Несомненно, книга чисел является для нас негативной иллюстрацией того, как целое поколение людей Божьих не воспользовалось тем, что у них было. Поэтому из-за их неверия это поколение получило смерть. Но, как мы сказали, книга Иисуса Навина противоположна книге чисел. Книга чисел рисует нам огромную иллюстрацию неверия, тогда как книга Иисуса Навина открывает для нас картину веры. Книга Иисуса Навина говорит: «Если у вас есть вера, вы будете наслаждаться всем тем духовным, что у вас есть». Возвращаясь к тому, как мы можем найти всему этому применение, я хотел бы обратить ваше внимание на несколько стихов из Писания Нового Завета. Я считаю, что эти стихи своим применением представляют для нас прекрасную картину того, о чем говорит ветхозаветная книга Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина говорит нам о земле Ханаанской, земле обетованной. Много людей, которые занимаются изучением Библии, говорят, что послание к Ефесянам в Новом Завете можно сравнить с книгой Иисуса Навина в Ветхом Завете. Послание к Ефесянам говорит о духовных благословениях, которые у нас есть во Христе. Там написано, что мы можем быть со Христом и пользоваться всеми духовными благословениями. В Новом Завете часто встречаются учения, а в Ветхом Завете – иллюстрации. Вначале Бог дает нам иллюстрацию, а затем подпись к ней, так же, как и подпись под картиной, которая объясняет ее. Читая книгу Иисуса Навина, вы читаете о том, что через веру можно получить все. Вы можете войти в землю обетованную, полную Божьих благословений, и познавать все, что Бог хотел, чтобы вы, как верующие, познавали. Когда вы читаете послание к Ефесянам, там более глубоко раскрывается значение этого. Например, 3 стих 1 главы послания к Ефесянам является ключевым стихом этой книги. Эти два стиха из Писания легко запомнить. Иисус Навин, 1 глава 3 стих, является ключевым стихом книги Иисуса Навина. А 1 глава 3 стих послания к Ефесянам – ключевой стих к посланию к Ефесянам. В послании к Ефесянам в 1 главе 3 стихом написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Это чудесный стих из Писания. Тут говорится о нескольких вещах. Во-первых, в нем говорится о земле обетованной. В Новом Завете земля обетованная – это небеса. Когда Иисус провел целую ночь с одним из начальников иудейских, Никодимом, он рассказал Никодиму, как родиться свыше. Никодим не понял, о чем говорил Иисус. Кажется, что Иисус немного отошел от темы, разговаривая с Никодимом, потому что тот не мог понять такой простой, ординарной и приземленной истины. Как это может быть? Было все, что Никодим мог сказать. Поэтому в какой-то момент Иисус ответил: «Что бы ты сделал, если бы я открыл тебе что-то духовное? Например, вот что: никто не восходил на небо, кроме меня. Никто никогда не сходил с небес, кроме меня. И никого нет на небесах, кроме меня». Иисус смотрел Никодиму прямо в глаза, когда говорил: «Я на небесах». Он посмотрел ему прямо в глаза, когда сказал это. После этого Никодим даже не спросил, как такое возможно. Конечно, Иисус говорил вот о чем. Небеса – это не просто какое-то место. Он сказал нам, что есть такое определенное место, как небеса. Но это не просто то место, куда мы попадем, когда умрем, если мы приняли Его приглашение следовать за Ним и провести с Иисусом всю вечность в вечном измерении. Небеса имеют также духовное измерение, в котором мы можем находиться прямо сейчас. Существует такое понятие, как небесное духовное измерение, и вы можете находиться в этом духовном измерении прямо сейчас. Именно об этом говорит Павел, когда пишет в послании к Ефесянам в 1 главе 3 стихом: «У Бога есть все эти духовные благословения, и Он дает их нам. Нам нужно только прийти и взять их». И вы знаете, где их можно взять? В книге Иисуса Навина они находятся в земле обетованной. Вам необходимо войти в землю обетованную, чтобы пользоваться ими. В послании к Ефесянам они находятся во Христе. Они находятся во Христе на небесах. Если вы хотите пользоваться теми духовными благословениями, о которых говорится в послании к Ефесянам в 1 главе 3 стихом, вам нужно прийти ко Христу на небеса, потому что все они там находятся. Вы можете жить во Христе верой, и тогда вы будете жить в небесном измерении прямо сейчас. Подводя итог нашему занятию, я хотел бы напоследок задать вам такой вопрос. Верите ли вы, что у ключевого стиха книги Иисуса Навина и послания к Ефесянам существует духовное применение? Верите ли вы, что вы можете войти в землю обетованную, которую Иисус назвал жизнью с избытком? Если вы верите в это, а я искренне верю, что вы верите этим стихам, тогда я призываю вас верой принять все духовные благословения во Христе и пользоваться ими. Присоединяйтесь ко мне на следующем занятии. В следующий раз я буду объяснять стихи из книги Иисуса Навина, так же, как и сегодня, я рассматривал ключевые стихи книги Иисуса Навина и послания к Ефесянам. Они говорят нам о благой вести, о том, что благодать и истина вошли в этот мир и через веру могут войти и в вашу, и мою жизнь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

Сегодня, 29 мая, у сестры во Христе Юстины Петкау день рождения, и для нее звучит стихотворение под названием «Вот снова на год старше стала ты». Вот снова на год старше стала ты, и потому тебе чуть-чуть взгрустнулось. Твой день рождения, подарки и цветы, ты утром раньше всех других проснулась. Твой день рождения уже в который раз, волнение не скрыть тебе, ты знаешь, услышишь вновь немало нежных фраз, и что чуть старше стало, замечаешь. Да, снова на год старше стала ты, но отражением в зеркале довольна. В душе твоей вдруг девичьи мечты проснулись, и сердечку стало больно. Не все исполнилось, не все сошлось, и на всю жизнь не все остались рядом, не всем и мест

0: от боли и потерь, всегда, всю жизнь твою, до самого заката, чтоб ты была благословением, как теперь, и чтобы жизнь других с тобой была богата.
1: Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас.
0: Это был 29 стих из 67-го псалма. Песня, которая называется «О чудный Бог», сегодня тоже звучит для Юстины Петкову к ее дню рождения.

0: 30 мая наши друзья Хелена и Йоган Дюк отмечают двойной юбилей. 60-летие Лены и плюс 40 лет со дня их свадьбы. Братья и сестры в Господе от всей души поздравляют юбиляров и от всего сердца желают. Лена, пусть твое сердце всегда будет наполнено Божьей любовью. Пусть Господь хранит, оберегает тебя и помогает справляться со всеми житейскими трудностями. Дорогие Ваня и Лена, поздравляем вас с юбилеем. Пусть счастье вас не покидает, здоровье пусть не убывает. Прекрасных, светлых, мирных дней желаем вам в ваш юбилей. Желаем счастливых лет совместной жизни, духовной крепости, твердой веры и надежды на Господа.
1: Всякий день буду благословлять тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
0: Псалом 144, стихи 2 и 3.

40 лет совместных, особая дата. Сколько их тропинок и дорог, по которым вас двоих когда-то вел по жизни милосердный Бог. Первая любовь осталась первой, вы ее друг в друге берегли. И тогда, когда шалили нервы, и когда вам слезы душу жгли, и всегда вдвоем, всегда с молитвой, пусть тяжелая жизнь была подчас, чувства, мысли, все, что стало слитным, делали сильнее вдвое вас. И несли вы труд большой все годы, чью-то немощь, чью-то боль или грех, и вмещало сердце жизнь народа, и детей растущих плач и смех. Сыновья ваши, и дочери, и внуки, это ли не в старости венец? Мы вам долголетия желать не будем, ведь у Бога лучше быть, чем здесь. Главное, чтоб ясным был рассудок, чтобы сил запас ушел не весь, чтоб сил хватило для хваления, для того, чтоб вынести недуг, чтоб до последнего мгновения в Боге был силен и здрав ваш дух. Вечер жизни, пусть он щедрым будет на тепло и солнечные дни. Хорошо, что день не страшен судный, светят с неба вечности огни. Песня, которая сейчас прозвучит для Лены и Вани Дюк к 40-летнему юбилею их свадьбы, называется «Пролетели года, словно миг».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Родители поздравляют свою младшую дочь Лилию Кнаут с днем рождения. 1 июня ей исполняется 32 года. И родители хотят, чтобы для нее прозвучало следующее стихотворение с их пожеланиями. «Мы б хотели тебе пожелать только счастья на дороге тернистой, дороге земной. Мы б хотели, чтоб Бог уберег от ненастья, чтобы ливни и грозы прошли стороной. Мы б хотели тебе пожелать только радость, чтоб улыбка всегда озаряла лицо. Мы хотим пожелать, может быть, только малость, чтоб всегда были близкие люди с тобой. Мы б хотели тебе пожелать твердой веры, ведь она неизменно ведет к небесам. Мы желаем в Писании брать лишь примеры и идти по Христовым прекрасным следам. Мы б хотели тебе пожелать только счастья, но мы знаем, что счастье в Господних руках. Мы б хотели, чтоб Бог уберег от ненастья, но в ненастье мы крепче стоим на ногах. Мы желаем тебе здесь держаться за Бога, на дороге тернистой, дороге земной. Даже если постигнут внезапно тревоги, не забудь, что Господь неизменно с тобой.
1: Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.
0: Притчи, 4 глава, стихи с 1 по 13 и 23 стих. А сейчас для Лилии Кнаут звучит песня, она называется «Ты – дыхание жизни».

0: 45 лет исполняется 1 июня жительнице Мюнстера Анаре Усатов, и ей передают свои самые добрые пожелания братья и сестры по вере из Детмольда. «Пусть Бог тебя благословит, пусть радостью наполнит, тебя пусть в вере укрепит, желание исполнит. Желаем в духе возрастать и быть чудесным светом, любовью, святостью сиять в жестоком мире этом. Желаем духом пламенеть и прославлять Отца, для Господа всегда гореть и зажигать сердца». Также сегодня для Анары Усатов прозвучат последующее стихотворение, а затем 25 и 26 стихи и песня под названием «Я иду по дороге земной». «По милости Твоей еще мы дышим, встречая утром розовый восход. По милости строки жизни пишем и видим чистый ясный горизонт. По милости Твоей еще мы живы, имеем дом, еду, тепло и свет. По милости Твоей имеем силы трудиться, достигая здесь побед. По милости Твоей прощаем, любим, страдаем, плачем, радуемся вновь. Душа бессмертна, это ли не чудо? И все это, Господь, Твоя любовь. По милости Своей творил нас тонко, и образ Божий в нас вложил, любя. По милости в рождении ребенка мы видим продолжение себя. По милости Твоей нам шанс дается исправиться, стать лучше, чем вчера. Пока над нами ярко светит солнце, ценить, как жизнь с Тобою хороша. Не ждать, когда настанет что-то лучше, но радоваться в каждом дне сейчас и милости Твоей увидеть лучик, суметь тогда, когда беда подчас. По милости Твоей еще мы дышим и смотрим с верой вдаль, за облака. Евангелия строки еще слышим, еще нам благодать Твоя дана.
1: Глаза Твои пусть прямо смотрят, и ресницы Твои да направлены будут прямо пред Тобою. Обдумай стезю для ноги Твоей, и все пути Твои да будут тверды.

по тропинке бегущего времени, оставляя следы за собой. Каждый след

Хотя по дороге презрения содержать дух в святой чистоте в каждом шаге.

0: сестре во Христе Хелене Эзоу, проживающей в Хайден-Ольдендорфе, 1 июня исполняется 66 лет. Братья и сестры по вере передают ей свои самые добрые пожелания, твердой веры, Божьей милости на все дни и годы жизни на земле и неугасимой надежды на жизнь вечную по обетованию Господа нашего Иисуса Христа. Ветшает хижина, ветшает, и облик тлеет у нее. Срок годности уж истекает эксплуатации ее. Скрипит и стонет потихоньку, принять не хочет жизни факт. Все жалобы ее в сторонку сложу, жалеть нельзя никак. Пусть внешний человек стареет, но дух моложе с каждым днем. Он вечность славную имеет, ведь там его нетленный дом. Ветшает хижина, ветшает, все меньше срок ее земной. Душа свободу предвкушает, когда-нибудь уйду домой. Мне некомфортно в этом теле, как бремя плоть моей душе. Душа бы вырваться хотела, оставив бремя на земле. Я растворюсь, уйду бесследно. Поищут вдруг, и нет меня. Меня считать не нужно бедной. Земных счастливей стану я.
1: Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.
0: 2 Коринфянам, 4 глава, стих 16. Песня, которая сегодня прозвучит для Лены Эзоу по поводу ее дня рождения, называется «Годы растворяются».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Джессика». Он подошел к ней очень близко и почти на ухо шептал, с беспокойством поглядывая на дверь. Но тут уста ребенка открылись. «Мать избила меня и выгнала из дома», — говорила Джесс с живостью. «Я все шла, куда глаза глядят, встретила вас и пошла следом. Я сию же минуту уйду, только тут так хорошо. Скажите мне, что же делают здесь господа, когда приезжают? Скажите скорее, и я уйду».
2: «Они ездят сюда молиться Богу. Это церковь», — шепнул Даниэль.
1: «Что значит молиться Богу?» — спросила девочка.
2: «Ах, Господи Боже мой!» — вскричал Даниэль в отчаянии. «Ну, становятся на колени, и пастор всходит на кафедру и передает Богу все, что им нужно, о чем они просят у Бога».
1: Джессика взглянула на него с видом такого глубокого изумления, что вызвала невольную улыбку на старом лице церковного сторожа. «Что такое пастор? Что значит Бог?» – спрашивала она с возрастающим любопытством. «Разве господа нуждаются в чем-нибудь? Я думала, что у них все есть, что им ничего не нужно».
2: «Ах!» — воскликнул Даниэль. — «Сделай милость, уходи отсюда. Они в сию минуту начнут приходить и будут поражены, если встретят такую маленькую язычницу в лохмотьях. Вот смотри, здесь кафедра, за нее выходит пастор и говорит проповедь. А вот тут скамьи, где сидят господа и слушают проповедь, или иногда вздремнут, быть может. А вон там орган, на нем играет органист. А прихожане поют. Ну, теперь я тебе все рассказал. Ступай же скорее и не приходи больше сюда».
1: «Господин Даниэль», — возразила Джессика, — «я ничего этого не понимаю. Нет ли здесь где-нибудь темного уголка, чтобы мне можно было спрятаться?»
2: «Нет-нет», — прервал ее Даниэль нетерпеливо. «Куда мне девать эту маленькую язычницу, босую, раздетую, грязную? Иди, иди же скорее, пока еще никого нет!»
1: Джессика направила шаги к выходу, беспрестанно оглядываясь назад. Но господин Даниэль стоял позади и сердито смотрел на нее каждый раз, когда она оборачивалась. Наконец она дошла до сеней. В эту минуту кто-то подходил к двери, а поодаль у ворот она увидела своего естественного врага, полицейского. Сильно забилось ее детское сердечко, но она не растерялась и, благодаря своей находчивости, скоро вышла из трудного положения. Оглянувшись вокруг, она отыскала за дверью темный уголок, представлявший самое удобное убежище, и спряталась тут в ожидании, пока все пройдут и когда полицейский направится дальше. Прихожане начали съезжаться, и церковь быстро наполнилась. Джессика, притаившись в своей нише, слышала шелест шелковых платьев и украдкой смотрела на дам и кавалеров, проходивших в дверь между колоннами. Раз она рискнула протянуть свою тонкую худенькую руку и тронуть бархатный бурнус нарядной дамы. Этого не заметили. Никто не подозревал о ее присутствии за дверью. Она видела, что Даниэль был очень занят приемом прихожан, которых подводил к их местам, но лицо его отражало какую-то тревогу и беспокойство. Он даже взглянул на дверь и спросил у полицейского, не видал ли он тут девочки в лохмотьях. Немного спустя заиграл орган. Джессика, припав на колени, с восторгом слушала сладостные звуки. Не отдавая себе отчета в своих ощущениях, она чувствовала, что крупные слезы быстро катились по ее лицу, и она не в силах была остановить их. Так лежала она на полу и рыдала, закрыв лицо руками, когда пение окончилось. До нее стали долетать только смутные звуки проповеди, но она не могла расслышать слов. Сени теперь были пусты, двери церковные заперты. Полицейский отошел дальше для наблюдения по обязанностям службы. Джессика встала с пола с чувством горя и усталости, с сожалением думая о том, как светло и тепло было за дверями церкви. Она вышла на холод в темную улицу и долго скиталась, направляясь со стесненным сердцем к своему жилищу. Глава 4. Вступление в волшебное царство. Не в последний раз спряталась Джессика за дверь в церкви. Не имея сил победить в себе желание повторить это запрещенное наслаждение, каждое воскресенье выжидала она удобной минуты выйти из дома в сумерки и никем не замеченной пробраться по темным улицам к церкви. Скоро она в точности изучила время появления Даниэля, затем приближение полицейского, приходившего занять обычное место и, наконец, удобную минуту для своего бегства. Иногда дитя потихоньку смеялось про себя, украдкой глядя из своей засады на Даниэля, выходившего с тем же важным видом навстречу прихожанам, с каким он принимал ежедневных посетителей своей кофейной. Скоро познакомилась Джессика с наружностью пастора. Это был бледный, худощавый и высокий джентльмен, всегда входивший в церковь через боковую дверь. Тихо подходил он к храму Божью, задумчиво опустив голову, между тем, как две девочки, приблизительно ее лет, неизменно следовали за ним с грустными, но приятными личиками. Сильно интересовали Джессику дочери пастора. Младшая была очень хороша собой. Старшая походила и ростом, и цветом глаз на Джессику. Но какая огромная разница была между ней и дочерьми пастора. Сколько ухода, внимания и самых нежных забот было посвящено им. Иногда после их ухода Джессика закрывала глаза и медленно следила за ними, силясь представить себе, что они делают, сидя на скамейках, где не было места ей, бедной, босой, нищей в рубашке, и часто размышления ее оканчивались слезами и рыданиями, которые она должна была заглушать. Трудно передать, как радовался Даниэль, что Джессика не мучила его расспросами о церкви, явившись в среду завтракать в его лавке. Она даже выразила желание, чтобы Даниэль забыл о ее посещении, и мало-помалу это желание исполнилось. Так что, зажигая лампы, Даниэль больше не боялся присутствия и любопытных взглядов любознательного ребенка. Но вот дни становились длиннее и длиннее. Бедная Джессика с горестью предвидела, что скоро ей придется прервать свои воскресные похождения. Опасение быть открытой возрастало каждую неделю, потому что дни становились длиннее, солнце заходило позднее, а пробираться в церковь среди белого дня не было никакой возможности. Уже и теперь нужно было очень много ловкости и проворства, чтобы улучить удобную минуту и войти за дверь среди дневного света, но желание было непобедимо, и если бы не боязнь господина Даниэля, то она, наверное, решилась бы ходить в церковь среди бела дня, не скрываясь. Ведь не могли же наказать слишком строго только за то, что она стояла в церковных сенях во время богослужения. Однако Джессика была замечена до наступления длинных дней. Однажды вечером случилось, что дети пастора, идя в церковь раньше обыкновенного,
2: увидели перед собой маленькую фигурку босой нищенки, поспешно шедшей по ступенькам главного входа и через мгновение скрывшейся в сенях. Они остановились и взглянули друг на друга. Потом взялись за руки и молча, но в сильном волнении последовали за этим новым странным членом отцовского прихода. Церковного сторожа не было видно, но их быстрые глазки сейчас же увидели следы маленьких мокрых ножек на чистых плитах, и в минуту они очутились возле Джессики, притаившейся за дверью. «Позовем сторожа!» – сказала Мина, младшая из детей, таща прочь сестру. Но она произнесла эти слова так громко, что Джессика услышала их, и прежде чем они успели сделать шаг вперед, она уже стояла перед ними с серьезным умоляющим видом. «О, не приказывайте отгонять меня!» – взмолила она. «Я очень бедная, и это мое единственное удовольствие. Сколько раз я вас видела с этим высоким господином, и никогда не думала, чтобы вы велели меня прогнать отсюда, ведь я никому не делаю зла, стоя за дверями. Если господин Даниэль увидит меня здесь, то больше никогда не даст мне кофе». «Дитя», — сказала старшая сестра серьезным и спокойным тоном, «мы не хотим обидеть тебя, но скажи, зачем ты приходишь сюда и прячешься за дверью?» «Я люблю слушать музыку», – отвечала Джесс. «Я хочу узнать, что такое молитва, Бог и пастор. Я знаю, что все это только для господ и для нарядных детей, как вы. Но мне хотелось бы хоть один раз войти в церковь и посмотреть, что вы там делаете».
3: «Изволь, милая, пойдем с нами. Мы посадим тебя на нашу скамейку», — воскликнула Мина в порыве великодушия. Но Женни остановила ее и указала глазами на дырявое платье и растрепанные волосы девочки. Ее туалет невольно смутил их. Маленькая нищая была слишком неопрятна и оборвана, чтобы сидеть рядом с ними на скамейке, обитой пунцовым сукном. Да и во всей церкви вряд ли бы нашлось место для нее, где бы она ни отличалась от всех, потому что никто из прихожан не являлся в церковь в таком виде. Затруднение старшей сестры привело Мину в негодование. Она вспыхнула и с укором глядела на Женни. «Сестра!» – вскричала она, открывая свое Евангелие и стремительно перелистывая его. «Вот текст, на котором папа недавно говорил проповедь! Если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или садись здесь, у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Иаков 2 глава со 2 по 4 стихи. Если мы не возьмем эту девочку с собою в церковь и не посадим ее на свою скамейку, то значит, мы не веруем в Господа нашего Иисуса Христа, а смотрим на людей и на их мнение». «Я, право, не знаю, что делать», – отвечала Женни, вздохнув. «Конечно, это все так, если следовать Евангелию, но я уверена, что папе это не понравится. Лучше спросить у сторожа».
2: «О, нет-нет!» – вскричала Джессика. «Не говорите господину Даниэлю, что я тут спряталась. Я больше не приду и обещаю вам не доискиваться, что такое Бог, молитва и все остальное. Только выпустите меня».
3: «Но, милая моя!» – возразила Мина и решительным тоном. «Мы обязаны объяснить тебе и научить, если ты не знаешь. Наш папа – пастор, учитель закона Божья. И если ты согласишься идти с нами, мы спросим у него, что делать».
2: «А господин Даниэль меня не увидит?» – спросила Джессика. «В резнице никого нет, кроме папаши», – – отвечала Женя. «И он скажет и тебе, и нам, как нужно поступить. Ведь ты его не боишься, нет?»
3: «Нет», – ответила Джесс, радостно выступая вперед и отправляясь с детьми пастора.
2: «Да он ведь не страшен», – заметила Мина, ласково глядя на девочку, между тем, как Женя тихонько постучала в двери резницы, откуда ответили: «Войдите».
1: Глава 5. Открывается новый мир. Пастор сидел в кресле перед топившимся камином с Библией в руках, которую он закрыл, когда вошли дети. Джессика уже давно познакомилась с его наружностью, потому что не раз случалось ей видеть из своей засады бледное, задумчивое лицо пастора. Но никогда еще не встречала она взгляда его серьезных, выразительных глаз, который, казалось, проник в ее душу, понял все ее ничтожество и бедность, мгновенно прочел всю повесть ее печального существования. Она еще не успела опомниться, не успела поклониться, как лицо пастора выразило глубокое сострадание, участие и сожаление, которые приковали к нему глаза Джессики, ободрили ее и успокоили ее тревоги. «Как тебя зовут, дитя мое?» – спросил он.
3: «Джессика», – ответила она.
2: «Джессика», – повторил он, улыбаясь, – «какое странное имя!»
3: «Моя мать играла в театре, сударь», – продолжала она. «А я представляла обыкновенно волшебниц в балете, пока не выросла. Если я буду покрасивее, когда вырасту большая, то мамаша говорит, что я опять буду играть на сцене, но до этого еще долго. А вы, сударь, пастор?»
2: «Да», – ответил он, опять улыбнувшись.
3: «А что значит пастор?»
2: «Служитель», – сказал он, задумчиво глядя на огонь в камине.
3: «Папа!» – вскричали в один голос удивленные дети. А Джессика продолжала пристально глядеть на пастора, который, в свою очередь, устремил свой взгляд на нее.
2: «Сударь, чей же вы служитель?» – спросила девочка.
3: «Служитель Божий, служитель людей», – отвечал он торжественно.
2: «Джессика, я твой слуга».
1: Девочка сомнительно покачала головой и резко засмеялась, глядя вокруг себя. Вдруг ее глаза остановились на прекрасных платьях детей пастора. Мысль ее как будто пронеслась от них на ее собственное рубище, которым она тщетно старалась прикрыть свои обнаженные плечи. Джессика вздрогнула, точно почувствовала прикосновение холодного ветра, неукротимо бушевавшего на улице. Резкий смех девочки болезненно отозвался в душе пастора, и слезы заискрились в его глазах.
3: «А что такое Бог?» – спросил ребенок.
2: «Когда мать моя бывает в хорошем расположении духа, она иногда говорит: „Господи, помилуй! Вы знаете Бога?»
1: Прежде чем пастор смог ответить, отворилась дверь, и на пороге показался господин Даниэль. Быстро окинул он взглядом всех, и лицо его резко изменилось и покрылось смертельной бледностью. Машинально он схватился за ручку дверцы, как бы ища помощи и поддержки, продолжая молча стоять. Нарушил безмолвие пастор.
2: «Джессика», — сказал он, — «внизу под кафедрой есть место, где ты сядешь, и я смогу видеть тебя во время службы. Будь умницей, внимательно слушай, и ты услышишь о Господе».
3: «Стендринг», — обратился он к Даниэлю, — «посадите эту малютку на ступенях кафедры перед скамейками».
1: Прежде нежели успела обрадоваться этому позволению, Джессика очутилась в церкви и с изумлением рассматривала блестящий орган, изливавший чудные звуки сладостной музыки. Недалеко от нее сидели Женя и Мина на своей высокой скамейке, весело поглядывая на нее и улыбаясь.
2: Видно было, что старшая дочь пастора была очень неспокойна насчет того, как Джессика будет вести себя во время богослужения. Она беспрестанно делала ей знаки руками, стараясь указать, когда нужно встать, сесть или стать на колени. Мина же ограничивалась улыбками каждый раз, когда ее голова поднималась над скамьёю. Джессика была вполне счастлива и нисколько не смущалась присутствием многочисленной публики. Дамы и кавалеры немало не отличались от тех, которых она привыкла встречать в театре, исполняя роль феи. Скоро все ее внимание сосредоточилось на пасторе, который очень часто смотрел на нее, видя, что ее личико постоянно обращено к нему. Едва ли она поняла хоть одно слово из всего, что он говорил, но ей нравились звуки его голоса и то выражение нежного участия, с которым он смотрел на нее. Даниэль также сидел за нею с видом неудовольствия и беспокойства, но она не сознавала его присутствия, исключительно занятая вопросом о том, что такое служитель Божий. Глава 6. Первая молитва. Когда богослужение окончилось, пастор сошел с кафедры. В эту минуту Даниэль собирался выпроводить Джессику из церкви, но пастор взял ее за руку при всех прихожанах и провел в ризницу, куда за ними последовали Женни и Мина. Утомленный службой, пастор опустился в изнеможении в кресло. Бледное лицо его было теперь еще бледнее. Молча он поставил девочку перед собою и, опустив голову, тихо произнес: «Господи, это овцы стада Твоего, помоги мне напитать их». «Дети», — сказал он с улыбкой, — «узнать Бога нелегко. Мы знаем только одно, что Он наш Отец. Да, Он мой и твой Отец, Джессика. Он любит тебя и заботится о тебе больше, нежели я забочусь о своих детях».
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе

0: Эта весточка пришла от сестры король Татьяны, проживающей на Украине в Волынской области, село Печехвости.
1: Я очень благодарна Богу за ваши передачи. Это для меня благословение. Пусть воздаст вам Бог за ваш труд на его ниве. Мне очень нравится песня «Вот слышны шаги». Если возможно, то пусть она прозвучит в вашей передаче. Буду очень благодарна. С любовью к вам, сестра Таня.
0: Сестра Таня, спасибо вам за ваше письмо. Слово Божие так необходимо нам. Оно питает нас духовным хлебом, дает нашей душе мир, радость и покой. И хочется еще раз повторить слова псалмопевца Давида.
2: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Дорогая сестра Таня, для вас прозвучит этот гимн.

0: шестом псалме, в десятом стихе, псалмопевец Давид сказал:
1: «Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою».
0: Да, друзья, как это верно! По нашему опыту мы можем подтвердить эти слова, ибо Бог верен и истинен. Дивным образом Он много раз выслушивал молитвы своих детей, и теперь Он слышит наше моление. Он не отвращает ухо своего от нас. Обетование, на котором основывается уверенность псалмопевца, принадлежит и нам. Мы с уверенностью протягиваем Господу руки нашей веры. Господь выслушивает наши молитвы таким образом и в такое время, которое Его любвеобильная мудрость сочтет самым лучшим. Господь выслушивает молитвы каждого из нас и милостиво принимает нашу просьбу. Мы принимаем Иисуса в свое сердце, а Господь принимает нас и наши молитвы во имя Иисуса Христа. Будем же, друзья, прославлять Его великое, верное имя, которое предоставляет свободу нашим молитвам, так, что они беспрепятственно проходят к престолу Всевышнего.

Блажен, кто верует, тепло тому на свете. Воистину блажен, воистину тепло. Блажен, кто миновал предательские сети, кого на миг смутить сомнение не могло. Как ни жилось ему, легко или тяжело, блажен, кто в вере тверд и прост, как просты дети.

когда спокойны мы и счастливы, когда наделены от благ земных мы щедрой мерой, когда бегут от нас и горе, и нужда. О, как отрадно нам тогда, пылая верой, от дум и дел земных отринуться порой и к Богу вознестись, воспрянувшей душой.

но большей радости и большего нет счастья, как веру уберечь в дни скорби и ненастья. Чтоб в тяжкий час, когда приходится терять все, чем была красна земная наша доля, с нелицемерной покорностью сказать: «Да будет, Господи, Твоя святая воля».

0: Однажды темным вечером, в сильную бурю, когда никому не хочется хотя бы на минуту покинуть свой уголок, один молодой человек, живший около самого моря, спокойно сидел у себя в теплой комнате, занимаясь своими делами. Вдруг он почувствовал, сам не понимая от чего, непреодолимое побуждение непременно сейчас же, оставив все, отправиться на улицу, несмотря на страшную непогоду. Этот призыв не давал ему покоя, и он подумал, что верно этот внутренний голос есть призыв Божий, и потому решился сразу послушаться и пойти. Дождь лил, как из ведра, и ветер уныло завывал. Но он быстро зашагал по направлению к лесу и, войдя в него, услышал вопль человека. До него доносились слова горячей молитвы к Богу, мольба о помощи.
1: Господи, помоги. Не оставь меня здесь одного. Боже мой!
0: Юноша поспешил в ту сторону, откуда слышен был голос, и вскоре набрел на одного проповедника, заблудившегося в темноте и умолявшего Господа послать ему помощь. С великой радостью молодой человек привел к себе в дом продрогшего служителя Божия и оказал ему самое радушное гостеприимство. Оба они вместе славили и благодарили Бога, так ясно показавшего им, что Он слышит молитвы и исполняет их.
2: Чуткие, верующие души быстро откликаются на призывы Божьи и, не откладывая, спешат исполнить Его веления.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема сегодняшней передачи – «Компромисс с миром или Божьи стандарты».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений и их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущей передаче мы говорили о том, что враг использует одну ложь за другой, чтобы убедить нас, что мы полностью зависим от собственных эмоций. И когда мы начинаем бороться со своими неуправляемыми эмоциями, и легче всего решить, что эмоции грешны по своей природе, и поэтому их нужно подавлять, нам нужно помнить, что мы сотворены по образу Божьему. А это значит, что у нас есть способность испытывать и выражать самые разнообразные чувства. Мы действительно не всегда можем изменить свои чувства. Однако мы не должны позволять чувствам управлять нашей жизнью. Возможно, вы не в силах справиться с волнением перед медосмотром, но вы можете перестать беспокоиться и не переживать о результате. Может быть, вы не в состоянии справиться с раздражительностью в определенные дни месяца, но вы можете перестать грубить тем, кто встретится вам на пути. Когда в пик вашего одиночества к вам начинает проявлять интерес желанный мужчина, вы, возможно, и не избавитесь от ощущения собственной слабости и уязвимости, но вы можете сдержаться и не ответить на проявленный интерес чужого мужа. Независимо от эмоций, бушующих вас, мы по Божьей милости можем принять решение и смотреть на Господа, доверять и повиноваться Ему. Это принесет Божий мир и благодать, которые помогут нам оставаться верными, несмотря ни на какие трудности. В последней главе послания к филиппийцам апостол Павел дает рецепт душевного равновесия и эмоциональной стабильности. «Радуйтесь всегда в Господе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Что только истина, о том помышляйте». И вот он, результат. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И Бог мира будет с вами». Послание к филиппийцам, 4 глава, 4 стих и с 6 по 9 стих. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы будем называть места из Библии. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Ложь 33. Я не могу контролировать свои эмоции. Жизненные обстоятельства моей любимой писательницы Ханны Уэйтл Смит могли бы кого угодно довести до нервного срыва. Она вышла замуж за проповедника, который оказался духовно, эмоционально неуравновешенным человеком и неоднократно ей изменял. Двое из ее пятерых детей умерли от скарлатины. Одна дочь сбежала от своего мужа с художником, другая вышла замуж за известного атеиста. Сама Ханна страдала от мучительных приступов артрита, но она не стала строить свою жизнь на основании своих ощущений. Ее книги отражают неизменную решимость следовать за Богом, повиноваться Ему, независимо от чувств. Наши взаимоотношения с Богом не должны основываться на эмоциях. Необходимо понимать, что чувства всего лишь слуги нашей воли. Воля может управлять чувствами, только если мы раз за разом сознательно принимаем соответствующее решение. Множество раз, когда мои ощущения не согласовывались с фактами, я провозглашала истину. Бушующие эмоции, как и корабль во время шторма, нуждаются в якоре, который способен их удержать. И если ваша воля подчиняет их всемогущему Богу, то в конце концов они затихнут. В Писании есть множество божественных обетований и заповедей, позволяющих контролировать эмоции, несмотря ни на какие бури. Божье Слово обещает: «Я с вами во все дни». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Следовательно, мы не обязаны подчиняться охватывающему нас чувству одиночества. Божье Слово обещает: «Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Следовательно, мы можем спать спокойно, не переживая о завтрашнем дне. Божье Слово обещает: «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя». Книга пророка Исаии, 54 глава, 10 стих. Следовательно, нам не нужно жить в страхе. Божье Слово говорит: «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Это значит, что мы можем не поддаваться страху, независимо от обстоятельств. Божье Слово говорит: «Не заботьтесь ни о чем». Послание к Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Это значит, что мы можем обрести покой, несмотря на все свои тревоги. Божье Слово говорит: «За все благодарите». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Значит, мы можем быть благодарными, даже когда вокруг нас все рушится. Божье Слово говорит: «Любите врагов ваших». Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Это значит, что силой Духа Святого мы можем любить, независимо от того, как сильно нас обидели. Божье Слово говорит: «Прощайте друг друга». Послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Это значит, что нет человека, которого мы не могли бы простить. Неважно, какую боль он причинил нам и как сильно согрешил против нас. Когда мы смотрим на Христа и каждую мысль подчиняем истине, Святой Дух освещает наши эмоции и дарит нам сверхъестественную благодать, утешение и мир. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Послание к Колоссянам, 3 глава, 1 и 2 стих. Пленяем всякое помышление в послушание Христу. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 5 стих. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. К
Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих. Ложь 33. Когда у меня гормональный сбой, я за себя не ручаюсь. Если мы принимаем эту ложь, то вскоре поверим и в то, что не можем держать себя в руках, когда чувствуем себя уязвимыми или нервничаем. Мы склонны не только верить своим чувствам, но и повиноваться им. Итак, если в 10 вечера нам неожиданно захотелось есть шоколадного мороженого, мы сразу направляемся к холодильнику. Если не хочется спать, мы допоздна смотрим фильм. Если на следующее утро не хочется вставать, мы натягиваем на голову одеяло и притворяемся больными. Если мы не чувствуем особого желания готовить ужин, то заказываем на дом пиццу. Если не хочется убираться, мы ждем до тех пор, пока беспорядок не послужит поводом для депрессии. Проблема в том, что если мы идем на поводу своих эмоций и отдаем их бразды правления нашей жизнью, то с приходом трудностей, скорее всего, снова прислушаемся к ним. В последние годы много говорится о нескольких периодах в жизни каждой женщины. Некоторые исследования действительно помогают понять, как дивно мы сотворены. Однако многие женщины заняты теперь только своей персоной и на основании полученных учеными данных оправдывают свое непростительное отношение к людям. Некоторые женщины возлагают ответственность за плохое настроение и некорректное поведение на свой менструальный цикл. Да и мне частенько хочется это сделать. Это заблуждение чуть не разрушило брак Мэри. Мне 52 года, и я вижу, как эта ложь владела моим сердцем всю жизнь. Муж пытался обличить меня и открыть мне истину, но я была так обманута и так верила доводам ученых, что даже не хотела слушать мужа. Я прозрела только тогда, когда муж собрался от меня уйти. Некоторые женщины объясняют или оправдывают постоянную смену настроений и непредсказуемое поведение трудной беременностью. Я встречала и таких женщин, которые заранее планировали переживать нервный срыв, когда у них начнется климакс. Безусловно, процессы, происходящие в нашем организме, влияют на наши эмоции, мысли и даже дух. Мы не можем нейтрализировать некоторые аспекты нашей личности. Все они неразделимо связаны между собой. Но мы попадаемся в ловушку врага, когда оправдываем плотское греховное поведение, основываясь на своем физическом состоянии или гормональных изменениях. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Компромисс с миром или Божьи стандарты». Я помню, что в 19 лет целый год плакала без причины. Сейчас, я, оглядываясь назад, понимаю, что в моем организме происходили серьезные изменения, я становилась женщиной. Но сейчас я понимаю и то, что это не могло служить извинением за вспыльчивость и обидчивость, которые я позволяла себе в тот год. Много лет назад из-за напряженного графика выступлений я была истощена физически и эмоционально. Я стала ужасно относиться к людям. Я постоянно критиковала всех и вся, и окружающим трудно было находиться со мной. Подсознательно я оправдывала это плохим самочувствием. Один мой друг тогда сказал: «Усталость не дает тебе права вести себя по-плотски». Каюсь, тогда мне не понравилось это обличение, но именно оно в тот момент было так необходимо. Это было болезненное, но необходимое напоминание истины. Бог устроил наш организм так, что у него есть как бы свои времена года и циклы. Конечно, трудности есть в каждый период жизни.
Одно из последствий грехопадения – болезненные роды. Но речь идет не только о самих родах. К примеру, страдания, через которые проходят некоторые женщины во время менструации, тоже напоминают нам о грехопадении. Но месячный цикл также напоминает о том, что Бог сотворил нас женщинами, поэтому мы можем вынашивать детей и дарить им жизнь. И хотя я не замужем, я все-таки помню, что это прекрасное напоминание о том, кто я такая, почему Бог сотворил меня и как мне лучше всего прославлять Его здесь, на земле. Когда Бог сотворил землю, Он посмотрел на нее и сказал: «Хорошо весьма». Бытие 1 глава 31 стих. Вся Вселенная, от мельчайшей молекулы до огромной галактики, находились в идеальном порядке. В мире царила полная гармония. Не было ни смятения, ни боли, ни конфликтов, ни разочарований. Мы знаем, что Адам и Ева наслаждались жизнью в идеальном мире. Все было прекрасно. Ничего не нужно было ремонтировать. Никто никуда не опаздывал, не уставал и не раздражался. Никто не влезал в долги, не страдал, не болел и не умирал. Никто не обижался и не обижал. Никто ни с кем не судился. Не было нужды во врачах, адвокатах, психологах или сексопатологах. Но все это изменилось в тот момент, когда Ева выслушала ложь сатаны и согласилась с ним. И теперь землю, которая когда-то с готовностью отдавала свои плоды, приходилось очищать от сорняков и колючек и обрабатывать в поте лица, чтобы вырастить хоть какую-то пищу. Рождение детей было задумано как радость и самая естественная часть жизни женщины, но теперь ей предстояло испытывать схватки и боль. Вдобавок к сорнякам и болезненному деторождению в жизни женщин появились страх, стыд и чувство вины, разочарование, ссоры и судебные тяжбы, слезы и нервные срывы, ураганы, наводнения и землетрясения, насилие и преступность, бедность, голод, расизм и войны, артрит и рак. Обман, вошедший в мир, повлек за собой определенные последствия. Как капля красителя, попавшая в стакан воды, окрашивает всю воду, так и грех запятнал жизнь людей и среду их обитания. Разве не Бог сотворил наши тела? Разве Он не понимает, как они устроены? Неужели вы думаете, что наши гормоны, менструации, беременность и климакс удивляют Бога, и Он не знает, как заботиться о нас в это время? Псалмопевец Давид прославляет Бога за Его работу и за то, как Он устроил наш организм. «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы, зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, с 13 по 16 стих. Какая удивительная мысль! Задолго до рождения каждая молекула вашего тела, каждый день вашей жизни, от зачатия и до смерти, были продуманы и тщательно спланированы самим Богом. Он назначил день вашей первой менструации, определил, когда и сколько раз вы будете в состоянии зачать ребенка и когда у вас прекратится овуляция. Он точно знает, что происходит в вашем теле каждую минуту. Неужели мудрый, любящий Творец не знает, что происходит с вашими гормонами или не может позаботиться о вас в каждый период вашей жизни? Он не предлагает легкой жизни, но обещает удовлетворять ваши потребности и дарить благодать, которой будет достаточно для преодоления трудностей на каждом этапе.
задолго до того, как были написаны книги о менопаузе или эстрогене, Франциск де Сали сказал мудрые слова для женщины любого возраста. «Не страшитесь жизненных перемен. Лучше смотрите вперед с надеждой на то, что когда они придут, Бог, которому вы принадлежите, избавит вас от бед. Он хранил вас до сего дня, и так крепко держите его за руку, и он поведет вас по жизни. А когда вы больше не сможете идти, он понесет вас на руках. Тот же самый вечный Отец, который заботится о вас сегодня, позаботится о вас завтра и каждый день. Он либо оградит вас от страдания, либо даст вам силу перенести его. Итак, будьте спокойны и отложите в сторону все дурные мысли и воображаемый страх». Молитва Павла из первого послания к фессалоникийцам предназначена не только для верующих первого века. И она не только для мужчин. Я верю, что эта молитва уместна в любой период жизни каждой женщины. Ответ на эту молитву обязательно придет. Нам нужно только верить ему и позволить выполнить нашу просьбу. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава с 23 по 24 стих. Практическое применение. Ложь. Я не могу контролировать свои эмоции. Истина. Мои эмоции не должны управлять мной. Я могу принять решение размышлять над истиной, пленять всякую мысль в послушании истине и позволить Богу управлять моими эмоциями. Ложь. Когда у меня гормональный сбой, я за себя не ручаюсь. Истина. По милости Божией я могу самостоятельно принять решение слушаться Его, независимо от моих чувств. Греховным поступкам, неправильному отношению к людям и грубости нет оправданий. Мои жизненные, физические и эмоциональные циклы находятся под контролем того, кто сотворил меня, заботится обо мне и знает о моей жизни все. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Послание к Филиппийцам, 4 глава с 4 по 8 стих. Послание к Колоссянам, 3 глава с 1 по 4 стих. Книга пророка Исаии, 26 глава с 3 по 4 стих. И еще раз книга пророка Исаии, 50 глава, 10 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Спасибо, Отец, за истину Твоего Слова. Спасибо за возможность получать удовольствие и радоваться благу, и даже за возможность испытывать боль. Я понимаю, что в падшем мире боль неизбежна. Я каюсь, что часто предпочитаю верить своим чувствам, а не Твоему Слову и Духу. Спасибо, что независимо от моих эмоций, Твоя истина остается абсолютной и неизменной. Помоги доверять Тебе даже посреди боли и слез, смятения и потери.
Помоги слушаться Тебя, несмотря на мои ощущения. Спасибо за мир, который Ты обещал подарить в любой ситуации, если я буду сосредотачивать свое внимание и мысли на Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинвуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы рассуждаем о великих делах Божьих, о том, что Он великий Творец, создал человека и вдунул в него дыхание жизни и стал человек душою живою.

Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас любовью нашего Господа. У микрофона вновь Виктор Терпевский, и я вновь обращаюсь к 138-му псалму.

Второе место из книги «Послание Ефесянам» 3 главы с 14 стиха ниже я буду читать. У кого есть Библии, пожалуйста, откройте это место Священного Писания. Павел апостол говорит: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, уверенные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Еще прочитаю немного из того прочитанного. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Обратите внимание, друзья мои, Павел апостол говорит о внутреннем человеке, о сердце человека, куда вселяется Христос. Мы прочли с вами из Псалма: «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Речь идет о душе человека. Псалмопевец поражен величием Создателя, и душа его вполне сознает это, как он говорит. Апостол Павел призывает крепко утвердиться Духом Божиим во внутреннем человеке. Давид говорит о душе сознающей. Павел апостол о внутреннем человеке. В прошлый раз мы говорили о внешнем, видимом, то есть о теле человека, дивно устроенном для жизни на этой земле. Сегодня мы будем рассуждать о духовной стороне человеческого бытия. 2 глава, 7 стих. Еще я читаю: «Создал Господь Бог человека из праха земного». Что Он создал? Ясно же, тело. «И вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Это уже вторая сторона личности человека. Итак, первая и главная мысль. Душа живая имеет небесное происхождение, а потому ей предстоит жить вечно. Душа человека – это его внутренний человек. 1 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Павел апостол говорит: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек, то есть тело наше, если внешний наш человек и тлеет, то внутренний, то есть душа наша, внутренний со дня на день обновляется». Я еще прочитаю, вы продумайте этот стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Удивительное слово. Внутренний человек, душа человека обновляется, она не стареет. Вот почему я люблю детей и глубоких старцев и стариц. Во-первых, у детей внутренний человек, их душа, еще чиста, безгрешна. И о детях было сказано: «Ибо таковых есть Царство Небесное». А у стариков очень близка душа к Богу. При угасании физических сил возрастает его духовное содержание. Душа человека – это внутренний наш человек. Но этому противостоит дьявольская рать духов злобы поднебесной, и им, как мы знаем, подпевает злобствующее безбожество, отвергающее духовную субстанцию человека. То есть они, эти люди, не верят в существование души и духа человеческого. Они думают только о материальном. Но мы верим и твердо знаем, и опытом подтверждаем, что учение Иисуса Христа о духе, душе и теле абсолютно верно. Это звучит в унисон тому, что сказано в Библии. Внутренний человек

живет вечно. Душа человека – неразрывная совокупность всех чувствований, мышления, воли, памяти, симпатии или антипатии. Душа есть единственный источник нашего спасения, друзья мои. Это как синтез личности, то, что является нашей сущностью, в чем проявляются все наши свойства, все наши способности, все то, что различает добро и зло. Душа человека – таинственное отображение Бога, место пребывания личного духа или внутреннего человека. Душа, по выражению христианских богословов, – это дух и плоть, объединенные в одно целое. И неправильно говорить «я имею душу», но более правильно сказать «я есмь душа». «Я есмь душа». Старославянское слово «есмь» говорит о прошлом, настоящем и будущем. Не просто есть душа, но «есмь» значит «был», «я есть» сегодня и «я буду» в будущем. Мы знаем, что душа человека стоит между выбором взять влияние и руководство либо духа, либо плоти. Мы знаем, что дух противится плоти, плоть противится духу. В человеке всегда происходит борьба. Душа стоит, как бы рассматривает то налево, то направо действие духа и действие плоти. Что избирает душа? Что она изберет? Так человек и будет жить. Будет ли он жить по плоти или будет жить по духу? Душа решает этот вопрос. Душа – это храм Божий, как написано, если Дух Божий живет в нас, у верующих людей. Душа – это вертеп разбойников, кроме того, капище сатаны, если ей, этой душой, руководит и властвует плоть. Разве не так? И вторая мысль. Материализм отвергает существование души, потому что с признанием ее нужно признать и ее бессмертие. Ну а если признать бессмертие, нужно признать и Слово Божие, которое говорит о бессмертии души. А это для них абсолютно невозможно. Они хотят устроить жизнь счастливую на этой земле, не думая о том, что земля и все дела на ней сгорят по Слову Божьему. Так что счастье земной жизни, если оно и существует, оно временное, прекращает свое существование со смертью человека, с телом, которое умирает. Ибо мы читаем в Евреям, человеку положено однажды умереть, а потом суд. С признанием бессмертия материалисты должны признать еще идею суда. А это значит предстать пред Господом, пред Белым престолом и выслушать приговор вечного осуждения. Люди не хотят верить в вечную жизнь не потому, что ее нет, а потому, что верить в нее им невыгодно. Проявление духа и души человека способны ощущать себе те, которые верят в существование духа и души. Кто имеет и не угашает веру в Бога, Творца Вселенной, кто уже однажды был возрожден духовно. Евангелист Иоанн записал слова, беседу Никодима с Иисусом Христом. «Дух дышит, где хочет, — говорит Господь, — и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. И сфера Духа Святого вне понятия безбожества. Безбожникам не открыты эти истины, они не могут понять их. Сколько ни рассказываю слепому о розе, о бабочке порхающей, о произведениях искусства великих мастеров, таких как Микеланджело, Леонардо да Винчи или, может быть, других художников. О цветах радуги, сколько бы ни говори, он не поймет. Почему? Потому что не может созерцать. Ему не дано видеть. Равно как и для глухого, реквием Моцарта, оратории Гайдна, Генделя, Баха и других композиторов, все одно он не может это понять. Это надо воспринимать слухом. Но слуха у глухого нет. И для него все равно, звучит ли это реквием Моцарта
или гимн Советского Союза. Все одно. Но Бог желает, чтобы душа человека и дух человека и тело человека безраздельно служили Ему и любили Его. И как это прекрасно — служить своему Господу всем существом безраздельно, то есть телом, душой и духом до самого последнего дыхания. Святые люди всегда стремились к этому. И Павел апостол говорит в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Мы знаем, тело человека ограничено отрезком времени. Бог определил предел телу, но Он не может и не хочет дать предел душе и духу, ибо и то, и другое от Него произошло. И вдунул Господь в лицо человека дыхание жизни, и стал человек душою живою. Третья мысль. Душа человека бессмертна, и в этом ее необыкновенное величие. Возрожденная вера всегда имеет богоискание. Душа, как духовная субстанция, не подлежит тлению, уничтожению, смерти, разложению или делению. У человека, кроме того, есть разум, который позволяет человеку познать Бога. Для души могилы нет. Дух человека по смерти тела возвращается к Богу, так сказал сам Господь. И эта великая тайна принимается верою, ибо так написано. Душа человека представляет личность, когда-то жившего, но умершего в загробном мире. Да, воображение человека способно вникнуть вглубь того, что уже давно-давно исчезло. Например, оратор, если он хороший оратор, переносит слушателя вглубь веков. Как память о любимых не умирает, как книга сожженная продолжает жить в умах людей, так и истина Божия о душе не уничтожается, друзья мои. Если мы читаем 40-ю главу Исаии, то можно видеть следующее. «У Бога, — говорит пророк, — ничего не выбывает». В другом месте мы читаем: «Но Он есть Бог не мертвых, но живых, потому что у Бога все живы». Но верным своим Он сообщает будущее. Мы знаем, что Иосиф имел откровение во снах о том, что будет с Иаковом, с сыновьями, что будут переживать его родные братья. Такое откровение дал ему Господь. Когда-то мудрецы получили во сне откровение не возвращаться к Ироду, а идти другим путем. Так они и сделали. Конечно, не всяким снам можно верить. Иногда человек видит какие-то страшные сны, потому что вечером крепко покушал. Это не полезно для его здоровья. Но он просыпается и рассказывает ужасные вещи, как будто они действительно будут существовать или исполниться. Конечно, Слово Божие нас учит, что есть у человека время для вещих снов, когда он видит сны, когда Господь открывает человеку будущее. В 33 главе книги Иова мы читаем: «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или Он вразумляется болезнью на ложе своем, и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, а жизнь его к смерти». И ниже мы читаем: «Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых».
Было время, когда в Соединенных Штатах Америки избирались богобоязненные люди на президентское кресло. Таким человеком был Авраам Линкольн. Ровно за сутки до покушения на него Авраам Линкольн видел во сне похороны. Он видел похоронную процессию, и он спрашивал кого-то, кого хоронят. И кто-то ему ответил: Авраама Линкольна. Проснувшись, он рассказал за завтраком этот сон своей жене. И в этот же день Авраам Линкольн был убит. Бог открывает человеку иногда свою волю и во сне, но не всякому сну можно верить. Сны бывают от Господа, а бывают и не от Господа. И все-таки так или иначе, это то, что воспринимает душа, а не тело человека. И последняя мысль. Душа человека – величайшая драгоценность в очах Божьих. У человека есть память. Сколько раз, друг мой, ты был на краю смерти, помнишь? И всякий раз тебя кто-то спасал, кто-то останавливал, и ты не делал неверный шаг. И это продлевало еще твою жизнь. Сколько раз жизнь твоя висела на волоске? Сколько раз? Помнишь? А сколько раз Господь просил тебя, чтобы ты пришел к Нему для того, чтобы стал служителем Его? Помнишь? А сколько раз ты собирался стать христианином? Помнишь? Сколько раз ты принимал решение: наконец-то я сброшу с себя эти путы греха, я стану христианином. Сколько раз? Тело это делало? Нет. Это решение принимала твоя душа. Сегодня у тебя тоже есть выбор. И ты можешь принять решение. Служить Господу или отказаться от этого служения. Когда-нибудь душа твоя предстанет на суд пред Белым престолом. Сколько раз Господь напоминал тебе в жизни об этом, и ты знал это, и сегодня ты еще раз слышишь об этом. Подумай о своей будущности. Душа человека бессмертна. Жизнь после смерти тела продолжается, и она будет продолжаться вечно. Но только вопрос, где и с кем? В вечности с Господом? В вечном благословении? Или с дьяволом в аду, в вечном проклятии? Наверное, как разумный человек, ты должен был бы это решить сам. И решить только правильно. Решение единственное, правильное, это принять спасение и сказать: Господи, прости, я хочу служить Тебе, потому что я хочу с Тобой жить вечно. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это, так говорит пророк. Дивны дела Твои, Господи, скажи и Ты. Душа моя сознает это вполне, скажи это. Скажи это, чтобы Твой внутренний человек возрастал во Христе Иисусе, чтобы Христос вселился верою в сердце Твое. Псалмопевец был поражен величием Создателя. И душа его вполне сознавала это. Сознаешь ли ты, мой дорогой друг? Господь желает, чтобы ты был спасен. Чтобы душа твоя, она существовала вечно, но существовала с Господом. Это Его желание искреннее. И потому прими Иисуса Христа, раскайся перед Ним, и ты получишь вечную жизнь. Это будет великое счастье для тебя. Слава за все Богу нашему. Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Вера с Сережей пришли в гости к новой знакомой, тете Шуре, с которой Вера недавно познакомилась в парке. Тетя Шура выглядит усталой и печальной.
1: Верочка, милая, как хорошо, что вы пришли ко мне.
2: Вы себя плохо чувствуете, да?
1: Конечно, здоровье совсем не важное. Но не только это. Знаете, что я до вас тут читала Библию. И там такое место есть о сыне, который ушел от отца. Вы, наверное, знаете этот рассказ?
2: Конечно, знаю.
1: Ну вот, я сидела и думала, что так, наверное, и мы, люди, ушли все от Бога. И мыкаемся теперь где-то далеко без Него. Мучаемся, страдаем, и все зря.
2: Да, это правильно.
1: А где-то у нас, наверное, есть Отец. И мне так тоскливо стало на сердце. Прямо не знаю, что делать.
2: Тетя Гура, какая печаль от Бога. И Библия так тоже сказана.
1: Вот как?
2: Знаете, тетя Шура, это, наверное, Иисус стучит вам в сердце. Под вами грустно. Он как добрый пастырь зовет вас к себе.
1: Добрый пастырь?
2: Да. Он ведь всегда так нежно-нежно стучит. Хотите, я вам спою одну песенку про пастыря?
1: А ты петь умеешь?
2: Да, она все время поет.
1: Вот молодец. Спой, конечно.

0: Господи, Господь, спаси тебя.
1: Милые мои, вас и вправду ко мне Господь послал. Наверное, и мне пора серьезно подумать о своей жизни. Чувствует мое сердце, что есть Бог на свете.
2: Бог есть. Это точно Библия не обманывает.
1: Да, сынок. По крайней мере, с тех пор, как я стала читать ее, у меня появилась надежда, да и на сердце потеплело. А то ведь не знала, как и жить дальше. Совсем отчаялась. Ой, кто это еще ко мне идет? Уж не сын ли?
0: Ну, это же хорошо, если он придет.
1: Вы, ребятки, только не пугайтесь. Он может быть и пьяный.
3: Привет, маманя.
1: Ой, сыночек, входи, входи.
3: О, смотри-ка, у тебя вроде гости здесь. А я к тебе по делу.
1: Вот, ребятки, это мой сын Володя.
4: Здравствуйте.
3: Привет, малютки. Разрешите представиться? Володька, бывший интеллигент, а теперь первый задира и пьяница.
1: Володя, ну что же ты ломаешься? Хоть бы детей постеснялся.
3: Ну, что тут стесняться-то?
1: Меня не уважаешь. Так хоть гостей моих уважай.
3: А я что? Я ничего такого. А вы кто такие будете, благородные гости?
1: Это мои новые друзья. Пришли меня проведать.
3: А у них, между прочим, и свои языки есть, наверное, а?
2: Меня зовут Серёзой.
5: А я Вера.
3: Вот и познакомились. Ну, молодежь, что скажете? Пионерское поручение выполняете?
1: Володя, ну перестань.
3: О, это хорошо. Очень хорошо, я бы сказал. Патриотизм. Ха-ха. И всякое такое. Знаю я это, знаю.
1: Ну, Володя, зачем ты опять начинаешь?
2: Во-первых, прошу не кривляться.
3: Ого.
2: Здесь ведь женщины.
3: Ого.
2: И одна из них... Ваша собственная мать.
3: Смотри-ка, да тут оказывается прямо настоящие джентльмены. Ну и дела.
5: Сережа правильно сказал. Свою маму надо уважать и любить.
3: Слушай, маманя, да ты, я вижу, защитников в себе заимела. Хорошие пионерчики.
1: Так от тебя-то никакой помощи не дождешься. А уж про защиту и говорить нечего.
3: Ну что ты.
2: Зато теперь у тети Шуры будет самая лучшая в мире защита.
5: Да.
3: Да ну. И кто же это такой? Защитник.
2: Бог.
3: Кто? Кто?
2: Бог.
3: Откуда вы все это взяли?
2: В Библии так сказано. В 90-м псалме. Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.
3: Ах, Библии, знаю я эти поповские сказки. У нас ведь маманя вроде раньше тоже Библия была.
1: Она и сейчас у меня есть. Не мешало бы и тебе почитать, Володя.
3: Ну, я такой не читаю. В ней сплошные поповские сказки.
5: А вот и нет.
3: А ты, Кнопка, откуда это знаешь?
5: Я испытала это.
3: Ничего, что мала, козявка. Ну и заявочки.
1: Володя.
3: А знаешь ли ты, что у нас наука все доказала? В космос летают исследовать, отправляют сателлиты туда. А здесь одна какая-то девчушка заявляет, что Бог существует, я испытала это.
5: Хм. Бог есть дух. Его нельзя измерить, извесить.
2: Или увидеть в телескоп, или в подзорную трубу.
3: Ишь ты, какие умные нашлись. Я говорю, что раз нельзя увидеть, то значит его и нет.
5: А ветер вы тоже ведь не видите? Но ведь ветер есть?
3: Конечно, ветер есть. Я это чувствую. Но при чем здесь ветер?
5: Вот в этом-то и дело.
3: В чем дело?
2: Вера хочет сказать, что и Бога мы не видим. Но можем почувствовать и испытать его на себе.
3: Да какой там Бог? Мамане моей говорите о нем. Может, ей он нужен. Ведь она, почитай, уже жизнь свою прожила. А мне, во всяком случае, Бог не нужен. Я уж и так как-нибудь проживу.
5: О тете Шуре мы уже и говорили. Но вы тоже нуждаетесь в Боге. И, может, еще больше, чем она.
3: Ну уж, дудки. Я и Бог. Ха-ха. Вот насмешила.
5: Да, потому что ваша жизнь совсем и несчастливая.
2: И это совсем не смешно.
3: Может быть, вы и правы. Только уж как-нибудь я сам разберусь, как мне жить.
2: Без Бога у вас все равно ничего не получится.
3: Не тебе знать об этом. Не получится, так и не надо. Жизнь копейка, судьба индейка. Водочка бы побольше только. Как
1: ой,
3: говорится, пропадать
1: несчастный.
3: Так с музыкой. Как напьешься, так и чувствуешь себя хозяином земли.
1: Зато потом состояние хуже, чем у нищего с котомкой. А в голове, как после побоища.
3: Да, кстати, о деньгах. Я как раз за этим же и пришел.
1: Опять?
3: Ну, слушай, нам надо бы за квартиру заплатить, а нечем. Да и на еду тоже надо. Одолжи, а, червонцев 10. Я вот тебе крест отдам с получки.
1: Так я и думала, что ты за этим пришел. Ведь иначе ты не зашел бы.
3: Ну, конечно, ты права, мама. Ну, ничего не попишешь.
1: Поменьше пил бы. А то так и скоро по миру пойдете. Да и детей пожалели бы. Они-то ведь ни в чем не виноваты.
3: Ну, это уж мое дело. Как хочу, так и живу. Ты мне прямо скажи только, дашь ты мне денег или нет? Если не дашь, я пойду к другим просить.
1: Да дам я тебе, дам. Но только ради детей. Учти. И не столько, как ты просишь. Сам ведь знаешь, что у меня нет.
3: Ну, давай, давай.
1: Вот, возьми. И не надо возвращать. Все равно ты не сможешь отдать.
3: Ну что, спасибо и за это. Только, конечно, Нинка ругаться будет. Ну да ладно, обойдемся как-нибудь.
1: Скажи своей Нине, чтобы лучше о детях подумала. Ведь все деньги на водку уходят. И что это за мать такая, хуже врага?
3: Мать как мать. Я же просил не лезть не в свое дело.
1: Ну как же это, Володя, не мое-то дело? Ты же ведь не чужой мне. Ох, Володя, отвернулся бы ты от худых путей-то. Все сердце из-за тебя изболело.
3: Эх, маманя, куда уж отвернуться такому человеку, как я?
5: К Богу!
3: Эх, ты только о своем Боге. Знаешь что? Иди-ка ты, детка, со своим Богом. Говори где-нибудь в другом месте.
5: А я в других местах тоже и говорю.
3: А, вот как.
5: Но только вас тоже Бог любит. И вам надо знать об этом.
2: Да, он любит вас и хочет спасти. Хотя вы даже слушаться нам не хотите.
3: Ну и попался. Девчонка хороша, а пацан-то еще лучше. Настоящий поп.
2: Да, папа мне еще далеко. А вот вам, да, совсем близко.
3: Хм.
2: Но я буду молиться за вас, чтобы Бог нашел вас и спас.
5: Да, мы будем молиться за вас.
3: Нет, я вижу, надо бежать. Вас не переговоришь. Глядишь, совсем сагитируют в монахи.
1: Дал бы Бог, что ты образумился, сыночек. Я бы хоть спокойно умереть могла.
3: Что-то я уж не узнаю тебя, маманя. Ишь, как заговорила-то. Ты что, тоже уже в Бога верить стала?
1: Может быть, и не совсем еще. Но в то, что он есть, сыночек, я верю. А дальше, что он мне даст?
3: Ну и делишки. Ладно, прощавайте. Премного благодарен за душеспасительную беседу. Я пошел.
1: Ну, дай я тебя провожу.
5: До свидания.

много может усиленная молитва праведника, написано в Библии. Вера и Сережа обещали молиться за Володю, и рано или поздно эти молитвы произведут свое действие. Можно с уверенностью сказать, что Володя не сможет забыть этих маленьких свидетелей и их слов «Бог вас любит». Воистину, Бог любит этого несчастного человека и любит его больше, чем кто-то другой на свете. Больше, чем даже его собственная страдающая мать его любит. Володе нужно будет только взглянуть на Голгофский крест, чтобы увидеть всю меру Божьей любви к нему. Ведь также за его грехи и неверие Христос умер на Голгофском кресте. Иисус пролил свою драгоценную кровь, чтобы также он, Володя, имел прощение, примирение и мир с Богом. Но он этого пока еще не понимает. Он пока еще блуждает, проклинает Бога и разбивает сердца самых дорогих ему людей, матери и детей. Пьянство, распутство, драки и ссоры — это пока его ежедневная действительность. Но наступит день, когда безумию Володи придет конец. Он или придет в себя, как это сделал блудный сын, вдали от отцовского дома, встанет и обратится к своему любящему небесному отцу и станет хорошим отцом для своих детей и хорошим сыном и мужем. Или смерть положит конец его распутству, и душа его навеки погибнет. «Человек рожден для неба», говорит старая китайская пословица. Эта мысль из восточной философии напоминает библейское учение о сотворении человека. Небо, объясняют китайцы, это наивысшее существо. Моисей написал, что Бог, наивысшее существо, сотворил человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их. Бог создал человека с той целью, чтобы человек поклонялся ему, служил ему, и вечно наслаждался общением с Ним, своим Творцом. Но человек проявил непослушание и пал в грех. Это разлучило его с Богом, то есть наступила духовная смерть человека. Образ его исказился. Но у Бога был уникальный план для восстановления первоначального безгрешного образа человека. Чтобы духовно мертвый человек вновь стал живым, ему нужно родиться второй раз, духовно родиться. Возможно, услышав эти слова о втором духовном рождении, о рождении от Духа, вы возразите: «Но я и так уже верю в Бога. Иногда даже хожу в церковь». Или «Я постоянно стремлюсь к самоусовершенствованию». Но не это имеет в виду Библия, говоря, что тебе нужно родиться от Духа. В третьей главе Евангелия от Иоанна записано, выражаясь современным языком, интервью между Иисусом Христом, воплощением всей истины, и Никодимом, глубоко религиозным человеком. И это краткое интервью содержит в себе вечную и самую важную для каждого человека истину, истину, которую каждый человек должен услышать и знать. Мы можем представить себе, при каких условиях состоялась эта встреча между Иисусом и Никодимом. Иисус Христос весь день провел в служении людям. В этот поздний час Он был уставшим и готовился ко сну. Вдруг послышался стук в двери. За дверью стоял Никодим, фарисей, израильский религиозный учитель. Он желал побеседовать с Иисусом наедине. Иисус пригласил его войти. И в тиши темной ночи началась эта знаменательная и важная для всех людей всех времен беседа. «Рави», — начал Никодим, — «мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Сидя лицом к лицу, эти два человека изучали друг друга. Иисус — 30-летний молодой учитель, и Никодим — старый профессор иудейской религии.
И хотя Никодим был высокопоставленным авторитетным лицом, Иисус, выслушав его комплимент, не опроверг его. Вместо этого Иисус произнес слова, которые были для собеседника как шок. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Другими словами, Иисус сказал, «Никодим, поверь мне, тебе нужно начать свою жизнь сначала, несмотря на то, что ты честный человек. Тебе нужно родиться снова». Что ты имеешь в виду под словами «снова родиться»? «Как может взрослый человек, такой как я, снова родиться?» — спросил Никодим с удивлением. Иисус бросил вызов плотскому разуму Никодима. «Никодим, никто не может увидеть Царствие Божие, если не родиться от Духа Святого». «Как это может быть? Я не понимаю», — продолжал вопрошать мудрый профессор. И потом Иисус тщательно и доступно объяснил, что в жизни человека должна произойти духовная перемена, такая же непостижимая, как само рождение. Он рассказал Никодиму, что Бог послал своего Сына, чтобы он стал для людей источником вечной жизни. Точно так же, как Моисей однажды вознес медного змея в пустыне тысячи лет назад, чтобы ужаленные змеей израильтяне, взглянув на него, остались в живых. Так и Иисус однажды будет вознесен как символ Божьей любви и милости. Никодим хорошо знал историю с медным змеем, и он понял аналогию. Старец услышал от Иисуса многие чудные истины, истины которых он никогда не забудет. Время прошло быстро в беседе. Было уже поздно. Пора было уходить. Иисус, вероятно, не склонял благочестивого фарисея к принятию положительного решения. Никодим не был еще готов к этому. Прошли почти 3 года. Римские воины распяли Христа, пригвоздив его ко кресту. Крест был поднят так, что все могли увидеть распятого. Там, на Голгофском холме, он пролил свою кровь, умерев за грехи мира. Кто же позаботился о теле Христа? Кто снял его со креста? Никодим. Этот тайный последователь Христа вышел теперь на сцену, готовый засвидетельствовать о своей вере в Сына Божьего. Он попросил разрешения снять тело Иисуса со креста и вместе с неким Иосифом из Аримафеи приготовил его для погребения. Из истории Никодима мы видим, что даже самые добрые и порядочные люди должны испытать перемену, духовное рождение. Религиозность, благородность, честность, хорошее образование, высокая мораль — ничто это не может спасти твоей души. Религиозная ревность не спасает. Иисус сказал религиозному Никодиму, «Должно вам родиться свыше». При духовном рождении человек становится новым творением. Через пророка Иезекииля 2500 лет назад Бог сказал своему народу, «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце послушное», как написано в английском переводе. Многим известно имя доктора Кристиана Барнарда. Этот южноафриканский хирург получил всемирную известность впервые в истории медицины, успешно произведя пересадку сердца. Взяв сердце умирающего мужчины, Барнард пересадил это сердце реципиенту, жертве автомобильной катастрофы. Эта операция была воспринята как чудо во всех медицинских кругах. Гораздо большее чудо происходит в жизни человека, когда Бог совершает свою трансплантацию, пересадку, заменяя каменное, ожесточенное, неверующее сердце послушным и чистым от греха сердцем.
Это и есть то чудо рождения свыше, о котором Иисус говорил Никодиму. Когда человек обращается ко Христу, то в жизни его всегда происходит всем заметная перемена. Возрожденное сердце — одно и то же, что обращенное сердце. Обращение Никодима было стопроцентным обращением ко Христу. Как я уже и упомянул, из библейского описания можно понять, что Никодим был добрым и честным человеком. Ему не нужно было каяться в каких-то больших пороках и грехах, как, например, Володя, о котором мы слышали в первой части нашей программы. Для Володи и всех подобных ему обращение значило бы не только стопроцентное обращение ко Христу, но и стопроцентное оставление своего грешного образа жизни. Апостол Петр сказал своим слушателям: «Покайтесь, чтобы загладились грехи ваши». Подобное покаяние или обращение подразумевает перемену в сердце, в стремлениях, в отношениях и в делах. Мой дорогой слушатель, Бог не спрашивает у тебя в первую очередь, ходишь ли ты в церковь, религиозный ли ты, или стремишься ли ты к самоусовершенствованию. Бог спрашивает у тебя сейчас, готов ли ты обратиться к Иисусу Христу и отдать Ему свою жизнь. Готов ли ты покаяться, чтобы твои грехи загладились? Хочешь ли ты испытать перемену своего сердца, рождение свыше? Я прошу тебя ответить на этот вопрос в тиши своего сердца. Если ты желаешь испытать эту перемену, обратись к Богу в молитве, там, у своего радиоприемника. Признай в покаянии пред Богом, что ты не принадлежал Ему, и что ты грешник и нуждаешься в прощении и очищении, и Бог простит тебя и возродит тебя свыше. После молитвы советую тебе найти общение с другими верующими, церковь, где проповедуется Слово Божие. Общение с другими верующими и регулярное слушание Слова Божьего необходимо для поддержки твоей духовной жизни и духовного роста. От всего сердца желаю тебе Божьей помощи, охраны и благословения. Да пребудет с тобой Господь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог – Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Свободная благодать». На текст из книги пророка Иезекииля, 36 глава, 32 стих. «Не ради вас я сделаю это, — говорит Господь Бог, — да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев». Сперджин говорит: «Сегодня утром я собираюсь дать бой всякому человеческому достоинству и чувствую, что обижу этим многих из здесь сидящих. Я собираюсь проповедовать учение, которое желчь и уксус для плоти и крови, которое и заставит скрипеть зубами моралистов-проповедников, а других вынудит уйти, заявив, что я антиномист и едва достоин жить». Такое последствие, однако, не будет для меня очень прискорбным, если параллельно с ним другие сердца склонятся к этой славной истине и отдадутся силе и благодати Бога, который никогда не станет спасать нас, если мы не готовы отдать Ему всю славу. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Есть два человеческих греха, которые зарождаются в костях и постоянно исходят от плоти. Первый – это самонадеянность. Второй – самовосхваление. Очень трудно даже лучшим из людей удержаться от первого прегрешения. Святейшие из христиан, те, кто наилучшим образом понимают Евангелие Христа, обнаруживают в себе постоянную тенденцию рассчитывать на силу творения, вместо того, чтобы рассчитывать на силу Божью, и только силу Божью. Снова и снова напоминает нам Святое Писание о том, чего мы не должны никогда забывать, что спасение от начала до конца – это труд Божий, а не человеческий. И достигается он не через человека. Но получается так, что старое заблуждение о том, что нам необходимо спасать себя или чем-то помогать делу спасения, всегда выплывает на поверхность и все время искушает нас уклониться от простой веры в силу нашего Господа Бога. Увы, даже сам Авраам не был свободен от великой ошибки упования на собственные силы. Бог пообещал, что даст ему сына, Исаака, дитя обетования. Авраам поверил, но в конце изнемог от ожидания и прибег к плотскому приему, взяв себе в жены Агарь. Авраам представлял себе, что в Измаиле вернейшим образом исполнится Божье обещание. Но вместо того, чтобы помочь исполнению обетования, Измаил принес сердцу Авраама горечь, ибо Бог не допустил, чтобы Измаил жил с Исааком. «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Так же и мы в деле спасения склонны считать, что

Вместо того, чтобы полагаться только на освящающую силу благодати, мы выбираем философские правила и принципы, которые считаем совершат божественный труд. Но мы только лишь отягощаем его и навлекаем горечь в наши собственные души. И наоборот, если в каждом деле мы обращаемся к Богу нашего спасения за помощью, силой, милостью и подкреплением, тогда наш труд будет доставлять нам радость и утешение и служить славе Божьей. Этот грех, уверяю вас, вошел в нашу кровь и плоть и уже никогда не покинет нас. И поэтому противоядием от него звучат нам слова данного текста. В нашем тексте явственно утверждается, что спасение от Бога. «Не ради вас я сделаю это». Он ничего не говорит о том, что совершим или можем совершить мы. Все предыдущие и все последующие стихи говорят о том, что совершает Бог. «Возьму вас из народов, окроплю вас чистою водою и дам вам сердце новое, вложу внутрь вас дух мой». Это все от Бога. Посему еще раз воскресите в вашей памяти это учение и откажитесь от всякой надежды на вашу силу и способность. Другой грех, к которому склонен человек, заключается в его уверенности в своих достоинствах. Хотя ни одному человеку не свойственна праведность, тем не менее каждому свойственна склонность верить в свои воображаемые заслуги. Как ни странно, но даже последние нечестивцы воображают, что у них есть добродетель, на которую они всегда могут опереться. Вы увидите, как закоренелый пьяница гордится тем, что он не богохульник. Вы увидите, как богохульствующий пьяница гордится тем, что он, по крайней мере, честный. Вы встретите людей, которые, будучи начисто лишенными добродетелей, выводят в ранг добродетели тот факт, что не делают вид, будто они у них есть, и они считают себя исключительно замечательными людьми, потому что у них хватает честности, а вернее нахальства, открыто признать то, что они полное человеческое отребье. Так или иначе, но человеческий разум цепляется за человеческое достоинство. Он держится за него мертвой хваткой, и когда вы убираете все, что, по вашему мнению, может служить ему опорой, он меньше, чем через мгновение, изобретает для себя какую-нибудь другую основу для самоуверенности. Относительно своего достоинства, человеческая природа похожа на паука. Нить ее опоры тянется из самого ее чрева, и она, кажется, способна разматываться вечно. Вы можете смести одну паутинку, но вскоре образуется другая. Вы можете снять нить паутины с одного места, но обнаружите, что она пристала к вашему пальцу, и когда вы стараетесь смахнуть ее с одной руки, она прилипает к другой. От порока человеческого достоинства трудно избавиться. Этот паук всегда готов плести паутину и привязываться к какой-нибудь ложной для доверия опоре. Сегодня утром я собираюсь дать бой всякому человеческому достоинству и чувствую, что обижу этим многих из здесь сидящих. Я собираюсь проповедовать учение, которое желчь и уксус для плоти и крови, которое и заставит скрипеть зубами моралистов-праведников, а других вынудит уйти, заявив, что я антиномист и едва достоин жить. Такое последствие, однако, не будет для меня очень прискорбным, если параллельно с ним другие сердца склонятся к этой славной истине и отдадутся силе и благодати Бога, который никогда не станет спасать нас, если мы не готовы отдать Ему всю славу. Прежде всего, я постараюсь подробно разъяснить учение, содержащееся в тексте, затем я постараюсь показать его силу и истинность, и в-третьих, я буду просить Святой Дух Божий претворить в жизнь полезные практические уроки, которые предстоит из этого извлечь. Я постараюсь разобрать текст. «Не ради вас я сделаю это, — говорит Господь Бог. Мотив для спасения следует искать в лоне Бога, а не в характере или состоянии человека. Два рода восстали против Бога, один род ангелов, другой род человеческий.

0: когда часть рода ангельского восстала против Всевышнего, над ним был произведен незамедлительный суд. Восставшие были низвергнуты со своих звездных небесных мест и содержатся теперь во тьме до великого дня, когда откроется гнев Божий. К ним не было проявлено никакой милости, за них не предлагалось никакой жертвы. Они без милости и надежды были предназначены для бездны вечного проклятия. Род человеческий, намного уступающий в интеллекте, согрешил так же отвратительно, во всяком случае, если бы все грехи человечества, о которых мы слышали, собрать вместе и правильно их взвесить, вряд ли можно сказать, что даже грехи демонов могли быть намного чернее, чем грехи человека. Однако Бог по всей безграничной справедливости прошел мимо ангелов и оставил их искупать свои преступления в огне ада, соблаговолил воззреть на человека. Это было избрание огромного масштаба, избрание человечества и отвержение падших ангелов. Какова была причина этого? Причина крылась в разуме Божьем, непостижимая причина, которой мы не знаем и которую, если бы знали, вряд ли бы смогли бы понять. Если бы мне или вам было предоставлено право выбирать, кого помиловать, я думаю, мы, вероятно, бы выбрали, что следует спасти ангелов. Разве они не верх совершенства? Разве не обладают они высочайшей умственной силой? Если бы они были искуплены, разве это не послужило бы к большей славе Божьей, чем спасение таких червей, как мы? Эти яркие создания, Люцифер, сын утра, и те звезды, что последовали за ним, если бы они были омыты его искупительной кровью, если бы были спасены суверенной милостью, какую бы они воздали Всевышнему и вечному Богу песнь? Но Бог, который делает все по изволению воли своей и никому не дает отчета о своих действиях, а поступает со своим творением, как поступает с глиной горшечник, принял природу не ангелов, но принял природу семени Авраама и избрал людей быть сосудами милосердия. Мы знаем этот факт, но в чем причина? Конечно же, не в человеке. Не ради вас я сделаю это. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев.
1: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджина. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Свободная благодать». На текст из книги пророка Иезекииля, 36 глава, 32 стих. «Не ради вас я сделаю это, — говорит Господь Бог, — да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев».
0: Очень немногие люди выражают свое недовольство этим. Мы замечаем, что когда речь идет об избрании людей и неизбрании падших ангелов, ни на минуту не возникает никаких возражений. Каждый человек одобряет кальвинизм, пока не чувствует, что относится им в разряд проигравших. Но как только это касается его кости и плоти, он начинает от него усиленно отбиваться. Но мы, как бы там ни было, должны идти дальше. Единственная причина, почему один человек спасен, а другой отвержен, ни в коем смысле не имеет отношения к спасенному. Она кроется в душе Бога. Причина, по которой сегодня вам, а не в отдаленном уголке язычникам проповедуется Евангелие, объясняется не тем, что мы, как народ, превосходим язычников, не потому, что мы заслуживаем больших из рук Бога щедрот. То, что в этой видимой привилегии выбор пал на Британию, вызвано не превосходством британской науки, но произошло исключительно по Божьей собственной милости и его собственной любви. Не в нас причина того, что нам больше, чем какому-нибудь другому народу проповедуется Евангелие, Некоторые из нас сегодня приняли благовестие, под его влиянием полностью изменились и стали наследниками света и нравственной чистоты, в то время как другие все еще остаются наследниками гнева. Но не в нас причина того, что мы взяты, а другие оставлены. А сейчас рассмотрим это учение в ракурсе времени. Святое Писание учит, что задолго до сотворения мира Бог предузнал и предвидел все существа, которые намеревался создать, и тут же предвидел, что род человеческий впадет в грех, решил в своем разуме, что огромная часть людей должна стать его детьми и должна быть приведена на небо. Что касается остальных, Бог предоставил им творить их дела, сеять ветер и пожинать бурю, умножать преступления и наследовать наказание. Следовательно, в великом законе избрания действует единственная причина, которая объясняет, почему Бог избрал именно эти сосуды милосердия. Он так желал. Ни в одном из них не было ничего, что могло повлиять на его выбор. Все мы были в одинаковом положении, полностью погибшие, извращенные грехопадением, все одинаково лишенные малейшего права на его милосердие, все заслуживали его величайшего гнева. Во всем, что касалось их самих, его избрание отдельных личностей и избрание всего народа совершенно беспричинно. Все проистекало от его суверенной воли, а не от того, что они делали, могли сделать или хотели бы сделать, ибо так гласит текст: «Не ради вас я сделаю это, дом Израилев». Что касается результата нашего избрания, в должное время в мир пришел Иисус и своей кровью искупил тех, кого избрал Отец. Идите же ко кресту Христа, несите с собой это учение и помните, что единственной причиной, по которой Христос отдал свою жизнь во искупление его овец, было то, что он возлюбил свой народ. Но в его народе не было ничего, что заставляло его умирать за них. Я подумал, идя сюда утром, что человек, возомнивший, что причина любви Божьей к нам кроется в нас, похож на того, кто заглядывает в колодец, чтобы увидеть истоки океана, и копается в муравейнике, дабы найти снежную вершину горы. Любовь Божья так велика, так безгранична, что даже на миг нельзя представить, чтобы ее могло породить что-то, находящееся в нас. То мнимое добро, что есть в нас, не могло бы стать причиной безграничной, неисчерпаемой, безбрежной и беспредельной любви, которую Бог проявляет к своему народу. Станьте у подножия креста, ты, уповающий на свои достоинства, и ты, кто кичишься своими делами, и ответьте на вопрос: действительно ли вы считаете, что Господь жизни и славы мог быть низведен с небес, мог быть уподоблен человеку и предан смерти из-за ваших заслуг? Разве эти святые вены мог вскрыть менее острый ланцет, нежели его собственная безмерная любовь? Неужели вы считаете, что ваши жалкие заслуги, а они именно таковы, могли быть столь действенными, что ими был пригвожден к древу Искупитель? И они склонили его плечи под огромное бремя грехов мира. Такое невозможно вообразить. Так грандиозно следствие по сравнению с предполагаемой вами причиной, что ваша логика мгновенно разваливается. Вы можете представить, что коралловые моллюски способны, накапливаясь многими годами, образовать скалу. Но невозможно представить, чтобы все накопленные заслуги человечества, если такие вообще существуют, могли бы свести предвечного с престола его славы и склонить его к смерти на кресте. Для мыслящего ума это представляется таким нереальным, какой может быть только сама нереальность. «Нет», — доносится крик со креста, — «не ради вас я сделаю это, дом Израилев». После смерти Христа наступает время действия Святого Духа. В должное время Святой Дух призывает тех, кого избрал Отец и искупил Сын, из тьмы в чудный свет. Призыв Святого Духа не зависит ни от каких наших заслуг. Если сегодня Святой Дух призовет из этого собрания сотню человек и выведет их из состояния греха и введет в состояние праведности, и если бы вы могли читать их сердца, вы бы не выдержали и сказали: «Не понимаю, почему Божий Дух воздействовал на них? Не вижу ничего, чтобы заслуживало такой милости». Ничего, чтобы могло заставить действия и побуждения Духа трудиться над этими людьми. Слушайте же, сказано, что люди от рождения мертвы в грехах. В мертвых людях нет никакой силы и никаких заслуг, чтобы это могло быть причиной их оживотворения Святым Духом, потому что они мертвы, гниют и истлевают в могиле собственного греха. Значит, если Святой Дух говорит «выйди и живи», это не потому, что в сухих костях есть жизнь. Это должно происходить по какой-то причине, кроющейся в Его собственном разуме, но не в нас. Поэтому знайте все слушатели и братья, что мы все стоим на одной ступеньке. Никто из нас не имеет никаких преимуществ пред Богом, и если Дух решит сотворить в наших сердцах спасительный труд, к этому Его подвигает Его собственная высочайшая любовь, ибо не может на Него воздействовать никакое рвение, никакое желание и благодеяние, которые заложены в нас от природы. Более того, эта истина, являя свою силу здесь, являет ее до конца. Божьи люди, после того, как они призваны благодатью, сохраняются силой Божией через веру ко спасению. Им невозможно из-за грехов лишиться вечного наследия. Когда подступают искушения, им дана сила их побеждать. И когда грех пятнает их, они заново омываются и заново очищаются. Но обратите внимание, причина, по которой Бог хранит Его народ, та же, что сделала их Его народом. Его собственная, суверенная, ничем не заслуженная благодать. Если ты, мой брат, был сохранен в час искушения, остановись и вспомни, что не ради тебя самого ты был сохранен. Ничто в тебе не заслуживало сохранения. Если в час твоей нужды ты получаешь пищу и поддержку, это не из-за того, что ты верный слуга Божий, и не потому, что ты благоговейный христианин, а единственно, исключительно благодаря Божьей милости. Ничто, совершаемое им для тебя, не является ответом на то, что ты делаешь для Него. Его побуждение благословлять тебя кроется целиком и полностью в глубине его собственного сердца. Благословен будь Бог, сохраняющий свой народ. И в заключении моего толкования данного текста эта истина также будет верна на самом небе. Приближается день, когда каждое искупленное и омытое кровью Дитя Божие будет ходить золотыми улицами и носить белые одежды. Наши руки скоро будут держать пальмовые ветви, и наш слух будут услаждать небесные мелодии, и глаза наши наполнятся видением Божьей славы. Но знайте, единственная причина, по которой Бог возведет нас на небо, будет Его собственная любовь. Но не наши заслуги. Мы должны вести брань, но мы одерживаем победу не потому, что сражаемся. Мы должны трудиться, но плата в конце дня будет платой по благодати, а не по долгу. Мы должны славить Бога здесь, ожидая награды, но награда эта будет выдана не на основе закона за наши заслуги, но потому лишь, что Бог возлюбил нас, хотя не было в нас ничего достойного любви. Когда вы и я, и каждый из нас войдет на небо, нашей песней будет «Не нам, не нам, а имени Твоему вся слава». Это будет истинным, и ничего другого мы бы не могли воспеть. Мы почувствуем, что не сделали ничего, что мы были ничем, но Бог все это совершил, и ничего в нас не было побуждающего Его к этому действию, и что мотив лежал в Нем самом. поэтому ему во веки веков принадлежит каждая частица славы. В этом, я считаю, заключается смысл текста. Он неприятен для огромного большинства, даже для тех, кто в веке сём называют себя христианами. Это учение, которое следует хорошо приправить солью, иначе мало кто его примет. Оно им очень не по вкусу. Но его истина незыблема. Бог верен, а всякий человек лжив. Его истину мы обязаны проповедовать и провозглашать. Спасение не от человека и не через человека, не от крови, не от хотения плоти, не по рождению, но от суверенной воли Бога. И только Бога.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди из книги Сперджина «Бог Вседержитель» на тему «Свободная благодать». На текст из книги пророка Иезекииля, 36 глава, 32 стих. «Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев». Вторую часть этой проповеди слушайте в следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Если вы теряете мужество в час испытания, это значит, что вы слабы. Даже если сомневаетесь, все равно лучше бороться до конца. Но герой нашего рассказа привык укрываться от невзгод дома, поэтому превратности судьбы застали его врасплох. И все же позднее, оказавшись на краю гибели, он достойно принял вызов, ибо его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Сегодня вы услышите еще одну реальную историю из классической серии «Освобожденные». Она поможет вам обратиться лицом к себе и задуматься о самом важном.
1: Ну, иди сюда.
2: Боб, я прошу тебя, Боб. Боб, не надо.
1: Я тебе сказал, иди сюда!
2: Я не хотела тебя обидеть, Боб!
3: Это папа!
2: Мне больно!
1: Брось дороги!
2: Папа! Перестань, я прошу тебя, не бей! Только не бей детей, Боб, я прошу тебя!
1: Не трогай маму! Сынок!
2: Остановись! Остановись, Боб!
1: Пошли вы к чёрту!
2: Остановите же его кто-нибудь! Он ушел?
4: Да. Мамочка, мамочка, у тебя кровь. Возьми полотенце. Мам, ну почему ты позволяешь ему все это?
2: Что я могу, ты же видишь? Он просто зверь.
4: Господи, ну от чего папа такой?
2: Это все от водки. Если бы он не пил.
4: Не плачь, мамочка, прошу тебя, не плачь.
2: Кажется, он сломал мне ребро. Ой, как больно.
4: Господи, ненавижу его. Ненавижу. Сынок, когда вырасту.
2: Сынок, я прошу тебя, только никогда, никогда не будь таким, как он.
5: Я с трудом переносил пьянство и безобразие отца. Мне было больно и страшно. Сколько раз вечерами, вернувшись домой, он жестоко избивал маму. А иногда и я ночью убегал из дому, чтобы тоже не быть побитым. Мы все боялись его. И несмотря на слабое сердце, единственной отдушиной для меня стал спорт.
1: Эй, судья, что за идиот? Был же фол!
5: Папа!
1: Что?
5: Папа, а я тоже играю за сборную школы по баскетболу.
1: Да? А, опять нарушение. Ты видел?
5: Да.
1: Дай мне еще пиво.
5: Сейчас. Папа, а вот мама говорит, что мне не следует играть с таким сердцем.
1: Может, она и права.
5: Но я скорее умру, чем перестану играть.
1: Правильно. Мужик ты или баба?
5: Папа.
1: Да.
5: Папа, иногда, ну, когда ты много выпьешь, ты бьешь маму. Ну, может быть, если бы ты бросил пить, то мама бы...
1: Я не могу бросить пить. Сколько раз не пытался, ничего не вышло.
5: Мы жили во Флориде. В городе Лейкленде. Родители отправляли меня в церковь, но от этого мне не становилось легче. Просто меня ужасно подавляла атмосфера в доме. И к тому времени, когда мне исполнилось 12 или 13 лет, я все больше и больше стал походить на отца. Сестра пыталась меня предостеречь.
6: Джо, ты что, уже куришь?
7: Нет.
3: Не обманывай, я все видела.
6: А тебе какое дело?
3: Не хочу, чтобы ты кончил так же, как папа,
6: Джо. Я никогда
3: Джо.
6: Не стану таким, как он. Никогда.
3: Джо, все начинается с малого.
6: Слушай, оставь меня в покое.
3: Не оставлю. Мне не все равно, что будет с тобой. И к тому же ты бросил ходить в церковь.
6: Ну и что?
3: Джо!
6: Отстань, я сказал!
5: Я был младшим из детей. У меня были еще три сестры. Все мы боялись буйного пьяного отца. Но на улице я давал волю злости. Я часто дрался. Чтобы снять напряжение, я пробовал пить. Но и это не помогало. А в 8 классе я был условно осужден за хулиганство. Не знаю, как бы сложилась моя жизнь дальше, если бы не сестра Барб. Она боролась за меня, как никто другой.
7: Джо, ты не хотел бы поехать на несколько недель в горы?
5: Зачем?
7: В летний лагерь. Там будет интересно.
5: У нас нет для этого денег.
7: Я знаю лагерь, где есть бесплатные места. Это в штате Нью-Йорк.
5: Фу, Нью-Йорк. Нью-Йорк. А как туда добраться?
7: Один верующий бизнесмен из нашей церкви дает туда автобус. В нем есть еще 10 свободных мест.
5: Но я не имею права выезжать за пределы штата. Ведь я же условно осужден.
7: А что, если поговорить, Джо, с этим мужчиной, а? Может, ему удастся уговорить судью?
5: В суде мне дали разрешение на выезд. И тем летом я поехал в лагерь. Однажды вечером, сидя с ребятами у костра, я вдруг осознал, чем они отличаются от меня. Они знали, что попадут в рай. Я же понимал, что мне туда дорога закрыта. Этой ночью я лежал в постели и молился. Молился, чтобы Бог простил и спас меня. Я с нетерпением ждал, когда смогу рассказать об этом маме.
6: Пока, ребята! Мама!
5: Мама, здравствуй!
2: Джо, ты вернулся, мой мальчик. Ну как? Как тебе было в лагере?
5: Ой, мама, очень здорово, очень здорово. Куча всего интересного. И ребята, что надо.
3: Как я рада за тебя, Джо.
5: Мам, ты знаешь, я на следующий год снова поеду.
2: Ну и молодец.
5: Мама, я покаялся. Я принял Бога.
2: Я молилась за тебя, мальчик мой.
5: Я не знаю, должен ли я буду что-то менять в жизни. Надеюсь, мне не придется отказаться от спорта.
3: Не переживай, Джо. Ведь это Бог создал все, и спорт тоже.
5: Тогда все в порядке. Интересно, а что скажет папа, когда узнает, что я спасся? Но папе было не до меня. Я говорил ему о моем спасении, но он не слушал. Сколько раз я просил его посмотреть, как я играл в баскетбол или бейсбол, но отца интересовала только выпивка. Он по-прежнему устраивал дикие погромы и избивал маму. Я не знал, что делать. Я пытался отвлечься спортом и опять отошел от Бога. Не знаю почему, но я просто избегал его. Я избегал друзей, с которыми мы вместе изучали Библию и ходили в церковь. К концу учебного года я пил, курил и увлекался порнографическими журналами. А домашняя атмосфера не способствовала иному. Там были бесконечные пьянки и мордобой. И я решил хоть ненадолго уехать из дома.
6: Мама! Мама, где ты?
5: О, Боже. Мама, ты только посмотри на себя.
4: И это все папа?
2: Да.
4: Да как он мог? Мама, у тебя все лицо в крови. Нужно срочно наложить швы.
2: Ничего, ничего, сынок, пройдет.
4: Господи, я не могу больше этого выносить.
2: Он все время пьяный. Я и сама уже не знаю, что с ним делать.
4: Зато я знаю. Я ухожу.
2: Куда?
4: Уеду. Уеду на лето поработать с дядей Джимом.
2: Как? Как же я останусь без тебя, сынок?
4: Мама, я вернусь к началу занятий.
2: Лучше бы ты нашел работу где-то у нас здесь, в городе. Вот ты уедешь, а кто меня защитит?
4: Мама, мамочка, я не смогу тебя защитить, и никто не сможет. Тебе тоже нужно куда-то уехать.
2: Куда?
4: Я не знаю.
2: Куда
4: я
2: денусь?
4: Но здесь он убьет тебя, мама.
2: Я ж все надеюсь, что он изменится.
4: Он никогда не изменится.
2: Но ты же, ты ведь стал лучше.
4: Нет, мама. Я остался таким, как раньше.
2: Ну, лишь бы ты не был таким, как отец.
4: Но я уже пошел по его дорожке. Следующий месяц я провел далеко от дома и еще дальше от Бога. По выходным я пропивал все деньги, которые зарабатывал на неделе. Не знаю, до чего бы я докатился, если бы однажды мне не позвонила мама.
8: Алло, алло.
4: Ай, мама, привет, как дела?
8: Да. Да все так же. А как у тебя, сынок?
4: Да, денег зарабатываю немного, но зато есть куча всяких развлечений.
8: Джо, кто-то в этом году оплатил тебе дорогу до лагеря в штате Нью-Йорк.
4: Честно?
8: Мне позвонил тот мужчина, ну, да, который каждый год берет с собой в лагерь полный автобус подростков.
4: А, мистер Кельсоу?
8: Да, он сказал, что и ты можешь поехать, ну, если захочешь.
4: А когда отъезжаем?
8: Ну, как только вернешься.
4: Я уволился и приехал домой. Мама сказала, что перед отправлением мистер Кельсоу зачем-то хотел поговорить со мной. Что ему было нужно? Может, узнал, как безобразно я провел последний месяц? Я выкинул сигареты, причесался и пошел на автостанцию.
9: Мама сказала, что ты работал на стройке.
4: Да, с дядей.
9: Это очень хорошо. Но ты хотел бы еще и поехать в лагерь.
4: Да, очень.
9: Я слышал о тебе много хорошего прошлым летом. И поэтому предлагаю не просто отдохнуть, а и поработать в лагере.
4: О, это было бы здорово.
9: Ты готов отправиться прямо сейчас?
4: Да.
9: Прекрасно. Я организую для тебя работу на кухне. Будешь мыть сковородки и кастрюли.
4: Отлично!
10: Здравствуй, Джо. Рад тебя видеть снова.
4: Мистер Кельсоу сказал, что я буду работать на кухне.
10: Сейчас у нас есть кому мыть посуду. Но мы бы хотели, чтобы ты поработал воспитателем.
4: Воспитателем?
10: Да. Я познакомлю тебя с Марком. Вы будете работать вместе.
4: Ну, мистер Верцен, я никогда не был раньше воспитателем.
10: Не волнуйся, Джо. Бог предлагает только то дело, к которому он тебя подготовил.
4: Но, мистер Верцен, воспитателем... Какое право я имел быть воспитателем? Последнее время я только и делал, что пил, курил и безобразничал. Я уже 6 месяцев не прикасался к Библии и не молился. Я был так далек от Бога, я жил в грехе. Что мне было делать? Я обратился к Господу и признался, что был очень глуп. Я попросил Его простить меня и изменить мою жизнь к лучшему. И Бог услышал меня. Этим летом я справился с обязанностями воспитателя. Я вернулся в школу совсем другим человеком. Но вот, к сожалению, дома
5: все оставалось как раньше.
2: Джо! Джо, слава богу, ты вернулся.
4: Что случилось? Господи, почему опять везде кровь?
2: У папы открылось кровотечение. Если мы ничего не сделаем, он просто умрет.
4: Папа! Папа, давай пойдем к врачу.
11: Все хорошо. Оставь меня в покое.
4: Ну, папа, ты истекаешь кровью.
2: Ну, сделай что-нибудь, Джо. Джо, придумай что-нибудь. Папа. Ну, пожалуйста,
4: папа,
2: Джо.
4: Папа, я вызову скорую, папа.
11: Надо. И так пойдем.
2: Какой ужас. У меня нет сил смотреть на это.
4: Папа, тебе надо бросить пить, а то еще немного, и ты умрешь.
11: Я брошу, обязательно брошу.
4: Но твои обещания ничего не стоят.
11: Клянусь.
4: Только Бог поможет тебе, папа. Попроси Христа спасти тебя.
11: Ладно. Так и сделаю.
5: Но ничего не изменилось. Он продолжал пить и издеваться над мамой. Мне оставалось только молиться за него. Тем летом я снова поехал в лагерь и опять работал воспитателем. В начале нового учебного года я познакомился с парнем, который приехал учиться к нам по обмену школьниками из Швейцарии.
12: Джо, можно я сяду с тобой?
4: Ну, конечно, Ганс.
12: Я смотрел, как ты играл вчера. Это было просто здорово.
4: Спасибо. А у вас в Швейцарии тоже увлекаются баскетболом?
12: Да, но меньше, чем здесь.
4: А я раньше очень увлекался этой игрой.
12: А сейчас?
4: Ну, я и сейчас люблю спорт. Но главным для меня стало рассказывать людям о Христе.
12: О Христе? Что ты имеешь в виду?
4: Ну, понимаешь... Иисус умер за наши грехи, Ганс. Ты читал Иоанна, главу 3, стих 16?
12: Это из какой-то книги по истории, что ли?
4: Из Библии, Ганс. Там сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
12: Никогда не слышал об этом. А ты хорошо знаешь Библию, Джо.
4: Я все лето был воспитателем в христианском лагере.
12: Ты работал с детьми?
4: Да.
12: И они тебя слушали?
4: Ну, конечно.
12: Но меня религия никогда особенно не интересовала.
4: Меня тоже. Раньше. Но сейчас... Я очень люблю Христа. Понимаешь, Ганс, он... Он друг... который ближе даже родного брата.
12: Да. Послушай, а ты расскажешь мне как-нибудь о нем?
4: Да, конечно, могу хоть сейчас.
12: А я и не знала, что об Иисусе упоминалось уже в Ветхом Завете.
4: Ну да, так оно и было. Пророки говорили, что Он придет на землю, и Он пришел к нам. Вот давай откроем книгу пророка Исаии, главу 53. Так, вот она. Вот вся эта глава посвящена Иисусу. Он был всеми отвержен и презираем. Вот читай здесь.
12: Но Он... «Изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
4: Посмотри следующий стих. Вот смотри. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас».
12: Так вот, что ты имел в виду, когда говорил, что Иисус принял смерть за грехи наши.
4: Да, потому что Бог говорит, что наказанием за грех является смерть, и Иисус умер вместо нас.
12: Как это удивительно. Бог стал человеком и умер за нас.
4: Но поскольку Он и в облике человека оставался Богом, Его смерти хватило, чтобы,
5: искупить грехи каждого из нас, понимаешь?
12: Ты так хорошо все объясняешь.
5: Спасибо. Но ты понимаешь, почему Бог сделал это? Почему Он послал своего единственного Сына умереть на кресте?
12: Потому что Бог любит нас.
5: Это правда. Иисус сказал: «Нет большей любви той, как если кто положит душу свою за друзей своих». Мы несколько раз говорили с Гансом о Господе. Однажды вечером он пошел со мной в церковь и принял Христа как своего Спасителя. И после этого он не упускал случая, чтобы не рассказать о Христе каждому, кто согласился бы послушать о Нем. В том году в нашем библейском клубе более 300 человек пришли к Богу. Но только у нас дома все оставалось по-старому. Один раз, незадолго до окончания школы, я вечером пришел домой. Никого не было. Но везде горел свет и был полный беспорядок. Я встал на колени и попросил Бога приготовить меня к самому худшему.

0: Давно пришел?
1: Нет, только что. А где мама?
0: В больнице.
1: Что случилось?
0: Что случилось, что случилось? Дура! Хотела покончить с собой.
1: Как?
0: Выпила кучу таблеток. Еле откачали.
1: Я пойду к ней.
0: Давай.
1: Что с ней?
2: Спит.
1: Но почему? Почему мама сделала это? Из-за папы?
2: Да. А ты его не видел?
1: Сейчас придет.
2: Он напился и бил ее, а потом облил водой из шланга.
1: Господи.
2: Это было последней каплей, Джо.
1: Боже мой. Господи, да когда же? Когда же все это кончится?
3: Джо.
1: Мама.
3: Джо.
1: Мама, как ты нас напугала, Господи. Мы не хотим потерять тебя.
3: У меня больше не было сил терпеть.
2: Папа пришел.
0: Что за дурость? Как можно делать такие глупости?
1: Мама, мама, мы все тебя очень любим.
3: Я знаю. Но ты ведь скоро уедешь.
2: Мамочка, обещай, ты больше не сделаешь ничего такого. Прошу тебя, мама.
0: Ну, посмотри, посмотри, что ты натворила. Из-за тебя все сходят с ума.
2: Оставь ее в покое, папа. Если ты не видишь, ей так плохо.
0: Ладно, я ухожу. Мне надо выпить. Дура!
1: Мамочка, тебе станет легче, мама. Мама, все будет хорошо, правда, мама?
2: Да, мама, будет лучше. Будет лучше.
3: Нет, он опять меня будет бить.
2: Нет, мы поможем тебе, мама.
3: Когда ты уедешь... Джо, меня некому будет защитить.
1: Бог позаботится о тебе, мама. Что бы ни случилось, доверься Богу, хорошо?
3: Ты не понимаешь. Мне незачем жить.
1: Мама, мама, послушай меня, пожалуйста. Бог любит тебя, мама. Живи для Иисуса. За все эти годы мне выпало пережить столько всего плохого. Не знаю, как бы я это выдержал без помощи Бога. Мама вышла из больницы как раз ко дню окончания школы. На торжественной линейке Гансу дали слово, чтобы он рассказал о своих самых ярких впечатлениях от Америки. Ганс вышел на сцену, достал Библию и рассказал о спасении, которое может получить каждый. На следующее утро я рассказал об этом маме. О, мама! Мама, если бы ты слышала, какая была тишина, когда Ганс говорил об Иисусе.
3: Это все очень хорошо, сынок.
1: Представляешь, он поднял свой маленький карманный Новый Завет и сказал: «Это у меня не записная книжка, это Слово Божие». 2500 учеников... И все преподаватели слушали его речь. Он говорил 20 минут, но это было просто здорово.
3: Я так рада за вас. И я горжусь тобой, Джо. У тебя такая вера. Ты даже помогаешь другим.
1: Всем этим я обязан Иисусу, мама. Если бы не он, я бы сейчас был в тюрьме или еще хуже.
3: Я знаю. Но тебе иногда приходилось очень трудно.
1: Да, особенно с папой.
3: Да, я надеюсь, он не станет хуже, когда ты уедешь. Я так боюсь.
1: Мама, помни о том, что я тебе сказал. Доверься Господу.
3: Джо, я хотела бы верить Богу, как ты.
1: Ну, мамочка, поверь мне, для этого нужно совсем немного. Обратись к Иисусу. Он сказал: «Проси, и будет дано тебе. Ищи, и найдешь. Стучи, и тебе откроют». Когда я учился в колледже в Теннесси, родители однажды написали мне, что местный пастор помог им прийти к Господу. И несколько лет отец не принимал спиртное. Но вера его была не твердой, и он снова начал пить. И вскоре он умер от цирроза печени. Затем я закончил колледж. Бог дал мне желание нести благую весть молодым людям в Аргентине. Я начал свою миссионерскую деятельность. За годы работы мне пришлось преодолеть немало трудностей. Спасибо за это Богу и моим учителям. 20 лет я провел в Аргентине, неся людям благую весть и помогая в организации библейского института. Многие, закончив его, служат Богу по всей Южной Америке и в Европе. Они рассказывают людям об Иисусе Христе, который когда-то спас и меня.
4: В первом послании Иоанна, глава 5, стих 11 и 12 сказано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Хотите ли выпустить Бога в свою душу, получить прощение за грехи и уверенность в том, что будете жить вечно? Тогда молитесь с нами. Боже, Ты знаешь о всем плохом, что я когда-либо подумал, сказал или совершил. И все равно Ты послал своего единственного Сына умереть ради меня. Никогда не смогу постичь этой любви, не смогу ее заслужить. Прости меня, Господи, войди в мою жизнь и измени ее. Помоги мне стать, как Иисус. Друзья, если вы молились с нами, возрадуйтесь и верьте тому, что говорит Бог в Святом Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Ваши радиоприемники настроены на волну программы «Голос Ан». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. В прошлой передаче мы говорили о центральной личности нашего собрания, об Иисусе Христе, о Его личном присутствии в собрании. Сегодня мы будем размышлять над некоторыми значениями явления Господа ученикам после Своего воскресения, а также рассмотрим причины, по которым собрались ученики сразу после воскресения Иисуса. Предпоследняя глава Евангелия от Иоанна — это наглядное изображение 20 стиха из Евангелия от Матфея, 18 главы. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И давайте обратим сегодня наше внимание на эту 20 главу из Евангелия от Иоанна. Ученики сами описывают позже то, что пережили они в тот вечер первого дня недели, словами, в которых выражается их счастье. «Мы видели Господа». Я читаю Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 стиха. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Из 10 явлений Господа после Своего воскресения, о которых сообщает нам Писание, апостол Иоанн упоминает нам в своем Евангелии только 4. Вдохновленный Духом Святым, он избирает 4 следующих события. Первое – встреча с Марией Магдалиной рано утром, в первый день недели. Это глава 20, с 1 стиха по 18. Хронологически это вообще первое явление Господа. Вторая встреча с учениками вечером того дня, когда воскрес Господь. Событие, которое и описывает наш отрывок, который мы сейчас читали. Третья встреча с Фомой. Стих с 26 по 29, которая произошла недели позже. По времени это было 6-е явление Господа. И четвертая встреча при Тивериадском море, глава 21, это 7-я встреча Господа и последняя, о которой сообщает Иоанн. И вот какая особенность. Хотя Иоанн сам описывает 4 явления Господа Иисуса после Его воскресения, о четвертом, которое было фактически 7-м, он говорит в своем описании: «Это уже в 3-й раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых». Евангелие от Иоанна, 24 глава, 14 стих. Почему? Невозможно объяснить это его незнанием. Или ответ заключается в том, что Иоанн рассказывает о 4 явлениях Господа, при которых он сам присутствовал? Ответ на этот необычный способ выражения заключается в другом. Иоанн, видимо, имел поручение от Бога в конце своего Евангелия

Показывает ей, что это невозможно, и потому не разрешает ей прикоснуться к нему. Он вводит теперь верующих израильтян на основании совершенного им дела искупления в совершенно новые небесные отношения, которые гораздо возвышеннее прежних. Поручение, которое он дает ей к его братьям, делает это еще более ясным. «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Эти новые отношения, эта новая эпоха представлена в отрывке с 19 стиха по 23, в котором мы видим Господа Иисуса посреди учеников. Это прекрасный прообраз времени Церкви Божьей на земле. Я говорю прообраз, потому что самой церкви в то время еще не было. И если Иисус называл учеников братьями моими, то Он не имел в виду братьями как христиан, а братьями как иудеев. Не было и учения о церкви. После ясно определенного времени, после восьмой недели, Господь Иисус снова является ученикам, и Фома, который не хотел верить иначе, как только на основании видимых доказательств, был с ними. Господь показывает ему себя и освобождает от всех сомнений. «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Стих 27. В Фоме, который благоговейно восклицает «Господь мой и Бог мой», мы видим прообраз иудейского остатка последних дней. Тогда увидят они того, которого пронзили. Они будут прежде видеть и затем верить. Господь же называет блаженными невидевших и уверовавших. Событие же при море Тивериадском дает нам образ тысячелетнего царства. Господь уже имеет несколько рыб на огне, как символ иудейского остатка в царстве, и затем во множестве рыб, которых они поймали по указанию учителя и вытащили на берег, мы видим прообраз язычников, которые войдут в видимое царство Божие на земле. В отличие от Евангелия от Луки, 5 глава, 6 стих, сеть здесь не порвалась. Никогда больше не будет изменен людьми и не перестанет действовать Богом установленный порядок входа в это царство. Ибо здесь присутствует лично Господь Иисус воскресший, и это все меняет и обеспечивает всякое благословение. После этого краткого пророческого обзора мы обратимся теперь к той эпохе, которая лежит в русле событий и путей Божьих между вознесением Господа к своему Отцу и его новым соединением с Израилем, и которая в высшей степени важна для нас, времени благодати, времени Церкви Божьей на земле. Это чудная картина, которая сейчас проходит перед нами, и чтобы извлечь из нее максимальную пользу, я хотел бы прежде всего предложить несколько вопросов. Первый из них такой. В какой день они были собраны? Это было вечером первого дня недели, нашего воскресения, дня воскресения Господа. В этот день воскресший Господь явился посреди своих учеников и открыл себя им. В известном смысле Господь Иисус санкционировал, как бы утвердил собрание своих в этот день. Конечно, мы можем собираться в любой день и в любое время, но первый день недели особо предусмотрен для этого. В этот день собирались первые христиане для преломления хлеба. Способ выражения в Деянии апостолов, 20 глава, 7 стих, в первый же день недели, когда ученики собирались для преломления хлеба и так далее, кажется, указывает на то, что первые христиане после первоначального ежедневного преломления хлеба, о чем мы читаем во второй главе Деяний апостолов, имели обычай преломлять хлеб только в первый день недели. Могло ли быть что-либо более уместным, чем это? В первый день
его победного воскресения быть занятым тем,

который умер за нас. Апостол Павел также настаивал на том, чтобы верующие в каждый первый день недели отлагали у себя деньги для дела Господнего и для бедных между братьями. Этот день, который уже в Ветхом Завете отмечен как день после субботы, книга Левит, 23 глава, в Новом Завете имеет многозначительное название «День Господень», Откровение 1.10. Это выражение в греческом тексте означает «принадлежащий Господу день». Невозможно избавиться от чувства, что сатана прилагает все силы, чтобы принизить значение Дня Господнего и сделать его обычным мирским днем. Но для нас, верующих, этот день и не является днем покоя в ветхозаветном смысле. Первый день недели занимает совершенно другое положение, чем суббота, которая для народа израильского была днем покоя. Бог в седьмой день почил от всех дел своих, которые делал, и освятил седьмой день, то есть отделил его, выделил из числа других дней недели. Позже суббота стала существенной частью закона Моисеева. Она говорит о надежде человека, находящегося под законом, на покой, если человек будет соответствовать требованиям закона. Но мы знаем, что вследствие греха этот покой так и не наступил. Таким образом, седьмой день принадлежит иудейской системе. Первый же день недели – христианству. Воскресение Христа является началом нового творения и в то же время основанием нового союза. Бог чудным образом прославился через Христа и Его искупительное дело, и в ответ на это Он воскресил Его из мертвых. В нем, воскресшем Христе, находит теперь истинный христианин свой покой и радость. Таков день Господень, первый день недели, который постоянно возвещает о Его воскресении, чудный подарок Божий нам. Разве у нас нет оснований к тому, чтобы от сердца радоваться этому подарку и особым образом использовать этот подарок для поклонения Отцу и Сыну Его? Не должны ли мы употребить этот день для особого общения с Господом и служения Ему? На этом, дорогие друзья, я сделаю небольшую музыкальную паузу, и затем мы пойдем далее.

Дорогие наши радиослушатели, вы слушаете программу «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». До музыкальной паузы мы размышляли о четырех явлениях Господа своим ученикам, а также разобрали вопрос, в какой день ученики были собраны, когда Господь явился им. Теперь следующий вопрос. Что собрало учеников? Ученики вечером того дня, в который воскрес Господь, были собраны вместе. Возможно, в той самой горнице, где Он совершал с ними Пасху, и затем установил вечерю, где Он произнес все те драгоценные слова, которые читаем мы в 14 главе нашего Евангелия. Но кто или что собрало их? Нам нелегко представить состояние учеников. Известно, что они плакали и рыдали, и вначале не поверили вести о воскресении Господа, услышанной ими от очевидца. Но в течение дня вера их крепла, и, наконец, превратилась в уверенность, что Господь действительно воскрес, как Он и говорил им раньше. И эта весть о воскресении их Господа побудила их собраться вместе. Они не знали, что Господь явится посреди них, но они знали, что Он жив. Этого было достаточно, и на основании этой истины они собрались вместе. Не так ли обстоит дело сегодня и с нами? Разница только в одном. Мы знаем, что Он, когда мы так собраны, посреди нас. Переходим к следующему вопросу. Кто был собран? Этот вопрос не так маловажен, как может показаться на первый взгляд. Я только напомню слова Господа в конце нашего отрывка. «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Что может это означать? Относится ли это лишь к апостолам, то есть к людям с особым статусом, которого мы сегодня не имеем? В связи с этим еще один вопрос. Не было ли это собрание апостольским? Нет. Собравшиеся в этот вечер состояли не из одних только апостолов. Сравнение с Евангелием от Луки 24 главой показывает, что и другие верующие были там, потому что, когда так называемые эммаусские ученики после встречи с Господом возвратились в Иерусалим, они нашли вместе 11 апостолов, и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И затем Лука описывает это событие так же, как и Иоанн здесь. Мы можем отсюда сделать вывод, что это было большое, смешанное собрание. Несколько недель спустя мы находим большое количество человек около 120, собравшихся в горнице в Иерусалиме. Там также присутствовали женщины. Но одного там не было — Фомы. Мы не знаем, почему он отсутствовал, но одно мы знаем — он пропустил драгоценное собрание. Он не слышал поручения Господа, данного ученикам, не слышал его слов «примите Духа Святого». Не извлечем ли мы из этого для себя практический урок? Порою маленькое, незначительное обстоятельство препятствует нам быть там, где Господь обещал свое присутствие. Как Фома упустил такой чудесный момент, возможно, и мы лишаемся возможности быть свидетелями драгоценного откровения личности Господа, когда легкомысленно остаемся вне собрания. Идем далее. Как были ученики собраны? За запертыми дверями. Конечно, они заперлись из опасения от иудеев, которые совсем недавно убили их учителя. Но когда спустя 8 дней они снова собрались вместе, мы опять читаем о запертых дверях, хотя слова «из опасения от иудеев» отсутствуют. Здесь мы видим важный принцип христианского домостроительства, и в том числе собраний верующих. Отделение от мира, особенно от религиозного мира, который отверг Христа и продолжает отвергать его.
его последователи в мире, но не от мира. Мы принадлежим или к его сущим в мире, или к миру, который проходит со всей его похотью. Общение с религиозными и мирскими для совместного поклонения несовместимы с волей Божьей. Что общего вообще у церкви с миром? Она имеет определенное поручение в этом мире. И об этом мы еще будем говорить. Как удивительно то, что теперь сообщает нам Дух Святой. Пришел Иисус и стал посреди. Ожидали ли его или не ожидали, но вдруг Господь Иисус приходит через запертые двери к своим и становится посреди. Не где-то с краю или у двери, но именно посреди. Не есть ли это чудное изображение того, что мы видели в Евангелии от Матфея в 18 главе 20 стихом? Он занимает центральное место посреди собравшихся. Об этом мы говорили в прошлой передаче. Какое утешение заключается в этом для нас сегодня? По истечении почти 2000 лет Он все снова приходит в нашу среду, когда мы собраны во имя Его, и мы можем также ощущать Его присутствие, как и ученики в то время. У нас сегодня нет многого из того, что было у них в начале: апостолов и пророков, знамений и чудес Духа Святого, практического единства всех детей Божьих и так далее. Но мы можем радоваться о том, кто гораздо более всего этого, о самом Господе и Его личном присутствии. И не будет ли сознание Его божественного присутствия определять наше поведение, наши мысли и наши слова? Станем ли мы особо небрежными в отношениях с другими, сознавая, что Он находится здесь? Позволим ли мы действовать плоти, если мы действительно верим, что Он посреди нас? Сможем ли мы смотреть более на способного и одаренного брата, чем на Него, Господа нашего, от которого исходят все благословения? И перед завершением сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, я хотел бы еще кратко коснуться вопроса, о котором мы еще не говорили подробнее, о теле Господа по Его воскресении. Прежде всего отметим, что тело, которым Господь Иисус обладал после воскресения, не было совершенно другим телом. Да, оно было другого характера, более совершенное, но оно не было совершенно другим. Ибо когда женщины вошли в гроб, они не нашли тело Господа Иисуса. Почему? Потому что Господь Иисус воскрес в этом теле. Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес, сказали ангелы. Речь здесь идет таким образом о том же самом человеческом теле, которое, правда, при воскресении испытало непонятную для нас перемену, но все же осталось тем же телом. Мы это видим прямо здесь. Господь мог в своем воскресшем теле войти сквозь запертые двери без того, чтобы ангел отворил их ему, как это позже случилось с Петром. Здесь такого чуда не произошло. Но мы узнаем здесь нечто о сверхъестественной способности воскресшего тела. Воскресшее тело само является чудом, и мы не можем сказать об этом более того, что сообщает нам Писание. Хотя это было действительно человеческое, материальное тело, которое можно было осязать, которое состояло из плоти и костей, но не из плоти и крови, и носила следы его страданий, все же это было также и духовное тело, не подвластное физическим законам первого творения. Так что Господь мог проходить сквозь запертые двери и в этом теле появляться и снова исчезать. Он стал невидимым для них, пишет евангелист Лука в 24 главе 31 стихом. В этом теле видели его ученики восходящим на небо, видели, как он поднимался, пока облако не взяло его из вида их.
Теперь Господь Иисус, прославленный, находится одесную величия в небесах. Но находится Он там в Своем человеческом теле, в славном теле, о свойствах которого Писание умалчивает. Воскресшее тело представляет из себя непостижимую тайну. Для того, чтобы больше узнать о нем, нам, видимо, придется подождать того момента, когда мы, верующие, приобретем такие тела. Но уже и теперь нас радует твердая уверенность в том, что Он и наше уничиженное тело преобразится сообразно славному телу Его, как пишет Павел в послании к Филиппийцам в 3 главе. Что мы, хотя и не все умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока. Однако, я думаю, слава тела, которое мы будем иметь тогда, едва ли будет занимать наше внимание. Оно будет лишь орудием, пусть даже и чудесным, которое сделает нас способными лицезреть того, кто так любит нас, и наслаждаться общением с Ним. По этому поводу можно было бы еще очень долго размышлять и представлять, как бы это все было и что за способности мы приобретем, имея такое чудесное тело, которое не имеет в себе больше ничего похотливого и греховного и не привязанного ко времени и пространству. Но, дорогие, время нашей передачи подходит к концу. И я прощаюсь с вами. С вами был Виталий Кливер. До скорых встреч!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных, и начинаем передачу «В мире природы».

0: Дорогие юные радиослушатели, тема нашей сегодняшней передачи может показаться на первый взгляд несколько необычной. Дело в том, что сегодня мы будем говорить о пауках. Да, и не только говорить о них, но постараемся взять у кого-либо из них интервью, или, проще говоря, побеседовать об их житие-бытие. До сих пор люди не все знают о пауках, а ведь эти маленькие существа принадлежат к числу наиболее развитых и разумных низших животных. Но, тем не менее, с сожалением приходится отметить, что они не пользуются со стороны человека ни симпатией, ни вниманием. Маленькое мохнатое тело, покрытое короткими, торчащими во все стороны волосками, с виду кажется угрюмым. Быстрые и резкие движения, округлая фигурка паука – все это производит отталкивающее впечатление и заставляет людей относиться к ним с некоторым отвращением. А между тем, цитирую, «В природе буквально не найдется уголка, где не было бы тех или иных видов пауков». «Жизнь животных», третий том, под редакцией действительного члена Академии наук СССР Зинкевича. Всего на Земле существует около 40 тысяч видов пауков. Они подразделяются на простые и экзотичные. Например, к экзотичным относятся пауки-нефилы, живущие на африканском континенте. Это крупные, ярко раскрашенные пауки. Их ловчие сети – так прочны, что порой даже мелкие птицы в них запутываются. У нефилов крошечные самцы. По весу они в 1000 раз меньше самки. Самцы не охотятся, а живут приживальщиками на паутине самки и кормятся, как говорится, крохами с ее стола. На сегодня мы подробнее остановимся на одном из наиболее известных видов пауков – тарантуле Нарбонском. Этот паук обыкновенно водится в сухих районах с каменистой почвой, где почти вся растительность выжжена солнцем. А теперь, ребята, после небольшого вступления, давайте обратимся к кому-нибудь из паучьего царства-государства. Но для этого нам нужно перенестись, ну, хотя бы на Крымский полуостров, куда-нибудь в район Коктебеля, где большую часть года стоит жаркое, сухое лето. Почва трескается почти на равные квадраты, и лишь кое-где торчат сиротами чахлые стебельки мальвы. Но вот, посмотрите-ка, это он, наш герой. Какой здоровяк! Переваливается себе с ножек на ножки, да что-то бормочет про себя. Ну-ка, давайте прислушаемся, что он там говорит.
1: Я паук, большой паук, много ног и много рук. Паутину я плету, мух ловлю я на лету.
0: Здравствуй, паук.
1: Здравствуй, здравствуй.
0: Ты извини, что мы отрываем тебя от дел, но очень уж нам хочется узнать о вашей жизни.
1: Ничего, ничего. Это даже очень хорошо, что вы пришли. А то ведь люди не очень-то нас жалуют. А о нас-то и в самой Библии упоминается.
0: Да, верно, знаю. Это в притчах Соломона, мудреца. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. А чем ты сейчас занимаешься?
1: Разве не видишь? Это я себе дом устраиваю.
0: Вот эта дырочка в земле и есть твое жилище?
1: О, это не просто дырочка, а вход в мою норку.
0: Но как же ты попадаешь туда, если вход в нее забит какой-то соломой?
1: Да нет, это не просто солома, а очень крепкая дверь в мой подземный домик, чтобы в случае дождя он не был бы затоплен водой.
0: Но скажи, паук, из какого такого материала ты сделал эту водонепроницаемую дверь?
1: Сделать это проще простого. Достаточно собрать немного сухих веточек, соломы и мелких камешков. Затем скрепить паутинками, и дверь готова. Главная задача состоит в том, чтобы размер двери точно подходил ко входу в норку. Но у нас глаз точный, мы никогда не ошибаемся.
0: Что же, ты там и сидишь день-деньской?
1: Так ведь норка мне служит не только жилищем, но и засадой для выслеживания всяких насекомых. Как только мимо норы проползает шмель или кузнечик, я их цап-царап своими острыми коготками и быстренько в глубину норки, чтобы от души насладиться вкусной едой.
0: Да, тарантул, просто диву даешься твоей находчивости.
1: Еще бы! Я ведь не то что шмель, который только и знает, что соблазняет нас, тарантулов нарбонских, своими жирными спинками.
0: Что же, наверное, не зря ученые считают вас одними из умных да разумных.
1: Хм, иначе и быть не может. А знаешь, чем я сейчас буду заниматься?
0: Наверное, будешь отдыхать или ловить всяких мушек в своем новом жилище.
1: Да вот уж и нет. Отдыхают у нас только пауки, а мы, паучихи, все время работаем. Вот и сейчас я буду плести сеть, но не для того, чтобы охотиться, а для того, чтобы подготовить место для моих будущих маленьких паучат.
0: Вот это да! Расскажи нам об этом, пожалуйста.
1: Прежде чем мои детки появятся на свет Божий, мне придется проделать огромную и очень сложную подготовительную работу.
0: И в чем же эта сложность заключается?
1: Прежде всего, я выбираю гладкое и чистое место неподалеку от моей норки. А затем начинаю сплетать крепкую сеть из паутинок. А когда она готова, то я ее основательно прикрепляю к земле.
0: Я догадываюсь, что служит эта сеть какой-то важной цели, поэтому ты приготавливаешь ее заранее.
1: А ты догадлива! У нас, паучих, все заранее предусмотрено. Сплетенная мною сеть служит помостом, на котором я буду строить все необходимые сооружения.
0: Подобно тому, как люди вначале кладут фундамент при постройке здания. Наверное, вы, пауки, у людей этому научились?
1: Да уж никак нет. Мы этим строительством занимаемся испокон веков, и научил нас этому наш мудрый Создатель, когда еще люди и представления не имели о строительстве.
0: Ну что же, в этом ты, несомненно, права, паучиха Тарантулиха, и мы с большим интересом слушаем твой рассказ.
1: Ну так вот... Этот помост, или, как ты говоришь, фундамент, я покрываю круглой крепкой паутиной, а затем постепенно продвигаюсь по помосту и равномерно опуская и поднимая свой живот, я утрамбовываю паутину, превращая ее в плотную ткань, которая напоминает маленькую вогнутую чашечку.
0: Словно колыбелька, не правда ли?
1: Вот именно. В нее-то я и откладываю примерно 200 яиц.
0: Ну и ну, так много.
1: Да, потомством Господь меня не обидел.
0: К как же они там все помещаются?
1: Должна сказать, что с трудом, но для меня это не помеха. Мои прядильные трубочки принимаются за работу, и через некоторое время готова новая сеть, которую я набрасываю сверху на чашечку. Так что ни одно яйцо не может выпасть.
0: Вот это здорово! Ты строитель и ткачиха. Просто удивительно, как это все совмещается в тебе одной.
1: Да, прядильными трубочками меня снабдил мой творец. Он же и научил нас, пауков, ткацкому мастерству.
0: Понятно. Но что же ты делаешь потом с этой чашечкой?
1: Видишь ли, после того, как я покрыла чашечку белой шелковистой паутиной, то она превратилась в маленький упругий кокон.
0: Из которого потом выходят паучки?
1: В общем-то, да. Но раньше я прикрепляю кокон к животу у самых прядильных трубочек. И он остается там до того самого момента, пока паучата не вылупятся.
0: Ну а потом? Они что, сразу идут охотиться?
1: Вот рассмешила! Разве ты после того, как родилась, сразу идешь на работу?
0: Нет, конечно.
1: Вот и у нас, пауков, не все сразу делается. После того, как паучки выходят из яиц, то своим ходом перебираются ко мне на спину и сидят там неподвижно, прижавшись друг к другу в течение 6 месяцев.
0: Так долго?
1: Ну, конечно, ведь они настолько крошечные, что не могут сразу же самостоятельно добывать себе пищу. Вот и сидят на моей спине, набираются силёнок для будущей самостоятельной жизни.
0: Но как же ты со всеми своими паучками на спине будешь добывать себе и им пищу?
1: Так ведь для этого я и построила себе подземный домик. Там я и буду сидеть в засаде и ловить несмышленных шмелей да мух. А паучки что? Они народ смирный, дисциплинированный. Их только корми, они и будут сидеть себе тихо да мирно. А теперь прости, дорогой друг, мне пора за работу.
0: Ну что же, большое спасибо, паучиха Тарантулиха, за твой рассказ. И если ты не будешь против, мы еще придем посмотреть на твоих паучат. Хорошо?
1: Приходите, приходите. Будет на что посмотреть.

Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилась беседа с пауком Нарбонским. Я думаю, что это чрезвычайно интересное существо животного мира. Наш паук самим своим существованием доказывает несостоятельность столь широко распространенной теории о происхождении существ на нашей Земле. Еще, к сожалению, есть немало сторонников теории эволюции, теории, которая старается доказать, а вернее, только предполагает, что все живые существа были сотворены не Богом, а появились на свет в результате постепенного развития от простых видов к более сложным. Как известно, все живые существа отлично приспособлены к окружающим их природным условиям. Они умеют добывать себе пищу, защищаться от врагов, размножаться. Кто же наделил их такими способностями? Как они смогли этому научиться? Ответ последователей теории эволюции всегда один и тот же. Все живое на нашей планете приспосабливалось к окружающей среде постепенно, в течение сотен, тысяч, а то и миллионов лет. В результате у них выработались соответствующие инстинкты и привычки. Но вот мы несколько минут назад познакомились с жизнью одного из видов пауков. Спрашивается, могла ли способность самки паука производить потомство и все связанные с этим подготовительные работы, развиваясь постепенно, как тому учит теория эволюции? Согласно этой теории, самка паука должна была пройти несколько стадий в своем развитии. Как строить себе жилище, подготовить место для кладки яиц, научиться прясть паутину, создавать кокон, догадаться подцепить его к своему животу и таскать с собой до самого появления на свет паучат, не говоря уже о том, что только что вылупившиеся паучки не разбредаются кто куда, а послушно перебираются к матери на спину и сидят там в течение определенного срока. А ведь согласно теории эволюции, эти самые паучки тоже должны были бы постепенно дойти до этого действия. Вот только каким образом? Во время путешествия из кокона на спину матери? Поэтому, исходя из всего вышесказанного, мы видим, что в организме этого крошечного животного все было заложено заранее, по определенному и единственному в своем роде завершенному проекту, продуманного от начала и до конца. Наблюдая такое разумное поведение, мы приходим к мысли о великом и мудром Творце природы. Как и любое сложное техническое устройство, говорит о том, что оно было создано опытным инженером, природа и живые существа свидетельствуют нам о своем Создателе, о Боге, сотворившем все живое и саму Вселенную.

0: Дорогие радиослушатели, сегодня наша передача посвящена паукам. Мы довольно подробно расспросили самку паука тарантула о ее житье-бытие. Какое, к примеру, у тебя впечатление о пауках после столь близкого знакомства? Осталось ли у тебя чувство отвращения, которое обычно питают к ним люди?
1: Что ж, мне хочется ответить словами поговорки. Встречают по одежке, а провожают по уму.
0: О, это замечено правильно и мудро.
1: Даже внешний вид пауков, слитые в одно целое голова и грудь с мягким округлым брюшком и четырьмя парами ног, теперь кажутся симпатичными.
0: Кстати, в отличие от других насекомых, пауки имеют четыре пары ног, так как обычные насекомые имеют только три пары. А что особенного ты заметила в жизни и обычаях пауков?
1: Отличительной особенностью пауков является умение плести паутину.
0: Верно.
1: Притом одну паутину используют для ловли насекомых, которыми питаются. Другую плетут для будущих деток, да так искусно, что ни одно из крохотных яиц не выпадет. А все ли пауки, ведь есть столько много видов, так же, как тарантула плетут паутину?
0: Нет, не все пауки плетут паутину. Хотя все могут производить шелковые нити, только несколько видов пауков конструируют кругообразную, сложную и красивую сеть, которая у нас ассоциируется с пауками.
1: А как же выглядят сети других пауков?
0: Некоторые плетут плоские, прямые, как простыни, сети. Другие в форме воронки, третьи в форме трубы, а иные просто беспорядочно переплетают нити.
1: А я-то думала, что все пауки одинаково работают. Но, пожалуй, это было бы довольно однообразно.
0: А некоторые и вовсе пренебрегают построением специальных ловушек.
1: Как же так паук умудряется поймать добычу без паутины?
0: Паук придет только несколько нитей, на которых сам повисает. А для поимки добычи он выпускает длинную нить, обработанную специальным клейким составом. Клейкую нить паук держит в вытянутой передней ноге, размахивая ею до тех пор, пока к ней не приблизится насекомое. И другие виды пауков прикрепляются подобным образом одной нитью, выходящей из одной из брюшных бородавок, которые и воспроизводят шелковые нити. Нить, на которую паук ловит добычу, называется сигнальной.
1: Наверное, как только насекомое касается нити, паук получает сигнал.
0: Логично.
1: И как же тогда паук действует?
0: Паук то опускает, то подбирает сигнальную нить, пока добыча не запутается.
1: Хитрый паук. Да и нить-то клейкая, что также способствует задержке добычи.
0: О, я вижу, ты хорошо усвоила сегодняшнее повествование, Лиля. Молодец. А вы, ребята, согласны ли вы, что пауки умеют жить? Умеют строить жилище, добывать пропитание, охранять потомство? Неужели эти функции могли развиться постепенно, как предполагает теория эволюции? Конечно же, и у пауков должен быть создатель, который снабдил паука всеми необходимыми органами и способностью правильно распоряжаться ими. Итак, мы знаем, что пауки питаются насекомыми, и мы знаем, что пауки тоже являются пищей для других, более крупных насекомых и птиц. Однако пауки продолжают существовать. Чувствуется, что есть какой-то закон, по которому удерживается равновесие в природе. Как закон природы в смене сезонов, закон, по которому существует Вселенная, закон в сохранении животного мира. Закон тоже не возник сам собой. У самого закона есть законодатель, который управляет посредством закона и проявляет себя как создатель. Великий создатель. Как хорошо смотреть на мир открытыми глазами. Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего, взывает Давид в книге Псалмов, одной из известнейших книг Библии. И мы в свое время воззвали к тебе, наш Создатель, как Давид. И когда ты открыл и продолжаешь открывать наши очи разумения, тогда видна твоя мудрость. Тогда не надо бродить в потемках на поводу необоснованных догадок. Когда так явно твоя творческая сила –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Пчелка. Однажды я в поле сорвал василек, ненастно так было, темнело, и вот, приложив к букету цветок, увидел, там пчелка сидела. Она не могла уже в улей лететь, чтоб греться с подругами вместе, и, видно, готова была умереть, трудясь на ответственном месте. Вот так эти малые пчелки живут. Все лето в полезном полете, лишь смерть обрывает горячий их труд, они нам пример в работе. Должны мы во имя Христа для людей трудиться, как пчелы на поле. Блажен, кто умрет за работой своей, исполнивший Божию волю.

Пусть все поругано веками преступлений, пусть незапятнанным ничто не сбереглось, но совесть и укор сильнее всех сомнений, и не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое нечетно совершилось, недаром среди людей явился Бог, к земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности чертог. Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою, не светит он во тьме, где грань добра и зла, не властью внешнею, а правдою самою, князь века осужден, и все его дела».

неузнанный Иисус. Христа Иисуса люди не узнали, когда Он в храм ходил и с ними рос, пришел к Своим, свои Его изгнали. Иммануил для них был слишком прост. Росток в земле, иссохшей и безводной, муж скорби не имеющий величия, таким явился в мир единородный, царь всех царей без царского отличия. И был отвергнут, был людьми не узнан, его речи они не разумели, был путь его непониманием устлан. Хотел собрать, они не захотели. У моря утром после воскресенья стоял Иисус, лучи с волной играли. Ученики ж, пережив потрясенье, воскресшего Иисуса не узнали. Ах, как бывает это часто с нами, под гнетом скорби, духом изнывая, мы бедствуем и боремся с волнами, воскресшего Христа не узнавая. Друзья, не в том ли наше назначение, чтобы всегда Христа узнать и понять, узнать Христа в период отвержения, когда Его неузнанного гонят, узнать Христа тогда, когда Он в храме взирает на церковное служение, когда проходит Он между рядами с божественно великим сожалением, узнать Его, когда мы в испытании, и путь борьбы в нас отдается болью. Он к нам тогда подходит со страданием, с божественно великою любовью. О, пусть всегда в душе живет стремление познать Его и силу воскресения, лишь во Христе и жизнь, и оправдание. Сосредоточим же на Нем внимание.

Я счастлив. Я счастлив тем, что я здоров, что надо мной надежный кров, что у меня друзей не счесть, и пенсия от власти есть, что у меня немало книг, и я ценю минуту миг, что с детских лет пишу стихи, топчу в лесу седые мхи, что угощать люблю друзей, простых людей, а не князей. Годами я преклонен, стар, но в сердце молодости жар. И слово грустное «старик» как будто бы совинный крик. Быть может, людям я смешон, я жив, и тем вопрос решен.

Письмо миру. Твоим детем я от рождения был. О, грешный мир, теперь забыт ты мною. Ведь для тебя лишь одного я жил, тебе служил, я помню, всей душою. Законов я твоих не преступал, тебя не огорчать ни в чем старался. Малейшие желания исполнял, чтоб ты доволен мной остался. Да, честно я тебе тогда служил, ты ж заплатить хотел мне тенью ада, насколько неразумней всех я был. Нет, нет, мне платы той не надо. Меня святых стремлений ты лишил, хотя ты все культурой прикрывался, в раба несмысленного превратил, что пред тобой я преклонялся. Я испытал все радости твои, источники их в похоти, в разврате. К источникам тем шли стопы мои. Я, правда, не дошел, решил, что хватит. Ты и сейчас зовешь меня с собой. Нет, мир, тебе меня уж не заметить в своих рядах. Я больше уж не твой. С чем я расстался, мне теперь не встретить. Не буду больше я рабом твоим. Я для тебя уже навек потерян. Быть может, буду я рабом твоим, но Богу своему я буду верен. Вернулся я б к тебе, коль дать ты смог награду лучшей жизни в небе вечной, или радость больше, чем дает мне Бог, уж в этой жизни краткой, скоротечной. Быть может, ты бы и пообещал, да грешному тебе ведь неприлично мечтать о том, чтоб лучшее ты дал, земной мне может быть награды вечной. О, мир, тебя так жалко мне, что опустился ты так очень низко, что ты оставил Бога в стороне, но не забудь, что воздаяние близко. Детей твоих я и сейчас люблю, но только дел теперь их ненавижу. Глядя на их распутство, я скорблю, ведь с каждым шагом они к аду ближе. Последуй же примеру моему, решись пред Богом пасть ты в сокрушение, оставь в стороне неверия тьму, и для тебя от Бога есть прощение. Поверь, не пожалеешь никогда, ведь сам Господь тебя в объятия примет, хоть ты и попирал его всегда, а он, простившийся все, тебя обнимает. Ах ты, смеешься, смейся до конца. Что же, видно уж судьба такая, не сделать из тебя небесного жильца и для тебя закрыты двери рая. О, мир, тебя так жалко мне.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: от всей души. Сестричка Паулина – наша старица. Она самая старшая в нашей церкви. Ей 86 лет. К великому сожалению, у нее в семье нет верующих. Она постоянно молится о спасении своей семьи и о всех братьях и сестрах в нашей церкви. Посещает все собрания, много жертвует нуждающимся.
1: Клаудия Лоренц. Старики, старики, вы мои старики. Я люблю вас всем сердцем, душой. И порой вы чуть-чуть далеки, находясь в жизни прошлой той. Рад Господь, мы имеем вас. Козням дьявольским вопреки вы молитвами держите нас, старики. Вы мои старики, плод служения ваши молитвы. Пусть порою они коротки, но вы с ними на поле битвы. Старики, вы мои старики, наши матери вы и отцы. Часто дети от вас далеки, верят в то, что они творцы. Старики, старики, старики, Богу сердцем преданы чистым. Вы любви отражение великой нас ласкаете взглядом лучистым. Старики, вы мои старики, в жизни много вы пережили, и порой, как у бурной реки, было трудно, но Богу служили. Вы заботой о нас всех полны, и если возникнут у нас тупики, вам спасенья молитвы даны. Старики, старики, старики, с Господом нашим вы очень близки. Держится земля молитвою вашей, достойно вы пьете Господню чашу. Старики, вы мои старики, вас любовью Господь хранит, под защитой любящей руки ваша вера крепка, как гранит. Старики, вы мои старики, пусть Господь вас хранит много лет, а если придется к Нему перейти, там Христос даст на все вам ответ. Старики, вы мои старики, вот и пройдены ваши пути, двери вечность совсем уж близки, где спасение.

73 года зрения. Пишу и читаю без очков. Слух, голос и память. Мужу моему 81 год, но он еще трудится в церкви. Помогает одиноким, если нужно. Воспитали детей. И дети, и внуки, и правнуки верующие. Слава Господу за это. Фёдор и Лидия Грудко, Украина.

твоих ладонях. И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Иоанна, 9 глава, 39 стих. Как мало я могу тебе отдать, слепую и истерзанную душу. Ты в мир пришел таких, как я, призвать, и наш бессвязный лепет нежно слушать. Как мало я могу тебе отдать, мой каждый день и час кладу в ладони твои, Господь, и Божья благодать меня крылом неслышным нежно тронет. Как мало я могу тебе отдать мою семью, мое дитя и мужа, как мне с душой своей совладать. Мне в этом мире так твой посох нужен, чтоб опереться и чтоб не упасть, когда кругом толкают и смеются, чтобы дойти, чтобы к тебе припасть, и чтоб в ответ

нежно улыбнулся. «Как мало я отдать тебе могу! Ведь не нужны тебе рубли и злато, и я, признаться, вовсе не богата на этом суетливом берегу. Как мало я отдать тебе могу! Моей молитвы шепот еженошный, да капли слез, утертых на бегу, да жалкий чон судьбы моей непрочной. Как мало я отдать тебе могу!» Галина Вольф.

0: Почтение.
1: Читает сам автор Пита Воронс.
0: Когда Бог сотворил человека, то Он сотворил его по образу и подобию своему и поставил его господином земли в высоком почтении. Все, что окружало его, было весьма хорошо. Когда Бог создал всех животных, полевых и птиц небесных, Он привел их к человеку, чтобы видеть, как Он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Человек находился в высоком положении, он был создан как образ и подобие Божие. Но, к большому сожалению, недолго он сумел сохранить свое высокое достоинство. Через непослушание человек пал весьма низко. И как последствия падения скорбь, болезнь, проклятие земли, страдания и смерть. Это стало привычным в жизни человека на земле. Но Бог, как любящий Отец, у которого милость превозносится над судом, не оставил человека в таком печальном, гибнущем состоянии. И Он послал того, который взял на себя все уничижение и вывел человека из долины смертной тени, заплатив дорогой ценой за все грехи и непослушание. Еще пророк Исаия сказал: «Но Он взял на Себя немощи наши, понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Исаия 53, 4, 6. Господь возложил на Сына Своего грехи всех нас. В пророческом псалме Давида 21:7 читаем: «Я же поношение у людей и презрение в народе». А в Евангелии от Марка, 9 главе, сам Христос говорит о Себе, когда ученики Его спрашивали об Илии. Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и быть уничиженным». Своими страданиями Христос не только извлек нас из уничижения, но Он сделал нас, как сказано в Откровении 1:6, «царями и священниками Богу и Отцу Своему». Тем самым Христос восстановил достоинство человека, потерянное в Едемском саду. Сегодня же Он хочет, чтобы эта благая весть о спасении, это благоухание распространилось во всем мире. Благоухание Христово включает в себя и уважение, и почтение к людям. «Почитайте один другого высшим себя» – Филиппийцам 2:3. Это непростая задача, но очень необходимая в жизни человека. Всякая душа человека носит в себе от создания потребность во взаимопочитании. Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Этим Бог связал их, мужа и жену, и сказал: «Ни муж без жены, ни жена без мужа». Это первое звено должно быть скреплено взаимным почтением друг друга. Я даже затрудняюсь сказать, что важнее в семейной жизни – почтение или любовь. Очень важно и то, и другое. Любовь человеческая способна быстро угасать. Почтение же, наоборот, согревает, побуждает к доброму, вызывает любовь. Я очень советую всем мужьям и женам, молодым и пожилым, у кого совместная жизнь сереет или у кого в семье моросит, не перестает дождь, начните снова. Начните с почтения один другого. Начните сегодня же. Улучшение может прийти не сразу, но придет обязательно. Бог в свое время сказал через пророка Малахию: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя ветом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстия небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Также и в вопросе совместной жизни. Испытайте это повеление, почитайте друг друга, и вы не останетесь обманутыми. Ибо это очень больно и жалко, если супружеский очаг не цветет, а чахнет. Не для этого он создан Богом. И еще написано: «Бегущие на ристалище бегут все, один получает награду». Желательно, чтобы оба стороны проявляли такое желание внести улучшение в совместную жизнь. Награда будет не одному, но обоим. Кто-то может сказать, что ему очень трудно почитать супруга, мол, слишком много было нанесено оскорблений с той или с другой стороны. Верю. Но для Бога нет ничего невозможного. Это первое, что надо помнить. Второе. Почитание и уважение друг друга нужно принять как повеление Божие. Само повеление уже включает в себе силу. И в-третьих, нельзя забывать, что почитание другого имеет обетование, которое гласит: «И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Почтение созидает, а не почтение разрушает. Написано: «Бог весьма богат для всех, призывающих Его, призывающих Его в истине». Почтение – одно из богатств Божьих, которым Бог обогащает жизнь человека, воспользовавшегося им. Почтение не должно ограничиваться только семейным кругом. В 1 Петре 2:17 сказано: «Всех почитайте». Это значит, что вообще к людям любой нации, расы, социального положения нужно относиться с почтением. Если бы мир принял эти два слова и осуществил их, «всех почитайте», как бы они изменили жизнь на земле? Кажется, что это делать и не так уже сложно, но без Бога, как видно, из жизни даже невозможно. Многое недосказано в этой краткой теме, но пусть Дух Божий в каждую же доработает недосказанное. Важно, чтобы в этом направлении бились наши сердца, а победу даст Он сам. Пусть Бог благословит нас всех.

0: доброе слово. Посылаю вам стихи, которые мне очень нравятся, но автора я не знаю. Я их повесила в коридоре в рамочку, и кто читает, всем нравится. Ваша сестра во Христе Роза Ган. Доброе слово скажи мне с утра, перед началом рабочего дня. Вдруг мы не встретимся больше с тобой, мало ли может случиться порой. Доброе слово ко сну мне скажи, так как сокрыто, проснемся ли мы. Жизнь ведь проносится, ветра быстрей, доброе слово сказать мне успей.
1: Добрым словам да не будет преград, доброму слову всегда каждый рад. Помни, что доброе слово твое силы дает мне, когда тяжело.

Моя новая пациентка. Хочу поговорить с читателями о любви. Не о той, которая может предать, обидеть, а о той, которая долготерпит, не мыслит зла, сострадает. Этой любви учит нас Сын Божий. Сколько спасенных, принявших Его благодать в свое сердце, идут по стопам Господа, сея любовь, смирение, подражая своему учителю. Месяца два назад у меня появилась новая пациентка, пожилая дама из местных немцев. 94 года, но бодрая еще, чудесная женщина. Знаю я ее уже несколько лет, когда-то опекала ее мужа. Но близко узнать Марианну довелось только теперь. И знаете, в ней я вижу отражение Божьей любви. Ежедневно мне отведено на нее 12 минут, но не могу уйти от нее раньше, чем через 20-25 минут, потому что с ней очень интересно говорить о Слове Божьем, об обетованиях Божьих. Каждый день узнаю что-то новое из ее жизни. Марианна родилась в Кёльне в семье строгих верующих католиков, 10-м ребенком. Всего их было 11 детей. С детства впитала в себя веру в Иисуса Христа, росла в очень дружной семье. Семья была интеллигентная, все дети получили образование. До войны жили они в огромном доме, который когда-то принадлежал баронессе, покончившей свою жизнь самоубийством. Марианна вспоминает, как им, детям, с наступлением сумерок, слышались в этом большом доме то музыка, то стук дверей. Конечно, они боялись этого. Тогда родители собирали всех на молитву, дети читали Слово Божье по очереди, вместе пели псалмы. Так дети перестали бояться. Они знали, что, помолившись, отдали себя в руки Отца Небесного. Перед войной было сильное гонение на верующих, и семья бежала в Швейцарию, где Марианна получила образование служащей банка. Вернулись в разрушенную Германию после войны. Жили скромно, но всегда в их доме находили приют беженцы, вдовы, сироты, делились последним. И делились не только хлебом насущным, но и хлебом духовным. Марианна встретила и полюбила своего будущего мужа. Он воспитывался в детском доме, вырос жестоким, эгоистом, не мог из-за слабого здоровья работать. Соединив с ним свою жизнь, она знала, что ей будет нелегко, но была уверена в том, что этот брак от Господа. За всю свою долгую жизнь она ни разу не возроптала. Муж ее не любил. Женился потому, что она работала в банке, была состоятельной, и ему нужен был уход. Самое ужасное, он ежедневно напоминал ей, что мечтал жениться на богатой вдове, что женился на Марианне из выгоды и что ненавидит верующих. Пытался растоптать ее веру, унижал ее, был тираном в полном смысле этого слова. Но ничто не выводило Марианну из себя. Она любила его таким, каким он был. Она не удивлялась, когда он встречал ее после долгого отсутствия словами: «Ну надо же, столько молодых женщин погибают, а с тобой ничего не приключится». На что она кротко отвечала: «Моя жизнь в руках Бога». Иногда в выходной они выезжали в лес. Тогда он брал с собой пистолет, который во время войны купил за несколько бутылок водки у русского солдата. Все надеялся, что ничто его планам не помешает. Не один раз он целился в нее. И каждый раз случайный пешеход или грибник мешал ему осуществить задуманное. На вопрос мужа, боится ли она смерти, Марианна отвечала: «Нет, Бог своих защитит». Однажды Марианна собирала очередную посылку нуждающимся. Она помогала и нашим соотечественникам, стоя спиной к мужу. Он, уже 84-летний, подъехал сзади на инвалидной коляске с молотком в руках и хотел ударить ее. Размахнувшись, закричал от боли. Молоток выпал из рук, а он, корчась, кричал: «Это твой Бог опять встал между нами». Умирая, муж не попросил у Марианны прощения. Он злился, что ему ни разу не удалось вывести Марианну из терпения. В выходные Марианна брала домой двух братьев-сирот из приюта.
Они полюбили ее, называют мамой, звонят, поздравляют с праздниками. Своих сына и дочь она воспитала так, что они и не заметили холодного отношения отца к матери. При его жизни дети и не знали, каким тираном был их отец. Господь воздал Марианне уже здесь, на земле. В свои 94 года она бодра, много читает, подвижна, ее добрые глаза излучают любовь. С любовью встречает она меня каждое утро. Мы говорим с ней о великой любви Бога к нам, людям. Делимся мыслями и радуемся, что нас ожидает встреча с Отцом Небесным, с тем, кому мы верили в своей жизни. Мы в надежных руках Христа. Нас ожидает вечная обитель, где все дышит любовью. Людмила Франц.

«Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо сего требует справедливость. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам 6 глава 1 и 4 стихи. «Сыну, этот стих я тебе посвящаю, хоть совсем еще маленький ты, и пока я тебя качаю, душу мысли тревожат мечты. На земле, где страданий так много, суждено тебе жизнь прожить. По ее тернистым дорогам будешь ты, сыночек, ходить. Я молитву престолу Господню о тебе буду возносить. Утром, вечером, в полночь и в полдень буду о тебе Бога просить. Для тебя спасенья и счастья, чтоб ты прежде к Богу пришел, чем постигнет в жизни несчастье, чтобы в Боге ты друга нашел, чтобы ты с любовью к Иисусу самых детских лет поспешил, пока грех черной тучей коснуться не успел твоей юной души. А когда возмужаешь телом, и душа созреет твоя, подвязаться за Божье дело, пусть Господь научит тебя. Пусть окрепнут в борьбе твои крылья, чтоб в молитве ты в небо взлетал, и той верой, что с детства принял, чтоб всегда врага побеждал. Грешным миром непобежденный, чтобы ты пред Богом предстал, и на дланях Его приквожденных, чтобы имя свое прочитал. Петр Завинок, УСА.

10 заповедей для родителей. Первое. Не жди, что твой ребенок будет твоей копией, потому что он, как и ты, создан по образу Божьему. Помоги ему стать самим собой. Вторая. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы потом он не выместил на тебе свои. Что посеешь, то и пожнешь. Третье. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь. Ты дал ему жизнь, он даст жизнь другому. Это необратимый закон благодарности. Четвертое. Не думай, что ребенок – твоя собственность. Он Божье дитя. Пятое. Принимай проблемы ребенка как свои. Шестая. Никогда не унижай свое дитя. Седьмая. Никогда не говори, что жалеешь о его рождении. Восьмая. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. Девятая. Не делай чужому ребенку того, чего не хотел бы, чтобы другие сделали твоему. Десятая. Люби своего ребенка любым, маленьким и взрослым, талантливым и бездарным, здоровым и больным. Радуйся тому, что он с тобой, и благодари Бога.

В церкви я библиотекарь. Очень обрадовалась, что могу оформить подписку на ваше издание в Америке. Немедля выписала два журнала «Сестра» на год. Один в Россию, другой к родственнице, в США. Надеюсь, они будут рады подарку. Являюсь членом Славянской Евангельской Баптистской Церкви. Несу служение библиотекаря и одновременно высылаю бандероли с прочитанными газетами, в основном «Наши дни», в места заключения. Если сможете, то вышлите для ознакомления членов нашей церкви 20-30 пробных экземпляров. Наша христианская община состоит из 200 членов. Валентина Орлов, штат Калифорния, США.

Судьбы. 5% надежды. Хочу рассказать, что Бог сделал в моей жизни. Вышла замуж в 14 лет. Муж верующий, и меня Господь нашел. В 16 лет приняла водное крещение. Как-то в воскресенье было служение, на котором молились над детьми молитва и благословение. Я плакала, потому что замужем была почти 4 года, а детей нет. Через короткое время почувствовала, что со мной что-то не так, а на 8-й неделе беременности я стала чувствовать сильные боли. Доктор говорил, что не доношу ребенка. Сатана посылал страхи, я же молилась. «Иисус, Ты дал мне этого ребенка, и Ты введешь его в жизнь». Анализы были плохими. На 7-м месяце усилились боли, легла на сохранение. Посоветовали сделать УЗИ во Львове. Там врач сказал своей ассистентке, что такое видит впервые, что сердце не такое, как должно быть. Он смотрел на меня печально и направил к профессору. Одеваясь, я услышала, что у моего ребенка порок сердца и что ребенок не родится живым. Начались мои хождения по врачам и профессорам. Я не понимала, что делается, много плакала, но Господь помогал мне. Обратилась к своему врачу, который говорил мне о бесплодии. Сказала ему, что забеременела, и ребенку поставили диагноз тетрада Фало и еще 5 других диагнозов. Врач, утешая, говорил, что это, возможно, неправильный диагноз. Направил меня еще на одно УЗИ в диагностический центр. Там меня осматривал врач-кардиолог для взрослых и детский врач-кардиолог. Один из диагнозов не подтвердился. В церкви молились обо мне, и я молилась. Кардиологи посоветовали обратиться к очередному профессору, который имеет связи в Киеве и во Франции. Опять боль, отчаяние, слезы, нежелание жить. Но Иисус был со мной. Мы поехали к профессору. Меня приняли без очереди. Осматривали 5 врачей и профессор. Они о чем-то тихо говорили между собой. Обследовав меня перед родами, профессор сказал: «Сочувствую. Надежды, что ребенок родится живой, 5%. Рожать можно только в областной больнице, так как у нас нет необходимой аппаратуры реанимации. Через неделю я пришла в областную больницу. Мне дали номер телефона, чтобы связаться с врачом, который смог бы принять у меня роды. Эта врач, извинившись, отказалась принимать роды и отдала дело молодому врачу, которая потом приняла моего сыночка. Каждый день мне говорили, что ребенок умрет. Мое сердце разрывалось от боли. Когда все ложились спать, я накрывалась одеялом, клала руки на живот и молилась, и плакала, и снова молилась. 11 января 2007 года у меня родился мальчик весом в 3 килограмма 800 граммов. Я его не видела, только немножко спинку и головку. Младенца сразу забрали в реанимацию. Все мамы с детками, а я без сыночка. Малыша обследовали и обнаружили, что еще один диагноз ошибочный. Врачи, удивляясь, говорили, что в утробе было плохо видно. Оформили документы и на 5-й день жизни моего ребеночка реанимобилем доставили в Киев. Мы с мужем поехали поездом. В Киеве малышу сделали зондирование сердца. Киевский анестезиолог мне сказал, что когда делали зондирование, увидели, что сердечный клапан открыт примерно на 2 мм. Благодаря этому успешно провели процедуру. Своего мальчика я еще не видела, а ему было уже 9 дней. Молилась, чтобы увидеть его, прикоснуться к нему, взять на руки, прижать. Подошла я к заведующей реанимации и попросила, чтобы меня пустили хотя бы на минутку посмотреть на малыша. Она пожалела меня и пустила. Малыш был подключен к различным аппаратам. Я расплакалась, увидев свою кровиночку. Няня начала утешать меня и, спросив разрешения, дала мне его на руки. Малыш открыл глазки и тихонько лежал у меня на руках. Я помолилась.
А когда уходила, сказала: «Солнышко мое, Господь будет с тобой». Врачи все еще решали, что делать, делать ли ему операцию. Однажды вечером я молилась: «Господи, ты не дашь больше, чем я могу нести. Помоги, чтобы мы поехали домой». Утром пришли врачи и сказали, что мы можем ехать домой, а когда Рустамчику исполнится 1,5 месяца, нужно приехать на операцию. Мы колебались, ехать ли нам, потому что была зима. Ребенок после наркоза ослаблен. Но Господь благословил наш путь домой. Когда мы возвращались в Киев на операцию через 1,5 месяца, то надеялись, что Бог исцелит сыночка. Но в сердцах наших был страх. Меня с малышом поселили в палате, а мой муж Андрей поехал на квартиру к знакомым. Врачи сказали, чтобы я не кормила малыша, так как будут делать зондирование. Я молилась, а сама думала, что сегодня или завтра поедем домой. Врачи сказали, что зондирование перенесут на следующую неделю, а сегодня сделают кардиотомографию сердца. Это менее рискованно. Малышу дали наркоз и наблюдали за его сердцем. Операцию перенесли еще на 6 месяцев. Не зная результатов, я переживала, молилась. В сердце пришла мысль забрать ребенка и ехать домой. Я сказала врачу, что напишу отказ от операции, потому что верю, Бог исцелит моего ребенка. Так мы с мужем и сыном поехали домой. Еще в роддоме одна христианка сказала мне, чтобы я молилась, что если Господь хочет, чтобы ребенок жил, то пусть оздоровит его, а если нет, то мы встретимся с ним на небесах. Господь все лучше знает. Время шло, было УЗИ, на котором врач спросил, почему мы отказались от операции. Я ответила: потому что верю, что Господь силен исцелить сердце Рустамчика. Тогда врач 6 или 7 раз повторял слова: «Бог не сойдет с неба и чудо над твоим ребенком не сделает». Я сказала сквозь слезы: «Бог сильнее ваших слов». «Раз так, — сказала врач, — тогда идите и больше к врачам не приходите». На одно УЗИ я ехала, и чтобы Господь утвердил меня, так думала в сердце: «Если я верно стою в том, что Господь исцелит ребенка, то пусть врачи увидят, что есть улучшение». Спросила врача, есть ли изменения к лучшему, и врач ответил: «Да». Слава Богу живому! Один из врачей предложил сделать операцию во Франции, на что я не дала согласия, сказав, что сын в Божьих руках. Пришло время, когда ребенку пора ходить, но он, сделав 2-3 шага, уставал, синел и просился на руки. Но через 2 месяца Рустам начал уверенно ходить. Господь даровал нам 2-го ребенка. Когда я забеременела, врач нагонял страх. Как оно будет? Как я буду возить на коляске 2-го ребенка? Потому что Рустама я еще вожу на коляске. Но 9 июня 2009 года я родила здоровую девочку Карину. Господь благословил роды и своей рукой снял все переживания. На сегодня Рустамчику 2 года и 8 месяцев, Кариночке 3 месяца. Рустам молится вместе со мной, помогает нянчить Карину. Сынок знает, что Господь живет в его сердце и в небе. Он знает, что Господь придет забрать церковь высоко-высоко. Господня милость изо дня в день обновляется, велика милость Его и к нам. Пожалуйста, поддержите нас в молитве благодарения за то, что Господь исцелил сердце Рустама, и пусть Господь совершит до конца свою работу над сердцем нашего сына. Галина Балушка, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

наш немец. Очень люблю читать письма о людей, о том, как они пришли к Богу. И решила написать о себе. За свою долгую жизнь пережила и голодовку, и коллективизацию, и войну. Родилась на Украине в многодетной семье, где было 8 детей, и я самая старшая. Папа был убежденный коммунист, мама – малограмотная крестьянка. Папа все время работал на руководящих партийных работах по организации колхозов. Конечно, атеист. Он сам, для примера, первым в поселке сдал свое имущество в колхоз. Лошадь, корову, свинью, кур 100 штук, дом с хозяйственными постройками и 2 гектара земли. До коллективизации мы жили неплохо, а после сдачи имущества жизнь резко изменилась. Мама горько плакала. Теперь надо было скитаться по квартирам. Кто уж захочет пустить такую семью на квартиру? Помню, как мама нас уговаривала, чтобы мы осторожно ходили по узеньким тропинкам и ничего не трогали у хозяев в огороде. О Боге никаких разговоров не было. И помню, когда на Пасху мама просила папу разрешить и нам испечь, так как мы видели на улице у детей пасхальные гостинцы, то папа категорически запрещал: «Пеки только булку». Перед войной в 1941 году папа работал преподавателем математики в инвалидном городке, который находился в зданиях бывшего монастыря в поселке Хорошево. Перед самым вступлением фашистов партийная организация перевела его на должность председателя сельсовета, зная его преданность коммунизму. На всех митингах он всегда был на трибуне. Получалось, что коммунисты все эвакуировались, то есть удрали, а папу оставили на верную гибель. Он действительно был предан.

и православный священник в рясе. Налили по стакану водки, и священник говорит: «Давайте выпьем за то, чтобы наши враги не вернулись». Я, услышав такой тост, была поражена, и хотя никогда не читала Библию, но где-то слышала и сказала: «Что же вы говорите? Какие это враги? Ведь в Писании написано: «Любите врагов ваших», а вы же священник». Сама удивляюсь, что так сказала, ведь была очень стеснительной. После моих слов они поставили стаканы, и когда я дошла до двери, священник спросил хозяина: «Кто это такая?» А он говорит: «Дочь председателя сельсовета». И священник сказал: «Не иначе, как игуменьей будет». Игуменьей я не стала, но искренне уверовала в Господа и благодарю Его за все пережитые чудеса. Продолжаю. Пришла домой, а мама и говорит: «Мне люди говорят: Васильевна, что же вы ждете? Вас же первых будут казнить. Уедьте хоть с наших глаз». И тогда мама упросила папу, чтобы он вывез нас хоть куда-нибудь. Надо сказать, что папа был исключительно честен. Как-то я нашла рубль, и он сказал: «Повесь на калитке объявление, кто потерял рубль». Не пил, не курил, не ругался. Самое плохое слово было: «подлец», «жалкая мещанка» — это я. И вот папа взял в колхозе лошадь, и мы погрузили свои пожитки. Папа в первую очередь старался забрать книги, которых был большой книжный шкаф и большой сундук, и исключительно все политические – марксизм, ленинизм, капитализм и другие измы. Забрали кровати, тумбочку, посуду и полванны картошки и переехали за 6 километров от поселка в бывший панский сад и поселились в большом одноэтажном доме, где жил лесничий. Перед началом войны к нам приезжал папин папа. Он заболел и перед самой смертью позвал всех нас, а папы не было дома, и сказал: «Дети, а Бог есть», и умер. Мне уже было 20 лет. Я окончила Харьковское педучилище и часто задумывалась о смысле жизни, о том, кто создал мир. И вот за день до прихода фашистов папа уселся перед книжным шкафом и стал рассматривать книги. Уже были слышны взрывы, и страшно было подумать, что нас ожидает. Я подошла к книжному шкафу, а в самом нижнем отделении торчал пожелтевший листочек, и я с интересом выдернула его и стала читать. К моему великому удивлению, это оказался листочек из Евангелия, и как раз Нагорная проповедь, 5 глава Евангелия от Матфея. Папа заметил и с тревогой спрашивает: «Где ты взяла этот листочек?» Я показала и говорю: «Вот тут, среди книг». Он забеспокоился, вырвать листочек из рук, думая, ему не позволила его культура. И он сказал: «Я окончил церковно-приходскую школу и знаю все заповеди. И знаешь, что там написано? Если тебя ударят в одну щеку, оберни и другую. Слышишь, стреляют. Так что, нам подставлять и другую щеку?» Да, вопрос был для меня очень трудным, но почему-то мне очень хотелось оправдать это высказывание, но я боялась папу.
все же набралась храбрости и сказала:

сказала себе: «Ну, говори», и сказала так, как и сейчас, когда Библию прочла не один раз. Здесь же написано повеление всем людям. Значит, если бы все эту заповедь соблюдали, то никто бы не воевал. А выходит, идут безбожники против худших безбожников. Папа очень рассердился. Даже в гневе стукнул кулаком по столу. Я поспешно вышла во двор. А дальше события разворачивались так. Утром фашисты оцепили наш дом и забрали папу. А нам приказали за 24 часа переселиться в поселок. Мама тут же пошла в Хорошево искать квартиру и лошадь для переселения. Это тоже была нелегкая задача. Кто пустит семью в 9 человек, отца которого забрали на расстрел? Но, слава Богу, мама нашла квартиру и лошадь. Когда мы ждали маму, вдруг в двери постучали. Открыла дверь, вижу, стоят два немецких офицера и спрашивают: «Здесь живет коммунист, комиссар и партизан?» Я ответила: «Коммунист верно, а остальное нет». Они зашли, увидели нашу нищету и кучу детей, самому маленькому было 9 месяцев. Они велели мне выйти, и на пригорке против реки и селения сказали: «Укажи нам, у кого есть свинья, овца или пасека». Я сказала: «Я не знаю. Во-первых, я действительно не знала. А во-вторых, я решила никогда ни на кого не доносить». «А мы и вам дадим», — сказали они мне. А я говорю: «Все равно не знаю». Тогда они меня отпустили, а сами ушли. И примерно через час возвратились и принесли рамку меда, отрезали кусок и положили на тарелочку самому маленькому, который уже учился ходить. Один немец ушел, а второй остался и спрашивает: «А где ваша мама?» Трудно было объяснить ему, не зная немецкого языка. Но при помощи учебника немецкого языка за 5 класс объяснила наше положение. И в эту минуту появилась мама с лошадью. Ходить разрешалось до 5 часов вечера, иначе расстрел. А уже было 4 часа. Мама и брат лихорадно стали все выносить на подводу. А в эту минуту мне этот немец говорит: «Пойдем со мной и скажи маме, что все будет гуд». Что тут можно понять? Мы с немцем ушли, а мама, конечно, испугалась, что забирают меня. Мы с немцем прошли, наверное, с 0,5 километра и зашли в избу, где, оказалось, находился его начальник. Он разрешил нас сопровождать. Вернулись назад. Когда мы пришли, мама носила картошку из ванной, и я схватила ведро и хотела помочь. Но наш удивительный немец начал бегом сам носить картошку. Теперь я уверена, что нас хранил Бог. Когда все погрузили, был уже 6 час, а ехать 6 километров. Был декабрь, холодно. Я понесла 9-месячного братика в ватном одеяле, а он все время сползал вниз. Тогда немец его забрал и нес все 6 километров. Когда наш табор въехал в поселок, там была мертвая тишина. На заборах везде было написано, что кто будет идти после 5 часов, расстрел. В поселке были очень крутые подъемы. И когда нам надо было подниматься в гору, мы увидели 3 полицейских с белыми повязками на рукавах,
которые замерли, увидев нас. Кто мог ехать на верную смерть? Наш немец отдал мне братика, а сам взял лошадь под узду и громко закричал: «Ну, ну!» Очевидно, вроде нашего «но». Но и полицейские, наверное, в недоумении выстроились в ряд, вытянув вперед правую руку, и прокричали: «Хайль Гитлер!». Когда мы приехали на квартиру и стали выгружаться, немец мне и говорит: «Давайте отведем лошадь хозяину, а то вы же без меня не сможете». Взял лошадь под уздечку, и мы пошли. Хозяин лошади тоже был в недоумении. Когда мы вернулись к нашей квартире, и немец уходил, мне очень хотелось его поблагодарить, сказать много добрых слов, но я только спросила: «Как вас зовут?» «Отто Шрам». «Данке шен», сказала я, так как больше ничего не умела сказать по-немецки. Он ушел навсегда, а я ежедневно молюсь о нем и о его покаянии. Папу расстреляли, а мы сбежали в Сумскую область, где жили до конца войны. Очень много было трагических событий, так как меня вербовали 6 раз в Германию, а брата в армию, но Господь нас хранил, посылая удивительных людей. Может, кое-что еще напишу, но в следующий уж раз. Екатерина Воронкина, Украина.

наедине с Библией, хранить и возделывать виноградник. Для назидания в Слове Божьем почитаем притчу о злых виноградарях. И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибившие его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибивши и обругавши, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранивши, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего, возлюбленного, может быть, увидевши его, постыдятся?» Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградари тех, и отдаст виноградник другим. Луки 20:9-16. Эта притча служит предостережением для нас. После воскресения и вознесения Христа настало время Нового Завета. Господь наказал неверных израильских виноградарей и по своему обетованию излил от Духа Своего на всякую плоть и на язычников тоже. Таким образом, виноградник был отдан другим людям из всякого народа под небесами. Итак, нам, по милости Божией, доверено возделывать и хранить виноградник Господень, как Адаму и Еве некогда был доверен Едемский сад. Но как Адам и Израиль оказались неверными, так это и нам служит предостережением. Ведь Господь призвал нас в свой виноградник для того, чтобы мы в нем трудились и приносили плоды. Поэтому не забудем, что в случае нашей неверности Богу и наши благословения могут быть отданы другим. Живя под благодатью Христовой в винограднике Его, мы в нем имеем все, чтобы служить Господу тем даром, который от Него получили. Ибо у нас нет ничего, чего бы мы не получили, но всякий дар совершенно исходит от Отца Светов. Притом, сколько бы мы не получили талантов, 5, 2 или 1, это и есть то, за что мы дадим отчет Богу. Но сатана, прельстивший Адама и Еву, внушает человеку гордость и сомнение и говорит: «Вы еще не все имеете, вы даже не можете распознать добро и зло». Так, видимо, и злые виноградари в нашей притче прельстились тем, что хотели присвоить себе то, что им не принадлежало. Господь же говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Чтобы и нам не оказаться злыми виноградарями в винограднике Христовом, будем дорожить временем и непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляя имя Его. И не только словом, но и делом, ибо вера без дел мертва, а во Христе имеет силу вера, действующая любовью. Поэтому будем любить Господа и ближних, принося плоды добрых дел, за которыми Господин виноградника к нам посылает своих слуг. Да прославится имя Господа Иисуса Христа в нашей жизни, чтобы и мы в пришествии Его услышали от Него: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Якоб Виби.

и небо дало дождь. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Захария 10.1. Была в нашем краю во многих областях длительная засуха. К нам в церковь приезжали гости из Молдавии. Они рассказали, что дождь не выпадал у них с февраля. Все высохло, в селах режут животных, которым нечего есть. В нашем Закарпатье дождя не было только около месяца, но последствия проявились сразу. Трава пожелтела и высохла, подскочили цены на продукты. В квартирах невыносимая жара, здесь мало кто имеет кондиционеры. И на улицу выйдешь, еще хуже. Ночью почти невозможно заснуть, а днем очень тяжело что-то делать, даже двигаться. Вода почти не утоляет жажду, но вдыхаешь горячий воздух, и хочется опять пить и пить. Конечно, мы молились, прося Бога о дожде, поодиночке и вместе, с верой в Его милость и благоговением перед Его святой волей. И дождь, наконец, пошел, долгий, обильный. Господь щедро открыл для нас свои неисчерпаемые запасы. Через раскрытое окно в комнату вливается приятная прохлада. Слышно, как колеса автомобилей с шумом рассекают лужи. С намокшей от дождя веточки алычевого дерева свисают крупные, сверкающие, как бриллианты, капли воды. Омытые дождевой влагой листья и ягоды сверкают первозданной чистотой, а дождь все идет и идет, напояя иссохшую за долгие безводные дни землю. Все взращающий обильно поливает посеянное и посаженное слабой человеческой рукой, благости своей, желая удовлетворить наши насущные нужды. В других областях долгожданного дождя все еще нет. Зато повсюду, без исключения, Господь щедро посылает другой дождь, дождь своих духовных благословений, спасения только в Иисусе Христе. По всему миру дети Божьи старательно насаждают живое семя Господнего Слова в сухие, черствые, гордые человеческие сердца, молясь о том, чтобы Бог произрастил эти посевы. И в ответ небо посылает дожди Божьих благословений, чтобы смягчить и удобрить людские души. В своей непостижимой любви ко всему творению Господь еще продлевает время благодати. Насколько, к сожалению, черепки из черепков земных все еще продолжают спорить со своим Создателем. Как мало сокрушенных и смиренных духом, всем сердцем желающих жить по воле Бога. Как много званых, но как мало избранных, то есть откликнувшихся на Его зов. Но вот шум дождя за моим окном утих, последние капли упали на мокрую землю, и небесное окно закрылось. Заканчивается и Господнее лето благодати, скоро прекратится и Его дождь благословений во Христе. Блаженны те, кто успеют принести Господу достойный плод покаяния. Это будут дожди благословения. Иезекия 34:26. Дождя, едва дыша, земля вздыхала. Дождя, молился каждый куст и лист. И каждая травиночка сухая молила Господа, дождя пошли. И дождь полил так щедро и внезапно, что вздрогнула поникшая листва. Под чистыми небесными слезами воспрянули деревья и трава. О Господи, излей в сердца людские живую воду, мертвых оживи. Мы все родились в этот мир плохими. Очисть нас дождиком своей любви. Сердец жестоких, черствых и упрямых
в своей любви безмерной не отринь и тех, кто на Христа свой взгляд направил, дождем благословений озари. Светлана Тимохина, Украина.

0: впервые в алтаре. Песня славы звучит над землею.
1: Я стала недавно подписчицей газеты «Забытый алтарь». Очень радует, что мы, дети Божии, можем в простоте наших сердец собираться вокруг Слова Божьего на страницах забытого алтаря, прославлять и благодарить нашего Господа и свидетельствовать о Его милости к нам. Как хорошо, что мы можем нести бремена друг друга, радоваться с радующимися и плакать с плачущими, а также на руках молитвы нести наших немощных и больных. Слава Богу за эту чудную возможность! Шлю свои стихи. Татьяна Хаупт.
2: Хочу тебе служить. Хочу к ногам твоим, Иисус, припасть губами, слезами покаяния оросить. И как Мария, осушить их волосами и сердце пред тобою преклонить. Хочу разбить сосуд с целебным миром и голову твою, Иисус, полить. И во свидетельство пред целым миром тем помазанием погребение предварить. Хочу к груди твоей, Иисус, прильнуть душою, как Иоанн главу на ней склонить, и радоваться миру и покою, и сердце пред тобою преклонить. Хочу у ног твоих сидеть, Учитель, словам твоим божественным внимать, и как Мария слушать, мой Спаситель, благую часть не может мир отнять, как самарянка из колодца дать тебе напиться и быть напоенной твоей живой водой, кувшин оставив, к людям в город торопиться, о чудной встрече рассказать с тобой. Хочу стоять безмолвно у распятия, твою победу на Голгофе созерцать, как спас ты мир от вечного проклятия, твои слова, прости им, Отче, услыхать. Как Магдалина прибежать к гробнице рано и миру возвестить, его здесь нет, пусть видит изумленная охрана, сквозь камни проникает Божий свет. Хочу с тобой душой и духом слиться, и лишь тебе, Иисус, хочу служить. И к святости всей жизнью стремиться, и в вечности с тобой хочу прибыть.

все говорит о Боге. Голубая земля, словно шарик в тумане кружится, бесконечным простором спутник в небе стрелой летит, и как мана с небес снег на грешную землю ложится, и о милости Божией он нам говорит. Но проходит зима, и весна и на смену стремится, только лето пришло, а уж осень у двери стоит. Эта смена времен не придет и не прекратится, и о верности Божией она нам говорит. Дождь идет, и земля в ожидании рассвета томится, утром солнце опять ярким шаром пылая горит, в небе радуга всеми цветами сияет и нежно искрится, и о Божьем завете она нам говорит. Голубой небосвод сквозь туман огоньками мерцает, и в таинственном блеске луна над землею светит, и весь мир это чудо творение его восхищает, и о мудрости Божией оно нам говорит. На высоком холме, где смоковница листья пускает, к небесам возвышаясь, крест Голгофский стоит, и к подножью креста кровь струею спасенья стекает, и о Божьей любви она нам говорит. Все, что вижу вокруг, все, чем сердце мое наполняется, и мелодия вечности, песни славы над миром звучит, искра Божьей любви, что в душе, как костер разгорается, все о Боге лишь нам говорит. Смысл жизни. На дорогах нелегкой судьбы, мой Господь, я тебя повстречала, руку помощи подал мне ты, чтоб могла я начать все сначала. Ты меня от рождения избрал, от грехов и от смерти избавил, ты любовь и прощение мне дал, и на камень спасения поставил. И мне страшно подумать о том, что могла бы тебя я не встретить, и остался пустым бы мой дом, и душа б умерла навеки. На дорогах нелегкой судьбы, мой Господь, я тебя повстречала, смыслом жизни моей стал ты, я навеки твоею стала.

осень жизни. Увидай торжественно осень и роняет листву на поля. На висках моих светится просить. Осень жизни коснулась меня, и, листая памяти страницы, дней прошедших подвожу итог, и мелькают города и лица, жизнь моя, оторванный листок. От ствола могучего оторван, ветром унесенный в никуда, он летел, кружился весь оборван, и не знал, откуда и куда. Так и я, как тот листок беспечный, не имея почвы под собой, в этой жизни краткой, быстротечной, заблудилась, не найдя пути домой. Жизнь меня то била, то ласкала, и судьба являла свой каприз, то, как птицу в небо поднимала, то безжалостно бросала вниз. И когда вершин я достигала, радовалась только краткий миг. Мне всегда чего-то не хватало, чей-то затмевался лик. Но с годами, становясь мудрее и не видя в мире этом свет, духом я томилась все сильнее, смыслу жизни не найдя ответ. И в душе, не ведая покоя и под тяжестью прожитых лет, плакала, как ива над рекою, и сгибалась, как надломленная ветвь. И в слезах к Иисусу я воззвала и молила Его в жизнь мою прийти. О Спасителе когда-то я слыхала, хочет Он всех грешников спасти. И была я сильной рукою выхвачена из земных страстей, куплена ценою дорогою и от ложных спасена путей. Жизнь моя с тех пор переменилась, я пришла к небесному Отцу, песни хвалы из уст моих полилась Богу, всемогущему Творцу. И теперь я знаю, без сомнения, ничего важнее в жизни этой нет. В Иисусе вечное спасение, остальное — суета, сует.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в программе «Евангельские истины». Желаем вам благословения при размышлении над божественными истинами. Вначале предлагаем вашему вниманию песню.

Дорогие друзья, наверное, каждый из вас уже слышал о книге Библии. Но знаете ли вы, что она является сокровищем для тех, кто ею пользуется? Найденное сокровище – так называется рассказ, который вы сейчас услышите.

В один жаркий солнечный день усталый путешественник подошел к двери старого дома и попросил стакан воды. Хозяйка, окруженная тремя бедно одетыми детьми, принесла ему просимое. Взгляд на эту семью открыл перед взором путника печальную картину. Нищета, беспорядок и запущенность. Если бы эти бедные люди знали, какое сокровище сокрыто в их доме, сказал он вполголоса, удаляясь. Женщина некоторое время стояла, как окаменевшая, задумчиво смотря уходящему незнакомцу вслед. «Не могла ты спросить, где сокровище находится?» — упрекал ее муж, когда она рассказала ему эту историю. «Я уж его найду», — ответила обиженно она. Она его искала весь вечер и мечтала о нем во сне, а утром, с рассветом, она снова принялась за поиски. Когда ее муж пришел домой на обед, еда еще не была приготовлена. С руганью и бранью он вернулся к себе на работу. В один день, когда она вытаскивала из верхней полки шкафа старые вещи, оттуда выпала большая книга. При падении она открылась. Это была Библия, на которой ее мать написала свое имя и под ним слова «Дороже золота». Это происшествие пробудило в ней множество воспоминаний прошлого. Она вспомнила о своей счастливой юности и о хороших днях, которые она прожила со своей матерью. А теперь все стало по-другому. Ничего не осталось от былого счастья, кроме грязи, невыразимой нищеты и ссор в семье. Почему это так? При этих размышлениях ее молниеносно осенила мысль. Из этой книги мать моя черпала свое счастье. Вот оно, сокровище, вот оно. Ее охватило глубокое чувство стыда при виде беспорядка, в котором она в своей ленности и вялости так долго жила. В то же время ее охватило предчувствие, что все еще может измениться к лучшему. Это двойное чувство, негодование на себя и надежда на улучшение было для нее ободряющей, как поток свежего воздуха, и помогло ей сразу же сделать первый шаг – выбраться из старой привычной халатности. И она принялась наводить во всем доме порядок. Когда ее муж вернулся домой, ужин уже был приготовлен, дети были чисто одеты, и она приготовила

0: изменилась. Беднота уступила место маленькому достатку, исчезло недовольство, а вместо ссор теперь был мир в доме. Вся эта перемена произошла благодаря найденному сокровищу всех сокровищ — Библии.
1: Псалмопевец Давид говорит о Божьем Слове. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Дорогой радиослушатель, может быть, и в вашем доме где-нибудь небрежно хранится Библия, о ценности которой вы не подозреваете. Начните же ее читать и практиковать в жизни.

В прошлый раз мы закончили разбор шестой главы Евангелия от Луки. Сегодня мы начинаем седьмую главу, с 1 по 10 стихи. Перед тем, как Иван Петерс приступит к разбору, послушайте один куплет песни.

Уважаемые слушатели, для сегодняшнего разбора я прошу вас открыть 7 главу Евангелия от Луки. Мы прочтем сначала сегодняшний текст с 1 по 10 стихи. В них говорится о том, как Иисус исцелил слугу римского сотника. Мы назовем этот отрывок «Авторитет Христа над болезнью и вера человека». Прочтем теперь эти стихи.

Когда Он, то есть Христос, окончил все слова Свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен, при смерти. Услышав о Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин, просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого я не почел достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я тоже подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле я не нашел такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. До сих пор наш сегодняшний текст. Окончив свою проповедь на горе, Иисус спустился вниз и пошел в город Капернаум. Он часто был в этом городе, творил там чудеса, и предполагается, что он был постоянным местом жительства Христа. В первом стихе 9 главы Евангелия от Матфея мы читаем: «Тогда он, войдя в лодку, переправился и вошел в свой город». Из контекста мы узнаем, что это был Капернаум. Особую важность этому городу придавал торговый путь, который проходил здесь из Иерусалима в Дамаск. И поэтому, как и во всех стратегически важных местах, римляне имели здесь свои войска, чтобы не дать воспламениться народному восстанию. Сотник назывался в римской армии Центурио. Под его командованием находилось 100 солдат. Это была 1/60 часть римского легиона, в котором насчитывалось 6000 воинов. Весть о целительной силе Иисуса быстро распространялась. В 37 стихе 4 главы Евангелия от Луки сказано: «И разнесся слух о нем по всем окрестным местам». Этот слух дошел и до сотника в Капернауме. И он посылает иудейских старейшин, чтобы те попросили Христа исцелить его слугу. Почему же он не послал воинов или сам пошел к Иисусу? Я думаю, что этот сотник очень хорошо знал обычаи глубоко религиозных евреев. Они никогда не входили в дом язычника и не имели с ними никакого общения. Поэтому сотник не решался сам пойти к Иисусу, а попросил иудейских старейшин, чтобы те понесли его нужду к Иисусу. Он симпатизировал евреям и имел с ними хорошие отношения. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Рассмотрим теперь несколько качеств, которые мы находим в поведении сотника. Первое, что мы видим, это смирение. В то время, как он говорит Христу: «Я недостоин», иудейские старейшины свидетельствуют, что он достоин. Но все же в этих выражениях есть разница. Евреи сказали Христу, что сотник достоин исцеления его слуги, потому что он построил им синагогу. А выражение сотника показывает, что он не надеялся ни на какие дела, а только на милость Господа Иисуса. Это, возлюбленные, хороший пример правильного отношения к Господу. Нам следует постоянно помнить, что пред Богом мы никогда не оправдываемся никакими делами. Наш духовный успех и вся духовная жизнь – только милость Господа и ничто иное. А наши дела – это только результат того, что мы приняли Христа. Второе, что я хочу подчеркнуть в поведении сотника,
Это его вера. Он не считал себя достойным, чтобы Христос вошел под кров его дома. Но вместо этого Христос почел его достойным принять Христа в сердце. Это я заключаю из глубокой веры сотника, которую он выражает словами: «Себя самого я не почел достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Это вселение Христа в сердце сотника в тысячу раз важнее, чем вход в его дом. Во многих домах был Иисус, даже у фарисеев, но их сердца были для него закрыты. А сердце сотника было наполнено верой в Иисуса. Интересно то, что всегда, когда в Новом Завете говорится о римских сотниках, то о них говорится положительно. Так, например, о сотнике Корнилии мы читаем в первых стихах 10 главы книги Деяний апостолов. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. У креста при распятии Иисуса тоже стоял сотник, и в 54 стихе 27 главы Евангелия от Матфея мы читаем: «Сотник же и те, которые вместе с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину он был Сын Божий». И в нашем тексте Христос хвалит сотника. В 9 и 10 стихах мы читаем: «Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу: сказываю вам, что в Израиле я не нашел такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Иисус удивился. Это мы читаем только два раза во всем Новом Завете. Здесь он удивился вере язычника, а в другом месте он удивился неверию евреев, своих соотечественников. Об этом мы читаем в 6 главе Евангелия от Марка. Здесь в 6 стихе сказано: «И дивился неверию их». Дорогие друзья, в заключении этого разбора проверим себя и откроем Господу наши сердца, чтобы вера наша укрепилась. Вера в силу Господа, которая может разрешить все наши трудности и приблизить нас к нашему Спасителю Иисусу Христу. Аминь.

Вы только что прослушали беседу Ивана Петерса в передаче «Евангельские истины». Божьих благословений желают вам дикторы Виталий Кливер и Виктория Фаст. До свидания.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Б. События после вечери Господней. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 38 стих. 1. Иисус омывает ноги своим ученикам. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 17 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 5 стихи. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их, и во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде, Симонову, Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан.
0: С этой главы Иоанн переходит к новой теме в изложении своего Евангелия. До этого Иисус призывал людей к покаянию, однако Его слова «свет светит во тьме, и тьма не разумеет Его» сбылись на них. Можно ли в этом случае утверждать, что Иисус потерпел неудачу? Никак нет. В большинстве своем народ не принимал Его. Но Господь все же избрал тех, кто был готов покаяться, и включил в их число своих учеников. Из следующих глав мы узнаем, как Иисус обращался со своими избранными, как жених обращается со своей невестой. Он принадлежит им, так же, как и они ему. Божья любовь становится ключевым понятием и темой этих речей. Эта любовь восходит не к эгоистичным желаниям и потребностям человека, а к призыву подвязаться на служение Богу. В библейском понимании любовь включает в себя посвящение на служение обездоленным и по земным меркам недостойным людям. В последующих словах Иисус открывает ученикам самое главное свое качество, являя им свою любовь в образе слуги, готового не просто жить, но умереть и воскреснуть ради них. Иисус предсказывал, что Он умрет до наступления праздника Пасхи. Он хотел вернуться к Своему Отцу. Является ли это и нашим желанием? Живя на земле, Иисус взирал на Своего Отца. Отец давал Ему силу и мудрость в обращении с грешными людьми. Пребывая в общении с Богом, Иисус также знал, что один из Его учеников, под внушением сатаны, собирался предать Его. Иуды постепенно овладели жадность, гордость и ненависть. Христос, однако, не возненавидел своего будущего предателя, а возлюбил его вечной любовью. Иисус, отдавая себя в руки предающего, подчинялся не случайному стечению обстоятельств. Его судьбу решал на самом деле не Иуда, не Каиафа, не Ирод, не Пилат или представители иудейской власти. Он выполнял волю своего Отца, сознательно смиряя себя и подчиняясь Ему, зная, что Отец – передал все живущее в Его руки. Христос добровольно стал Божьим Агнцем, обреченным на заклание, предопределив таким образом исход всех событий. Несмотря на их мрачность, Он не терял из вида свою цель, сохраняя силу и надежду, необходимые для ее достижения. Воистину Иисус есть Господь, направляющий и меняющий курс истории. Иисус желал вернуться к Богу не сразу. Сначала Он собрал Своих учеников для того, чтобы вместе с ними еще раз прибыть в общение с Отцом. Он учил их смирению, являя Божью любовь на практике. Тем самым Он предстал перед ними в образе слуги, взяв воду и склонившись, чтобы омыть им ноги. Христос сделался слугой, чтобы показать ученикам, что Бог заботится о людях. Он не превозносит себя, равнодушно отстраняясь от них, а склоняется перед ними, омывая их ноги и преображая их в свой образ кротости и доброты. Иисус — совершенный пример для нас. Когда же мы, наконец, склонимся перед Ним и прославим Его? Когда изменимся и подчинимся Ему мы, Его непослушные дети? Дорогой брат, до тех пор, пока ты не переступишь через себя и не станешь служить окружающим, любить врагов и помогать больным и обездоленным, ты не истинный христианин. Проверь себя, кто ты, слуга или господин? Помни о том, что Иисус служит всему человечеству. Он склоняется и к тебе. Примешь ли ты Его заботу или, считая себя лучше других, надменно отвергнешь Божью помощь?
1: Евангелие от Иоанна, 13 глава, стихи с 6 по 11. «Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: „Господи, тебе ли умывать мои ноги?“ Иисус сказал ему в ответ: „Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после“. Петр говорит ему: „Не умоешь ног моих вовек“. Иисус отвечал ему: „Если не умою тебя, не имеешь части со мною“. Симон Петр говорит ему: „Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову“. Иисус говорит ему: „А мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: „Не все вы чисты“».
0: Ученики были смущены тем, что Иисус стал омывать им ноги. Если бы они знали, что произойдет после вечери Господней, то сами бы сделали это. Их учитель не только установил новый завет между ними и Богом, но и показал им на деле его смысл и значение. Он дал им наглядный пример любви и служения делом. Петр был самым горячим и ревностным из учеников. Он не желал того, чтобы Иисус послужил ему, и поэтому попытался остановить его, не внимая словам своего Господа. Иисус же разъяснил тайну омовения ног всем присутствующим на вечере, так же, как и нам. «Без омовения вы не имеете части со Мною в Царстве, и без прощения грехов не можете пребывать во Мне». Омовение кровью Христа обязательно, и этот процесс, процесс очищения, непрерывен. Именно Он дарует очищение, оберегает нас Своей благодатью и помогает пребывать в общении с Ним. После этих слов разум Петра озарило. Он увидел свои руки, сделавшие много зла, и, наконец, понял все, о чем говорил Иисус. Он устыдился себя самого и попросил Христа омыть его всего. Иисус ответил на это: «Всякий, приходящий ко Мне, верою в Меня, очищается от грехов своих». Таким образом, нам не нужны ритуальные очищения или дополнительные освящения, потому что кровь Иисуса Христа избавляет нас от всякого греха. Нет ничего совершеннее и лучше, чем прощение грехов через жертву Его крови. Молясь молитвой «Отче наш», мы просим Господа простить нам долги наши, то есть очистить нас от какого-то одного греха, так как, ходя по земле на наших ногах, собирается пыль, в то время как неверующим в Него требуется полное очищение. Иисус посмотрел на Своих учеников и сказал: «Вы чисты». Он предложил им вступить в завет с Богом. Агнец Божий умер за всех учеников, чтобы они могли иметь общение с Всевышним. Никто из нас не чист сам по себе. Только Его кровью мы омываемся и очищаемся от грехов. К сожалению, не все последователи Христа чисты и святы, и это актуально и в наши дни. Некоторые вроде бы исповедуют Его словами и принимают Его очищение и даже ведут себя соответственно христианам. Однако Дух Святой не живет в них. Дух сатаны продолжает оставаться в их сердце, наполняя его завистью, гордостью, ненавистью и похотью. Вот почему иногда среди верующих можно встретить тех, кто связан с заботами мира сего. Иисус желает омывать ваши ноги каждый день. Он хочет очищать вашу душу, приготовляя ее к общению с Богом. Проверьте свое сердце и ответьте на вопрос, кем вы являетесь, слугой или господином? Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил свою славу и спустился к нам на эту грешную землю. Ты склонился, чтобы омыть ноги ученикам и очистить наши сердца от греха. Мы славим Тебя за это и просим продолжать работать в нас, чтобы мы могли смирять себя и служить другим. Помоги нам стать наименьшими из всех и с полной отдачей служить Тебе в своей семье и своей церкви. Вопрос 85. Что означает омовение ног учеников Христом?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Покой. А. Скрабко. Окончание. Начало в предыдущем номере. Как же быть с Диотрефом? Диотреф запрещал верным членам церкви делать добро. К счастью, Священное Писание четко описывает порядок действия рядовых членов церкви при возникновении такой ситуации. Проблема только в том, что он почти никогда не соблюдается, и причины могут быть разные. То ли люди не знают Писания, то ли не хотят повиноваться Слову Божию, потому что не нравится его требование. Поэтому, прежде чем мы начнем рассуждение на эту тему, я бы попросил вас прямо сейчас взять Библию и освежить в памяти третье послание апостола Иоанна, состоящее всего из 15 стихов.
2: «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я очень обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствует тебя друзья! Приветствуй друзей поименно! Аминь!
1: Сразу хочу предупредить, что мы будем поднимать много разных вопросов, и на некоторые из них, может, даже не найдем ответа. Но я глубоко верю, что даже неотвеченный вопрос может оказаться хорошим уроком для внимательного слушателя. Итак, первое, на что хотелось бы обратить внимание, это слова Иоанна в 10 стихе.
2: «Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви».
1: Вопрос следующий. Почему у Иоанна такой мягкий и неопределенный план действия? Во-первых, если я приду, что значит «если»? Это неуверенность и неопределенность. Иоанн даже не знает точно, придет он или нет. Неужели такая ситуация в церкви не требует незамедлительного вмешательства со стороны апостола? Мне кажется, требует. Может, его смущали обстоятельства того времени, связанные с путешествием? Трудность, длительность, опасность? Я думаю, нет. В книге «Деяния святых апостолов» мы видим Павла, который собрался посетить братьев просто ради ободрения, не зная ничего о состоянии их церквей. Деяния 15:36. В этом заключался один из аспектов труда апостола. Он же знал до деталей, что происходит в церкви с Диотрефом, и вместо того, чтобы сказать «когда я приду», он говорит «если я приду». Почему? Это один из вопросов, на который у меня нет четкого ответа, но из него я извлекаю для себя урок. Если апостол Господень не торопился наказывать Диотрефа, значит, и мне надо запастись терпением. Второй вопрос возникает в связи с планом действий Иоанна. Если он придет, напомню о делах, которые он делает. Напомню. Разве этого достаточно будет для Диотрефа? Неужели проблема его поведения заключается в забывчивости собственных деяний? Не применить ли к нему повеление Павла, данное коринфянам по поводу живущего в блуде члена церкви? «Извергните развращенного из среды вас» 1 Коринфянам 5:13. Или Иоанн думал, что одного напоминания будет достаточно, чтобы Диотреф исправился? Почему? Может, потому, что грех Диотрефа не квалифицировался как разврат, каким является блуд? Я не знаю, но даже не имея четкого ответа на свой вопрос, я извлекаю для себя урок. Если апостол Господень собирался всего лишь напомнить о злых делах, имею ли я право поносить Диотрефа злыми словами, становясь похожим на него? Конечно, нет. Третий вопрос. Если сам Иоанн не мог прийти, почему он не послал совет в письме Гаю, как справиться с Диотрефом? Судя по посланию, ясно видно, что Гай больше подходил на должность пресвитера, чем Диотреф. Иоанн мог бы написать письмо к церкви через Гая с призывом свергнуть Диотрефа. Более того, он мог бы не только от себя это письмо написать, но и заверить его подписями братьев, которые лично были изгнаны Диотрефом. Иоанн мог бы в этом письме порекомендовать церкви самого Гая. Ясно, что Диотреф не дал бы ему прочитать это письмо перед всей церковью, но Гай мог бы посетить членов по домам и таким образом организовать Диотрефу серьезную оппозицию. И если Иоанн почему-то не додумался до такого решения, почему подобная идея не посетила самого Гая после получения письма от Иоанна? Давайте попробуем понять, почему. Как видно из послания, Диотреф противился власти апостолов. 9 стих. Более того, он их злословил. 10 стих. А о таких Павел говорит:
2: «Противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение».
1: Римлянам 13:2. И если этот принцип работает по отношению к государственной власти, то тем более он действует и в духовной иерархии. И если кому-то недостаточно отрицательного примера Корея, Дафана и Аверона, Авесолома, Савея и Гафолии, то предлагаю положительный пример апостола Павла. Когда при допросе в Синедрионе его ударили по приказу допрашивающего, то он сказал ему такие слова:
2: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня?»
1: Деяния 23:3. Заметьте, что Павел был абсолютно прав, имея Бога на своей стороне и намекнув на слова Христа о фарисеях, гробы окрашенные. Но узнав, что перед ним первосвященник, пусть даже и нечестивый, он извинился, сказав:
2: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальству еще в народе твоем не злословь».
1: Деяния 23:5. А разве это злословие, скажем мы, это сущая правда? Но Павел так не думал, это факт. Вот почему Иоанн даже не намекнул Гаю о свержении Диотрефа. Я не утверждаю, что диотрефство не приносит вреда церкви в целом. Вред бесспорно есть. Именно потому Иоанн и упомянул об этой проблеме в своем послании. Да и Петр запрещает господствовать над стадом. 1 Петра 5:3. Но все-таки факт остается фактом, что в Писании нигде нету повеления отдельным членам церкви организовывать восстание против Диотрефа. Но право на усмирение его дается выше него стоящему служителю, как видно из послания Иоанна. Скорее всего, потому что попытки снять Диотрефа, исходящие снизу, зачастую порождают второго Диотрефа, желающего занять место первого. И таким образом проблема диотрефства вместо того, чтобы решиться, усугубляется вдвойне. Хуже того, такие действия свидетельствуют о полном отсутствии доверия Богу. Своим ропотом, недовольством и злословием бунтарь говорит: «Бог не видит, Бог не знает, Бог не слышит и Бог не может, поэтому за дело берусь я». Каковы же правильные действия христианина в такой ситуации? Хотелось бы вернуться к посланию Иоанна и обратить внимание на 5-8 стихи.
2: «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине».
1: Отсюда видно, что Гай принимал не только братьев, но и странников, полностью игнорируя запреты Диотрефа. Но у него это прекрасно получалось по двум причинам. Во-первых, это было праведное дело, угодное Богу. И во-вторых, Диотреф не имел никакой власти в доме Гая. Лучшее средство против неправды – не вопить о неправде на весь свет, а творить правду. В этом пример для нас. Если видишь неправду, обличи, если хочешь, а лучше займись добрым делом и не ной о том, что тебя не пускают за кафедру. Любой, даже кажущийся незначительным труд, отодвигает все обиды на второй план, и они забываются. Другое место в этом же послании, на которое хотелось бы обратить внимание, это третий стих, где Иоанн говорит Гаю:
2: «Ибо я очень обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине».
1: Оказывается, и в этом Диотреф не может помешать. И не может помешать пресвитер или кто-то другой в церкви читать Библию, молиться, свидетельствовать погибающим о Христе, любить жену и детей, наставлять их в учении Господнем. Конечно, нет. Подводя итог всему сказанному, хочется вспомнить Давида, жизнью которого мы все восхищаемся, в частности, отношение к гонящему его Саулу. Сколько раз казалось, что сам Бог предает Саула Давиду в руки, а он все равно отказывается его уничтожить. Почему? Саул уже давно отступил от Господа, тем более Давид знал, что он сам является помазанником Божиим. Потому что не перед Саулом Давид благоговел, а перед помазанием Божьим. Как можно снести голову, на которую сам Бог рукою Самуила изливал елей? Перед этим помазанием Давид благоговел даже после смерти Саула. Вспомним его действия. Первое. Убил амаликитянина, хвалившегося тем, что он уничтожил Саула. Вторая книга Царств, 1 глава, 14-15 стихи.
3: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052-31-65-0-715. Повторяю номер телефона 052-31-65-0-715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 5.
4: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
5: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
3: Глава 6.
5: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их,

0: где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут? Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
1: Глава 7.
0: Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли?»

0: и не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое.
1: И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
2: Глава восьмая.
1: Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал:
3: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
1: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
0: «Хочу, очистись».
1: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
0: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».
1: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его:
4: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает».
1: Иисус говорит ему:
0: «Я приду и исцелю его».
1: Сотник же, отвечая, сказал:
4: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но и имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
1: Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним:
0: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов».
1: И сказал Иисус сотнику:
0: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
1: И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
5: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
1: Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему:
6: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
1: И говорит ему Иисус:
0: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
1: Другой же из учеников его сказал ему:
7: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
1: Но Иисус сказал ему:
0: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
1: И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали:
8: «Господи, спаси нас! Погибаем!»
1: и говорит им:
0: «Что вы так боязливы, маловерные?»
1: Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили:
8: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»
1: И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали:
9: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!»
1: Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его:
9: «Если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней!»
1: И он сказал им:
0: «Идите!»
1: И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
2: Глава 9.
1: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
0: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
1: При сём некоторые из книжников сказали сами в себе:
10: «Он богохульствует».
1: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
0: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
1: Тогда говорит расслабленным:
0: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
1: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
0: «Следуй за мною».
1: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
11: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
1: Иисус же, услышав это, сказал им:
0: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
1: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
12: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
1: И сказал им Иисус:
0: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
1: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
13: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
1: И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе:
14: Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею.
1: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
0: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».
1: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
0: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
1: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
15: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
1: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
0: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
1: Они говорят ему:
16: «Ей, Господи!»
1: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
0: «По вере вашей, да будет вам!»
1: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
0: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
1: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
6: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
1: А фарисеи говорили:
10: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
1: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
0: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея, и сегодня мы еще поразмышляем о Нагорной проповеди Иисуса Христа. Эта проповедь охватывает с 5 по 7 главы Евангелия от Матфея, и сегодня мы закончим чтение 7 главы. В предыдущих передачах мы говорили, что исполнить заповеди Нагорной проповеди не под силу человеку, как не под силу было израильтянам исполнить закон Моисея. Но невозможное людям возможно Богу. И если человек является гражданином Царства Небесного, то Бог живет в нем и совершает чудные дела Своею силою. Но как стать гражданином Царства Божьего? В Нагорной проповеди об этом ничего не говорится, потому что она была обращена к ученикам, которые уже были гражданами Царства. Однако из других отрывков Писания, в частности из 3 главы Евангелия от Иоанна, мы узнаем, что вход в Царство Небесное – возможен только через рождение свыше. По этому поводу возник вопрос у нашего слушателя из города Калуги. Он пишет: «Меня зовут Дмитрий, мне 19 лет, и я давно слушаю ваши программы». Суть духовного возрождения Дмитрий формулирует таким определением: «Прежнее греховное «я» умирает, новое безгрешное рождается». И далее следует вопрос: какая польза будет от этого рождения человеку, если его индивидуальное «я» вдруг перестанет существовать, уступив место иной личности? Ведь это уже не он будет жить в этой жизни и в вечности, а совершенно другой человек. Спасибо, Дмитрий, за ваш вопрос, и сейчас мы попытаемся в этом разобраться. Вы правильно подметили, что в процессе рождения свыше умирает грешное «я», то есть та часть личности, которая испорчена грехом, говоря аллегорически, действительно умирает, она уже больше не властвует над человеком. Духовное возрождение происходит тогда, когда человек признает безнадежную испорченность своей греховной натуры, подчиняет себя Богу и позволяет Ему руководить всей своей жизнью. При этом он остается совершенно самостоятельной личностью, способной делать выбор и принимать решения. То, что характеризует человека как личность, его чувства, воля, особенности его характера, его разум, жизненный опыт, не замещаются другими, а только изменяют свою ориентацию. Вместо того, чтобы служить греху, человек служит Богу. Об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, в частности, в 6 главе. Более подробно мы будем касаться этих вопросов в дальнейшем, когда будем читать послание апостола Павла. А пока давайте приступим к изучению Евангелия от Матфея вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжим изучение 7 главы. В прошлый раз мы остановились на том, что Иисус призывал не давать святыни псам, то есть не позволять насмехаться над тем, что свято. Это записано в 6 стихе. В следующих 2 стихах он объясняет нам, как нам следует поступать. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Как относиться к людям этого мира? Это одна из серьезнейших проблем для детей Божьих. Каждый день мы встречаемся с принцами и нищими, с джентльменами и скандалистами, настоящими и ложными учителями. Некоторым людям нужна наша помощь и дружба, и мы нуждаемся в них, и тогда нам следует приблизиться к ним всем своим сердцем. Другие – сущие мошенники, которые будут пытаться причинить нам вред, и нам нужно держаться от них подальше. Но как нам распознать их? Просить, искать и стучать. Это прошение как раз и относится к данной проблеме. Эти стихи можно применить и к другим ситуациям, но здесь они отлично подходят. В течение 21 года я служил пастором в центре Лос-Анджелеса, и в нашей церкви были самые разные люди. Я жил получасе езды от церкви, и за это время я говорил Господу, что встречусь с новыми людьми, а потому спрашивал Его, как мне реагировать на каждого из них. Кому-то из них нужна была моя помощь, но другие готовы были обвести меня вокруг пальца. Из Библии мы узнаем о случае с апостолом Петром. Интересно, что он сразу понял, что Анания и Сапфира пытались обмануть его. Смотрите книгу Деяния, 5 глава, с 1 по 11 стихи. «Я же никогда не могу определить, когда человек лжет, а когда говорит правду. У меня нет дара развлечения, которым обладали в ранней церкви. Но я верю, что этим даром сегодня обладают лишь немногие, и об этом даре стоит молиться. Когда вы встречаетесь с новыми людьми, вы просите Бога показать вам, как к ним нужно относиться. Я понял, что об этом нужно просить всегда». В следующих стихах говорится, что Бог готов помочь вам и в этом вопросе. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Далее идет так называемое золотое правило. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Итак, когда вы встречаетесь с новым человеком, как вы будете к нему относиться? Вы не знаете, вы не можете судить, но если это недобрый человек, вам бы лучше знать об этом заранее. Вам следует также знать о существовании большого количества подделок. Ну что же делать? Молитесь об этом. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Это тот принцип, которым вы должны руководствоваться. В этом золотом правиле самым важным словом является «итак». Оно связывает золотое правило с предыдущим стихом. То есть это правило само основано на молитве. Они неотделимы друг от друга. Не выбирайте золотое правило из контекста и не говорите, что вы живете по нему. Поймите то, что говорит Господь. Мы можем жить в соответствии с золотым правилом, только если мы просим, ищем и стучим в наших молитвах. В следующих стихах Господь нас знакомит с двумя разными путями в жизни. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Позвольте вам предложить несколько необычное толкование этого текста. Я думаю, что здесь речь идет не о выборе, который предоставлен людям. Это не два варианта пути, один из которых широкий и светлый путь со множеством развлечений и веселья, а другой представляет собой темную, узкую и неприглядную дорогу. На самом деле, то, о чем Иисус здесь говорит, можно сравнить с воронкой. Если вы попадаете в воронку, то есть в жизнь, в ее широком конце, она будет стремительно сужаться до тех пор, пока не приведет вас к смерти, разрушению и к преисподней. Но вы можете войти в эту воронку с узкой ее части. Там находится Христос, Он есть путь и истина и жизнь. В Евангелии от Иоанна, 10 глава, 2 часть 10 стиха, Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И чем дальше вы будете идти с Ним, тем шире будет дорога». Вспомните пророчество Иезекииля в 47 главе, где он рассказывает о реке, начинающейся с Божьего престола. Эта река начиналась с маленького ручейка и расширялась до тех пор, пока не превратилась в великую реку. Этот образ реки отражает жизнь Божьего чада. Она становится лучше с каждым днем. Именно об этом и говорит наш Господь. В следующих стихах Иисус предупреждает нас. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» Бог предупредил Израиль о лжепророках, а церковь о лжеучителях. Но эти враги придут в овечьих шкурах. Давайте сравним эти слова со вторым посланием Петра, 2 глава, 1 стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергая с искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Мы должны распознавать пророков и учителей по их плодам. В их жизни мы должны увидеть плоды. Еще одно предупреждение в 21 стихе. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Человек может рассказывать всем, что он живет в соответствии с золотым правилом, но вопрос заключается в другом. Выполняете ли вы волю Отца Небесного? Если выполняете, то вы придете ко Христу, признав свою потребность в Спасителе. И далее Господь продолжает. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им. «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Совершенно очевидно, что эти стихи не относятся к верующим сегодняшнего дня. Каждый верующий, жив он или уже умер, встретится с Господом на облаках в Его пришествии. Никто не услышит от Него горьких слов «Отойдите от меня». Этот отрывок имеет отношение ко временам великой скорби и тысячелетнему правлению Христа на земле. Благодаря этому стиху мы можем предполагать, что Нагорная проповедь имеет особое значение для тех, кто останется на земле во времена великой скорби. Кроме того, здесь кроется предупреждение для членов церкви, фактически для всех верующих. Люди сегодня с энтузиазмом обсуждают так называемых чудотворцев и говорят мне, «Они же упоминают имя Бога, имя Христа на устах многих из тех, кто занимается оккультизмом». Простое упоминание имени Христа и Библии не является доказательством того, что их учение истинно. Дело не во внешних проявлениях, но во внутреннем отношении к распятому, но живому Спасителю. И это самое главное. Далее Иисус говорит о двух основаниях нашей веры. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Если вы пришли ко Христу, Он и есть истинное основание. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, 11 стих, мы читаем, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Когда вы пребываете во Христе, вы можете строить на этом основании. Подчиняясь Духу Святому, вы можете построить жизнь, которую Библия приравнивает к золотому, серебряному и драгоценному камням. Однако следующие два стиха рассказывают нам о другого рода построениях. «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Что подразумевается под песком в этом стихе? Это человеческие добрые дела и усилия. Это ветхая и немощная плоть, мой друг. Должен сказать, что вам нужно нечто более основательное, чем то, что может предложить вам плоть. В заключение этой темы Матфей говорит: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Наш Господь Иисус был великим учителем. Он учил с властью, Он не просто повторял то, что прочитал. Нам с вами следует понять, что нам нечего будет сказать, если только мы не будем говорить авторитетное Слово Божье и не начнем верить, что это Слово от Бога. Я не буду слушать человека, который захочет поделиться со мной различными теориями, которые он на себе не испытывал и о которых на самом деле ничего не знает. Мы же на сегодня можем делиться Евангелием, вестью о спасении. Мы знаем, что оно работает, потому что оно сработало в нашей жизни. Мы видим, что эти истины работают и в жизни других людей, которые пришли ко Христу. Мой друг, Нагорная проповедь – это одна из чудеснейших страниц Священного Писания. Не обходите ее вниманием. Если вы будете читать ее с пониманием, она приведет вас к Иисусу Христу. Она показывает, насколько все мы несовершенны. Она показывает, что мы все виновны и немощны. Она заставляет плакать и просить о милости. Она приводит ко Христу за спасением. Когда вы примете Христа как своего Спасителя, Он даст вам Духа Святого, который обеспечит вас силой жить по Божьим высоким нормам. Теперь, когда мы завершили исследование Нагорной проповеди, мне бы хотелось взглянуть на нее как бы со стороны и рассмотреть ее в перспективе. Потому что многие мои комментарии могут вам показаться новыми и необычными. Очень многие люди полагают, что Нагорная проповедь устанавливает образец жизни для верующих в современном обществе. То есть, другими словами, люди считают, что Нагорная проповедь дана для церкви. Однако, если мы отступим назад и взглянем на Слово Божье как на целое, мы увидим, что Бог дал человечеству три великие системы учения, которыми люди должны были руководствоваться в своей жизни. Первое учение – это закон Моисея. Как вы знаете, в начале книги Бытие, в 7 главе, рассказывается о том, что Богу пришлось уничтожить всю человеческую расу, кроме Ноя и его семьи. Дело в том, что вся земля растлилась пред лицем Божьим и наполнилась земля злодеяниями. Люди отошли от Бога, и ему пришлось судить землю. Из всей человеческой семьи он мог спасти только одного Ноя с семьей. Начиная с Ноя, Бог произвел новое поколение, в котором должен был появиться Авраам. А Аврааму Бог предназначил стать отцом множества народов и свидетелем ему. Бог собирался дать Израилю землю и сделать его великой нацией, бесчисленной нацией, которая бы стала благословением миру. Бог хотел охватить весь мир через Израиль. Он дал этому народу закон через Моисея. И в этом законе важное место занимала система жертвоприношений. В книге «Исход» мы можем найти подробности этой системы и обнаружить, что средоточием этой системы являлся жертвенник всесожжений, на котором сжигались кровные жертвы. Этот жертвенник является символом креста, на котором был распят Господь Иисус Христос. Следует помнить, что Бог никогда не прощал грех без принесения за него жертвы. Потому что, как видите, закон не спасал человека. Он только лишь показывал человеку, что тот был грешником. Итак, система закона стала системой осуждения, а не спасения. Поэтому на протяжении всего Ветхого Завета жертвы всесожжения указывали на грядущее пришествие Спасителя, Господа Иисуса Христа. Затем пришел Иисус и представил себя в качестве царя в исполнении ветхозаветных пророчеств. Однако его народ отверг его. Евангелие от Матфея представляет его как царя. По моему личному убеждению, все в этом Евангелии должно подниматься в свете того, что Иисус есть царь. В Евангелии от Матфея, как мы уже говорили, он был рожден царем, жил как царь, умер царем, а затем восстал из мертвых в качестве царя. Он вновь вернется на землю тоже в качестве царя. Одной из его функций на земле во время его земного служения стало установление нового закона, который существенно отличался от закона Моисея. Этот закон, так называемая Нагорная проповедь, которая представлена в 5, 6 и 7 главах Евангелия от Матфея. Отрывки из этого закона можно найти и в других Евангелиях, но у Матфея они представлены наиболее полным образом. Как я уже упоминал, я уверен, что эта проповедь Иисуса представляет собой сокращенный вариант оригинальной проповеди, и свидетельством тому может послужить тот факт, что Иисус взял только две заповеди из закона Моисеева и возвел их на более высокий уровень. Например, он сказал, что «если вы гневаетесь на брата, вы виновны в грехе убийства». В Ветхом Завете нет ничего подобного. Он также сказал, что «если вы смотрите на женщину с вожделением, то вы уже совершили в сердце своем грех прелюбодеяния, а потому вы виновны в нем». Нагорная проповедь поднимает закон на большую высоту. Меня могут спросить, но разве мы не должны жить по законам этой проповеди уже сегодня? Нет, этот закон был дан для грядущего царства на земле. В то время мы, возможно, уже будем иметь полное, а не сокращенное издание Нагорной проповеди. Она станет законом царства, которое Христос установит в будущем. В нем заложены для нас великие принципы. Однако нам была дана другая система. Мы с вами живем в так называемый век благодати или эпоху Святого Духа. Это время, когда Бог спасает по благодати, а не на основании выполнения закона. Мы не спасаемся тем, что делаем. Честно говоря, мой друг, вы не становитесь христианином до тех пор, пока не поверите в определенные истины. Эти истины изложены в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 3 и 4 стихи, о том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Это и есть Евангелие. Именно оно вас спасает. После того, как вы обрели спасение, Бог предлагает вам путь жизни. И этот путь не заключается в выполнении закона Моисея или 10 заповедей. Предположим, вы выполняете все 10 заповедей, что на самом деле невозможно. Но это никак не спасет вас. Потому что спасти может только вера в Господа Иисуса Христа. Поэтому закон не спасает. Закон также не может быть образом жизни. это не христианский образ жизни. Но меня же тут могут спросить, не значит ли это, что я могу нарушать закон? Конечно, все сказанное никак не дает вам права нарушать закон. Оно просто значит, что наш образ жизни намного более высок, чем 10 заповедей. Но, можете возразить вы только что сказали, что Нагорная проповедь поднимает закон на более высокую ступень, поэтому он должен стать нашим образом жизни. Нет, это не так. Вы когда-нибудь задумывались над тем, а в состоянии ли вы выполнять заповеди Нагорной проповеди? Вы готовы к некоторым необычным заявлениям? Во-первых, Нагорная проповедь произвела в церкви намного большее количество лицемеров, чем что-либо другое. Я уже рассказывал вам историю одного человека, который был членом церкви и высокопоставленным чиновником, но ругался как извозчик, хотя считал себя христианином. Когда я открыл для него свет Нагорной проповеди, я понял, что он только лишь называл себя сторонником этой проповеди, он просто одобрял ее. Он не исполнял ее повелений, он не мог жить этими повелениями, и никто не сможет. Видите ли, они использовали Нагорную проповедь в качестве внешнего проявления своего вероисповедания, к чему прибегают многие люди, когда их сердца не меняются. Но Библия говорит о том, что именно сердце человека должно измениться. В этом заключается суть тех изменений, которые происходят в жизни человека, когда он становится христианином. Мы продолжим изучение Евангелия от Матфея в следующей передаче.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Сегодня, 29 мая, у сестры во Христе Юстины Петкау день рождения. И для нее звучит стихотворение под названием «Вот снова на год старше стала ты». Вот снова на год старше стала ты, и потому тебе чуть-чуть взгрустнулось. Твой день рождения, подарки и цветы, ты утром раньше всех других проснулась. Твой день рождения уже в который раз, волнение не скрыть тебе, ты знаешь, услышишь вновь немало нежных фраз, и что чуть старше стало, замечаешь. Да, снова на год старше стала ты, но отражением в зеркале довольна. В душе твоей вдруг девичьи мечты проснулись, и сердечку стало больно. Не все исполнилось, не все сошлось, и на всю жизнь не все остались рядом, не всем и место, может быть, нашлось, ты проводила многих грустным взглядом. Жизнь такова, одни приходят в мир, когда другим прощаться с миром надо, но жизнь земная, знаем ведь, не пир, и не сравнить ее с цветущим садом. Все в жизни было – горесть и печаль, разлуки, встречи, радости, минуты. Что вдаль летят года, конечно, жаль, и тропы в прошлое навек задуты. Но вот сегодня день рождения твой, совсем не важно, сколько лет тебе от роду. Согрета ты своих любимых теплотой, немало лет и зим в любую непогоду. Храни тебя, Господь, от боли и потерь, всегда, всю жизнь твою, до самого заката, чтоб ты была благословением, как теперь, и чтобы жизнь других с тобой была богата.
1: Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас».
0: Это был 29 стих из 67-го псалма. Песня, которая называется «О чудный Бог», сегодня тоже звучит для Юстины Петкову к ее дню рождения.

0: 30 мая наши друзья Хелена и Йоган Дюк отмечают двойной юбилей. 60-летие Лены и плюс 40 лет со дня их свадьбы. Братья и сестры в Господе от всей души поздравляют юбиляров и от всего сердца желают. Лена, пусть твое сердце всегда будет наполнено Божьей любовью. Пусть Господь хранит, оберегает тебя и помогает справляться со всеми житейскими трудностями. Дорогие Ваня и Лена, поздравляем вас с юбилеем. Пусть счастье вас не покидает, здоровье пусть не убывает. Прекрасных, светлых, мирных дней желаем вам в ваш юбилей. Желаем счастливых лет совместной жизни, духовной крепости, твердой веры и надежды на Господа.
1: Всякий день буду благословлять тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
0: Псалом 144, стихи 2 и 3. 40 лет совместных, особая дата. Сколько их тропинок и дорог, по которым вас двоих когда-то вел по жизни милосердный Бог. Первая любовь осталась первой, вы ее друг в друге берегли. И тогда, когда шалили нервы, и когда вам слезы душу жгли, и всегда вдвоем, всегда с молитвой, пусть тяжелая жизнь была подчас, чувства, мысли, все, что стало слитным, делали сильнее вдвое вас. И несли вы труд большой все годы, чью-то немощь, чью-то боль или грех, и вмещало сердце жизнь народа и детей растущих плач и смех. Сыновья ваши и дочери и внуки, это ли не в старости венец? Мы вам долголетия желать не будем, ведь у Бога лучше быть, чем здесь. Главное, чтоб ясным был рассудок, чтобы сил запас ушел не весь, чтоб сил хватило для хваления, для того, чтоб вынести недуг, чтоб до последнего мгновения в Боге был силен и здрав ваш дух. Вечер жизни, пусть он щедрым будет на тепло и солнечные дни. Хорошо, что день не страшен судный, светят с неба вечности огни. Песня, которая сейчас прозвучит для Лены и Вани Дюк к 40-летнему юбилею их свадьбы, называется «Пролетели года, словно миг».

Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Родители поздравляют свою младшую дочь Лилию Кнаут с днем рождения. 1 июня ей исполняется 32 года. И родители хотят, чтобы для нее прозвучало следующее стихотворение с их пожеланиями. «Мы б хотели тебе пожелать только счастья на дороге тернистой, дороге земной. Мы б хотели, чтоб Бог уберег от ненастья, чтобы ливни и грозы прошли стороной. Мы б хотели тебе пожелать только радость, чтоб улыбка всегда озаряла лицо. Мы хотим пожелать, может быть, только малость, чтоб всегда были близкие люди с тобой. Мы б хотели тебе пожелать твердой веры, ведь она неизменно ведет к небесам. Мы желаем в Писании брать лишь примеры и идти по Христовым прекрасным следам. Мы б хотели тебе пожелать только счастья, но мы знаем, что счастье в Господних руках. Мы б хотели, чтоб Бог уберег от ненастья, но в ненастье мы крепче стоим на ногах. Мы желаем тебе здесь держаться за Бога, на дороге тернистой, дороге земной. Даже если постигнут внезапно тревоги, не забудь, что Господь неизменно с тобой.

0: Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.
1: Притчи, 4 глава, стихи с 1 по 13 и 23 стих. А сейчас для Лилии Кнаут звучит песня, она называется «Ты – дыхание жизни».

0: 45 лет исполняется 1 июня жительнице Мюнстера Анаре Усатов, и ей передают свои самые добрые пожелания братья и сестры по вере из Детмольда. «Пусть Бог тебя благословит, пусть радостью наполнит, тебя пусть в вере укрепит, желание исполнит. Желаем в духе возрастать и быть чудесным светом, любовью, святостью сиять в жестоком мире этом. Желаем духом пламенеть и прославлять Отца, для Господа всегда гореть и зажигать сердца». Также сегодня для Анары Усатов прозвучат последующее стихотворение, а затем 25 и 26 стихи и песня под названием «Я иду по дороге земной». По милости Твоей еще мы дышим, встречая утром розовый восход. По милости строки жизни пишем и видим чистый ясный горизонт. По милости Твоей еще мы живы, имеем дом, еду, тепло и свет. По милости Твоей имеем силы трудиться, достигая здесь побед. По милости Твоей прощаем, любим, страдаем, плачем, радуемся вновь. Душа бессмертна, это ли не чудо? И все это, Господь, Твоя любовь. По милости Своей творил нас тонко, и образ Божий в нас вложил, любя. По милости в рождении ребенка мы видим продолжение себя. По милости Твоей нам шанс дается исправиться, стать лучше, чем вчера. Пока над нами ярко светит солнце, ценить, как жизнь с Тобою хороша. Не ждать, когда настанет что-то лучше, но радоваться в каждом дне сейчас и милости Твоей увидеть лучик, суметь тогда, когда беда подчас. По милости Твоей еще мы дышим и смотрим с верой вдаль, за облака. Евангелия строки еще слышим, еще нам благодать Твоя дана.
1: Глаза Твои пусть прямо смотрят, и ресницы Твои да направлены будут прямо пред Тобою. Обдумай стезю для ноги Твоей, и все пути Твои да будут тверды.

по тропинке бегущего времени, оставляя следы за собой, каждый след.

Ходя по дороге презрения, содержать дух в святой чистоте, в каждом шаге.

0: сестре во Христе Хелены Эзоу, проживающей в Хайден-Ольдендорфе, 1 июня исполняется 66 лет. Братья и сестры по вере передают ей свои самые добрые пожелания, твердой веры, Божьей милости на все дни и годы жизни на земле и неугасимой надежды на жизнь вечную по обетованию Господа нашего Иисуса Христа. Ветшает хижина, ветшает, и облик тлеет у нее. Срок годности уж истекает эксплуатации ее. Скрипит и стонет потихоньку, принять не хочет жизни факт. Все жалобы ее в сторонку сложу, жалеть нельзя никак. Пусть внешний человек стареет, но дух моложе с каждым днем. Он вечность славную имеет, ведь там его нетленный дом. Ветшает хижина, ветшает, все меньше срок ее земной. Душа свободу предвкушает, когда-нибудь уйду домой. Мне некомфортно в этом теле, как бремя плоть моей душе. Душа бы вырваться хотела, оставив бремя на земле. Я растворюсь, уйду бесследно. Поищут вдруг, и нет меня. Меня считать не нужно бедной. Земных счастливей стану я.
1: Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.
0: 2 Коринфянам, 4 глава, стих 16. Песня, которая сегодня прозвучит для Лены Эзоу по поводу ее дня рождения, называется «Годы растворяются».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Джессика». Он подошел к ней очень близко и почти на ухо шептал, с беспокойством поглядывая на дверь. Но тут уста ребенка открылись. «Мать избила меня и выгнала из дома», — говорила Джесс с живостью. «Я все шла, куда глаза глядят, встретила вас и пошла следом. Я сию же минуту уйду, только тут так хорошо. Скажите мне, что же делают здесь господа, когда приезжают? Скажите скорее, и я уйду».
2: «Они ездят сюда молиться Богу. Это церковь», — шепнул Даниэль.
1: «Что значит молиться Богу?» — спросила девочка.
2: «Ах, Господи Боже мой!» — вскричал Даниэль в отчаянии. «Ну, становятся на колени, и пастор всходит на кафедру и передает Богу все, что им нужно, о чем они просят у Бога».
1: Джессика взглянула на него с видом такого глубокого изумления, что вызвала невольную улыбку на старом лице церковного сторожа. «Что такое пастор? Что значит Бог?» – спрашивала она с возрастающим любопытством. «Разве господа нуждаются в чем-нибудь? Я думала, что у них все есть, что им ничего не нужно».
2: «Ах!» — воскликнул Даниэль. — «Сделай милость, уходи отсюда. Они в сию минуту начнут приходить и будут поражены, если встретят такую маленькую язычницу в лохмотьях. Вот смотри, здесь кафедра, за нее выходит пастор и говорит проповедь. А вот тут скамьи, где сидят господа и слушают проповедь, или иногда вздремнут, быть может. А вон там орган, на нем играет органист. А прихожане поют. Ну, теперь я тебе все рассказал. Ступай же скорее и не приходи больше сюда».
1: «Господин Даниэль», — возразила Джессика, — «я ничего этого не понимаю. Нет ли здесь где-нибудь темного уголка, чтобы мне можно было спрятаться?»
2: «Нет-нет», — прервал ее Даниэль нетерпеливо. «Куда мне девать эту маленькую язычницу, босую, раздетую, грязную? Иди, иди же скорее, пока еще никого нет!»
1: Джессика направила шаги к выходу, беспрестанно оглядываясь назад. Но господин Даниэль стоял позади и сердито смотрел на нее каждый раз, когда она оборачивалась. Наконец она дошла до сеней. В эту минуту кто-то подходил к двери, а поодаль у ворот она увидела своего естественного врага, полицейского. Сильно забилось ее детское сердечко, но она не растерялась и благодаря своей находчивости скоро вышла из трудного положения. Оглянувшись вокруг, она отыскала за дверью темный уголок, представлявший самое удобное убежище, и спряталась тут в ожидании, пока все пройдут и когда полицейский направится дальше. Прихожане начали съезжаться, и церковь быстро наполнилась. Джессика, притаившись в своей нише, слышала шелест шелковых платьев и украдкой смотрела на дам и кавалеров, проходивших в дверь между колоннами. Раз она рискнула протянуть свою тонкую худенькую руку и тронуть бархатный бурнус нарядной дамы. Этого не заметили. Никто не подозревал о ее присутствии за дверью. Она видела, что Даниэль был очень занят приемом прихожан, которых подводил к их местам, но лицо его отражало какую-то тревогу и беспокойство. Он даже взглянул на дверь и спросил у полицейского, не видал ли он тут девочки в лохмотьях. Немного спустя заиграл орган. Джессика, припав на колени, с восторгом слушала сладостные звуки. Не отдавая себе отчета в своих ощущениях, она чувствовала, что крупные слезы быстро катились по ее лицу, и она не в силах была остановить их. Так лежала она на полу и рыдала, закрыв лицо руками, когда пение окончилось. До нее стали долетать только смутные звуки проповеди, но она не могла расслышать слов. Сени теперь были пусты, двери церковные заперты. Полицейский отошел дальше для наблюдения по обязанностям службы. Джессика встала с пола с чувством горя и усталости, с сожалением думая о том, как светло и тепло было за дверями церкви. Она вышла на холод в темную улицу и долго скиталась, направляясь со стесненным сердцем к своему жилищу. Глава 4. Вступление в волшебное царство. Не в последний раз спряталась Джессика за дверь в церкви. Не имея сил победить в себе желание повторить это запрещенное наслаждение, каждое воскресенье выжидала она удобной минуты выйти из дома в сумерки и никем не замеченной пробраться по темным улицам к церкви. Скоро она в точности изучила время появления Даниэля, затем приближение полицейского, приходившего занять обычное место и, наконец, удобную минуту для своего бегства. Иногда дитя потихоньку смеялось про себя, украдкой глядя из своей засады на Даниэля, выходившего с тем же важным видом навстречу прихожанам, с каким он принимал ежедневных посетителей своей кофейной. Скоро познакомилась Джессика с наружностью пастора. Это был бледный, худощавый и высокий джентльмен, всегда входивший в церковь через боковую дверь. Тихо подходил он к храму Божью, задумчиво опустив голову, между тем, как две девочки, приблизительно ее лет, неизменно следовали за ним с грустными, но приятными личиками. Сильно интересовали Джессику дочери пастора. Младшая была очень хороша собой. Старшая походила и ростом, и цветом глаз на Джессику. Но какая огромная разница была между ней и дочерьми пастора! Сколько ухода, внимания и самых нежных забот было посвящено им! Иногда после их ухода Джессика закрывала глаза и медленно следила за ними, силясь представить себе, что они делают, сидя на скамейках, где не было места ей, бедной, босой, нищей, в рубашке, и часто размышления ее оканчивались слезами и рыданиями, которые она должна была заглушать. Трудно передать, как радовался Даниэль, что Джессика не мучила его расспросами о церкви, явившись в среду завтракать в его лавке. Она даже выразила желание, чтобы Даниэль забыл о ее посещении, и мало-помалу это желание исполнилось. Так что, зажигая лампы, Даниэль больше не боялся присутствия и любопытных взглядов любознательного ребенка. Но вот дни становились длиннее и длиннее. Бедная Джессика с горестью предвидела, что скоро ей придется прервать свои воскресные похождения. Опасение быть открытой возрастало каждую неделю, потому что дни становились длиннее, солнце заходило позднее, а пробираться в церковь среди белого дня не было никакой возможности. Уже и теперь нужно было очень много ловкости и проворства, чтобы улучить удобную минуту и войти за дверь среди дневного света, но желание было непобедимо, и если бы не боязнь господина Даниэля, то она, наверное, решилась бы ходить в церковь среди бела дня, не скрываясь. Ведь не могли же наказать слишком строго только за то, что она стояла в церковных сенях во время богослужения. Однако Джессика была замечена до наступления длинных дней. Однажды вечером случилось, что дети пастора, идя в церковь раньше обыкновенного,
2: увидели перед собой маленькую фигурку босой нищенки, поспешно шедшей по ступенькам главного входа и через мгновение скрывшейся в сенях. Они остановились и взглянули друг на друга. Потом взялись за руки и молча, но в сильном волнении последовали за этим новым странным членом отцовского прихода. Церковного сторожа не было видно, но их быстрые глазки сейчас же увидели следы маленьких мокрых ножек на чистых плитах, и в минуту они очутились возле Джессики, притаившейся за дверью. «Позовем сторожа!» – сказала Мина, младшая из детей, таща прочь сестру. Но она произнесла эти слова так громко, что Джессика услышала их, и прежде чем они успели сделать шаг вперед, она уже стояла перед ними с серьезным умоляющим видом. «О, не приказывайте отгонять меня!» – взмолила она. «Я очень бедная, и это мое единственное удовольствие. Сколько раз я вас видела с этим высоким господином, и никогда не думала, чтобы вы велели меня прогнать отсюда, ведь я никому не делаю зла, стоя за дверями. Если господин Даниэль увидит меня здесь, то больше никогда не даст мне кофе». «Дитя», — сказала старшая сестра серьезным и спокойным тоном, «мы не хотим обидеть тебя, но скажи, зачем ты приходишь сюда и прячешься за дверью?» «Я люблю слушать музыку», – отвечала Джесс. «Я хочу узнать, что такое молитва, Бог и пастор. Я знаю, что все это только для господ и для нарядных детей, как вы. Но мне хотелось бы хоть один раз войти в церковь и посмотреть, что вы там делаете».
3: «Изволь, милая, пойдем с нами. Мы посадим тебя на нашу скамейку», — воскликнула Мина в порыве великодушия. Но Женни остановила ее и указала глазами на дырявое платье и растрепанные волосы девочки. Ее туалет невольно смутил их. Маленькая нищая была слишком неопрятна и оборвана, чтобы сидеть рядом с ними на скамейке, обитой пунцовым сукном. Да и во всей церкви вряд ли бы нашлось место для нее, где бы она не отличалась от всех, потому что никто из прихожан не являлся в церковь в таком виде. Затруднение старшей сестры привело Мину в негодование. Она вспыхнула и с укором глядела на Женни. «Сестра!» – вскричала она, открывая свое Евангелие и стремительно перелистывая его. «Вот текст, на котором папа недавно говорил проповедь! Если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или садись здесь, у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Иаков 2 глава со 2 по 4 стихи. Если мы не возьмем эту девочку с собою в церковь и не посадим ее на свою скамейку, то значит, мы не веруем в Господа нашего Иисуса Христа, а смотрим на людей и на их мнение». «Я, право, не знаю, что делать», – отвечала Женни, вздохнув. «Конечно, это все так, если следовать Евангелию. Но я уверена, что папе это не понравится. Лучше спросить у сторожа».
2: «О, нет-нет!» – вскричала Джессика. «Не говорите господину Даниэлю, что я тут спряталась. Я больше не приду и обещаю вам не доискиваться, что такое Бог, молитва и все остальное. Только выпустите меня».
3: «Но, милая моя!» – возразила Мина и решительным тоном. «Мы обязаны объяснить тебе и научить, если ты не знаешь. Наш папа – пастор, учитель закона Божья. И если ты согласишься идти с нами, мы спросим у него, что делать».
2: «А господин Даниэль меня не увидит?» – спросила Джессика. «В резнице никого нет, кроме папаши», –
3: – отвечала Женя. «И он скажет и тебе, и нам, как нужно поступить. Ведь ты его не боишься, нет?»
2: «Нет», – ответила Джесс, радостно выступая вперед и отправляясь с детьми пастора.
3: «Да он ведь не страшен», – заметила Мина, ласково глядя на девочку, между тем, как Женя тихонько постучала в двери резницы, откуда ответили: «Войдите».
1: Глава 5. Открывается новый мир. Пастор сидел в кресле перед топившимся камином с Библией в руках, которую он закрыл, когда вошли дети. Джессика уже давно познакомилась с его наружностью, потому что не раз случалось ей видеть из своей засады бледное, задумчивое лицо пастора. Но никогда еще не встречала она взгляда его серьезных, выразительных глаз, который, казалось, проник в ее душу, понял все ее ничтожество и бедность, мгновенно прочел всю повесть ее печального существования. Она еще не успела опомниться, не успела поклониться, как лицо пастора выразило глубокое сострадание, участие и сожаление, которые приковали к нему глаза Джессики, ободрили ее и успокоили ее тревоги. «Как тебя зовут, дитя мое?» – спросил он.
2: «Джессика», – ответила она.
3: «Джессика», – повторил он, улыбаясь. «Какое странное имя!»
2: «Моя мать играла в театре, сударь», – продолжала она. «А я представляла обыкновенно волшебниц в балете, пока не выросла. Если я буду покрасивее, когда вырасту большая, то мамаша говорит, что я опять буду играть на сцене, но до этого еще долго. А вы, сударь, пастор?»
3: «Да», — ответил он, опять улыбнувшись.
2: «А что значит пастор?»
3: «Служитель», — сказал он, задумчиво глядя на огонь в камине.
2: «Папа!» — вскричали в один голос удивленные дети. А Джессика продолжала пристально глядеть на пастора, который, в свою очередь, устремил свой взгляд на нее.
1: «Сударь, чей же вы служитель?» – спросила девочка.
3: «Служитель Божий, служитель людей», – отвечал он торжественно. «Джессика, я твой слуга».
1: Девочка сомнительно покачала головой и резко засмеялась, глядя вокруг себя. Вдруг ее глаза остановились на прекрасных платьях детей пастора. Мысль ее как будто пронеслась от них на ее собственное рубище, которым она тщетно старалась прикрыть свои обнаженные плечи. Джессика вздрогнула, точно почувствовала прикосновение холодного ветра, неукротимо бушевавшего на улице. Резкий смех девочки болезненно отозвался в душе пастора, и слезы заискрились в его глазах.
2: «А что такое Бог?» – спросил ребенок.
3: «Когда мать моя бывает в хорошем расположении духа, она иногда говорит: „Господи, помилуй! Вы знаете Бога?“»
1: Прежде чем пастор смог ответить, отворилась дверь, и на пороге показался господин Даниэль. Быстро окинул он взглядом всех, и лицо его резко изменилось и покрылось смертельной бледностью. Машинально он схватился за ручку дверцы, как бы ища помощи и поддержки, продолжая молча стоять. Нарушил безмолвие пастор.
3: «Джессика», — сказал он, — «внизу под кафедрой есть место, где ты сядешь, и я смогу видеть тебя во время службы. Будь умницей, внимательно слушай, и ты услышишь о Господе».
2: «Стендринг», — обратился он к Даниэлю, — «посадите эту малютку на ступенях кафедры перед скамейками».
1: Прежде нежели успела обрадоваться этому позволению, Джессика очутилась в церкви и с изумлением рассматривала блестящий орган, изливавший чудные звуки сладостной музыки. Недалеко от нее сидели Женя и Мина на своей высокой скамейке, весело поглядывая на нее и улыбаясь.
2: Видно было, что старшая дочь пастора была очень неспокойна насчет того, как Джессика будет вести себя во время богослужения. Она беспрестанно делала ей знаки руками, стараясь указать, когда нужно встать, сесть или стать на колени. Мина же ограничивалась улыбками каждый раз, когда ее голова поднималась над скамьёю. Джессика была вполне счастлива и нисколько не смущалась присутствием многочисленной публики. Дамы и кавалеры немало не отличались от тех, которых она привыкла встречать в театре, исполняя роль феи. Скоро все ее внимание сосредоточилось на пасторе, который очень часто смотрел на нее, видя, что ее личико постоянно обращено к нему. Едва ли она поняла хоть одно слово из всего, что он говорил, но ей нравились звуки его голоса и то выражение нежного участия, с которым он смотрел на нее. Даниэль также сидел за нею с видом неудовольствия и беспокойства, но она не сознавала его присутствия, исключительно занятая вопросом о том, что такое служитель Божий. Глава 6. Первая молитва. Когда богослужение окончилось, пастор сошел с кафедры. В эту минуту Даниэль собирался выпроводить Джессику из церкви, но пастор взял ее за руку при всех прихожанах и провел в ризницу, куда за ними последовали Женни и Мина. Утомленный службой, пастор опустился в изнеможении в кресло. Бледное лицо его было теперь еще бледнее. Молча он поставил девочку перед собою и, опустив голову, тихо произнес: «Господи, это овцы стада Твоего, помоги мне напитать их». «Дети», — сказал он с улыбкой, — «узнать Бога нелегко. Мы знаем только одно, что Он наш Отец. Да, Он мой и твой Отец, Джессика. Он любит тебя и заботится о тебе больше, нежели я забочусь о своих детях».
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Эта весточка пришла от сестры король Татьяны, проживающей на Украине в Волынской области, село Печехвости.
1: Я очень благодарна Богу за ваши передачи. Это для меня благословение. Пусть воздаст вам Бог за ваш труд на его ниве. Мне очень нравится песня «Вот слышны шаги». Если возможно, то пусть она прозвучит в вашей передаче. Буду очень благодарна. С любовью к вам, сестра Таня.
0: Сестра Таня, спасибо вам за ваше письмо. Слово Божие так необходимо нам. Оно питает нас духовным хлебом, дает нашей душе мир, радость и покой. И хочется еще раз повторить слова псалмопевца Давида.
2: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Дорогая сестра Таня, для вас прозвучит этот гимн.

0: шестом псалме, в десятом стихе, псалмопевец Давид сказал:
1: «Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою».
0: Да, друзья, как это верно! По нашему опыту мы можем подтвердить эти слова, ибо Бог верен и истинен. Дивным образом Он много раз выслушивал молитвы своих детей, и теперь Он слышит наше моление. Он не отвращает ухо своего от нас. Обетование, на котором основывается уверенность псалмопевца, принадлежит и нам. Мы с уверенностью протягиваем Господу руки нашей веры. Господь выслушивает наши молитвы таким образом и в такое время, которое Его любвеобильная мудрость сочтет самым лучшим. Господь выслушивает молитвы каждого из нас и милостиво принимает нашу просьбу.

Блажен, кто верует, тепло тому на свете. Воистину блажен, воистину тепло. Блажен, кто миновал предательские сети, кого на миг смутить сомнение не могло. Как ни жилось ему, легко или тяжело, блажен, кто в вере тверд и прост, как просты дети.

Когда спокойны мы и счастливы, когда наделены от благ земных мы щедрой мерой, когда бегут от нас и горе, и нужда, о, как отрадно нам тогда, пылая верой, от дум и дел земных отринуться порой и к Богу вознестись, воспрянувшей душой.

Но большей радости и большего нет счастья, как веру уберечь в дни скорби и ненастья. Чтоб в тяжкий час, когда приходится терять все, чем была красна земная наша доля, с нелицемерной покорностью сказать: «Да будет, Господи, Твоя святая воля».

0: Однажды темным вечером, в сильную бурю, когда никому не хочется хотя бы на минуту покинуть свой уголок, один молодой человек, живший около самого моря, спокойно сидел у себя в теплой комнате, занимаясь своими делами. Вдруг он почувствовал, сам не понимая от чего, непреодолимое побуждение непременно сейчас же, оставив все, отправиться на улицу, несмотря на страшную непогоду. Этот призыв не давал ему покоя, и он подумал, что верно этот внутренний голос есть призыв Божий, и потому решился сразу послушаться и пойти. Дождь лил, как из ведра, и ветер уныло завывал. Но он быстро зашагал по направлению к лесу и, войдя в него, услышал вопль человека. До него доносились слова горячей молитвы к Богу, мольба о помощи.
1: Господи, помоги. Не оставь меня здесь одного. Боже мой!
0: Юноша поспешил в ту сторону, откуда слышен был голос, и вскоре набрел на одного проповедника, заблудившегося в темноте, и умолявшего Господа послать ему помощь. С великой радостью молодой человек привел к себе в дом продрогшего служителя Божия и оказал ему самое радушное гостеприимство. Оба они вместе славили и благодарили Бога, так ясно показавшего им, что Он слышит молитвы и исполняет их.
2: Чуткие, верующие души быстро откликаются на призывы Божьи и, не откладывая, спешат исполнить Его веления –

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема сегодняшней передачи – «Компромисс с миром или Божьи стандарты».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущей передаче мы говорили о том, что враг использует одну ложь за другой, чтобы убедить нас, что мы полностью зависим от собственных эмоций. И когда мы начинаем бороться со своими неуправляемыми эмоциями, и легче всего решить, что эмоции грешны по своей природе, и поэтому их нужно подавлять, нам нужно помнить, что мы сотворены по образу Божьему. А это значит, что у нас есть способность испытывать и выражать самые разнообразные чувства. Мы действительно не всегда можем изменить свои чувства. Однако мы не должны позволять чувствам управлять нашей жизнью. Возможно, вы не в силах справиться с волнением перед медосмотром, но вы можете перестать беспокоиться и не переживать о результате. Может быть, вы не в состоянии справиться с раздражительностью в определенные дни месяца, но вы можете перестать грубить тем, кто встретится вам на пути. Когда в пик вашего одиночества к вам начинает проявлять интерес желанный мужчина, вы, возможно, и не избавитесь от ощущения собственной слабости и уязвимости, но вы можете сдержаться и не ответить на проявленный интерес чужого мужа. Независимо от эмоций, бушующих в вас, мы по Божьей милости можем принять решение и смотреть на Господа, доверять и повиноваться Ему. Это принесет Божий мир и благодать, которые помогут нам оставаться верными, несмотря ни на какие трудности. В последней главе послания к филиппийцам апостол Павел дает рецепт душевного равновесия и эмоциональной стабильности. «Радуйтесь всегда в Господе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Что только истина, о том помышляйте». И вот он, результат. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И Бог мира будет с вами». Послание к филиппийцам, 4 глава, 4 стих и с 6 по 9 стих. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы будем называть места из Библии. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Ложь 33. Я не могу контролировать свои эмоции. Жизненные обстоятельства моей любимой писательницы Ханны Уэйтл Смит могли бы кого угодно довести до нервного срыва. Она вышла замуж за проповедника, который оказался духовно, эмоционально неуравновешенным человеком и неоднократно ей изменял. Двое из ее пятерых детей умерли от скарлатины. Одна дочь сбежала от своего мужа с художником, другая вышла замуж за известного атеиста. Сама Ханна страдала от мучительных приступов артрита, но она не стала строить свою жизнь на основании своих ощущений. Ее книги отражают неизменную решимость следовать за Богом, повиноваться Ему, независимо от чувств. Наши взаимоотношения с Богом не должны основываться на эмоциях. Необходимо понимать, что чувства всего лишь слуги нашей воли. Воля может управлять чувствами, только если мы раз за разом сознательно принимаем соответствующее решение. Множество раз, когда мои ощущения не согласовывались с фактами, и я провозглашала истину. Бушующие эмоции, как и корабль во время шторма, нуждаются в якоре, который способен их удержать. И если ваша воля подчиняет их всемогущему Богу, то в конце концов они затихнут. В Писании есть множество божественных обетований и заповедей, позволяющих контролировать эмоции, несмотря ни на какие бури. Божье Слово обещает: «Я с вами во все дни» — Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Следовательно, мы не обязаны подчиняться охватывающему нас чувству одиночества. Божье Слово обещает: «Он печется о вас» — первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Следовательно, мы можем спать спокойно, не переживая о завтрашнем дне. Божье Слово обещает: «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя». Книга пророка Исаии, 54 глава, 10 стих. Следовательно, нам не нужно жить в страхе. Божье Слово говорит: «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Это значит, что мы можем не поддаваться страху, независимо от обстоятельств. Божье Слово говорит: «Не заботьтесь ни о чем». Послание к Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Это значит, что мы можем обрести покой, несмотря на все свои тревоги. Божье Слово говорит: «За все благодарите». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Значит, мы можем быть благодарными, даже когда вокруг нас все рушится. Божье Слово говорит: «Любите врагов ваших». Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Это значит, что силой Духа Святого мы можем любить, независимо от того, как сильно нас обидели. Божье Слово говорит: «Прощайте друг друга». Послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Это значит, что нет человека, которого мы не могли бы простить. Неважно, какую боль он причинил нам и как сильно согрешил против нас. Когда мы смотрим на Христа и каждую мысль подчиняем истине, Святой Дух освещает наши эмоции и дарит нам сверхъестественную благодать, утешение и мир. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Послание к Колоссянам, 3 глава, 1 и 2 стих. Пленяем всякое помышление в послушание Христу. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 5 стих. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он.
Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих. Ложь 33. Когда у меня гормональный сбой, я за себя не ручаюсь. Если мы принимаем эту ложь, то вскоре поверим и в то, что не можем держать себя в руках, когда чувствуем себя уязвимыми или нервничаем. Мы склонны не только верить своим чувствам, но и повиноваться им. Итак, если в 10 вечера нам неожиданно захотелось съесть шоколадного мороженого, мы сразу направляемся к холодильнику. Если не хочется спать, мы допоздна смотрим фильм. Если на следующее утро не хочется вставать, мы натягиваем на голову одеяло и притворяемся больными. Если мы не чувствуем особого желания готовить ужин, то заказываем на дом пиццу. Если не хочется убираться, мы ждем до тех пор, пока беспорядок не послужит поводом для депрессии. Проблема в том, что если мы идем на поводу своих эмоций и отдаем их бразды правления нашей жизнью, то с приходом трудностей, скорее всего, снова прислушаемся к ним. В последние годы много говорится о нескольких периодах в жизни каждой женщины. Некоторые исследования действительно помогают понять, как дивно мы сотворены. Однако многие женщины заняты теперь только своей персоной и на основании полученных учеными данных оправдывают свое непростительное отношение к людям. Некоторые женщины возлагают ответственность за плохое настроение и некорректное поведение на свой менструальный цикл. Да и мне частенько хочется это сделать. Это заблуждение чуть не разрушило брак Мэри. Мне 52 года, и я вижу, как эта ложь владела моим сердцем всю жизнь. Муж пытался обличить меня и открыть мне истину, но я была так обманута и так верила доводам ученых, что даже не хотела слушать мужа. Я прозрела только тогда, когда муж собрался от меня уйти. Некоторые женщины объясняют или оправдывают постоянную смену настроений и непредсказуемое поведение трудной беременностью. Я встречала и таких женщин, которые заранее планировали переживать нервный срыв, когда у них начнется климакс. Безусловно, процессы, происходящие в нашем организме, влияют на наши эмоции, мысли и даже дух. Мы не можем нейтрализировать некоторые аспекты нашей личности. Все они неразделимо связаны между собой. Но мы попадаемся в ловушку врага, когда оправдываем плотское греховное поведение, основываясь на своем физическом состоянии или гормональных изменениях. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Компромисс с миром или Божьи стандарты». Я помню, что в 19 лет целый год плакала без причины. Сейчас я, оглядываясь назад, понимаю, что в моем организме происходили серьезные изменения. Я становилась женщиной. Но сейчас я понимаю и то, что это не могло служить извинением за вспыльчивость и обидчивость, которые я позволяла себе в тот год. Много лет назад из-за напряженного графика выступлений я была истощена физически и эмоционально. Я стала ужасно относиться к людям. Я постоянно критиковала всех и вся, и окружающим трудно было находиться со мной. Подсознательно я оправдывала это плохим самочувствием. Один мой друг тогда сказал: «Усталость не дает тебе права вести себя по-плотски». Каюсь, тогда мне не понравилось это обличение, но именно оно в тот момент было так необходимо. Это было болезненное, но необходимое напоминание истины. Бог устроил наш организм так, что у него есть как бы свои времена года и циклы. Конечно, трудности есть в каждый период жизни.
Одно из последствий грехопадения – болезненные роды. Но речь идет не только о самих родах. К примеру, страдания, через которые проходят некоторые женщины во время менструации, тоже напоминают нам о грехопадении. Но месячный цикл также напоминает о том, что Бог сотворил нас женщинами, поэтому мы можем вынашивать детей и дарить им жизнь. И хотя я не замужем, я все-таки помню, что это прекрасное напоминание о том, кто я такая, почему Бог сотворил меня и как мне лучше всего прославлять Его здесь, на земле. Когда Бог сотворил землю, Он посмотрел на нее и сказал: «Хорошо весьма». Бытие 1 глава 31 стих. Вся Вселенная, от мельчайшей молекулы до огромной галактики, находились в идеальном порядке. В мире царила полная гармония. Не было ни смятения, ни боли, ни конфликтов, ни разочарований. Мы знаем, что Адам и Ева наслаждались жизнью в идеальном мире. Все было прекрасно. Ничего не нужно было ремонтировать. Никто никуда не опаздывал, не уставал и не раздражался. Никто не влезал в долги, не страдал, не болел и не умирал. Никто не обижался и не обижал. Никто ни с кем не судился. Не было нужды во врачах, адвокатах, психологах или сексопатологах. Но все это изменилось в тот момент, когда Ева выслушала ложь сатаны и согласилась с ним. И теперь землю, которая когда-то с готовностью отдавала свои плоды, приходилось очищать от сорняков и колючек и обрабатывать в поте лица, чтобы вырастить хоть какую-то пищу. Рождение детей было задумано как радость и самая естественная часть жизни женщины, но теперь ей предстояло испытывать схватки и боль. Вдобавок к сорнякам и болезненному деторождению в жизни женщин появились страх, стыд и чувство вины, разочарование, ссоры и судебные тяжбы, слезы и нервные срывы, ураганы, наводнения и землетрясения, насилие и преступность, бедность, голод, расизм и войны, артрит и рак. Обман, вошедший в мир, повлек за собой определенные последствия. Как капля красителя, попавшая в стакан воды, окрашивает всю воду, так и грех запятнал жизнь людей и среду их обитания. Разве не Бог сотворил наши тела? Разве Он не понимает, как они устроены? Неужели вы думаете, что наши гормоны, менструации, беременность и климакс удивляют Бога, и Он не знает, как заботиться о нас в это время? Псалмопевец Давид прославляет Бога за Его работу и за то, как Он устроил наш организм. «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы, зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, с 13 по 16 стих. Какая удивительная мысль! Задолго до рождения каждая молекула вашего тела, каждый день вашей жизни, от зачатия и до смерти, были продуманы и тщательно спланированы самим Богом. Он назначил день вашей первой менструации, определил, когда и сколько раз вы будете в состоянии зачать ребенка и когда у вас прекратится овуляция. Он точно знает, что происходит в вашем теле каждую минуту. Неужели мудрый, любящий Творец не знает, что происходит с вашими гормонами или не может позаботиться о вас в каждый период вашей жизни? Он не предлагает легкой жизни, но обещает удовлетворять ваши потребности и дарить благодать, которой будет достаточно для преодоления трудностей на каждом этапе.
задолго до того, как были написаны книги о менопаузе или эстрогене, Франциск де Сали сказал мудрые слова для женщины любого возраста. «Не страшитесь жизненных перемен. Лучше смотрите вперед с надеждой на то, что когда они придут, Бог, которому вы принадлежите, избавит вас от бед. Он хранил вас до сего дня, и так крепко держите его за руку, и он поведет вас по жизни. А когда вы больше не сможете идти, он понесет вас на руках. Тот же самый вечный Отец, который заботится о вас сегодня, позаботится о вас завтра и каждый день. Он либо оградит вас от страдания, либо даст вам силу перенести его. Итак, будьте спокойны и отложите в сторону все дурные мысли и воображаемый страх». Молитва Павла из первого послания к Фессалоникийцам предназначена не только для верующих первого века. И она не только для мужчин. Я верю, что эта молитва уместна в любой период жизни каждой женщины. Ответ на эту молитву обязательно придет. Нам нужно только верить ему и позволить выполнить нашу просьбу. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава с 23 по 24 стих. Практическое применение. Ложь. Я не могу контролировать свои эмоции. Истина. Мои эмоции не должны управлять мной. Я могу принять решение размышлять над истиной, пленять всякую мысль в послушании истине и позволить Богу управлять моими эмоциями. Ложь. Когда у меня гормональный сбой, я за себя не ручаюсь. Истина. По милости Божией я могу самостоятельно принять решение слушаться Его, независимо от моих чувств. Греховным поступкам, неправильному отношению к людям и грубости нет оправданий. Мои жизненные, физические и эмоциональные циклы находятся под контролем того, кто сотворил меня, заботится обо мне и знает о моей жизни все. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Послание к Филиппийцам, 4 глава с 4 по 8 стих. Послание к Колоссянам, 3 глава с 1 по 4 стих. Книга пророка Исаии, 26 глава с 3 по 4 стих. И еще раз книга пророка Исаии, 50 глава, 10 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Спасибо, Отец, за истину Твоего Слова. Спасибо за возможность получать удовольствие и радоваться благу, и даже за возможность испытывать боль. Я понимаю, что в падшем мире боль неизбежна. Я каюсь, что часто предпочитаю верить своим чувствам, а не Твоему Слову и Духу. Спасибо, что независимо от моих эмоций, Твоя истина остается абсолютной и неизменной. Помоги доверять Тебе даже посреди боли и слез, смятения и потери.
Помоги слушаться Тебя, несмотря на мои ощущения. Спасибо за мир, который Ты обещал подарить в любой ситуации, если я буду сосредотачивать свое внимание и мысли на Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинвуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы рассуждаем о великих делах Божьих, о том, что Он, великий Творец, создал человека и вдунул в него дыхание жизни и стал человек душою живою.

Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас любовью нашего Господа. У микрофона вновь Виктор Серпевский, и я вновь обращаюсь к 138-му псалму, к 14-му стиху. В прошлый раз, если кто помнит, мы говорили на первую часть стиха, где написано «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Мы говорили о теле человека и сравнивали с телом Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня я обращаюсь ко второй половине этого стиха, где написано «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Сегодня мы попытаемся порассуждать о душе человека, которую создал Господь Бог. Мы знаем, что Господь вдунул в человека вдыхание жизни и стал человек душой живою, как мы читаем об этом при создании Адама. Это первое место Священного Писания. Второе место из книги послания Ефесянам 3 главы с 14 стиха ниже я буду читать. У кого есть Библия, пожалуйста, откройте это место Священного Писания. Павел апостол говорит: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, уверенные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божию». Еще прочитаю немного из того прочитанного. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Обратите внимание, друзья мои, Павел апостол говорит о внутреннем человеке, о сердце человека, куда вселяется Христос. Мы прочли с вами из псалма: «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Речь идет о душе человека. Псалмопевец поражен величием Создателя, и душа его вполне сознает это, как он говорит. Апостол Павел призывает крепко утвердиться Духом Божиим во внутреннем человеке. Давид говорит о душе сознающей. Павел апостол о внутреннем человеке. В прошлый раз мы говорили о внешнем, видимом, то есть о теле человека, дивно устроенном для жизни на этой земле. Сегодня мы будем рассуждать о духовной стороне человеческого бытия. 2 глава, 7 стих. Еще я читаю. «Создал Господь Бог человека из праха земного». Что Он создал? Ясно же, тело. «И вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Это уже вторая сторона личности человека. Итак, первая и главная мысль. Душа живая имеет небесное происхождение, а потому ей предстоит жить вечно. Душа человека – это его внутренний человек. 1 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Павел апостол говорит: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек, то есть тело наше, если внешний наш человек и тлеет, то внутренний, то есть душа наша, внутренний со дня на день обновляется». Я еще прочитаю, вы продумаете этот стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Удивительное слово. Внутренний человек, душа человека обновляется, она не стареет. Вот почему я люблю детей и глубоких старцев и стариц. Во-первых, у детей внутренний человек их, душа, еще чиста, безгрешна. И о детях было сказано: «Ибо таковых есть Царство
Небесное. А у стариков очень близка душа к Богу. При угасании физических сил возрастает его духовное содержание. Душа человека – это внутренний наш человек. Но этому противостоит дьявольская рать духов злобы поднебесной, и им, как мы знаем, подпевает злобствующее безбожество, отвергающее духовную субстанцию человека. То есть они, эти люди, не верят в существование души и духа человеческого. Они думают только о материальном. Но мы верим и твердо знаем, и опытом подтверждаем, что учение Иисуса Христа о духе, душе и теле абсолютно верно. Это звучит в унисон тому, что сказано в Библии. Внутренний человек живет вечно. Душа человека – неразрывная совокупность всех чувствований, мышления, воли, памяти, симпатии или антипатии. Душа есть единственный источник нашего спасения, друзья мои. Это как синтез личности, то, что является нашей сущностью, в чем проявляются все наши свойства, все наши способности, все то, что различает добро и зло. Душа человека – таинственное отображение Бога, место пребывания личного духа или внутреннего человека. Душа, по выражению христианских богословов, – это дух и плоть, объединенные в одно целое. И неправильно говорить «я имею душу», но более правильно сказать «я есмь душа». «Я есмь душа». Старославянское слово «есмь» говорит о прошлом, настоящем и будущем. Не просто «есть душа», но «есмь» значит «был», «я есть», «сегодня» и «я буду» в будущем. Мы знаем, что душа человека стоит между выбором взять влияние и руководство либо духа, либо плоти. Мы знаем, что дух противится плоти, плоть противится духу. В человеке всегда происходит борьба. Душа стоит, как бы рассматривает то налево, то направо действие духа и действие плоти. Что избирает душа? Что она изберет? Так человек и будет жить. Будет ли он жить по плоти или будет жить по духу? Душа решает этот вопрос. Душа – это храм Божий, как написано, если Дух Божий живет в нас, у верующих людей. Душа – это вертеп разбойников, кроме того, капище

сосуществования со смертью человека, с телом, которое умирает. Ибо мы читаем в Евреям: человеку положено однажды умереть, а потом суд. С признанием бессмертия материалисты должны признать еще идею суда. А это значит предстать пред Господом, пред белым престолом и выслушать приговор вечного осуждения. Люди не хотят верить в вечную жизнь не потому, что ее нет, а потому, что верить в нее им невыгодно. Проявления духа и души человека способны ощущать себе те, которые верят в существование духа и души. Кто имеет и не угашает веру в Бога, Творца Вселенной, кто уже однажды был возрожден духовно. Евангелист Иоанн записал слова, беседу Никодима с Иисусом Христом. «Дух дышит, где хочет, — говорит Господь, — и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. И сфера Духа Святого вне понятия безбожества. Безбожникам не открыты эти истины, они не могут понять их. Сколько ни рассказываю слепому о розе, о бабочке порхающей, о произведениях искусства великих мастеров, таких как Микеланджело, Леонардо да Винчи или, может быть, других художников, о цветах радуги, сколько бы ни говори, он не поймет. Почему? Потому что не может созерцать. Ему не дано видеть. Равно как и для глухого, реквием Моцарта, оратории Гайдна, Генделя, Баха и других композиторов, все одно, он не может это понять. Это надо воспринимать слухом. Но слуха у глухого нет. И для него все равно, звучит ли это реквием Моцарта или гимн Советского Союза. Все одно. Но Бог желает, чтобы душа человека и дух человека и тело человека безраздельно служили Ему и любили Его. И как это прекрасно — служить своему Господу всем существом безраздельно, то есть телом, душой и духом до самого последнего дыхания. Святые люди всегда стремились к этому. И Павел Апостол говорит в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Мы знаем, тело человека ограничено отрезком времени. Бог определил предел телу, но Он не может и не хочет дать предел душе и духу, ибо и то, и другое от Него произошло. И вдунул Господь в лицо человека дыхание жизни, и стал человек душою живою. Третья мысль. Душа человека бессмертна, и в этом ее необыкновенное величие. Возрожденная вера всегда имеет богоискание. Душа, как духовная субстанция, не подлежит тлению, уничтожению, смерти, разложению или делению. У человека, кроме того, есть разум, который позволяет человеку познать Бога. Для души могилы нет. Дух человека по смерти тела возвращается к Богу, так сказал сам Господь. И эта великая тайна принимается верою, ибо так написано. Душа человека представляет личность, когда-то жившего, но умершего в загробном мире. Да, воображение человека способно вникнуть вглубь того, что уже давно-давно исчезло. Например, оратор, если он хороший оратор, переносит слушателя вглубь веков. Как память о любимых не умирает, как книга сожженная продолжает жить в умах людей, так и истина Божия о душе не уничтожается, друзья мои. Если мы читаем 40-ю главу Исаии, то можно видеть следующее. «У Бога, — говорит пророк, — ничего не выбывает». В другом месте мы читаем: «Но Он есть Бог не мертвых, но живых».

потому что у Бога все живы. Но верным своим он сообщает будущее. Мы знаем, что Иосиф имел откровение во снах о том, что будет с Иаковом, с сыновьями, что будут переживать его родные братья. Такое откровение дал ему Господь. Когда-то мудрецы получили во сне откровение не возвращаться к Ироду, а идти другим путем. Так они и сделали. Конечно, не всяким снам можно верить. Иногда человек видит какие-то страшные сны, потому что вечером крепко покушал. Это не полезно для его здоровья. Но он просыпается и рассказывает ужасные вещи, как будто они действительно будут существовать или исполниться. Конечно, Слово Божие нас учит, что есть у человека время для вещих снов, когда он видит сны, когда Господь открывает человеку будущее. В 33 главе книги Иова мы читаем: «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, а жизнь его к смерти». И ниже мы читаем: «Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых». Было время, когда в Соединенных Штатах Америки избирались богобоязненные люди на президентское кресло. Таким человеком был Авраам Линкольн. Ровно за сутки до покушения на него Авраам Линкольн видел во сне похороны. Он видел похоронную процессию, и он спрашивал кого-то: «Кого хоронят?» И кто-то ему ответил: «Авраама Линкольна». Проснувшись, он рассказал за завтраком этот сон своей жене. И в этот же день Авраам Линкольн был убит. Бог открывает человеку иногда свою волю и во сне, но не всякому сну можно верить. Сны бывают от Господа, а бывают и не от Господа. И все-таки так или иначе, это то, что воспринимает душа, а не тело человека. И последняя мысль. Душа человека – величайшая драгоценность в очах Божьих. У человека есть память. Сколько раз, друг мой, ты был на краю смерти, помнишь? И всякий раз тебя кто-то спасал, кто-то останавливал, и ты не делал неверный шаг. И это продлевало еще твою жизнь. Сколько раз жизнь твоя висела на волоске? Сколько раз? Помнишь? А сколько раз Господь просил тебя, чтобы ты пришел к Нему для того, чтобы стал служителем Его? Помнишь? А сколько раз ты собирался стать христианином? Помнишь? Сколько раз ты принимал решение: наконец-то я сброшу с себя эти путы греха, я стану христианином? Сколько раз? Тело это делало? Нет. Это решение принимала твоя душа. Сегодня у тебя тоже есть выбор. И ты можешь принять решение: служить Господу или отказаться от этого служения. Когда-нибудь душа твоя предстанет на суд пред Белым престолом. Сколько раз Господь напоминал тебе в жизни об этом, и ты знал это, и сегодня ты еще раз слышишь об этом. Подумай о своей будущности. Душа человека бессмертна. Жизнь после смерти тела продолжается, и она будет продолжаться вечно. Но только вопрос: где и с кем?
вечности с Господом, в вечном благословении или с дьяволом в аду, в вечном проклятии? Наверное, как разумный человек, ты должен был бы это решить сам. И решить только правильно. Решение единственное, правильное, это принять спасение и сказать: «Господи, прости, я хочу служить Тебе, потому что я хочу с Тобой жить вечно. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это», — так говорит пророк. «Дивны дела Твои, Господи, скажи и Ты. Душа моя сознает это вполне, скажи это. Скажи это, чтобы твой внутренний человек возрастал во Христе Иисусе, чтобы Христос вселился верою в сердце твое». Псалмопевец был поражен величием Создателя, и душа его вполне сознавала это. Сознаешь ли ты, мой дорогой друг? Господь желает, чтобы ты был спасен, чтобы душа твоя, она существовала вечно, но существовала с Господом. Это Его желание искреннее. И потому прими Иисуса Христа, раскайся перед Ним, и ты получишь вечную жизнь. Это будет великое счастье для тебя. Слава за все Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Вера с Сережей пришли в гости к новой знакомой, тете Шуре, с которой Вера недавно познакомилась в парке. Тетя Шура выглядит усталой и печальной.
1: Верочка, милая, как хорошо, что вы пришли ко мне.
2: Вы себя плохо чувствуете, да?
1: Конечно, здоровье совсем не важное. Но не только это. Знаете, что я до вас тут читала Библию. И там такое место есть о сыне, который ушел от отца. Вы, наверное, знаете этот рассказ?
2: Конечно, да? Знаю.
1: Ну вот, я сидела и думала, что так, наверное, и мы, люди, ушли все от Бога. И мыкаемся теперь где-то далеко без Него. Мучаемся, страдаем, и все зря.
3: Да, это правильно.
1: А где-то у нас, наверное, есть Отец. И мне так тоскливо стало на сердце. Прямо не знаю, что делать.
3: Тетя Гура, какая печаль от Бога. И Библия так тоже сказана.
1: Вот как?
2: Знаете, тетя Шура, это, наверное, Иисус стучит вам в сердце. Вот вам и грустно. Он как добрый пастырь зовет вас к себе.
1: Добрый пастырь?
2: Да. Он ведь всегда так нежно-нежно стучит. Хотите, я вам спою одну песенку про пастыря?
1: А ты и петь умеешь?
3: Да, она все время поет.
1: Вот молодец. Пой, конечно.

0: Господь, спасти тебя, ищи тебя, жаждет Господь, спасти тебя.
1: Милые мои, вас и вправду ко мне Господь послал. Наверное, и мне пора серьезно подумать о своей жизни. Чувствовать мое сердце, что есть Бог на свете.
2: Бог есть. Это точно Библия не обманывает.
1: Да, сынок. По крайней мере, с тех пор, как я стала читать ее, у меня появилась надежда. Да и на сердце потеплело. А то ведь не знала, как и жить дальше. Совсем отчаялась. Ой, кто это еще ко мне идет? Уж не сын ли?
0: Ну, это же хорошо, если он придет.
1: Вы, ребятки, только не пугайтесь. Он может быть и пьяный.
3: Привет, маманя.
1: Ой, сыночек, входи, входи.
3: О, смотри-ка, у тебя вроде гости здесь. А я к тебе по делу.
1: Вот, ребятки, это мой сын Володя.
0: Здравствуйте.
3: Привет, малютки. Разрешите представиться. Володька, бывший интеллигент, а теперь первый задира и пьяница.
1: Володя, ну что же ты ломаешься? Хоть бы детей постеснялся.
3: Ну, что тут стесняться-то?
1: Меня не уважаешь. Так хоть гостей моих уважай.
3: А я что? Я ничего такого. А вы кто такие будете, благородные гости?
1: Это мои новые друзья. Пришли меня проведать.
3: А у них, между прочим, и свои языки есть, наверное, а?
2: Меня зовут Серёзой.
0: А я Вера.
3: Вот и познакомились. Ну, молодежь, что скажете? Пионерское поручение выполняете?
1: Володя, ну перестань.
3: О, это хорошо. Очень хорошо, я бы сказал. Патриотизм. Ха-ха. И всякое такое. Знаю я это, знаю.
1: Ну, Володя, зачем ты опять начинаешь?
2: Во-первых, прошу не кривляться.
3: Ого.
2: Здесь ведь женщины.
3: Ого.
2: И одна из них... Ваша собственная мать.
3: Смотри-ка, да тут, оказывается, прямо настоящие джентльмены. Ну и дела.
0: Сережа правильно сказал. Свою маму надо уважать и любить.
3: Слушай, маманя, да ты, я вижу, защитников в себе заимела. Хорошие пионерчики.
1: Так от тебя-то никакой помощи не дождешься. А уж про защиту и говорить нечего.
3: Ну что ты.
2: Зато теперь у тети Шуры будет самая лучшая в мире защита.
0: Да.
3: Да ну, и кто же это такой защитник?
2: Бог.
3: Кто, кто?
2: Бог.
3: Откуда вы все это взяли?
2: В Библии так сказано. В 90-м псалме. Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.
3: Ах, Библии, знаю, знаю я эти поповские сказки. У нас ведь маманя вроде раньше тоже Библия была.
1: Она и сейчас у меня есть. Не мешало бы и тебе почитать, Володя.
3: Ну, я такой не читаю. В ней сплошные поповские сказки.
0: А вот и нет.
3: А ты, Кнопка, откуда это знаешь?
0: Я испытала это.
3: Ничего, что мала, козявка. Ну и заявочки.
1: Володя.
3: А знаешь ли ты, что у нас наука все доказала? В космос летают исследовать, отправляют сателлиты туда. А здесь одна какая-то девчушка заявляет, что Бог существует, я испытала это.
0: Хм. Бог есть дух. Его нельзя измерить, извесить.
2: Или увидеть в телескоп, или в подзорную трубу.
3: Ишь ты, какие умные нашлись. Я говорю, что раз нельзя увидеть, то значит его и нет.
0: А ветер вы тоже ведь не видите? Но ведь ветер есть?
3: Конечно, ветер есть. Я это чувствую. Но при чем здесь ветер?
0: Вот в этом-то и дело.
3: В чем дело?
2: Вера хочет сказать, что и Бога мы не видим. Но можем почувствовать и испытать его на себе.
3: Да какой там Бог? Мамане моей говорите о нем. Может, ей он нужен. Ведь она, почитай, уже жизнь свою прожила. А мне, во всяком случае, Бог не нужен. Я уж и так как-нибудь проживу.
0: А тете Шуре мы уже и говорили. Но вы тоже нуждаетесь в Боге. И, может, еще больше, чем она.
3: Ну уж, дудки. Я и Бог. Ха-ха. Вот насмешила.
0: Да, потому что ваша жизнь совсем и несчастливая.
2: И это совсем не смешно.
3: Может быть, вы и правы. Только уж как-нибудь я сам разберусь, как мне жить.
2: Без Бога у вас все равно ничего не получится.
3: Не тебе знать об этом. Не получится, так и не надо. Жизнь копейка, судьба индейка. Водочка бы побольше только. Как
1: ой,
3: говорится, пропадать
1: несчастный.
3: Так с музыкой. Как напьешься, так и чувствуешь себя хозяином земли.
1: Это потом состояние хуже, чем у нищего с котомкой. А в голове, как после побоища.
3: Да, кстати, о деньгах. Я как раз за этим же и пришел.
1: Опять?
3: Ну, слушай, нам надо бы за квартиру заплатить, а нечем. Да и на еду тоже надо. Одолжи, а, червонцев 10. Я вот тебе крест отдам с получки.
1: Так я и думала, что ты за этим пришел. Ведь иначе ты не зашел бы.
3: Ну, конечно, ты права, мама. Ну, ничего не попишешь.
1: Поменьше пил бы. А то так и скоро по миру пойдете. Да и детей пожалели бы. Они-то ведь ни в чем не виноваты.
3: Ну, это уж мое дело. Как хочу, так и живу. Ты мне прямо скажи только, дашь ты мне денег или нет? Если не дашь, я пойду к другим просить.
1: Да дам я тебе, дам. Но только ради детей. Учти. И не столько, как ты просишь. Сам ведь знаешь, что у меня нет.
3: Ну, давай, давай.
1: Вот, возьми. И не надо возвращать. Все равно ты не сможешь отдать.
3: Ну что, спасибо и за это. Только, конечно, Нинка ругаться будет. Ну да ладно, обойдемся как-нибудь.
1: Скажи своей Нине, чтобы лучше о детях подумала. Ведь все деньги на водку уходят. И что это за мать такая, хуже врага?
3: Мать как мать. Я же просил не лезть не в свое дело.
1: Ну как же это, Володя, не мое-то дело? Ты же ведь не чужой мне. Ох, Володя, отвернулся бы ты от худых путей-то. Все сердце из-за тебя изболело.
3: Эх, маманя, куда уж отвернуться такому человеку, как я?
0: К Богу!
3: Эх, ты только о своем Боге. Знаешь что? Иди-ка ты, детка, со своим Богом. Говори где-нибудь в другом месте.
0: А я в других местах тоже и говорю.
3: А, вот как.
0: Но только вас тоже Бог любит. И вам надо знать об этом.
2: Да, он любит вас и хочет спасти. Хотя вы даже слушать о нем не хотите.
3: Ну и попался. Девчонка хороша, а пацан-то еще лучше. Настоящий поп.
2: Да, папа мне еще далеко. А вот вам, да, совсем близко.
3: Хм.
2: Но я буду молиться за вас, чтобы Бог нашел вас и спас.
0: Да, мы будем молиться за вас.
3: Нет, я вижу, надо бежать. Вас не переговоришь. Глядишь, совсем сагитируют в монахи.
1: Дал бы Бог, что ты образумился, сыночек. Я бы хоть спокойно умереть могла.
3: Что-то я уж не узнаю тебя, маманя. Ишь, как заговорила-то. Ты что, тоже уже в Бога верить стала?
1: Может быть, и не совсем еще. Но в то, что он есть, сыночек, я верю. А дальше, что он мне даст?
3: Ну и делишки. Ладно, прощевайте. Премного благодарен за душеспасительную беседу. Я пошел.
1: Ну, дай я тебя провожу.
0: До свидания.

«Много может усиленная молитва праведника», написано в Библии. Вера и Сережа обещали молиться за Володю, и рано или поздно эти молитвы произведут свое действие. Можно с уверенностью сказать, что Володя не сможет забыть этих маленьких свидетелей и их слов. «Бог вас любит». Воистину, Бог любит этого несчастного человека и любит его больше, чем кто-то другой на свете. Больше, чем даже его собственная страдающая мать его любит. Володе нужно будет только взглянуть на Голгофский крест, чтобы увидеть всю меру Божьей любви к нему. Ведь также за его грехи и неверие Христос умер на Голгофском кресте. Иисус пролил свою драгоценную кровь, чтобы также он, Володя, имел прощение, примирение и мир с Богом. Но он этого пока еще не понимает. Он пока еще блуждает, проклинает Бога и разбивает сердца самых дорогих ему людей, матери и детей. Пьянство, распутство, драки и ссоры — это пока его ежедневная действительность. Но наступит день, когда безумию Володи придет конец. Он или придет в себя, как это сделал блудный сын вдали от отцовского дома, встанет и обратится к своему любящему небесному отцу и станет хорошим отцом для своих детей и хорошим сыном и мужем. Или смерть положит конец его распутству, и душа его навеки погибнет. «Человек рожден для неба», — говорит старая китайская пословица. Эта мысль из восточной философии напоминает библейское учение о сотворении человека. Небо, объясняют китайцы, — это наивысшее существо. Моисей написал, что Бог, наивысшее существо, сотворил человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их. Бог создал человека с той целью, чтобы человек поклонялся ему, служил ему и вечно наслаждался общением с ним, своим Творцом. Но человек проявил непослушание и пал в грех. Это разлучило его с Богом, то есть наступила духовная смерть человека. Образ его исказился. Но у Бога был уникальный план – для восстановления первоначального безгрешного образа человека. Чтобы духовно мертвый человек вновь стал живым, ему нужно родиться второй раз, духовно родиться. Возможно, услышав эти слова о втором духовном рождении, о рождении от Духа, вы возразите: «Но я и так уже верю в Бога, иногда даже хожу в церковь». Или «я постоянно стремлюсь к самоусовершенствованию». Но не это имеет в виду Библия, говоря, что тебе нужно родиться от Духа. В 3 главе Евангелия от Иоанна записано, выражаясь современным языком, интервью между Иисусом Христом, воплощением всей истины, и Никодимом, глубоко религиозным человеком. И это краткое интервью содержит в себе вечную и самую важную для каждого человека истину, истину, которую каждый человек должен услышать и знать. Мы можем представить себе, при каких условиях состоялась эта встреча между Иисусом и Никодимом. Иисус Христос весь день провел в служении людям. В этот поздний час он был уставшим и готовился ко сну. Вдруг послышался стук в двери. За дверью стоял Никодим, фарисей, израильский религиозный учитель. Он желал побеседовать с Иисусом наедине. Иисус пригласил его войти, и в тиши темной ночи началась эта знаменательная и важная для всех людей всех времен беседа. «Рави», — начал Никодим, — «мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Сидя лицом к лицу, эти два человека изучали друг друга. Иисус — 30-летний молодой учитель, и Никодим — старый профессор иудейской религии.
И хотя Никодим был высокопоставленным авторитетным лицом, Иисус, выслушав его комплимент, не опроверг его. Вместо этого Иисус произнес слова, которые были для собеседника как шок. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Другими словами, Иисус сказал, «Никодим, поверь мне, тебе нужно начать свою жизнь сначала, несмотря на то, что ты честный человек. Тебе нужно родиться снова». Что ты имеешь в виду под словами «снова родиться»? «Как может взрослый человек, такой как я, снова родиться?» — спросил Никодим с удивлением. Иисус бросил вызов плотскому разуму Никодима. «Никодим, никто не может увидеть Царствие Божие, если не родиться от Духа Святого». «Как это может быть? Я не понимаю», — продолжал вопрошать мудрый профессор. И потом Иисус тщательно и доступно объяснил, что в жизни человека должна произойти духовная перемена, такая же непостижимая, как само рождение. Он рассказал Никодиму, что Бог послал своего Сына, чтобы он стал для людей источником вечной жизни. Точно так же, как Моисей однажды вознес медного змея в пустыне тысячи лет назад, чтобы ужаленные змеей израильтяне, взглянув на него, остались в живых. Так и Иисус однажды будет вознесен как символ Божьей любви и милости. Никодим хорошо знал историю с медным змеем, и он понял аналогию. Старец услышал от Иисуса многие чудные истины, истины которых он никогда не забудет. Время прошло быстро в беседе. Было уже поздно. Пора было уходить. Иисус, вероятно, не склонял благочестивого фарисея к принятию положительного решения. Никодим не был еще готов к этому. Прошли почти 3 года. Римские воины распяли Христа, пригвоздив его ко кресту. Крест был поднят так, что все могли увидеть распятого. Там, на Голгофском холме, он пролил свою кровь, умерев за грехи мира. Кто же позаботился о теле Христа? Кто снял его со креста? Никодим. Этот тайный последователь Христа вышел теперь на сцену, готовый засвидетельствовать о своей вере в Сына Божьего. Он попросил разрешения снять тело Иисуса со креста и вместе с неким Иосифом из Аримафеи приготовил его для погребения. Из истории Никодима мы видим, что даже самые добрые и порядочные люди должны испытать перемену, духовное рождение. Религиозность, благородность, честность, хорошее образование, высокая мораль — ничто это не может спасти твоей души. Религиозная ревность не спасает. Иисус сказал религиозному Никодиму, «Должно вам родиться свыше». При духовном рождении человек становится новым творением. Через пророка Иезекииля 2500 лет назад Бог сказал своему народу, «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце послушное», как написано в английском переводе. Многим известно имя доктора Кристиана Барнарда. Этот южноафриканский хирург получил всемирную известность впервые в истории медицины, успешно произведя пересадку сердца. Взяв сердце умирающего мужчины, Барнард пересадил это сердце реципиенту, жертве автомобильной катастрофы. Эта операция была воспринята как чудо во всех медицинских кругах. Гораздо большее чудо происходит в жизни человека, когда Бог совершает свою трансплантацию, пересадку, заменяя каменное, ожесточенное, неверующее сердце послушным и чистым от греха сердцем.
Это и есть то чудо рождения свыше, о котором Иисус говорил Никодиму. Когда человек обращается ко Христу, то в жизни его всегда происходит всем заметная перемена. Возрожденное сердце — одно и то же, что обращенное сердце. Обращение Никодима было стопроцентным обращением ко Христу. Как я уже и упомянул, из библейского описания можно понять, что Никодим был добрым и честным человеком. Ему не нужно было каяться в каких-то больших пороках и грехах, как, например, Володе, о котором мы слышали в первой части нашей программы. Для Володи и всех подобных ему обращение значило бы не только стопроцентное обращение ко Христу, но и стопроцентное оставление своего грешного образа жизни. Апостол Петр сказал своим слушателям: «Покайтесь, чтобы загладились грехи ваши». Подобное покаяние или обращение подразумевает перемену в сердце, в стремлениях, в отношениях и в делах. Мой дорогой слушатель, Бог не спрашивает у тебя в первую очередь, ходишь ли ты в церковь, религиозный ли ты, или стремишься ли ты к самоусовершенствованию. Бог спрашивает у тебя сейчас, готов ли ты обратиться к Иисусу Христу и отдать Ему свою жизнь. Готов ли ты покаяться, чтобы твои грехи загладились? Хочешь ли ты испытать перемену своего сердца, рождение свыше? Я прошу тебя ответить на этот вопрос в тиши своего сердца. Если ты желаешь испытать эту перемену, обратись к Богу в молитве, там, у своего радиоприемника. Признай в покаянии пред Богом, что ты не принадлежал Ему, и что ты грешник и нуждаешься в прощении и очищении. И Бог простит тебя и возродит тебя свыше. После молитвы советую тебе найти общение с другими верующими, церковь, где проповедуется Слово Божие. Общение с другими верующими и регулярное слушание Слова Божьего необходимо для поддержки твоей духовной жизни и духовного роста. От всего сердца желаю тебе Божьей помощи, охраны и благословения. Да пребудет с тобой Господь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Свободная благодать». На текст из книги пророка Иезекииля, 36 глава, 32 стих. «Не ради вас я сделаю это, — говорит Господь Бог, — да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев». Сперджин говорит: «Сегодня утром я собираюсь дать бой всякому человеческому достоинству и чувствую, что обижу этим многих из здесь сидящих. Я собираюсь проповедовать учение, которое желчь и уксус для плоти и крови, которое и заставит скрипеть зубами моралистов-проповедников, а других вынудит уйти, заявив, что я антиномист и едва достоин жить. Такое последствие, однако, не будет для меня очень прискорбным, если параллельно с ним другие сердца склонятся к этой славной истине и отдадутся силе и благодати Бога, который никогда не станет спасать нас, если мы не готовы отдать Ему всю славу». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Есть два человеческих греха, которые зарождаются в костях и постоянно исходят от плоти. Первый – это самонадеянность, второй – самовосхваление. Очень трудно даже лучшим из людей удержаться от первого прегрешения. Святейшие из христиан, те, кто наилучшим образом понимают Евангелие Христа, обнаруживают в себе постоянную тенденцию рассчитывать на силу творения, вместо того, чтобы рассчитывать на силу Божью и только силу Божью. Снова и снова напоминает нам Святое Писание о том, чего мы не должны никогда забывать, что спасение от начала до конца – это труд Божий, а не человеческий. И достигается он не через человека. Но получается так, что старое заблуждение о том, что нам необходимо спасать себя или чем-то помогать делу спасения, всегда выплывает на поверхность и все время искушает нас уклониться от простой веры в силу нашего Господа Бога. Увы, даже сам Авраам не был свободен от великой ошибки упования на собственные силы. Бог пообещал, что даст ему сына, Исаака, дитя обетования. Авраам поверил, но в конце изнемог от ожидания и прибег к плотскому приему, взяв себе в жены Агарь. Авраам представлял себе, что в Измаиле вернейшим образом исполнится Божье обещание. Но вместо того, чтобы помочь исполнению обетования, Измаил принес сердцу Авраама горечь, ибо Бог не допустил, чтобы Измаил жил с Исааком. «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Так же и мы в деле спасения склонны считать, что Бог медлит с исполнением своего обетования, и чтобы все ускорить, принимаемся за дело сами. И чего же мы добиваемся? Мы все глубже погружаемся в трясину и собираем на свою голову лавину будущих бед и испытаний. Не считаем ли мы, что Авраам душевно скорбел, изгоняя Измаила? Ах, как многим христианам приходится пожинать горькие плоды тех плотских дел, которые они совершили с целью посодействовать Богу благодати! О, возлюбленные! Мы часто оказываемся в глупом положении тех, кто пытается помочь всемогущему и научить всеведущего. Вместо того, чтобы полагаться только на освящающую силу благодати, мы выбираем философские правила и принципы, которые считаем совершат божественный труд. Но мы только лишь отягощаем его и навлекаем горечь в наши собственные души. И наоборот, если в каждом деле мы обращаемся к Богу нашего спасения за помощью, силой, милостью и подкреплением, тогда наш труд будет доставлять нам радость и утешение и служить славе Божьей. Этот грех, уверяю вас, вошел в нашу кровь и плоть и уже никогда не покинет нас, и поэтому противоядием от него звучат нам слова данного текста. В нашем тексте явственно утверждается, что спасение от Бога. «Не ради вас я сделаю это». Он ничего не говорит о том, что совершим или можем совершить мы. Все предыдущие и все последующие стихи говорят о том, что совершает Бог. «Возьму вас из народов, окроплю вас чистою водою и дам вам сердце новое». «Вложу внутрь вас дух мой». Это все от Бога. Посему еще раз воскресите в вашей памяти это учение и откажитесь от всякой надежды на вашу силу и способность. Другой грех, к которому склонен человек, заключается в его уверенности в своих достоинствах. Хотя ни одному человеку не свойственна праведность, тем не менее – каждому свойственна склонность верить в свои воображаемые заслуги. Как ни странно, но даже последние нечестивцы воображают, что у них есть добродетель, на которую они всегда могут опереться. Вы увидите, как закоренелый пьяница гордится тем, что он не богохульник. Вы увидите, как богохульствующий пьяница гордится тем, что он, по крайней мере, честный. Вы встретите людей, которые, будучи начисто лишенными добродетелей, выводят в ранг добродетели тот факт, что не делают вид, будто они у них есть, и они считают себя исключительно замечательными людьми, потому что у них хватает честности, а вернее нахальства, открыто признать то, что они полное человеческое отребье. Так или иначе, но человеческий разум цепляется за человеческое достоинство. Он держится за него мертвой хваткой, и когда вы убираете все, что, по вашему мнению, может служить ему опорой, он меньше, чем через мгновение, изобретает для себя какую-нибудь другую основу для самоуверенности. Относительно своего достоинства, человеческая природа похожа на паука. Нить ее опоры тянется из самого ее чрева, и она, кажется, способна разматываться вечно. Вы можете смести одну паутинку, но вскоре образуется другая. Вы можете снять нить паутины с одного места, но обнаружите, что она пристала к вашему пальцу, и когда вы стараетесь смахнуть ее с одной руки, она прилипает к другой. От порока человеческого достоинства трудно избавиться. Этот паук всегда готов плести паутину и привязываться к какой-нибудь ложной для доверия опоре. Сегодня утром я собираюсь дать бой всякому человеческому достоинству и чувствую, что обижу этим многих из здесь сидящих. Я собираюсь проповедовать учение, которое желчь и уксус для плоти и крови, которое и заставит скрипеть зубами моралистов-праведников, а других вынудит уйти, заявив, что я антиномист и едва достоин жить». Такое последствие, однако, не будет для меня очень прискорбным, если параллельно с ним другие сердца склонятся к этой славной истине и отдадутся силе и благодати Бога, который никогда не станет спасать нас, если мы не готовы отдать Ему всю славу. Прежде всего, я постараюсь подробно разъяснить учение, содержащееся в тексте, затем я постараюсь показать его силу и истинность, и в-третьих, я буду просить Святой Дух Божий претворить в жизнь полезные практические уроки, которые предстоит из этого извлечь. Я постараюсь разобрать текст. «Не ради вас я сделаю это», — говорит Господь Бог. Мотив для спасения следует искать в лоне Бога, а не в характере или состоянии человека. Два рода восстали против Бога, один род ангелов, другой род человеческий. когда часть рода ангельского восстала против Всевышнего, над ним был произведен незамедлительный суд. Восставшие были низвергнуты со своих звездных небесных мест и содержатся теперь во тьме до великого дня, когда откроется гнев Божий. К ним не было проявлено никакой милости, за них не предлагалось никакой жертвы. Они без милости и надежды были предназначены для бездны вечного проклятия. Род человеческий, намного уступающий в интеллекте, согрешил так же отвратительно, во всяком случае, если бы все грехи человечества, о которых мы слышали, собрать вместе и правильно их взвесить, вряд ли можно сказать, что даже грехи демонов могли быть намного чернее, чем грехи человека. Однако Бог по всей безграничной справедливости прошел мимо ангелов и оставил их искупать свои преступления в огне ада, соблаговолил воззреть на человека. Это было избрание огромного масштаба, избрание человечества и отвержение падших ангелов. Какова была причина этого? Причина крылась в разуме Божьем, непостижимая причина, которую мы не знаем и которую, если бы знали, вряд ли бы смогли бы понять. Если бы мне или вам было предоставлено право выбирать, кого помиловать, я думаю, мы, вероятно, бы выбрали, что следует спасти ангелов. Разве они не верх совершенства? Разве не обладают они высочайшей умственной силой? Если бы они были искуплены, разве это не послужило бы к большей славе Божьей, чем спасение таких червей, как мы? Эти яркие создания, Люцифер, сын утра, и те звезды, что последовали за ним, если бы они были омыты его искупительной кровью, если бы были спасены суверенной милостью,

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджина. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Свободная благодать». На текст из книги пророка Иезекииля, 36 глава, 32 стих. «Не ради вас я сделаю это, — говорит Господь Бог, — да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев».
1: Очень немногие люди выражают свое недовольство этим. Мы замечаем, что когда речь идет об избрании людей и неизбрании падших ангелов, ни на минуту не возникает никаких возражений. Каждый человек одобряет кальвинизм, пока не чувствует, что относится им в разряд проигравших. Но как только это касается его кости и плоти, он начинает от него усиленно отбиваться. Но мы, как бы там ни было, должны идти дальше. Единственная причина, почему один человек спасен, а другой отвержен, ни в коем смысле не имеет отношения к спасенному. Она кроется в душе Бога. Причина, по которой сегодня вам, а не в отдаленном уголке язычникам проповедуется Евангелие, объясняется не тем, что мы, как народ, превосходим язычников, не потому, что мы заслуживаем больших из рук Бога щедрот. То, что в этой видимой привилегии выбор пал на Британию, вызвано не превосходством британской науки, но произошло исключительно по Божьей собственной милости и Его собственной любви. Не в нас причина того, что нам больше, чем какому-нибудь другому народу проповедуется Евангелие. Некоторые из нас сегодня приняли благовестие, под его влиянием полностью изменились и стали наследниками света и нравственной чистоты, в то время как другие все еще остаются наследниками гнева. Но не в нас причина того, что мы взяты, а другие оставлены. А сейчас рассмотрим это учение в ракурсе времени. Святое Писание учит, что задолго до сотворения мира Бог предузнал и предвидел все существа, которые намеревался создать. И тут же предвидел, что род человеческий впадет в грех, решил в своем разуме, что огромная часть людей должна стать его детьми и должна быть приведена на небо. Что касается остальных, Бог предоставил им творить их дела, сеять ветер и пожинать бурю, умножать преступления и наследовать наказание. Следовательно, в великом законе избрания действует единственная причина, которая объясняет, почему Бог избрал именно эти сосуды милосердия. Он так желал. Ни в одном из них не было ничего, что могло повлиять на его выбор. Все мы были в одинаковом положении, полностью погибшие, извращенные грехопадением, все одинаково лишенные малейшего права на его милосердие, все заслуживали его величайшего гнева. Во всем, что касалось их самих, его избрание отдельных личностей и избрание всего народа совершенно беспричинно. Все проистекало от его суверенной воли, а не от того, что они делали, могли сделать или хотели бы сделать, ибо так гласит текст: «Не ради вас я сделаю это, дом Израилев». Что касается результата нашего избрания, в должное время в мир пришел Иисус и своей кровью искупил тех, кого избрал Отец. Идите же ко кресту Христа, несите с собой это учение и помните, что единственной причиной, по которой Христос отдал свою жизнь во искупление его овец, было то, что он возлюбил свой народ. Но в его народе не было ничего, что заставляло его умирать за них. Я подумал, идя сюда утром, что человек, возомнивший, что причина любви Божьей к нам кроется в нас, похож на того, кто заглядывает в колодец, чтобы увидеть истоки океана, и копается в муравейнике, дабы найти снежную вершину горы. Любовь Божья так велика, так безгранична, что даже на миг нельзя представить, чтобы ее могло породить что-то, находящееся в нас. То мнимое добро,

0: что есть в нас, не могло бы стать причиной безграничной, неисчерпаемой, безбрежной и беспредельной любви, которую Бог проявляет к своему народу. Станьте у подножья креста, ты, уповающий на свои достоинства, и ты, кто кичишься своими делами, и ответьте на вопрос: действительно ли вы считаете, что Господь жизни и славы мог быть низведен с небес, мог быть уподоблен человеку и предан смерти из-за ваших заслуг? Разве эти святые вены мог вскрыть менее острый ланцет, нежели его собственная безмерная любовь? Неужели вы считаете, что ваши жалкие заслуги, а они именно таковы, могли быть столь действенными, что ими был пригвожден к древу Искупитель, и они склонили его плечи под огромное бремя грехов мира? Такое невозможно вообразить. Так грандиозно следствие по сравнению с предполагаемой вами причиной, что ваша логика мгновенно разваливается. Вы можете представить, что коралловые моллюски способны, накапливаясь многими годами, образовать скалу, но невозможно представить, чтобы все накопленные заслуги человечества, если такие вообще существуют, могли бы свести предвечного с престола его славы и склонить его к смерти на кресте. Для мыслящего ума это представляется таким нереальным, какой может быть только сама нереальность. «Нет», — доносится крик со креста, — «не ради вас я сделаю это, дом Израилев». После смерти Христа наступает время действия Святого Духа. В должное время Святой Дух призывает тех, кого избрал Отец и искупил Сын, из тьмы в чудный свет. Призыв Святого Духа не зависит ни от каких наших заслуг. Если сегодня Святой Дух призовет из этого собрания сотню человек и выведет их из состояния греха, и введет в состояние праведности, и если бы вы могли читать их сердца, вы бы не выдержали и сказали: «Не понимаю, почему Божий Дух воздействовал на них? Не вижу ничего, чтобы заслуживало такой милости, ничего, чтобы могло заставить действие и побуждение Духа трудиться над этими людьми». Слушайте же, сказано, что люди от рождения мертвы в грехах. В мертвых людях нет никакой силы и никаких заслуг, чтобы это могло быть причиной их оживотворения Святым Духом, потому что они мертвы, гниют и истлевают в могиле собственного греха. Значит, если Святой Дух говорит «выйди и живи», это не потому, что в сухих костях есть жизнь. Это должно происходить по какой-то причине, кроющейся в его собственном разуме, но не в нас. Поэтому знайте, все слушатели и братья, что мы все стоим на одной ступеньке. Никто из нас не имеет никаких преимуществ пред Богом, и если Дух решит сотворить в наших сердцах спасительный труд, к этому его подвигает его собственная высочайшая любовь, ибо не может на него воздействовать никакое рвение, никакое желание и благодеяние, которые заложены в нас от природы. Более того, эта истина, являя свою силу здесь, являет ее до конца. Божьи люди, после того, как они призваны благодатью, сохраняются силой Божией через веру ко спасению. Им невозможно из-за грехов лишиться вечного наследия. Когда подступают искушения, им дана сила их побеждать. И когда грех пятнает их, они заново омываются и заново очищаются. Но обратите внимание, причина, по которой Бог хранит его народ, та же, что сделала их его народом. Его собственная, суверенная, ничем не заслуженная благодать. Если ты, мой брат, был сохранен в час искушения, остановись и вспомни, что не ради тебя самого ты был сохранен. Ничто в тебе не заслуживало сохранения. Если в час твоей нужды ты получаешь пищу и поддержку, это не из-за того, что ты верный слуга Божий, и не потому, что ты благоговейный христианин, а единственно, исключительно благодаря Божьей милости. Ничто, совершаемое им для тебя, не является ответом на то, что ты делаешь для него. Его побуждение благословлять тебя кроется целиком и полностью в глубине его собственного сердца. Благословен будь Бог, сохраняющий свой народ. И в заключении моего толкования данного текста эта истина также будет верна на самом небе. Приближается день, когда каждое искупленное и омытое кровью Дитя Божие будет ходить золотыми улицами и носить белые одежды. Наши руки скоро будут держать пальмовые ветви, и наш слух будут услаждать небесные мелодии, и глаза наши наполнятся видением Божьей славы. Но знайте, единственная причина, по которой Бог возведет нас на небо, будет Его собственная любовь, но не наши заслуги. Мы должны вести брань, но мы одерживаем победу не потому, что сражаемся. Мы должны трудиться, но плата в конце дня будет платой по благодати, а не по долгу. Мы должны славить Бога здесь, ожидая награды, но награда эта будет выдана не на основе закона за наши заслуги, но потому лишь, что Бог возлюбил нас, хотя не было в нас ничего достойного любви. Когда вы и я, и каждый из нас войдет на небо, нашей песней будет «Не нам, не нам, а имени Твоему вся слава». Это будет истинным, и ничего другого мы бы не могли воспеть. Мы почувствуем, что не сделали ничего, что мы были ничем, но Бог все это совершил, и ничего в нас не было побуждающего Его к этому действию, и что мотив лежал в Нем самом. Поэтому Ему во веки веков принадлежит каждая частица славы. В этом, я считаю, заключается смысл текста. Он неприятен для огромного большинства, даже для тех, кто в веке сём называют себя христианами. Это учение, которое следует хорошо приправить солью, иначе мало кто его примет, оно им очень не по вкусу. Но его истина незыблема. Бог верен, а всякий человек лжив. Его истину мы обязаны проповедовать и провозглашать. Спасение не от человека и не через человека, не от крови, не от хотения плоти, не по рождению, но от суверенной воли Бога и только Бога.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди из книги Сперджина «Бог Вседержитель» на тему «Свободная благодать». На текст из книги пророка Иезекииля, 36 глава, 32 стих. «Не ради вас я сделаю это, — говорит Господь Бог, — да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев». Вторую часть этой проповеди слушайте в следующей передаче. До свидания! До следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Если вы теряете мужество в час испытания, это значит, что вы слабы. Даже если сомневаетесь, все равно лучше бороться до конца. Но герой нашего рассказа привык укрываться от невзгод дома, поэтому превратности судьбы застали его врасплох. И все же позднее, оказавшись на краю гибели, он достойно принял вызов, ибо его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Сегодня вы услышите еще одну реальную историю из классической серии «Освобожденные». Она поможет вам обратиться лицом к себе и задуматься о самом важном.
1: А ну иди сюда.
2: Боб, я прошу тебя, Боб. Боб, не надо.
1: Я тебе сказал, иди сюда!
2: Я не хотела тебя обидеть, Боб!
3: Папа!
2: Мне больно!
1: Дороги!
2: Папа! Перестань, я прошу тебя, не бей!
1: Папа!
2: Только не бей детей, Боб, я прошу тебя!
1: Не трогай маму! Тихо!
2: Остановись!
3: Папа!
2: Остановись, Боб!
1: Пошли вы к чёрту!
2: Папа, остановите же его кто-нибудь! Он ушел.
4: Да. Мамочка, мамочка, у тебя кровь. Возьми полотенце. Мам, ну почему ты позволяешь ему все это?
2: Что я могу, ты же видишь? Он просто зверь.
4: Господи, ну от чего папа такой?
2: Это все от водки. Если бы он не пил.
4: Не плачь, мамочка, прошу тебя, не плачь.
2: Кажется, он сломал мне ребро. Ой, как больно.
4: Господи, ненавижу его. Ненавижу. Сынок, когда вырасту.
2: Сынок, я прошу тебя, только никогда, никогда не будь таким, как он.
5: Я с трудом переносил пьянство и безобразие отца. Мне было больно и страшно. Сколько раз вечерами, вернувшись домой, он жестоко избивал маму. А иногда и я ночью убегал из дому, чтобы тоже не быть побитым. Мы все боялись его. И несмотря на слабое сердце, единственной отдушиной для меня стал спорт.
1: Эй, судья, что за идиот? Был же фол!
5: Папа!
1: Что?
5: Папа, а я тоже играю за сборную школы по баскетболу.
1: Да? А, опять нарушение. Ты видел?
5: Да.
1: Дай мне еще пиво.
5: Сейчас. Папа, а вот мама говорит, что мне не следует играть с таким сердцем.
1: Может, она и права.
5: Но я скорее умру, чем перестану играть.
1: Правильно. Мужик ты или баба?
5: Папа.
1: Да.
5: Папа, иногда, ну, когда ты много выпьешь, ты бьешь маму. Ну, может быть, если бы ты бросил пить, то мама бы...
1: Я не могу бросить пить. Сколько раз не пытался, ничего не вышло.
5: Мы жили во Флориде. В городе Лейкленде. Родители отправляли меня в церковь, но от этого мне не становилось легче. Просто меня ужасно подавляла атмосфера в доме. И к тому времени, когда мне исполнилось 12 или 13 лет, я все больше и больше стал походить на отца. Сестра пыталась меня предостеречь.
6: Что, уже куришь?
7: Нет,
3: Не обманывай, я все видела.
6: А тебе какое дело?
3: Не хочу, чтобы ты кончил так же, как папа,
6: Я никогда
3: Джо.
6: Не стану таким, как он. Никогда.
3: Джо, все начинается с малого.
6: Слушай, оставь меня в покое.
3: Не оставлю. Мне не все равно, что будет с тобой. И к тому же ты бросил ходить в церковь.
6: Ну и что?
3: Джо!
6: Отстань, я сказал!
5: Я был младшим из детей. У меня были еще 3 сестры. Все мы боялись буйного пьяного отца. Но на улице я давал волю злости. Я часто дрался. Чтобы снять напряжение, я пробовал пить. Но и это не помогало. А в 8 классе я был условно осужден за хулиганство. Не знаю, как бы сложилась моя жизнь дальше, если бы не сестра Барб. Она боролась за меня, как никто другой.
7: Джо, ты не хотел бы поехать на несколько недель в горы?
5: Зачем?
7: В летний лагерь. Там будет интересно.
5: У нас нет для этого денег.
7: Я знаю лагерь, где есть бесплатные места. Это в штате Нью-Йорк.
5: Фу, Нью-Йорк. Нью-Йорк. А как туда добраться?
7: Один верующий бизнесмен из нашей церкви дает туда автобус. В нем есть еще 10 свободных мест.
5: Но я не имею права выезжать за пределы штата. Ведь я же условно осужден.
7: А что, если поговорить, Джо, с этим мужчиной, а? Может, ему удастся уговорить судью?
5: В суде мне дали разрешение на выезд. И тем летом я поехал в лагерь. Однажды вечером, сидя с ребятами у костра, я вдруг осознал, чем они отличаются от меня. Они знали, что попадут в рай. Я же понимал, что мне туда дорога закрыта. Этой ночью я лежал в постели и молился. Молился, чтобы Бог простил и спас меня. Я с нетерпением ждал, когда смогу рассказать об этом маме.
6: Пока, ребята! Мама!
5: Мама, здравствуй!
2: Джо, ты вернулся, мой мальчик. Ну как? Как тебе было в лагере?
5: Ой, мама, очень здорово, очень здорово. Куча всего интересного. И ребята, что надо.
3: Как я рада за тебя, Джо.
5: Мам, ты знаешь, я на следующий год снова поеду.
2: Ну и молодец.
5: Мама, я покаялся. Я принял Бога.
2: Я молилась за тебя, мальчик мой.
5: Я не знаю, должен ли я буду что-то менять в жизни. Надеюсь, мне не придется отказаться от спорта.
3: Не переживай, Джо. Ведь это Бог создал все, и спорт тоже.
5: Тогда все в порядке. Интересно, а что скажет папа, когда узнает, что я спасся? Но папе было не до меня. Я говорил ему о моем спасении, но он не слушал. Сколько раз я просил его посмотреть, как я играл в баскетбол или бейсбол, но отца интересовала только выпивка. Он по-прежнему устраивал дикие погромы и избивал маму. Я не знал, что делать. Я пытался отвлечься спортом и опять отошел от Бога. Не знаю почему, но я просто избегал его. Я избегал друзей, с которыми мы вместе изучали Библию и ходили в церковь. К концу учебного года я пил, курил и увлекался порнографическими журналами. Но домашняя атмосфера не способствовала иному. Там были бесконечные пьянки и мордобой. И я решил хоть ненадолго уехать из дома.
6: Мама! Мама, где ты?
5: О, Боже. Мама, ты только посмотри на себя.
6: И это все папа?
2: Да.
6: Да как он мог? Мама, у тебя все лицо в крови. Нужно срочно наложить швы.
2: Ничего, ничего, сынок, пройдет.
6: Господи, я не могу больше этого выносить.
2: Он все время пьяный. Я и сама уже не знаю, что с ним делать.
6: Зато я знаю. Я ухожу.
2: Куда?
6: Уеду. Уеду на лето поработать с дядей Джимом.
2: Как? Как же я останусь без тебя, сынок?
6: Мама, я вернусь к началу занятий.
2: Лучше бы ты нашел работу где-то у нас, здесь, в городе. Вот ты уедешь, а кто меня защитит?
6: Мама, мамочка, я не смогу тебя защитить, и никто не сможет. Тебе тоже нужно куда-то уехать.
2: Куда?
6: Я не знаю.
2: Куда
6: я
2: денусь?
6: Но здесь он убьет тебя, мама.
2: Я все надеюсь, что он изменится.
6: Он никогда не изменится.
2: Но ты же, ты ведь стал лучше.
6: Нет, мама. Я остался таким, как раньше.
2: Ну, лишь бы ты не был таким, как отец.
6: Но я уже пошел по его дорожке. Следующий месяц я провел далеко от дома и еще дальше от Бога. По выходным я пропивал все деньги, которые зарабатывал на неделе. Не знаю, до чего бы я докатился, если бы однажды мне не позвонила мама.
8: Алло, алло.
6: Ай, мама, привет, как дела?
8: Да, да все так же. А как у тебя, сынок?
6: Да, денег зарабатываю немного, но зато есть куча всяких развлечений.
8: Джо, кто-то в этом году оплатил тебе дорогу до лагеря в штате Нью-Йорк.
6: Честно?
8: Мне позвонил тот мужчина, ну, да, который каждый год берет с собой в лагерь полный автобус подростков.
6: А, мистер Кельсоу?
8: Да, он сказал, что и ты можешь поехать, ну, если захочешь.
6: А когда отъезжаем?
8: Ну, как только вернешься.
6: Я уволился и приехал домой. Мама сказала, что перед отправлением мистер Кельсоу зачем-то хотел поговорить со мной. Что ему было нужно? Может, узнал, как безобразно я провел последний месяц? Я выкинул сигареты, причесался и пошел на автостанцию.
9: Мама сказала, что ты работал на стройке.
6: Да, с дядей.
9: Это очень хорошо. Но ты хотел бы еще и поехать в лагерь.
6: Да, очень.
9: Я слышал о тебе много хорошего прошлым летом. И поэтому предлагаю не просто отдохнуть, а и поработать в лагере.
6: О, это было бы здорово.
9: Ты готов отправиться прямо сейчас?
6: Да.
9: Прекрасно. Я организую для тебя работу на кухне. Будешь мыть сковородки и кастрюли.
6: Отлично!
10: Здравствуй, Джо. Рад тебя видеть снова.
6: Мистер Кельсоу сказал, что я буду работать на кухне.
10: Сейчас у нас есть кому мыть посуду. Но мы бы хотели, чтобы ты поработал воспитателем.
6: Воспитателем?
10: Да. Я познакомлю тебя с Марком. Вы будете работать вместе.
6: Ну, мистер Вертсон, я никогда не был раньше воспитателем.
10: Не волнуйся, Джо. Бог предлагает только то дело, к которому он тебя подготовил.
6: Но, мистер Вертсон, воспитателем. Какое право я имел быть воспитателем? Последнее время я только и делал, что пил, курил и безобразничал. Я уже 6 месяцев не прикасался к Библии и не молился. Я был так далек от Бога, я жил в грехе. Что мне было делать? Я обратился к Господу и признался, что был очень глуп. Я попросил его простить меня и изменить мою жизнь к лучшему. И Бог услышал меня. Этим летом я справился с обязанностями воспитателя. Я вернулся в школу совсем другим человеком. Но вот, к сожалению, дома
5: все оставалось как раньше.
2: Джо! Джо, слава богу, ты вернулся.
4: Что случилось? Господи, почему опять везде кровь?
2: У папы открылось кровотечение. Если мы ничего не сделаем, он просто умрет.
4: Папа! Папа, давай пойдем к врачу.
11: Все хорошо. Оставь меня в покое.
4: Ну, папа, ты истекаешь кровью.
2: Ну, сделай что-нибудь, Джо. Джо, придумай что-нибудь. Папа, ну, пожалуйста,
4: папа,
2: Джо.
4: Папа, я вызову скорую, папа.
11: Надо. И так пойдем.
2: Какой ужас. У меня нет сил смотреть на это.
4: Папа, тебе надо бросить пить, а то еще немного, и ты умрешь.
11: Брошу, обязательно брошу.
4: Твои обещания ничего не стоят.
11: Клянусь.
4: Только Бог поможет тебе, папа. Попроси Христа спасти тебя.
11: Ладно, так и сделаю.
5: Но ничего не изменилось. Он продолжал пить и издеваться над мамой. Мне оставалось только молиться за него. Тем летом я снова поехал в лагерь и опять работал воспитателем. В начале нового учебного года я познакомился с парнем, который приехал учиться к нам по обмену школьниками из Швейцарии.
12: Джо, можно я сяду с тобой?
4: Ну, конечно, Ганс.
12: Я смотрел, как ты играл вчера. Это было просто здорово.
4: Спасибо. А у вас в Швейцарии тоже увлекаются баскетболом?
12: Да, но меньше, чем здесь.
4: А я раньше очень увлекался этой игрой.
12: А сейчас?
4: Ну, я и сейчас люблю спорт. Но главным для меня стало рассказывать людям о Христе.
12: О Христе? Что ты имеешь в виду?
4: Ну, понимаешь... Иисус умер за наши грехи, Ганс. Ты читал Иоанна, главу 3, стих 16?
12: Это из какой-то книги по истории, что ли?
4: Из Библии, Ганс. Там сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
12: Никогда не слышал об этом. А ты хорошо знаешь Библию, Джо.
4: Я все лето был воспитателем в христианском лагере.
12: Ты работал с детьми?
4: Да.
12: Я не тебя слушал?
4: Ну, конечно.
12: Но меня религия никогда особенно не интересовала.
4: Меня тоже. Раньше. Но сейчас... Я очень люблю Христа. Понимаешь, Ганс, он друг... который ближе даже родного брата.
12: Да. Послушай, а ты расскажешь мне как-нибудь о нем?
4: Да, конечно, могу хоть сейчас.
12: А я и не знал, что об Иисусе упоминалось уже в Ветхом Завете.
4: Ну да, так оно и было. Пророки говорили, что Он придет на землю, и Он пришел к нам. Вот давай откроем книгу пророка Исаии, главу 53. Так, вот она. Вот вся эта глава посвящена Иисусу. Он был всеми отвержен и презираем. Вот читай здесь.
12: Но Он... «Изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
4: Посмотри следующий стих. Вот смотри. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас».
12: Так вот, что ты имел в виду, когда говорил, что Иисус принял смерть за грехи наши.
4: Да, потому что Бог говорит, что наказанием за грех является смерть, и Иисус умер вместо нас.
12: Как это удивительно. Бог стал человеком и умер за нас.
4: Но поскольку Он и в облике человека оставался Богом, Его смерти хватило, чтобы
6: искупить грехи каждого из нас, понимаешь?
12: Ты так хорошо все объясняешь.
6: Спасибо. Но ты понимаешь, почему Бог сделал это? Почему Он послал своего единственного Сына умереть на кресте?
12: Потому что Бог любит нас.
6: Это правда. Иисус сказал: «Нет большей любви той, как если кто положит душу свою за друзей своих». Мы несколько раз говорили с Гансом о Господе. Однажды вечером он пошел со мной в церковь и принял Христа как своего Спасителя. И после этого он не упускал случая, чтобы не рассказать о Христе каждому, кто согласился бы послушать о Нем. В том году в нашем библейском клубе более 300 человек пришли к Богу. Но только у нас дома все оставалось по-старому. Один раз, незадолго до окончания школы, я вечером пришел домой. Никого не было. Но везде горел свет и был полный беспорядок. Я встал на колени и попросил Бога приготовить меня к самому худшему.

0: Давно пришел?
1: Нет, только что. А где мама?
0: В больнице.
1: Что случилось?
0: Что случилось, что случилось? Дура! Хотела покончить с собой.
1: Как?
0: Выпила кучу таблеток. Еле откачали.
1: Я пойду к ней.
0: Давай.
1: Что с ней?
2: Спит.
1: Почему? Почему мама сделала это? Из-за папы?
2: Да. А ты его не видел?
1: Сейчас придет.
2: Он напился и бил ее, а потом облил водой из шланга.
1: Господи.
2: Это было последней каплей, Джо.
1: Боже мой. Господи, да когда же? Когда же все это кончится?
3: Джо.
1: Мама.
3: Джо.
1: Мама, как ты нас напугала, Господи. Мы не хотим потерять тебя.
3: У меня больше не было сил терпеть.
2: Папа пришел.
0: Что за дурость? Как можно делать такие глупости?
1: Мама, мама, мы все тебя очень любим.
3: Я знаю. Но ты ведь скоро уедешь.
2: Мамочка, обещай, ты больше не сделаешь ничего такого. Прошу тебя, мама.
0: Ну, посмотри, посмотри, что ты натворила. Из-за тебя все сходят с ума.
2: Оставь ее в покое, папа. Если ты не видишь, ей так плохо.
0: Ладно, я ухожу. Мне надо выпить. Дура!
1: Мамочка, тебе станет легче, мама. Мама, все будет хорошо, правда, мама?
2: Да, мама, будет лучше. Будет лучше.
3: Нет, он опять меня будет бить.
2: Нет, мы поможем тебе, мама.
3: Когда ты уедешь, Джо, меня некому будет защитить.
1: Бог позаботится о тебе, мама. Что бы ни случилось, доверься Богу, хорошо?
3: Ты не понимаешь. Мне незачем жить.
1: Мама, мама, послушай меня, пожалуйста. Бог любит тебя, мама. Живи для Иисуса.
4: За все эти годы мне выпало пережить столько всего плохого. Не знаю, как бы я это выдержал без помощи Бога. Мама вышла из больницы как раз ко дню окончания школы. На торжественной линейке Гансу дали слово, чтобы он рассказал о своих самых ярких впечатлениях от Америки. Ганс вышел на сцену, достал Библию и рассказал о спасении, которое может получить каждый. На следующее утро я рассказал об этом маме. О, мама! Мама, если бы ты слышала, какая была тишина, когда Ганс говорил об Иисусе.
3: Это все очень хорошо, сынок.
4: Представляешь, он поднял свой маленький карманный Новый Завет и сказал: «Это у меня не записная книжка, это Слово Божие». 2500 учеников и все преподаватели слушали его речь. Он говорил 20 минут, но это было просто здорово.
3: Я так рада за вас. И я горжусь тобой, Джо. У тебя такая вера. Ты даже помогаешь другим.
4: Всем этим я обязан Иисусу, мама. Если бы не он, я бы сейчас был в тюрьме или еще хуже.
3: Я знаю. Но тебе иногда приходилось очень трудно.
4: Да. Особенно с папой.
3: Да, я надеюсь, он не станет хуже, когда ты уедешь. Я так боюсь.
4: Мама, помни. Помни о том, что я тебе сказал. Доверься Господу.
3: Джо, я хотела бы верить Богу, как ты.
4: Ну, мамочка, поверь мне, для этого нужно совсем немного. Обратись к Иисусу. Он сказал: «Проси, и будет дано тебе. Ищи, и найдешь. Стучи, и тебе откроют». Когда я учился в колледже в Теннесси, родители однажды написали мне, что местный пастор помог им прийти к Господу. И несколько лет отец не принимал спиртное. Но вера его была не твердой, и он снова начал пить. И вскоре он умер от цирроза печени. Затем я закончил колледж. Бог дал мне желание нести благую весть молодым людям в Аргентине. Я начал свою миссионерскую деятельность. За годы работы мне пришлось преодолеть немало трудностей. Спасибо за это Богу и моим учителям. 20 лет я провел в Аргентине, неся людям благую весть и помогая в организации Библейского института. Многие, закончив его, служат Богу по всей Южной Америке и в Европе. Они рассказывают людям об Иисусе Христе, который когда-то спас и меня.
5: В первом послании Иоанна, глава 5, стих 11 и 12 сказано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Хотите ли выпустить Бога в свою душу, получить прощение за грехи и уверенность в том, что будете жить вечно? Тогда молитесь с нами. Боже, Ты знаешь о всем плохом, что я когда-либо подумал, сказал или совершил. И все равно Ты послал Своего единственного Сына умереть ради меня. Никогда не смогу постичь этой любви, не смогу ее заслужить. Прости меня, Господи, войди в мою жизнь и измени ее. Помоги мне стать, как Иисус. Друзья, если вы молились с нами, возрадуйтесь и верьте тому, что говорит Бог в Святом Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 25.
4: Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
5: Сказав сие, Иисус возгласил:
4: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
3: Глава 26.
6: Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим:
4: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».
6: Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили:
7: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе».
6: Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили:
8: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим».
6: Но Иисус, уразумев сие, сказал им:
4: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
6: Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал:
8: «Что вы дадите мне, и я вам предам его».
6: Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему:
9: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?»
6: Он сказал:
4: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими».
6: Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал:
4: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
6: Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них:
9: Не я ли, Господи?
6: Он же сказал в ответ:
4: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться.
6: При сем и Иуда, предающий его, сказал:
8: «Не я ли, Рави?»
6: Иисус говорит ему:
4: «Ты сказал».
6: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал:
4: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
6: И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
4: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».
6: И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус:
4: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее».
6: Петр сказал ему в ответ:
7: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь».
6: Иисус сказал ему:
4: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
6: Говорит ему Петр:
7: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
6: Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
4: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там».
6: И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус:
4: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною».
6: И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил:
4: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
6: И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру:
4: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
6: Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря:
4: «Отче мой,

0: священников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав:
1: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его».
0: И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал:
2: «Радуйся, Рави!»
0: И поцеловал его. И Иисус же сказал ему:
3: «Друг, для чего ты пришел?»
0: Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус:
3: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?»
0: В тот час сказал Иисус народу:
3: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков».
0: Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали:
4: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его».
0: И, встав, первосвященник сказал ему:
5: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
0: Иисус молчал. И первосвященник сказал ему:
5: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?»
0: Иисус говорит ему:
3: «Ты сказал? Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
0: Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:
5: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?»
0: Они же сказали в ответ:
6: «Аминь смерти!»
0: Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили:
2: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?»
0: Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала:
7: «И ты был с Иисусом Галилеянином?»
0: Но он отрекся перед всеми, сказав:
8: «Не знаю, что ты говоришь».
0: Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там:
9: «И этот был с Иисусом Назареем».
0: И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру:
10: «Точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя».
0: Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
3: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
0: И, выйдя вон, плакал горько.
11: Глава 27.
0: Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали.

0: Дали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря:
1: «Согрешил я, предав кровь невинную».
0: Они же сказали ему:
2: «Что нам до того, смотри сам».
0: И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали:
2: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови».
0: Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
3: «И взяли 30 сребреников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь».
0: Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель:
4: «Ты царь иудейский?»
0: Иисус сказал ему:
4: «Ты говоришь».
0: И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат:
4: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?»
0: И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат:
4: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом?»
0: Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать:
5: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него».
0: Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их:
4: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?»
0: Они сказали:
6: «Вараву!»
0: Пилат говорит им:
4: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?»
0: Говорят ему все.
6: «Да будет казнен!»
0: Правитель сказал:
4: «Какое же зло сделал он?»
0: Но они еще сильнее кричали:
6: «Да будет казнен!»
0: Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал:
4: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы».
0: И, отвечая, весь народ сказал:
6: «Кровь его на нас и на детях наших!»
0: Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря:
7: «Разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста».
0: Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили:
4: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий сын».
0: Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом:
8: «Или, или, лама сабахфани!»
0: То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили:
8: «Илию зовет он!»
0: И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили:
7: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его!»
0: Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили:
9: «Воистину, он был Сын Божий!»
0: Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили:
2: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого».
0: Пилат сказал им:
4: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете».
0: Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
5: Глава 28.
0: По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал:
10: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам».
0: И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се, и Иисус встретил их и сказал:
11: «Радуйтесь!»
0: И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус:
11: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня».
0: Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали:
12: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим».
0: Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им:
11: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века».
0: Аминь.
13: Евангелие от Марка.
5: Глава 1.
14: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков:
3: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
14: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
15: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
14: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
3: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение.
14: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствие Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
11: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
14: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус:
11: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
14: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
16: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
14: Но Иисус запретил ему, говоря:
11: «Замолчи и выйди из него».
14: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
17: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
14: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
18: «Все ищут тебя».
14: Он говорит им:
11: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
14: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
19: «Если хочешь, можешь меня очистить».
14: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
11: «Хочу, очистись».
14: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
11: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
14: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
5: Глава вторая.
14: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
11: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
14: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
20: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
14: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
11: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
14: Говорит расслабленному:
11: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
14: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
1: «Никогда ничего такого мы не видали».
14: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
11: «Следуй за Мною».
14: И он, встав, последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его:
21: «Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
14: Услышав сие, Иисус говорит им:
11: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
14: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят:
22: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?»
14: И сказал им Иисус:
11: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
14: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
23: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
14: Он сказал им:
11: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним».
14: И сказал им:
11: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».

0: В эфире программа «Вечная истина». У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Продолжая обзор книг Ветхого Завета, мы подошли к первой исторической книге, книге Иисуса Навина. На нашем последнем занятии мы немного рассмотрели историю еврейского народа, почему важно изучать еврейскую историю и зачем вообще изучать историю. И сейчас, перед тем, как мы начнем обзор первой исторической книги, мы хотели бы рассмотреть основные характеристики этой первой исторической книги, книги Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина в какой-то мере противоположна книге чисел. В книге чисел дается одна большая иллюстрация неверия. Книга чисел рассказывает нам, что еврейский народ не вошел в землю обетованную, благословленную Богом, потому что у них не было веры. Книга чисел не только рассказала нам, но и проиллюстрировала неверие в жизни верующего и то, каким ужасным последствиям может привести недостаток веры. Веры людей из книги чисел было достаточно, чтобы освободиться от рабства в Египте, но недостаточно, чтобы войти в землю обетованную, полную Божьих благословений. Такую же картину можно увидеть и в жизни многих верующих в наше время. Их веры достаточно, чтобы иметь спасение от грехов и от духовного рабства, но у них нет той веры, которая перевела бы их через реку Иордан в землю Ханаан, где у них были бы Божьи благословения. У них нет той веры, которая достаточно велика, чтобы просить и получить все, что у Бога есть для них. Тема или духовное послание книги Иисуса Навина такова: «Пользуйся тем духовным, что имеешь». Автор книги, конечно же, Иисус Навин. Иисус Навин является помощником или подопечным великого человека Божьего, Моисея. У Моисея хорошо получилось подготовить себе преемника, и благодаря этому народ под руководством Иисуса Навина одерживает победу. Моисей прекрасно подготовил Иисуса Навина и таким образом приумножил свою жизнь. О принципе приумножения своей жизни написано во всем Писании. Илия подготавливал Елисея, у Иеремии были ученики среди других пророков. Когда мы дойдем до Нового Завета, мы увидим, как Иисус приумножал свою жизнь, подготавливая 12 апостолов. У апостола Павла был Тимофей. Мы видим этот принцип в действии во всей Библии, от книги Исход до книги Откровения. Когда этот принцип не используется, нам не избежать ужасных последствий. Но все же в начале исторических книг этот принцип используется. Когда мы переходим от книг закона к историческим книгам, мы переходим от руководителя Моисея к руководителю Иисусу Навину. У Иисуса Навина и Иисуса Христа были одинаковые имена. Нам известно, что имя Иисус означает «Спаситель» или «Иегова спасает», то есть своим именем Иисус Навин, великий лидер, напоминает нам Иисуса Христа. Он также напоминает нам Христа своим служением. Я верю, что Моисей, великий освободитель, рисует нам картину Иисуса Христа, великого освободителя с большой буквы. Но Иисус Навин рисует нам Христа, Господа, который не только спасает нас, как наш Спаситель или Освободитель, но и ведет нас в землю обетованную, полную духовных благословений. Кажется, что ключевое слово в процессе спасения или освобождения от духовного рабства – это слово «вера». Ключевым словом для вхождения в землю обетованную, полную духовных благословений, является слово «послушание». В каком-то смысле мы говорим о вере, когда мы говорим о послушании. Слово «вера» значит «посвящение», такое посвящение, которое ведет к послушанию. Во время исхода Иисусу Навину было 40 лет. Помните, что Иисус Навин и Халев были единственными людьми, которые выжили после хождения по пустыне, потому что они дали положительный отчет о Ханаане, когда вернулись с осмотра этой земли. Бог посчитал, что их вера, так же как и вера Авраама, стоила того, чтобы оставить им жизнь. Иисусу Навину было уже 80 лет, когда ему было дано поручение вести народ в землю Ханаан и одержать победу над семью нациями, которые охраняли эту землю и которые были сильнее израильтян. Иисус Навин умер, когда ему было 110 лет. Он проявил сильный характер и верность, был великим лидером и сильным военным руководителем, но превыше всего у него была огромная вера. Ему было дано задание не так, как Моисею при горящем кусте. Он получил его не прямо от Бога. Ему было дано задание от пожилого человека, который знал Бога и знал Иисуса Навина. И этим человеком, конечно же, был Моисей. Мы видим некоторые изменения в стиле руководства, на которые стоит обратить внимание при рассмотрении Иисуса Навина как руководителя. Моисею открылось Слово Божье на горе Синай, прямо от Бога, и задание ему было дано прямо от Бога у горящего куста. Но здесь нам говорят, что Иисусу Навину было сказано рассуждать о написанном Слове Бога, о том Слове, которое было дано Моисею от Бога. Так же, как и цари израильские, которые должны были прийти после Иисуса Навина, он должен был проводить время в Слове и рассуждать над ним день и ночь. Помните, что в 20 главе книги Второзакония Моисей четко сказал, что все цари должны следовать этому постановлению. Но цари не послушались этого. Первым, кто послушался, был Иисус Навин. Иисуса Навина научили, что чтобы быть великим лидером, ему необходимо исполнять заповеди Божьи. Он должен был рассуждать над этими заповедями Божьими каждый день и каждую ночь. Как мы и говорили, послание книги Иисуса Навина можно выразить так. «Используй те духовные благословения, которые тебе даны». Перед тем, как Бог отдал землю Ханаанскую детям Израиля, Он пообещал отдать эту землю их предкам, Аврааму, Исааку и Иакову. Он отдал землю Ханаанскую им во владение безо всяких условий. Бог безвозмездно дал им эту землю. Но то, завладеют ли они этой землей и воспользуются ли ей, зависело от них. Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы можем применять послание книги Иисуса Навина, когда рассматриваем вопрос духовных благословений верующих. Бог дает нам все необходимые духовные благословения, когда мы приходим к вере во Христа. Бог не ставит нам никаких условий, когда дает нам эти духовные благословения. Но пользуемся ли мы этими духовными благословениями, применяем ли мы их, полностью зависит от нас. Этот принцип мы узнаем из ключевого стиха книги Иисуса Навина. Третий стих первой главы книги Иисуса Навина является основным стихом всей книги Иисуса Навина. Все книги Библии имеют определенный стих или целую главу, которые как бы раскрывают нам то, о чем говорит вся книга. И вот тот ключевой или определяющий стих всей книги Иисуса Навина. Прямо перед тем, как они собирались перейти реку Иордан и вторгнуться в Ханаан, им было сказано: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Видите ли, вся земля была отдана им, и у них было право владеть ею, но то, как они этим воспользуются, зависело только от них. «Я даю вам каждый квадратный метр земли Ханаанской, на которую ступят стопы ног ваших, говорит Господь, ни больше, ни меньше». Мы можем этот принцип применять при рассмотрении наших духовных благословений. У нас есть такие духовные благословения, как молитва, само Писание, общение с верующими, прославление, радослужение, а также то, что мы можем являться частью Божьей великой работы, которую Он делает через Своих людей. У нас есть много различных духовных благословений. Бог дает все эти благословения каждому верующему, но некоторые верующие пользуются этими духовными благословениями, а некоторые нет. Решение этой проблемы очень практично. Нам нужно ступить ногами на эти благословения. Вы используете молитву, когда молитесь, прославление, когда прославляете, вы пользуетесь Писанием, когда читаете его, понимаете то, что там написано, и применяете это. Вы используете то, что вам дано Богом, то есть ваши духовные благословения, как только ваши ноги ступают на них шаг за шагом. Много людей считает, что содержание книги Иисуса Навина настолько связано с первыми пятью книгами Библии, что книгу Иисуса Навина всегда следует изучать вместе с первыми пятью книгами Библии. Первые пять книг Библии называются Пятикнижие, потому что в них входят пять книг закона. Но некоторые люди считают, что так как книги закона много говорят о том, как они шли в землю обетованную, а книга Иисуса Навина рассказывает о том, как они вошли в эту землю, то по своему содержанию книга Иисуса Навина относится к Пятикнижию. Все это чудесным образом представляет нам символизм спасения. В Бытие раскрываются корни или источники спасения. В Исходе описывается освобождение от наказания или силы греха через кровь пасхального агнца с помощью силы Бога, который может творить чудеса. Книга Левит раскрывает непосредственную цель спасения – прославлять Бога, который спасает и освобождает вас. Книга Второзакония наполнена увещеваниями. Она призывает нас перейти реку Иордан и войти в землю обетованную. Когда вы войдете в землю обетованную, вы должны пользоваться всем тем духовным, что вам дано, познавать каждое духовное благословение, которым Бог благословил вас. Несомненно, книга чисел является для нас негативной иллюстрацией того, как целое поколение людей Божьих не воспользовалось тем, что у них было. Поэтому из-за их неверия это поколение получило смерть. Но, как мы сказали, книга Иисуса Навина противоположна книге чисел. Книга чисел рисует нам огромную иллюстрацию неверия, тогда как книга Иисуса Навина открывает для нас картину веры. Книга Иисуса Навина говорит: «Если у вас есть вера, вы будете наслаждаться всем тем духовным, что у вас есть». Возвращаясь к тому, как мы можем найти всему этому применение, я хотел бы обратить ваше внимание на несколько стихов из Писания Нового Завета. Я считаю, что эти стихи своим применением представляют для нас прекрасную картину того, о чем говорит ветхозаветная книга Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина говорит нам о земле Ханаанской, земле обетованной. Много людей, которые занимаются изучением Библии, говорят, что послание к Ефесянам в Новом Завете можно сравнить с книгой Иисуса Навина в Ветхом Завете. Послание к Ефесянам говорит о духовных благословениях, которые у нас есть во Христе. Там написано, что мы можем быть со Христом и пользоваться всеми духовными благословениями. В Новом Завете часто встречаются учения, а в Ветхом Завете – иллюстрации. Вначале Бог дает нам иллюстрацию, а затем подпись к ней, так же, как и подпись под картиной, которая объясняет ее. Читая книгу Иисуса Навина, вы читаете о том, что через веру можно получить все. Вы можете войти в землю обетованную, полную Божьих благословений, и познавать все, что Бог хотел, чтобы вы, как верующие, познавали. Когда вы читаете послание к Ефесянам, там более глубоко раскрывается значение этого. Например, 3 стих 1 главы послания к Ефесянам является ключевым стихом этой книги. Эти два стиха из Писания легко запомнить. Иисус Навин, 1 глава 3 стих, является ключевым стихом книги Иисуса Навина. А 1 глава 3 стих послания к Ефесянам – ключевой стих к посланию к Ефесянам. В послании к Ефесянам в 1 главе 3 стихом написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Это чудесный стих из Писания. Тут говорится о нескольких вещах. Во-первых, в нем говорится о земле обетованной. В Новом Завете земля обетованная – это небеса. Когда Иисус провел целую ночь с одним из начальников иудейских, Никодимом, он рассказал Никодиму, как родиться свыше. Никодим не понял, о чем говорил Иисус. Кажется, что Иисус немного отошел от темы, разговаривая с Никодимом, потому что тот не мог понять такой простой, ординарной и приземленной истины. Как это может быть? Было все, что Никодим мог сказать. Поэтому в какой-то момент Иисус ответил: «Что бы ты сделал, если бы я открыл тебе что-то духовное? Например, вот что: никто не восходил на небо, кроме меня. Никто никогда не сходил с небес, кроме меня. И никого нет на небесах, кроме меня». Иисус смотрел Никодиму прямо в глаза, когда говорил: «Я на небесах». Он посмотрел ему прямо в глаза, когда сказал это. После этого Никодим даже не спросил, как такое возможно. Конечно, Иисус говорил вот о чем. Небеса – это не просто какое-то место. Он сказал нам, что есть такое определенное место, как небеса. Но это не просто то место, куда мы попадем, когда умрем, если мы приняли Его приглашение следовать за Ним и провести с Иисусом всю вечность в вечном измерении. Небеса имеют также духовное измерение, в котором мы можем находиться прямо сейчас. Существует такое понятие, как небесное духовное измерение, и вы можете находиться в этом духовном измерении прямо сейчас. Именно об этом говорит Павел, когда пишет в послании к Ефесянам в 1 главе 3 стихом: «У Бога есть все эти духовные благословения, и Он дает их нам. Нам нужно только прийти и взять их». И вы знаете, где их можно взять? В книге Иисуса Навина они находятся в земле обетованной. Вам необходимо войти в землю обетованную, чтобы пользоваться ими. В послании к Ефесянам они находятся во Христе. Они находятся во Христе на небесах. Если вы хотите пользоваться теми духовными благословениями, о которых говорится в послании к Ефесянам в 1 главе 3 стихом, вам нужно прийти ко Христу на небеса, потому что все они там находятся. Вы можете жить во Христе верой, и тогда вы будете жить в небесном измерении прямо сейчас. Подводя итог нашему занятию, я хотел бы напоследок задать вам такой вопрос. Верите ли вы, что у ключевого стиха книги Иисуса Навина и послания к Ефесянам существует духовное применение? Верите ли вы, что вы можете войти в землю обетованную, которую Иисус назвал «жизнью с избытком»? Если вы верите в это, а я искренне верю, что вы верите этим стихам, тогда я призываю вас верой принять все духовные благословения во Христе и пользоваться ими. Присоединяйтесь ко мне на следующем занятии. В следующий раз я буду объяснять стихи из книги Иисуса Навина, так же, как и сегодня, я рассматривал ключевые стихи книги Иисуса Навина и послания к Ефесянам. Они говорят нам о благой вести, о том, что благодать и истина вошли в этот мир и через веру могут войти и в вашу, и мою жизнь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Что нужно? Не дадут покоя барыши, коль они за счет твоей души. Если душу ты проторговал, то тебе не нужен капитал. Ты стоишь на грани, на меже, дни твои сосчитаны уже. Честь и совесть продал ты за грош, но с собою денег не возьмешь. Жалкие остатки теребя проклянут наследники тебя. Поспеши к бессмертному врачу и скажи: «Я радости хочу». Он ответит: «Если хочешь в рай, то сокровищ здесь не собирай. Хочешь вечной славы для души, радовать измученных спеши. Хочешь сердцем устремиться ввысь, над копейкой жалкой не трясись. Мудрость мира Божьего проста, посели в своей душе Христа».

Библия. Много мыслей есть в мире глубоких. Ими ум и земля вся полна. Но есть книга заветов высоких. Это Библия в мире одна. Я читаю ее ежедневно, но понять всю еще я не смог. Для меня она нова, чудесна, через нее говорит мне сам Бог. И чем больше ее я читаю, тем все глубже она для меня. Всей душой я в нее проникаю, так до самого вечного дня. И лишь там, в небесной лазури, я узнаю все тайны ее, где, пришедши от жизненной бури, буду славить спасенье царя.

в общенье, как берег после шторма мир. В нем столько грязи, зла и брани, отвергнут Иисус людьми. Но счастье есть у нас собранье, общение Божьих детей, оазисы в сухой пустыне, зимой в квартирной тесноте, а в летний день под небом синим. И не забыть вовеки мне, как у друзей светлеют лица, и песня в чуткой тишине взлетает быстрокрылой птицей. И нет сомнения, нет преград, такая в отношениях ясность. И дорогое слово «брат» звучит по-новому прекрасно. Общенье — незакатный свет, он до конца пребудет с нами, как небо — дружеский привет, о вечности — напоминанье.

Общение. Я слышала о том, что где-то в заточении, вдали от родины, от близких и родных, где так болит душа без братского общения и чахнет, сохнет в горестях земных. Войдя в барак, измученный, усталый, прилег на нары, ссыльный за Христа. Вдруг вслух сказал строку из песни старой и сразу в страхе сжал свои уста. Но кто-то в дальнем уголке барака закончил песнь последнюю строкой. И оба вышли, и под ночи мраком, обнявшись, плакали от радости тайком. Возможно, был один из них ученым, другой был мужиком, недавно от сахи. Но здесь забыто все. Два брата заключенных в общении святом не помнят дней лихих. Мы все из разных мест, происхождение разное, один богаче и умнее, чем другой. И все же мы одно, слились своеобразно в одно собрание детей, семьи родной. Один у нас отец, один у нас спаситель, одни стремления, одни у нас мечты. Учение одно преподал нам учитель, и песнь души одна нездешней красоты. Куда бы жизни океан мятежный не бросил нас волнами вод своих, внутри, в душе, какой-то голос нежный нас будет побуждать везде искать своих. Своих по духу, тех, кто ангца кровью, искуплены от мира, как и мы, чье сердце бьется неземной любовью.

и к свету тянется из царства зла и тьмы. При встречах с полуслова понимаем, что мы одно, что перед нами брат, и как родного крепко обнимаем того, кто был чужим лишь 5 минут назад. Мы часто говорим, что наша жизнь как пар, как утренний туман, что с солнцем исчезает, что дорог нам спасенья вечный дар. Христа пришествия всяк жадно ожидает. Во время мирное, в стране, где нет гонения, мне кажется, остыла в нас любовь. Мы мало дорожим минутами общения, и Слово Божие нам мало греет кровь. Неужто нужны нам расстрелы, ссылки, тюрьмы? Неужто будем ждать, чтоб больно бил нас Бог? Перенесли немало в жизни бурь мы, исколесили множество дорог. Давайте потесней вокруг Христа сплотимся, научимся любить и верить и прощать. Давайте духом нашим обновимся и будем бодрствуя Христа явления ждать. Давайте вспомним всех, кто в заточении за дело Божие за стенами тюрьмы, чтоб лучше оценить свободное общение, ведь мы одна семья, ведь братья, сестры мы.

Прости Иисуса! Где Иисус Христос рожден? В дворце из мрамора и кедра? Простой стеной лишь огражден от полевых зверей и ветра. Растут дома во всех местах из кирпича и шлакоблока. А как же с местом для Христа? Да и теперь все так же плохо. Кварталы к полевой меже все пустыри застроят скоро, но пирамиды этажи для Господа закрытый город. Замки, крючки и тут, и там, и вынужден идти он мимо, когда число трагедий, драм растет в домах неотвратимо. Спаситель наш лишь кое-где сердечный Вифлеем находит, где он простор там в тесноте и радость при любой погоде. Коль по причине без причин в своих квадратных метрах страждешь, есть выход для тебя один — пред Иисусом сердце настежь.

не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем звучит Слово Божье. В мире нет слова для сердца дороже. Слово то душу, как хлеб, насыщает, силы дает и в скорбях утешает. Слово то меда пчелиного слаще. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем колени склоняют и к милосердному Богу взывают. Перед молитвой смиряется горе, и по молитве сдвигаются горы. Многое могут молитвы наши, не оставляйте собраний ваших. В доме своем наш Господь призывает тех, кто еще о спасении не знает. Гордым сердцам, что не могут смириться, Бог через наше служение стучится. Хочет спасти Он всех грешных и падших. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем мы, сестры и братья, наши открыты друг другу объятия. Беды и радости прошлой недели поровну между собой мы разделим. И наставления примем от старших. Не оставляйте собраний ваших. Если во имя Его помолиться и побеседовать мы согласимся, пусть будет мало нас, двое или трое, Он обещание дал нам благое. Быть вместе с нами в общениях наших. Не оставляйте собраний ваших. Мы члены тела Христова и сами дом из себя устрояем, как камни, Божий, вселенский, священный, духовный. Но не дай Бог оказаться в том доме камнем ненужным, от церкви отпавшим. Не оставляйте собраний ваших. Близится Божий рассвет над планетой, жаждем счастливой минуты мы этой. Медлит жених, но придет на свидание. Бодрствуйте, будьте святом ожиданье. Верой наполним светильники наши. Не оставляйте собраний ваших. Клич прозвучит, вот жених среди ночи. Дивным увидят его наши очи. Встретится с церковью он, как с невестой, на светлом облаке в славе небесной. Он сотворения праздника краше не было. Дай Бог, чтоб был он и нашим. Не оставляйте собраний ваших.

Господи, дай мне верности, святости и чистоты, чтоб не к земле, а к вечности рвались мои мечты, чтобы любила искренне, в мыслях была б чиста, и за святую истину не побоялась встать. Дай, чтоб стремления чистые в деле могли ожить, ты помоги мне выстоять, силу свою вложи. Господи, дай мне верности, святости, простоты, чтобы достигнуть вечности, чтобы гореть не стыть.

белоснежность. Год ушел, как друг хороший, тает время, как снежинки. Нелегко и даже сложно по святой идти тропинке. Неудачи и ошибки нас преследуют, как тени. Чтоб успех был и улыбка, ты склоняйся на колени. Чтоб в душе была свобода, а в глазах любовь и нежность, Иисус в начале года предлагает белоснежность.

без прикрас. Надо остерегаться всякой фальши и грима. Надлежит нам стараться не о том лишь, что зримо. Ведь бывает снаружи чистота и опрятность, а посмотришь поглубже в душу, там неприглядность. Прихорашивать внешность — это телу услуга, но опасна небрежность относительно духа. Видя злых и строптивых, при украшенном виде Бог сказал у Харива: «Украшенья снимите». Сочетание плохое, блеск и нрав развращенный, как кольцо золотое на руке прокаженной. Грех ужасней проказы, едкой и застарелой, может обезобразить страшно душу и тело. Чтобы выглядеть лучше, украшаются люди, а Господь смотрит глубже, каковы мы по сути.

Восхищенный житель, я с тобой недавно говорил, провожал обычным «до свидания», но осенний день, презрев желанье, тебе в вечность двери отворил. А теперь рыдай, духовой, ты не слышишь, как тоскует тенор, раз ты оставил церкви стены, пробудись и возвратись домой. Сколько в церкви нужного труда, ты к служению не был безразличен, почему ж твой облик необычен? Значит, правда встретилась беда. Ты в душе хранил небес огни, ими согревался в дни ненастья, и в последний миг в отчизну счастья возвратились яркими они. Мы уйдем, оставив здесь твой прах, но в сердцах любимых будешь жив ты. До свидания, восхищенный житель, до свидания в славных небесах.

последний путь, в последний путь, и не вернуть. Прах по обычаю хоронят, но отправляться в этот путь не с чемоданом на перроне. Не переходят в мир иной земные планы, деньги, слава, взять что-то тленное с собой у отходящих нету права. Однако будут в мире том все с памятью феноменальной, она напомнит обо всем, чего нет в речи поминальной. И вдруг предстанет пред душой вся жизнь в красе или безобразии, и суд свершится неземной. Об этом ты не слышал разве? Спеши покаяться в грехах, Господь спасение предлагает, а завтра не в твоих руках, смерть неожиданной бывает. Душа не превратится в прах, ужасно грешника наследие, а смерть с Христом в бессмертие шаг, последний путь не есть последний.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой, душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой, поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

нравятся рассказы. Как газету «Забытый алтарь», так и журнал «Сестра» я жду всегда с нетерпением. Журнал мне нравится и своим красочным оформлением, а особенно мне нравятся детские рассказы. Они такие простые и очень подходят детям. Дочке я перевожу их на немецкий язык, потому что она не все по-русски понимает. В нашей церкви я провожу детские собрания, киндерштунды. У меня в группе самые маленькие, с 4 до 6 лет. Они очень любят слушать рассказы из жизни, из Библии. Поэтому большое вам спасибо за детские рассказы. И просьба, печатайте их побольше, по возможности, конечно. Так как я владею 2 языками, русским и немецким, то могу детям их переводить. Агнес Дюк.

Возвращенная монета. Рассказ для детей. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иакова 4:6. Катя, девочке 10 лет, вернулась домой оживленная, разрумянившаяся и быстро заговорила. «Мама, мама, день рождения был такой веселый и вкусный! Торт, как вот такой огромный корабль, а на нем розовым кремом написано «Оленьке 10 лет». Как бы я хотела, чтобы и ты попробовала этот прекрасный торт!» Оля была подружка Кати, и у нее сегодня был день рождения. Когда Оля несколько дней назад пригласила Катю на праздничный обед, Катина мама Елена Петровна осторожно сказала дочке: «Катя, но ведь мы верующие, если ты хочешь пойти туда, то сначала спроси у Иисуса Христа, одобряет ли Он твое желание». Дочка тяжело вздохнула и ответила: «Мама, я уже дала Оле согласие, потому что совсем забыла помолиться. Но раз я обещала, мне ведь уже нельзя не пойти». Она с надеждой смотрела на маму. Уж очень ей хотелось попасть на день рождения. Теперь вздохнула Елена Петровна: «Пожалуй, теперь ты должна выполнить обещание. Но я думаю, сначала тебе нужно попросить у Господа прощения за то, что ты все решила сама. А потом, если ты хочешь пойти туда, тебе нужно рассказать детям об Иисусе Христе. Тогда у тебя будет действительно правильная цель. Например, ты можешь подготовить стих и спеть гостям песню о Господе». «Я расскажу, расскажу, мамочка, я спою обязательно!» — закричала взволнованная маминым согласием Катя. И вот сейчас, вернувшись со дня рождения, она делилась своими впечатлениями о торте, о гостях, об интересных играх. «Детям понравились твои стихи и песня?» — поинтересовалась Елена Петровна. Катя опустила голову и, немного помолчав, виновато сказала: «Мамочка, там было так шумно, что меня бы никто не услышал». Увидев, что мама недовольна, Катя весело объявила: «Зато я вот что нашла на полу». Она достала из кармана 50 копеек и показала ее маме. «Целых 2 мороженого можно купить». Елена Петровна внимательно посмотрела на дочь и спросила: «Где ты взяла эти деньги?» Катя обиженно повторила: «Я же сказала, нашла на полу, когда была в гостях. Монетка валялась, никому не нужная». Мама взяла у Кати деньги и положила на стол. Дочка удивленно спросила: «Мама, что ты делаешь?» Елена Петровна, в свою очередь, ответила вопросом: «Если бы эта монета лежала на полу в нашей квартире, кому бы она принадлежала?» Катя еще ничего не поняла, нетерпеливо встряхнула головой: «Конечно, нам!» Кивнув, мама опять спросила: «Монетка, которую ты нашла, лежала на полу квартиры, где живет Оля. Значит, кому она принадлежит?» Дочка ответила не сразу: «Наверное, Олиным родителям или, может быть, кому-нибудь из гостей». «Вот видишь, — подытожила Елена Петровна, — значит, ты взяла себе чужие деньги. Почему ты не отдала монетку взрослым после того, как нашла ее?» Катя горько заплакала и сказала сквозь слезы: «Потому что я очень хотела купить мороженое». Мама села к ней поближе и мягко спросила: «Катя, разве я никогда не покупала тебе мороженое? Правда, я не часто балую тебя сладостями, потому что у нас немного денег, но ведь мы с тобой верующие в Иисуса Христа и знаем, что брать чужое – это грех». Катя уже все поняла и, продолжая тихонько плакать, спросила: «Мама, что же теперь делать?» Все ее хорошее настроение улетучилось, на сердце стало тяжело. Вздохнув, Елена Петровна ответила: «Во-первых, сейчас мы помолимся и попросим у Господа прощения за то, что произошло. А затем пойдем к Олиным родителям, и ты вернешь монету и извинишься за то, что взяла чужое». «Нет-нет», — Катя даже покраснела от волнения, — «неужели ты не понимаешь, что мне будет очень стыдно признаться в этом?» «Нет, дочка, наоборот, стыдно не признаться в этом. Господь помогает только тем, кто сознается в своих ошибках и желает их исправить. По-настоящему Иисуса Христа любит только тот, кто исполняет Его повеление».
Катя тихо сказала: «Я хочу исправить свою ошибку, но только давай попросим Бога, чтобы Он помог мне это сделать». После молитвы мать с дочкой вышли из дома и направились к подъезду, в котором жила Олина семья. Дверь им открыла Клавдия Ивановна, Олина мать, и очень обрадовалась. «Заходите, пожалуйста. Дети уже ушли, а сейчас мы, взрослые, собрались, чтобы отметить Олин день рождения». Но, увидев сосредоточенные лица гостей, она растерянно спросила: «Что случилось?» От напряжения Катя опять заплакала. «Да что с вами?» – испугалась Клавдия Ивановна. «Объясните же, наконец!» Елена Петровна взволнованно взглянула на дочку. Катя протянула Клавдии Петровне монетку и тихо сказала: «Простите меня, я нашла у вас на полу деньги и взяла их себе». Олина мама с удивлением посмотрела на нее и спросила: «Нашла и нашла, а зачем ты мне эти копейки даешь?» «Потому что это деньги не мои», — уже спокойно объяснила Катя. «Когда я нашла их, то должна была сразу отдать вам, а я этого не сделала. Простите меня еще раз».

дня все есть. Ой, действительно, что же это я? Какие-то копейки ребенку даю. Вы проходите, садитесь с нами за стол». «Спасибо, но нам уже пора уходить», — вежливо объяснила Елена Петровна. «Жалко. Ну тогда я вам хоть торта отрежу. Погодите, я быстро». Хозяйка уже хотела бежать на кухню, но Катя вдруг предложила. «А можно я вам стихотворение про Иисуса Христа расскажу?» «Конечно», — просияла Олина мама. «Но только почему мне одной? Может быть, ты всем гостям расскажешь?» Переглянувшись, Катя с мамой согласно кивнули. Возвращались они радостные и оживленные, как все чудесно получилось. «Вот видишь, смиренным Бог дает благодать», — сказала дочери Елена Петровна. Дома они от всего сердца поблагодарили Господа за то, что Он помог Кате не только попросить прощения, но также рассказать гостям стих и спеть песню об Иисусе Христе. А после этого мать с дочкой сели пить чай с праздничным тортом, которым их угостила Клавдия Ивановна. Светлана Тимохина, Украина.

размышления вслух. И если нужно, плавь в огне. Письма отошедшей вечной сестры Валентины Храбко. Не быть младенцем. Так получилось, что уже в ранние годы моего христианства я обратила внимание на тот факт, что в церкви было много конфликтных ситуаций. Считалось, что наша община самая трудная по области. Меня это очень удручало. Наблюдала такие явления не один год. Слово Божие подсказывало мне, что долгие годы христианского стажа не дают нам права оправдывать себя. Есть интересное слово по этому поводу. Моаб от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся.

Иеремия, 48 глава, 1 стих. «И Господь говорит, что пошлет к нему переливателей, они перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его». Состояние, где нет духовной борьбы, покой. Господу противно, потому что человек в ветхости своей, адамовой природы, не изменяется, а пребывает в старом запахе, в зловонии ветхой природы. И когда я поняла это, тогда в молитве сказала Господу: «Не хочу всю жизнь быть младенцем во Христе, а хочу духовно возрастать». Посредством внутренней борьбы человек возрастает, и тогда сбывается другое слово. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Познать себя. Вникая в Слово Божие, зная, что оно не оставляет человека без ответа в его духовных нуждах, моя жажда возрастания во Христе все более крепла. Духовный застой очень пугал меня, и я старалась противостать ему. Много читала Слово Божие, молилась. Мне очень хотелось, чтобы Господь обратил свое внимание на то, что я не хочу прозябания формальной христианской жизни. Все во мне устремлялось к Богу с просьбой помочь мне исполнить свое назначение на земле, каким бы маленьким оно ни было. У кого-то из древних философов, я не помню уже у кого, было такое правило: когда он принимал в свою школу нового ученика, то учил его прежде всего познать себя. Меня это очень коснулось. Стала читать Каргеля. Он особенно много уделял этому вопросу внимания. Поняла, что 7 и 8 главы послания к римлянам – это глубокое учение Христа о его пути в повседневной жизни. Покаяние, крещение – это начатки пути Господня, а дальше необходимо идти так, как написано в этих главах. Господь показал мне то, что не один апостол Павел переживал такое, но и многие другие мужи Божьи из Писания. Только открывай свои глаза на это. Я удивлялась, как же я раньше этого не видела. Как много в Писании говорится о том, о чем я много размышляю. Да, действительно необходимо, чтобы сам Бог открыл это. Христос говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна, 5 глава, 39 стих. Свобода от власти я. Когда до моего сознания дошло, что есть возможность быть не просто верующей по названию, но стать подлинно новой тварью во Христе, где уже «я» не имеет власти над человеком, то очень этому обрадовалась. Во мне созрела молитва особого рода. Из глубины сердца молилась Иисусу: «Любой ценой, чего бы это ни стоило, доведи меня, Спаситель, до полной победы. Дай увидеть свободу от власти моего «я». Согласна на все средства, только ты сам будь со мною. И если мне будет очень тяжело, и я буду в бреду, сопротивляться, противиться, не обращай на это внимания. Пусть этот обет мой тебе будет свидетельством между нами. Сохрани его во мне на все дни. И если нужно, плавь в огне». И Господь внял моей молитве и повел меня той дорогой, где были и переплавка в огне, и бури, и волны. Часто я видела себя
идущие тем путем, каким он на земле проходил, с крестом изгнанной за стан. Поняла, что и Гефсиманию не обойти, если хочешь идти за ним его путем и не миновать Голгофы. Удивилась, что потом, спустя годы, нашла все эти переживания в стихах одного брата. Этот брат тоже пишет о сораспятии на кресте, о переживаниях за станом и об условном аде, который ему открылся после переживаний сораспятия. Этот брат уже престарелый, ему за 80 лет, но он еще в числе служителей. Стихи пишет с юности, так он мне сказал. Он много писал книг для библейских семинарий и институтов. Григорий Никифорович Авраменко. Как я радовалась, что встречалась с христианами, которые тоже идут по пути Христа. Узкий путь. Молитва моя была принята Богом, и жизнь скоро в корне изменилась. Хотела я идти путем Христа, узким и тернистым, и Он дал мне эту возможность. Многое поняла из книги Ездры, поняла, насколько узок путь Христа и что Он проходит за станом, и надо выйти на этот путь с крестом и с Господом терпеть Его поругание. Евреям 13:13. Все точно так и исполнилось, как написано. Мы с мужем были черно оклеветаны. В это дело почему-то никто не вник. Нас объявили преступными личностями, предписывая всем в церкви не общаться с нами, не приветствовать. Оправданий с нашей стороны никто не ждал и не искал никаких объяснений. Тогда я многое увидела. Да, свой народ распинал Христа, предал свой ученик, а та, которая клеветала, была моя близкая подруга. Мы остались вне церкви. Так было не один десяток лет. Сколько переживаний это принесло! Разочарование до глубины души едва с помощью Божьей вынесла. По натуре я такая, что если кого принимаю в сердце, то всеми силами души, и если что переживаю, то всем существом нераздельно. Идеал дружбы был мной поднят очень высоко, потому и вероломство так глубоко ранило. Но, слава Богу, это не повредило моей любви к Господу. С помощью Божьей выбросила этого идола, свою подругу, из сердца. Поняла, Бог ревнитель, и Он видел, как я ее любила. И Он допустил рухнуть этому идолу, чтобы я могла возлюбить Бога теперь уже всем сердцем. Валентина Храбко. Продолжение следует.

Сестринские общения. Первую неделю ноября прошли ежегодные молитвенные общения среди сестер Всемирного Баптистского Альянса. Эти молитвенные встречи объединяют нас, сестер, дают поучаствовать единство в теле Его. И Господь обильно благословил день молитвенного общения сестер Элистинской церкви. За два дня до этого выпал снег, резко похолодало, ветер усиливался. Не хотелось выходить на улицу. Но Иисус все устроил для своего дела. С утра небо озарилось лучами восходящего солнца. Ветер стих, к обеду началась звонкая капель с крыш. Заметно таял снег, впитываясь в землю. Бог показывал нам свое могущество над природой, создавая условия для своих детей, немощных сосудов Его. Радостная, вдохновленная шла я на общение. Мы молились за каждый регион, страны Латинской Америки, за Северную Америку, Карибское пространство, за страны бывшего Советского Союза, за африканский континент, за страны Азии, за население Новой Гвинеи, Австралии и прилежащих островов, за европейские государства и так далее. Нас очень тронуло исповедание сестер североамериканского региона. Они просили прощения и у Бога, и у нас за то, что неправильно использовали средства – дома, газ, свет, землю. За то, что часто сами жили шикарно, не помогая людям на других континентах. Так Бог побудил и нас исповедоваться перед Господом Творцом. Ведь в жизни мы много грешим, бесцельно тратим время, ресурсы, здоровье, унижаем и осуждаем людей, созданных по подобию Божию, не бережем природу, загрязняем атмосферу. Благодарю Иисуса, что Он открывает мои глаза, чтобы увидеть и вытащить бревно из своего глаза. Спасибо Богу за такие молитвенные дни, за то, что Он еще хочет действовать через нас, укрепляя и созидая Церковь Христа. Спасибо вам, дорогие сестры, за то, что находите время читать наши письма. Простите нас, когда вас огорчаем. Простите, что мы так мало ценим ваш труд, время, здоровье. Спасибо Богу, что мы можем излиться перед вами, а вы можете нас принять такими, какие мы есть. Нина Шерипова, Калмыкия, Россия.

Христианские новости со всего мира. Ограничения на свободу исповедания веры. В 64 странах, жители которых составляют почти 70% населения Земли, степень нарушения права на свободу религии характеризуется как высокая или очень высокая, сообщает Интерфакс Религия. Таковы данные анализа исследовательской организации Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life, Вашингтон, который проводился с июля 2006 года по июнь 2008 года. В ходе исследования изучались ограничения на свободу вероисповедания, накладываемые как государством, так и отдельными лицами, организациями и социальными группами. В числе стран с самым высоким уровнем ограничений по всем параметрам оказались Саудовская Аравия, Египет, Индонезия, Иран, Пакистан и Индия. Во Вьетнаме и Китае высока степень государственных ограничений при достаточно низком уровне социальной нетерпимости к тем или иным религиозным группам. В Нигерии и Бангладеше наоборот. Самый низкий уровень ограничений в Бразилии, Японии, США, Италии, ЮАР, Британии. Как отмечают исследователи, в 178 странах 90% от общего числа религиозные организации должны проходить регистрацию. В 117 странах при этом у религиозных общин возникают сильные проблемы. Власти 75 стран ограничивают миссионерскую деятельность религиозных групп. Почти в половине стран мира ограничена или запрещена деятельность иностранных миссионеров. В 86% стран власти оказывают финансовую и иную помощь религиозным организациям. Однако в 76% стран отдельные религиозные группы обладают преимуществом в получении такой помощи. Найден погребальный покров времен Христа. Археологи обнаружили в Иерусалиме погребальный покров, датируемый временем распятия Христа, сообщает Интерфакс Религия. По их мнению, эта находка заставляет усомниться в подлинности Туринской плащаницы. Способ переплетения и рисунок ткани кардинально отличается от полотна плащаницы. Покров изготовлен методом простого двустороннего переплетения, а не диагонального, как в Туринской плащанице, которая, по мнению экспертов, появилась не раньше средних веков. Полотно было обнаружено археологами из Hebrew University и Albright Research Institute в долине Хином рядом с человеческими останками, запечатанной в камере погребальной пещеры. Тесты ДНК показали, что погребенный человек был болен проказой и умер от туберкулеза. Возможно, именно поэтому его погребальная пещера была запечатана и сделала возможным сохранение полотна и даже волос человека на протяжении 2000 лет, пишет газета Daily Mail, которую цитирует сайт Инопресса. Иерусалимская плащаница представляет собой не единое полотно, как Туринская. Она сделана из нескольких частей с отдельным куском ткани для головы. По словам руководителя группы археологов профессора Шимона Гибсона, Туринская плащаница не соответствует описаниям палестинских погребальных практик первого века. Рождественские сертификаты на развод. Особый подарок приготовила британская фирма для тех, кто не знал, что подарить близким на Рождество. Тем, чья семейная лодка вот-вот пойдет ко дну, можно вручить подарочный сертификат на развод, пишет РБК со ссылкой на Reuters. Необычайный маркетинговый ход придумали в адвокатской фирме Lloyd Platt and Company, которая выпустила специальные ваучеры. Обычно за часовую консультацию юристы компании берут по 325 фунтов, $530.
Предъявив рождественский сертификат стоимостью в 125 фунтов, можно рассчитывать на полчаса рабочего времени специалиста по разводам. Уникальные сертификаты разошлись как горячие пирожки. Кажется, что они, сертификаты, попали в обязательный список подарков к Рождеству, удивляется основатель конторы Ванесса Ллойд Плетт. Представители англиканской церкви назвали происходящее печальным. Развод всегда глубоко личное событие. Не совсем уместно дарить подобный подарочный сертификат другим людям, сказал он. Раздел ведет Катерина Гертель. Источник – портал Кредо.ру, лента новостей.

Блаженное зимнее утро. Запечатлеть поспеши. Все Богом устроено мудро. Для жизни, для нас, для души. Вчера завывающий ветер последние листья срывал, как будто по белому свету пронесся безудержный шквал. А нынче затишье в природе. На сердце нет боли, тоски. Диктует здоровью погода. Да, юные дни далеки. На завтра закончатся годы, и стоит ли нам горевать о старости и о погоде, с собою нам это не взять. Не будет там ветра со шквалом, морозов, жары и дождей, у нового с Богом причала не будет несчастных людей. Валентина Гербер.

есть. Гнетет ли душу бедность и болезнь, или тяжелый крест сгибает плечи? Я только вспомню, Господи, Ты есть, и сразу мне отрадней станет, легче. Как будто лекарь нежной рукой на сердце положил целебный пластырь, и сразу мир приходит и покой. Перед тобою меркнут все несчастья. Какой бы ни была тяжелая жизнь, какой бы ни была глубокая рана, но в этой жизни есть великий смысл. Я Богом утешаюсь постоянно. Скорбей и горьких слез не перечесть. Любимых и друзей в пути теряю, но только вспомню, Господи, Ты есть. И сгорбленные плечи выпрямляю. В житейском море очень тяжело грести веслом в кромешном мраке ночи. Ты — золотое верное весло. В моей судьбе, Господь, Ты — парус мощный. Твое святое имя словно песнь, теплом и светом наполняет душу. Ты есть! Какое счастье, что Ты есть! Ничто покой сердечный не нарушит. Ирина Калошина, Украина.

Слово редактора. Зараза из-за океана. Как-то приехал мой муж из дальней командировки, а ездил он по делам издательства в Америку. И я его перестала узнавать. Какой-то серьезный, задумчивый. В чем дело, спрашиваю? Устал, заболел. Обычно всегда с улыбкой, с поторапливанием. А тут... Позже выяснилось, что встретился он в той командировке с христианином, жил у них в семье. И многое ему удивительным показалось, а особенно терпение и любовь, с которыми этот брат разговаривал с членами своей семьи, от мала до велика. Нет, я не хочу сказать, что в нашей семье бывают сплошные нетерпения и нечуткость. Мы за 37 лет супружеской жизни всерьез и поссорились-то всего полтора раза. Один лет 30 тому назад, по-настоящему, на несколько дней, а второй... Не успели даже до конца поссориться, как уже и помирились. Так вот, я могу сказать, что мы все эти годы жили и в мире, и в любви. Но вот поворковать друг с другом любим. А в этой воркотне не замечаем, как где-то и коготком царапнем один другого. А тут моего мужа как подменили. Я обычно копаюсь перед выездом в церковь, то одно забуду, то другое, а муж мой меня всегда поторапливает. А тут я по комнатам продолжаю бегать, песенник искать, а он стоит у порога и ласково так понимающе улыбается. Я искать перестала, так поехала. Сижу в машине, жду, когда за опоздание получать буду. А мой муженек о чем-то совсем другом разговор завел, меня по руке погладил, чтобы успокоилась. Ничего не пойму, и только потом, через несколько недель, я получила объяснение этим чудесам. Просто он заразился тем миром и покоем, который приносит в свой дом спокойствие и размеренность главы этого дома, главы семьи. А тут уж и мне отставать нельзя. Давай я свою суетливость и нетерпение обуздывать. Конечно, не совсем получается, нет-нет, да и вылетит наружу иголка-колючка, но стараюсь». Потому что мой муж, он ведь впереди идет. Сам Господь в слове своем повелел мужу быть главой семьи, быть первым. А я уж пытаюсь помельче шагать, да язычок свой говорливый придерживать. Думаете, всегда получается? Нет, конечно, но все-таки стараюсь. Вот что наделала эта командировка в Америку. Трудно сейчас с финансами, а то бы вместе в ту семью христианскую поехали. И дела по издательству накопились. Да еще бы разочек нам уже вместе поучиться, как жить без воркотни и суетливости. В Библии все понятно сказано, но вот на примере еще больше понятия приобретается. Вот так бывает, что сам Господь нас определяет к учебе. Не в институты, университеты, а к простым и сердечным людям в обучении. Великой науке они нас обучают. Умению любить не тех, кто вдали, бедствующий, нуждающийся в нашей помощи, но и тех, кто совсем рядом, кто привычен и вроде бы не в беде. Но и здесь нужна она, искренняя христианская любовь, такая, чтобы в каждой нашей черточке, в каждом нашем шаге, чтобы во всем и всегда виден был Иисус Христос. И тогда такая любовь сможет заразить собой другие сердца через моря и океаны. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Евангелие от Матфея, 22 глава, 39 стих. «Легко любить нам дальних, легко судить нам ближних, перед толпой на крышах склонять чужие тайны, и свой жалея прыщик ножом сразить соседа, и сытно от обедов порассуждать о нищих, легко любить далеких, не требуют, не учат, заботами не мучат, не назначают сроков, легко быть добрым дядей, отдав немного хлеба, легко любить нам дальних, забыв наказы неба». Стихи и размышления Галины Вольф.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.